ну, может быть, не над всей 13 главой, а над некоторыми ее деталями 13 главы. И я хотел бы показать вам одну связь заповеди, которую Христос оставил своим ученикам, с ногоомовением. Вот в нашей церкви, перед тем, как мы принимаем символы хлеба и вина, чистого виноградного сока, мы принимаем и участвуем в ногоомовении. Так ведь? Мы его совершаем. И по большему счету для некоторых людей ногоомовение – это обряд. Ну да, это определенный ритуал, который нужно совершить с тем, чтобы потом участвовать в вечере Господней. Правда ведь? И мы это иногда делаем. Но я знаю, что некоторые люди это не делают, стараются это всячески избегать. Вот. Кому-то это действительно неприятно. Кто-то уже на протяжении длительного периода времени хождения в церковь уже к этому привык, и он совершает это просто как ритуал. Нужно сделать ноги помыть? Надо. Моем ноги? Моем. Все, сделали, выполнили, галочку поставили, идем дальше. Итак, каждая галочка выполнена в обряд определенные действия. Но на самом деле, какой смысл вообще этого ногоомовения в Евангелии от Иоанна, 13 главе? И на самом деле смысл на поверхности. Вся 13 глава, она о любви. Давайте посмотрим на первый стих. «Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его, перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив Своих сущих в мире, до конца возлюбил их». И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симона Искариоту предать его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки его, и что он от Бога и шел, и к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и оттирать полотенцем, которым был припоясан. Ну и дальше вы знаете этот сюжет, что там именно происходит. Но какая же здесь связь ногоомовения с заповедью любить друг друга? Какая связь? Давайте посмотрим с вами на 15 текст. Если вы внимательно, нам нужно сейчас сравнить два текста. 15 стих давайте мы сравним с вами и стих 34. Когда Христос омывает ноги своим ученикам, а потом делает из этого определенный вывод, Он говорит, «Ибо» в 15 стихе, «Ибо Я дал вам пример». Запомнили? «Я дал вам пример». А теперь, если мы посмотрим с вами на 34 стих, то Христос говорит также своим ученикам, «Заповедь новую, что даю вам». Смотрите, «Я дал вам пример. Заповедь новую даю вам». Видите сходство? Дальше идем. Это не все. В том же самом 15 стихе, «Чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам». Смотрим 34 стих. «Как Я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга». Смотрите. «Чтобы вы делали то же, что Я сделал вам». «Чтобы вы любили друг друга, как Я вас возлюбил». Поэтому ногоомовение, на самом деле, его основное и главное значение – это показать любовь. Ногоомовение о любви. О любви. Поэтому, когда я омываю ноги другому, я не просто проявляю любовь, а я так же, как это делает Христос, полотенце припоясывает, да? Я подвязаюсь на то, чтобы любить. То есть я не просто выполняю ритуал для того, чтобы омыть ноги другому человеку. То есть я не делаю это для того, чтобы выполнить какой-то обряд, который установили, может быть, даже я его и не устанавливал, да, а установили определенные духовные лидеры в начале, в истоке зарождения церкви. Вот они его установили, они осмыслили это, поняли, да, мы будем его
соблюдать и выполнять, он нам о чем-то будет напоминать. И вот он нам об этом и напоминает, о том, что любить нужно. Это новая заповедь, которую забывают верующие люди. А теперь давайте мы немножечко, чуть-чуть отойдем от наговорений, немного, а сосредоточимся именно на словах Иисуса Христа о любви. Ну, вы заметили связь наговорения с заповедью любви. Заметили? Да? Это не все, но я просто коротко, потому что на самом деле проповедь перед вечерей Господней, она короткая должна быть. Главное не она, а главное именно то, что мы будем делать и в чем мы будем участвовать. Так вот, когда Христос дает заповедь, что в ней нового? В ней новое только одно, но на что я подчеркну. В заповеди любить друг друга новое, как я возлюбил. Вы понимаете, что Христос просит любить друг друга не так, как мы обычно это делаем, не так, как мы привыкли любить, не так, как мы понимаем через призму своего жизненного опыта, через призму своих эмоциональных травм, своих каких-то предпочтений, представлений. Любить не просто потому, что есть какое-то понятие любви, и я поэтому люблю, так как я понимаю, как я это привык и как я это делаю. А вот именно в этой заповеди суть состоит в том, чтобы любить друг друга, как я полюбил. И у нас возникает вопрос, а как же полюбил Христос? Как Христос любит? И вот 13 глава, 1 стих как раз бросает первое определение, как любит Христос. Где оно? «Возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их». Посмотрите на эту фразу «до конца». Что значит «до конца возлюбить»? Два варианта. Первый. Возлюбить до конца – это возлюбить до смерти. То есть Христос любит своих учеников настолько, что готов умереть за них. И второе. Любить до конца означает любить полно, совершенно. Не частично, не вот сколько могу, столько тебя и буду любить до определенного времени. Например, хорошо мне делаешь, буду любить тебя. Сделал со мной плохо, что буду ненавидеть. Все, ты мне не друг, и иди вообще мимо стороной. До конца, то есть полно, совершенно возлюбил Христос своих учеников. Вот. А еще один момент для подтверждения, просто чтобы вы не посчитали, что я там что-то придумываю. Давайте прям конкретно. Евангелие от Иоанна мы посмотрим с вами, 15 главу, и читаем с вами стих с 11 по 14. «Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна. Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам». Видим, как я вас возлюбил, как и Христос прям показывает, что значит любовь Христова. Это душу свою положить за друзей. Душу свою положить, то есть жизнь свою отдать. Вот как любит Христос. И получается, вот эта новая заповедь, ее новизна в этом и состоит, что нам нужно любить не так, как мы привыкли, не так, как мы понимаем любовь, и как мы ее для себя определили удобным способом. А любить именно нужно так, как Он любит. И Он оставил для этого пример. И один из примеров, который Он оставил, это наговомовение. И почему сегодня наговомовение нас не шокирует? Потому что мы живем в другом контексте, не понимаем этот контекст. Во-первых, раввин никогда не мыл ноги своим ученикам. Это раввину омывали ноги. Раз. Во-вторых, если был и слуга в доме,
евреи, то именно, как некоторые говорят исследователи, именно ноги омывал слуга-язычник, раб, то есть не еврей. Евреи ноги не омывал. Это что-то было из вон выходящего. Поэтому как были шокированы ученики, когда они увидели, что делает Христос? Скажите, пожалуйста. В шоке пребывают люди. Все 11 пребывают в шоке, кроме одного. Во-первых, раввин склоняется перед ними и моет ноги. Во-вторых, это делает язычник, а это делает Христос, еврей, да еще и раввин ноги омывает. А еще один шок, который мы понимаем, это и видим в Евангелии от Иоанна, 13 главе, это то, что он ноги омывает предателя. Да ладно, предатели, это там не только Иуда, там же вообще все Христа оставили, от него все отвернулись, или я ошибаюсь? И он знает ведь об этом? Знает. Иуде прямо говорит, да, когда обмакнув, да, иди и делай скорее, что задумал. И Петру скажет: Петр, ты от меня трижды отречешься, но при этом он моет ноги. То есть, как бы вы поступили с человеком, если вы знаете, что он вас будет предавать? Вот что бы мы ему сделали? Загнали в угол и морду набили? Заранее, наперед, чтобы уж... либо отбить всю эту, да, дурь из его головы, либо как-то ему дать понять, что не получится со мной тягаться. Вот она, шокирующая. Но это делает Христос, ноги омывает не просто потому, что они были грязные, нужно был ритуал перед едой. Он говорит: я вам пример оставляю. Какой пример ты нам оставляешь, Иисус? Любить, как я люблю. И вот теперь здесь одна проблема. Проблема состоит в любви, в том, что, как нам ее определить. Это любовь Христова, она жертвенная, вы заметили? То есть она отдается. И я хотел бы сейчас одну историю привести, пример. Вот реальный случай произошел во время гражданской войны в России. Реальный пример. Просто я хочу показать его, то, как в жизни человека может вообще реализоваться. Понятно, что Бог не требует от нас умереть сейчас за кого-то. И сейчас вообще речь не идет об этом. В разных жизненных кризисных ситуациях и моментах мы по-разному можем себя поступить. Но я просто говорю о том, что сейчас послушайте этот пример, а потом мы сделаем определенный вывод, что значит любить вообще другого, как Христос. Это вот важно. Если мы сумеем это понять, тогда мы сумеем с вами и ногоомовение сделать, так как оно Христом и было задумано вообще. И будем так его делать всегда. Вот. Давайте посмотрим на эту историю. Вот в небольшом провинциальном городке, который только что перешел из одних в руки в другие, да, знаете, гражданскую войну в России. Так вот, в западне оказалась Зоя с двумя маленькими детьми, женщина лет 30. Ее муж был на стороне, на другой стороне, и, соответственно, город взяли уже другие люди, войска. И вот она не может сбежать и укрывается в доме, и вот уже вторые сутки сидит с детьми в этом доме и никуда не выходит. И вот вдруг вечером дверь открывается, и заходит женщина, тоже лет где-то 30, и спрашивает: «Вы Зоя?» Мать в страхе отвечает: «Да». «Вас обнаружили, — говорит соседка. Сегодня ночью за вами придут и вас расстреляют. Вам надо бежать». Мать смотрит на детей и отвечает: «Куда же я побегу? Как мне бежать с малышами? Они же не смогут быстро идти. Они не уйдут далеко. Да и как мне узнать, да? Ну и как меня не узнать, женщину с двумя детьми, которые ищут?» И тогда соседка за миг до вот того незнакомая вдруг ей с улыбкой говорит: «Вас не будут искать, потому что я останусь вместо вас, а вы бегите». И вот она убегает. А вот эта вот женщина, Наталья ее звали, она остается в этом доме ждать,
когда за ней придут. И вот Зоя была спасена, и ее дети тоже были спасены. Но Наталья никогда не узнала этого. Она шла на определенный риск, потому что ее могли, ну, расстрелять, и Зою с детьми расстрелять. Но она об этом не узнала, что Зоя и ее дети были спасены, потому что ночью она была расстреляна. И вот вам простой пример, что значит любить так, как Христос возлюбил. Это на другого места человека другого встать. Если проще говоря простому, потому что я же говорю о том, что мы не в тех условиях живем и не в тех обстоятельствах, чтобы на такую жертву идти. И никто нас не призывает на такую жертву. Там, сейчас, давайте сейчас друг за друга умрем. Нет, для этого нужны обстоятельства определенные, жизненные и контекст. Поэтому не будем без всякого фанатизма и здраво сохранять свою веру. Но вот это смысл любить друг друга как Христос, он как раз в этом выражается. Чтобы другого полюбить, это надо на его сторону встать. То есть в его шкуру влезть. Вот. Что тяжело сделать как раз нам. Понимаете? Потому что, как я уже говорил, у нас свой контекст любви. И мы чаще всего на человека смотрим половинчато. Ты мне сделал плохо, значит, какой? Плохой. Сделал мне хорошо, значит, какой? Хороший. А если человек к вам просто подмазывается и лицемерит, и делает вам добро, потому что хочет вас просто-напросто развести, как, например, некоторые мужчины делают, знакомятся с девушками, женщинами, понимаете, да? Наговорят им много всего хорошего. Они ушки-то развесили, а потом они их обокрали и бросают их. Иногда бросают не одних, а сами понимаете, с ребеночком. Попользовались и ушли, и деньги обокрали. Но при этом этот человек говорил что? Хорошо, и ласково, и все, и усик-пусик, ты котик мой, и так далее, крутился, вертелся, только так, и бросил. Поэтому, понимаете, вот наше понимание о том, что если мне сделали плохо, значит, это плохой, это вот такая однобокость и черно-белость. Вот мы так смотрим, мы вот людей так смотрим. А любить другого – это человека принять его, вот как он есть. И поэтому любить в этом отношении очень тяжело. И это вызов, который делает Христос нам. Вызов. Готов ли ты сегодня принять целиком человека, который вот здесь в этом зале сидит или на сцене стоит? Вот такого, какой он есть. Не такой, какого ты хочешь его видеть или каким ты его хочешь сделать. Мы же иногда другого-то переделать хотим, да, правда ведь? Под себя подогнать, подстроить, подмять под себя, чтобы вот он как вот «делай, как я тебе говорю, живи, как я тебе говорю» и тому подобное. Да? Ну, например, родители с детьми хотят их в рамки определенные загнать, чтобы дети были такие, как они. Папа был архитектором, и ты будешь архитектором. Врачом был, и ты будешь врачом. А то, что ребенок хочет быть художником, этого никого не волнует. Или вообще просто, потому что у него есть некий выбор и понимание, в этой ситуации так нужно поступить. Нет. Мы хотим человека под себя подделать, под себя подстроить. Это не то, это уже, это другая, это другое я. Вот я мое, и я другого. Все. И есть определенные у нас границы эти, где мы не можем перейти эти границы. А единственное, что мы можем сделать, когда действительно вот другого человека, это его принять в свой мир, понимаете, и в шкуру в его, вот так сказать, влезть. И вот вопрос, над которым нужно подумать нам, готовы ли вы любить до конца братьев и сестер из вашей церкви? И на что вы готовы ради них? Вот вопрос, над которым и нужно подумать. И вот когда ноги мы будем с вами омывать, вот, наверное, надо об этом и подумать. И когда мы полотенчика будем припоясываться, это же вы не просто припоясываете ткань вокруг своей талии, да? Это вы подвязаетесь на то, чтобы любить, как Христос. Это значит, вы делаете шаг вперед, который от вас потребует еще один шаг. Понимаете? Но это некий шаг, это вызов. Вот вы, как братья и сестры, верующие, готовы на такой шаг
Вот в таком понимании много омовений делать. Или для вас все-таки лучше просто обряд совершить, чтобы никто не трогал и оставили в покое. И я буду жить, как хочу, тихо, спокойно, чтобы никто меня не, чтобы не трогал. Да? Подумайте над этим, потому что это очень важно. На какую жертву, в кавычках, вы готовы пойти ради верующих из церкви Нижней? Ради своих, потому что Христос, как мы видим и читаем, возлюбил своих, сущих в мире, и возлюбил их до конца. И если новая заповедь сегодня мы слышим, то она звучит так. «Любите друг друга, как я возлюбил своих, сущих в мире, возлюбил до конца». Вот она, новая заповедь, вот ее смысл. И вот вызов, он перед нами стоит. Помолимся. Господи, Владыка, мы разные, несовершенные, совершаем и делаем множество ошибок в своей жизни. И, наверное, друг перед другом порой не всегда себя корректно ведем и поступаем правильно во всех отношениях и всех смыслах. И непросто нам других людей принять. А ты сейчас перед нами такой вызов делаешь. Ты сейчас ставишь перед нами пример. Ты показал нам пример этой любви, омыв ноги своим ученикам, которые тебя предают и которые тебя бросят через несколько часов одного умирать. И от тебя все отвернутся и откажутся. А ты все равно идешь на этот шаг и даже омываешь ноги, и этим самым хочешь ученикам сказать: вот смысл этого обряда, вот смысл вашей жизни, вот цель, для чего я вас включил в число избранных и своих. Вот что вам нужно сделать – это любить друг друга, как я возлюбил. Господи, очень тяжело нам это сделать. Эгоистам, грешным, гордым, самоправедным – очень тяжело. Это ж на какую над собой работу нужно проделать, чтобы тебе уподобиться? Не, мы не можем, Господи, этого сделать сами, поэтому и молимся сейчас. Поэтому к Тебе сейчас и взываем, чтобы Ты помог нам исполнить эту заповедь новую, про которую забыли. Аминь.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.
2: Для вас поет Светлана Батурская.

0: В гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Анна Богатская.
1: Бывает, что Бог отвечает нам через определенные обстоятельства, через внутренний голос. Но что делать, когда Бог молчит? Здравствуйте! Сегодня тема нашей программы «Бог молчит. Что делать?». И сегодня у нас в гостях Роман Тихонов. Он является директором кабинета здоровья в Калужской области. Роман, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Спасибо, что нашли время, приехали к нам. Роман, Бог молчит. Что делать? Так называется наша тема. Скажите, вот что в вашем понимании означает «Бог молчит»? Что вы чувствуете при этом, вот когда слышите, да, вот это выражение «Бог молчит»?
2: Угу. Для меня Бог молчит, когда нету таких явных целей, ориентиров и какая-то тишина. Особенно это проявляется после какой-то бурной деятельности. Например, была какая-то цель, угу. Нужно было ее достигать, прилагать усилия, преодолевать где-то вот усталость. Цель достигнута, и больше нету целей. Тишина. Вот это вот Бог молчит. Вот, и нету перспективы, что эта цель вообще появится в ближайшем будущем.
1: Вы так грустно об этом говорите. Просто Бог молчал, получается, когда вы достигали какой-то определенной цели, вы сами к ней стремились. Вот я просто хочу понять, хочу разобраться. Вы говорите о цели, вы ее достигали. Вы сейчас просто являетесь врачом в собственном кабинете, да, вы директор там. Вот вы же к этому пришли, то есть Бог вас вел, получается, Он не молчал, Он отвечал вам. А вот в каких обстоятельствах, может быть, вот с детства что-то вот вы помните, да, и там есть какие-то определенные события?
2: Вот жизнь, ну, мою жизнь можно так представить, ну, и любого человека. Человек пошел в школу. Его цель — закончить ее. Школа закончилась, в институт. Ну, образование другое получать. После образования — работа. Там достичь какой-то профессиональной планки. Вот. И одна цель сменяется другой. И понятно, куда человек движется. Вот. Наступает такой момент, когда ключевые цели закончились, и что дальше? И вот это момент, когда, ну, человек размышляет, задумывается, а что дальше? И он или какие-то свои мечты начинает воплощать, или задает вопросы внутрь себя, устраивает ли его эта жизнь. Вот, готов ли он еще столько же прожить именно вот в таком режиме, занимаясь тем же. Вот, и вот эта минута молчания, она может быть такой напрягающей. То есть это не просто я занимаюсь своими делами, и время идет. Мне бы хотелось это время чем-то занять значимым. Вот, и хотелось бы получить ответ, а что дальше? Какая цель?
1: А что мешает? Вот, что внутри вас ограничивает? Мы просто вот сейчас с вами разбираем вот эту вот тему, да, и пытаемся углубиться и понять, потому что для кого-то Бог молчит, это может быть определенным каким-то, да, периодом. Он это понимает и ждет чего-то от Бога. Угу. Или, может быть, от окружающих людей. Вот вы себя в контексте данного вот этого вот определения как себя чувствуете вообще внутренне? Вам комфортно? Или же вы к чему-то прибегаете вот в таких обстоятельствах?
2: Ну, я как верующий человек стараюсь, чтобы услышать Бога, чтобы Он меня направил на правильный путь. Но та точка, в которой я сейчас нахожусь, она, я в ней оказался благодаря Богу, и выйти я из нее не могу, пока не получу от него инструкции. То есть сейчас я врач в частном центре, директор этого центра. Вот, и есть вещи, которые меня не устраивают. Когда я только начинал служение, у меня были одни обстоятельства. Не было семьи, не было детей, жены. Вот. И я занимался только этим. А со временем появилась семья, она требует времени, и для меня это приоритет. То есть если взять все мои интересы и сказать, что главное, то я понимаю, что семья для меня сейчас главнее, чем все, что, чем я занимаюсь. Даже медицина, которой я посвятил столько времени, она не является для меня приоритетом. Угу. То есть она стоит ниже по приоритетам, чем семья.
1: Но это нормально, когда у человека семья на первом месте. Я считаю, что это вполне нормально. Я думаю, что многие так считают.
2: Многие так считают, но когда наступает реальная жизнь, если посмотреть, сколько я времени провожу с семьей, то я вижу, что мои приоритеты и мои действия расходятся. Мне бы хотелось с семьей быть больше, но в силу того, что это кабинет, в котором нужно практически быть все время, он перетягивает меня туда. Вот. И хочется как-то это служение кому-то отдать, или чтобы кто-то это бремя разделил.
1: Вы говорите «служение». То есть это нельзя рассматривать в контексте просто дела, просто бизнес. Это вы называете служением. Что для вас является именно служение в данном вопросе, да? Что вы подразумеваете под этим определением?
2: Для меня служение — это любая работа, которой я занимаюсь. Даже если это не частный центр, не христианская деятельность, просто работа в государственном учреждении — это тоже служение. Был и такой период. Но я оказался здесь. Для меня сейчас служение именно работа в кабинете.
1: Вот все, что строили вы вместе с Богом, Он вас вел именно в плане вот этого служения, да? Вы четко это понимаете для себя. И, собственно, тем, кем вы сейчас являетесь, это результат вот этого Божьего провидения, да? Можно так сказать?
2: Но если посмотреть всю жизнь, то есть ключевые точки такие поворотные, на которых нужно было принимать решение, важное решение. И вот в этих точках я для себя могу чисто сердечно сказать, я нигде не слукавил, услышал Бога и повернул туда, куда Он мне указал. А вот от точки до точки вот этот путь, он может, конечно, быть извилистым. Но ключевыми точками что я называю? Это выбор профессии, выбор супруги, выбор служения дальнейшего. Вот, и этих точек не так много, но они настолько важны, что могут просто кардинально поменять вектор жизни. Вот, и в этих точках Бог был со мною. То, что сейчас происходит, это от точки до точки. Я не знаю, где следующее, где Бог будет так вот кардинально менять мою жизнь, но сейчас такой период, когда мне бы хотелось его услышать. У меня есть вопросы, есть недостатки.

0: Ну, как вот бизнес ведется? Ты не можешь из него выйти. Только из-за того, что тебе там хочется быть дома. Все равно нужно делать дела, которые там происходят. Приходя домой, голова не освобождается от этих забот. Вот, и когда подходит ребенок и просит внимания, я вот за собой заметил, я говорю ему: «Отстань». И мне это не нравится. То есть мне как христианину это не нравится, как мужчине не нравится, как отцу не нравится, как мужу не нравится. Это… Но я ничего поделать с собой не могу. То есть настолько ум занят выполнением работы, что даже приходя домой, я не могу отключиться. Или мне нужно какое-то время. Вот. И хотелось бы как-то вот поменять эту ситуацию, чтобы, приходя домой, работа оставалась за дверью.
1: Ну, я думаю, что семья, когда на первом месте, тем более если интуитивно и на уровне, да, вот сердца, чувств, вы это понимаете, что это должно быть в приоритете у вас, то здесь, наверное, Бог, он, ну, не может молчать. Вот как думаете?
0: Ну, такое ощущение, что он испытывает.
1: Вас лично?
0: Да. Ну, для мужчины реализация, она в делах происходит, то есть в его работе. Вот, для женщины она вся в
1: семье, в детях. Я просто не могу понять, откуда вот такая вот установка. Дело, мое личное дело, вот это вот бизнес, все вокруг этого крутится. Вот откуда вот это зародилось желание? Просто если мы смотрим в контексте именно служения, это помощь людям, забота о людях. Вы врач, вы общаетесь всегда с людьми, вы оказываете им помощь. Здесь приоритетность в этом больше, но при этом вы устаете.
0: Нет, я понял.
1: Вот этот момент.
0: У меня есть ощущение, что я тяну не свою лямку.
1: Слишком много берете на себя?
0: Я как врач доволен, что я врач. Но как директор я выполняю административные обязанности. То есть меня этому никто не учил, я к этому не готовился. Они просто ко мне пришли вместе с этой должностью. Вот. И у нас немного сотрудников в штате, всего я и моя жена.
1: Вот. А, и вы с супругой вместе?
0: Да, всего два человека.
1: Дело.
0: Вот. И на мне, по сути, весь кабинет и висит. И мне приходится делать те дела, которые я не умею делать профессионально, но их приходится делать. А когда это делается непрофессионально, то очень много времени занимает. И если задать себе вопрос, а готов ли я заниматься этим еще ближайшие лет 5-10, я бы сказал, что нет. Я не хочу этим заниматься. Но тем не менее, Бог не создает таких обстоятельств, чтобы оставить этот кабинет. Вот я думаю, что в ближайшее время Он как-то мне ответит. Потому что последние полгода у меня такое побуждение сблизиться с Ним, услышать Его по-настоящему. Даже если это нужно оставить, чтобы я принял эту волю. Вот таких вот отношений я хотел бы с Ним иметь.
1: А что значит услышать голос Бога?
0: Ну, был период, когда, вроде бы находясь в служении, я несколько был непослушен, так скажем. Особенно в том, что как тратил свое время. То есть у меня много времени уходило на интернет. Там я мог смотреть фильмы, какие-то ролики, обучаться. Это заполняло всю мою жизнь. Вот. И создавалась такая иллюзия, что я вроде бы каким-то делом занят. Вот. А время, чтобы провести с Богом, его было все меньше и меньше. Если была какая-то молитва, то она была такой формальной, быстрой. Ну, больше формальной, да. То есть не было цели его услышать, провести с ним время.
1: А сейчас у вас, получается, в основном время занято работой, да, вот этими всеми бизнес-моментами, делами. И если взять, например, тогда то время, когда вы были в интернете, да, в основном жили, можно сказать, там, да, всегда все смотрели, и вам всегда были интересные актуальные новости, да, к примеру, видео. Сейчас у вас интерес — это ваша работа. И может ли так быть, что Бог молчит именно тогда, когда разум человека занят чем угодно, только не им?
0: Я тоже пришел к этому выводу, что есть отвлекающие моменты, и это сильно мешает. Попадались какие-то ролики на эту тему, ну, христианские, вот, и это убеждение крепло, что есть в жизни что-то такое

0: маленькое, но оно перетягивает на себя то, что должно принадлежать Богу.
1: Вот и... А что должно принадлежать Богу, по вашему мнению?
0: Вообще интернет — это такая штука.
1: Затягивающая.
0: Да, мы когда посмотрим что-то, оно же в голове крутится, оно не просто насквозь прошло. Оно крутится, оставляет какой-то след, какое-то мировоззрение. Когда регулярно читаю Библию, это тоже откладывает свой след. Но ее тоже становится меньше.
1: Вы регулярно читаете Библию. Это сейчас ваше желание вот на данный момент? Или это всегда было для вас интересным и актуальным читать Библию?
0: Ну, когда я только-только стал знакомиться с Богом, это было, ну, потребностью, по сути.
1: А когда вы начали знакомиться с Богом?
0: На 6-м курсе медицинского института.
1: Что сподвигло узнать Бога?
0: Ну, это такая интересная, по сути, опыт обращения.
1: Ну, чуть-чуть об этом.
0: Ну, все 6 лет у меня такие были напряженные отношения с людьми, и мне трудно было сблизиться с ними.
1: В силу каких обстоятельств? Почему?
0: Ну, мои ценности не согласовывались с ценностями группы. В детстве я был таким ребенком достаточно правильным. Меня даже иногда родители упрекали: ну что ты такой правильный?
1: Вот если... Откуда это вот желание быть правильным?
0: Ну просто я так видел жизнь. Угу. Родители в этом помогали. Они осуждали, вот у меня сестра еще есть, угу. Они осуждали нас, когда мы лгали, когда мы крали. Ну вот как-то вели. Родители эти ценности нам прививали. Не скажу, что они прям жили по этим ценностям, но нас в случае отхождения все-таки как-то...
1: А родители верующие люди у вас?
0: Ну, они не посещали церковь, не читали Библию. Ну, насколько я знаю, они даже не религиозные были.
1: Но при этом у них вот эти вот моральные ценности, да, они были заложены.
0: Глядя назад на свое детство, я удивляюсь, почему у моих, ну, я скажу так, неверующих родителей такие христианские ценности. Вот. Конечно, там были какие-то вот недостатки в воспитании. Вот как я бы хотел, может быть, другого как бы подхода к детям, да? Вот. Но тем не менее, что они могли дать максимум, они от себя дали. То есть если бы я оказался в их ситуации, я не думаю, мог бы я что-то больше дать. Вот. То есть они со своей стороны сделали все, что могли.
1: А могло ли это как раз подвести вас уже к принятию решения узнать Бога? Открыть его для себя.
0: Но вот в том-то и дело, что они вроде бы прививали нужные ценности и в то же время осуждали меня за них. Почему ты такой правильный? То есть в жизни нужно быть похитрее, как-то вот поизвилистей, более скользким. Вот у меня как-то, ну, не получалось это. Моя сестра, да, она могла вот как-то сблизиться с людьми, там, договориться, еще что-то. У меня нет. Я всегда говорил правду. Если нужно было сестру в чем-то уличить, они спрашивали у меня, так оно или не так. Потому что солгать не мог.
1: Вот, и... То есть вы можете себя характеризовать достаточно как, ну, честный такой человек? Всегда был, да?
0: Ну, многие моменты, да, они характеризуются именно честностью. Я не скажу, что прям моя жизнь без лукавства. Есть моменты, которые я хотел бы исправить, избавить от лукавства. Но в целом, если... взять всю жизнь и сравнить с другими людьми, то вот этой прямолинейности, честности, ее слишком много. Вот, и это людям может не нравиться и, может быть, доставляет где-то мне проблемы. Но в то же время это помогает. Когда не лжешь, уже не запутываешься.
1: Обычно у тех людей, которые любят честность, у них внутри такое желание всегда справедливости во всем, всегда и везде. И вот, наверное, в отношениях с Богом тоже, может быть, сейчас вот на данном этапе хочется какой-то справедливости. Нет такого вот в отношениях того, что вот он молчит, вы вроде бы вот зовом сердца, да, пытаетесь как-то вот с ним отношения настроить, наладить, но он молчит.
0: Нет такого. Я знаю людей, которые вот такие справедливцы. Ну, я ни к этому не отношусь.
1: Не относитесь, нет, да, нет, к таким?
0: То есть если по отношению ко мне какая-то несправедливость, я не буду там добиваться какой-то справедливости. То есть я могу принять какой-то позор, какую-то обиду на себя и взять ее на свой счет.
1: Даже вот. Вплоть до этого взять на свой счет? И вас как это может даже в какой-то степени поколебать немного? Или нормально к этому относитесь?
0: Ну, на свой счет, что... Как бы я знаю, что Бог меня любит. Вот, и поэтому, что бы обо мне ни говорили, ну, время покажет, кто прав, кто не прав.
1: Так, а может быть, Бог не молчит, а проверяет вас сейчас? Ваш характер, то, как вы отреагируете в тех или иных обстоятельствах. И поэтому он и не создает определенные какие-то вам сейчас условия, а взращивает ваш характер с помощью вот этого молчания. Но, думали об этом?
0: Кстати, был такой длительный период молчания, после которого Бог ответил.
1: Так. Это когда? В каких обстоятельствах так сложилось?
0: Был такой момент, когда я почувствовал призыв Бога оставить свою работу. Работа в областной больнице, я лор-врачом работал, я оставил работу, и потом поехал учиться в Москву. Обучался массажу, фитотерапии.
1: И а где-то... почему именно вот это направление? Это тоже Бог так побудил этим заняться? Или кто-то сказал?
0: В церкви, где я уже принял крещение, была группа людей, которая хотела служить людям. И в качестве служения выбрали именно медицинское направление. Вот. А так как я врач, это близкая ко мне тема, и они пригласили меня. Мы вот за это молимся, приходи. Вот. И мы начали молиться. Вот. И как-то раз мне... мы молились, мы хотели санаторий построить. Вот. И мы молились, нам нужны были строители, там, повара, врачи. Вот
1: а мы это кто? Это
0: группа людей.
1: Группа людей.
0: Молодежь.
1: Они связаны с медициной тоже?
0: Не все.
1: Не все.
0: Просто люди, которые хотели служить, и вот именно вот через такое служение. Ну, санатории, создание санатория, где людям предлагаются оздоровительные методики, такой вот направленности.
1: Хорошая идея, кстати говоря.
0: Самое эффективное служение. Вот и так как я врач, оно мне созвучно было. Куда еще идти, кроме вот как вот в эту сферу. Вот, и мне довелось молиться о враче. И я в группе молюсь и говорю: «Господи, пошли нам врача». И слышу внутренний голос: «А ты кто?» И я понял, что Господь что-то ожидает от меня. И через какое-то время я почувствовал призыв оставить ту работу, которой я занимаюсь, и уже в христианском направлении, в медицинском развиваться. Вот. И поехал я в Москву. И когда я уволился, я потерял жилье, заработок, работу, вот, отношения с родителями испортились. То есть у меня, по сути, никаких точек опоры не было. Вот, и когда я оказался в Москве, какое-то время я занялся той деятельностью, которой мне нужно было. Я обучался по массажу. Вот я находился у себя дома.
1: Нравилось это все? Все, что происходило? Или отношения с теми, с кем они были оставлены, все-таки тревожили?
0: Это было серьезное испытание. Вот, но я для себя принял решение, что для меня важнее послушаться Бога. Потому что мне было страшно, что возможности могут не повториться. То есть Бог говорит, но когда каждый раз отвергаешь, Он может просто однажды не предложить. И вот это меня пугало. Поэтому как только Бог что-то мне говорил, какую-то заповедь, какое-то направление в жизни, я тут же принимал.
1: А как Он говорит вам? Вот вы сказали, что через обстоятельства, да, определенные. А может быть, это еще какие-то определенные условия создаются для этого?
0: Вот когда мы молились, я услышал внутри вот эту мысль.
1: Внутренний голос.
0: Это явно было что-то такое не от меня исходящее. Когда же я принимал решение уволиться с работы, я понимал, что однажды это должно случиться. Но думал, когда? И занимался своей работой. И вот в какой-то день определенный пришло осознание, что сегодня. Я не
1: мне
0: мог это объяснить.
1: Мне просто интересно, как это происходит? Это откуда-то вот от сердца, вот раз так, и вот такая вот мысль? Или как?
0: Появляется такая убежденность, что ее сломить невозможно.
1: Как интересно.
0: То есть для человека не характерна такая убежденность, он в обычной жизни менее уверен. А здесь такая убежденность, что...
1: Я должен это сделать.
0: Никто его не сломит. Да. Я, конечно, когда принимал это решение, не посоветовался с родителями. Они помогали мне получить образование, получить специальность, устроиться на работу. И когда я с этой работы ухожу, не ставлю их в известность, конечно, их это задело, их это обидело. Вот. И отношения с ними испортились, я несколько лет не мог с ними общаться.
1: Наладить контакт, да? А сейчас как?
0: Сейчас уже общаемся.
1: Ну, слава Богу.
0: Вот. И когда я учился в Москве, я был у себя, был наедине. И возникло такое вот ощущение, что рядом стоит сатана. Я не знаю, не у всех, может быть, такой опыт есть, но такое...
1: Как почувствовали?
0: Ну, такое вот леденящее ощущение, что рядом стоит кто-то, вот какая-то сила. При этом не было никаких предпосылок, чтобы кто-то пришел. То есть я просто готовился к занятиям, к очередным. И я это почувствовал. И вот интуитивно, что еще делать в этой ситуации, когда чувствуешь рядом с собой того, кто сильнее тебя? Я падаю на колени, начинаю молиться. И в молитве Бог дает мне два стиха, которые я вспомнил. Вот. И это были обетования, после которых я понял, что Бог ситуацию контролирует. И вот это леденящее чувство, оно ушло.
1: А какие обетования? Может быть, вспомните?
0: Два обетования. Это «Что я делаю? Теперь ты не знаешь, а разумеешь после». А второе было «Всякий, положивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царства Божьего». Стихи к той ситуации были очень подходящими. И в дальнейшем я каждый год у Бога спрашивал: «Господи, а что я должен уразуметь, что я тогда не понял?» И Бог мне ответил только через 10 лет. Каждый год, я помню, что каждый год я его спрашивал, иногда несколько раз в год, эта мысль посещала меня. Вот, но однажды я готовился к проповеди, читал Библию, думаю, о чем вообще говорить? Вот, и читая книгу «Служение исцеления», Библию, ответ пришел. Бог старался изменить мой характер. Когда я этот ответ получил, в дальнейшем этот вопрос вообще не возникал. Прошло несколько лет, я вот не помню, чтобы этот вопрос еще раз возникал в моей голове. То есть Бог ответил, выводя меня из такого комфортного места, пуская меня по вот этой пустыне, по разным местам, где нет у меня ни жилья, ни работы, ничего такого стабильного, он формировал мой характер. Когда я получил вот этот ответ, я успокоился. Но с того момента опять тишина. То есть Бог ничего не говорит.
1: Роман, интересный момент. 10 лет прошло, тишина была, Бог молчал, ничего не говорил. В течение этих 10 лет вообще как происходило?
0: Что происходило?
1: Да, вообще ваше отношение с Богом, каково оно было? Ваше внутреннее состояние, эмоциональное состояние? Ведь это же, я думаю, что для верующего человека это некомфортно, далеко некомфортно, когда Бог молчит, и когда такие были обстоятельства, да, когда Он отвечал.
0: Потом... Эти 10 лет я бы не назвал молчанием. Он молчал в этом вопросе. Но в моей жизни происходило очень много событий. То есть вот эти 10 лет, они были очень насыщенными. Я получил образование там, по массажу, по фитотерапии. Потом проучился по терапии, чтобы вот работать в санатории. Ездил по разным таким же оздоровительным центрам на Украине, на России, в России, как врач. Помогал, вот, и приобрел большой опыт. И за это время семья появилась. Вот, и все это вроде бы как создает такое бурление, какое-то движение.
1: Жизнь, казалось бы, идет своим чередом, и все хорошо.
0: Но когда я оставался наедине, вот этот вопрос всплывал. То есть мне всегда хотелось узнать, а что Бог хотел тогда сказать? Что я делаю, теперь ты не знаешь, а разумеешь после. Когда я это должен узнать?
1: А может быть, как раз, когда он молчит, это и есть ход его провидения для вас. То есть он вас оставляет наедине с собой, со своим миром, который вокруг вас, своим делом, да, с этими обстоятельствами, которые складываются. И вы в этом крепнете и растете. Может быть, для этого все? Для этого Бог иногда молчит?
0: Хотелось бы так думать. Когда такие вот сложные обстоятельства, хочется все оставить. Очень сильное искушение действительно оставить. То есть оставить себе только то, что мне комфортно, например, семья. Да, вот мне нужна семья, все остальное я оставляю. Вот, но это я боюсь, что это очередное искушение мое личное, опять создать себе комфорт. Вот, может быть, действительно Бог хочет посмотреть, а что ты выберешь? И я понимаю, что я бы не хотел вносить коррективы личные. Вы и испортить
1: вот,
0: этот план.
1: Да, так интересно рассказываете. Вы послушны в плане ориентира вот на Библию, да, на голос Божий, и Он вам отвечал в течение жизни вашей. Но вот не для каждого человека Библия является вот этим вот ориентиром и тем источником, на который можно опираться. И Бог бывает молчит для таких людей, для некоторых молчит, а кому-то отвечает по зову сердца. Да? Вот некоторые говорят, Бог у меня в сердце, и, собственно, мне этого достаточно. И очень даже успешно порой все складывается в жизни.
0: Внешне.
1: Это только внешняя картинка, да, вы говорите?
0: Потому что иметь Бога в сердце – это еще не вся картина.
1: А что должен видеть человек в общем? Что должен понимать?
0: Вообще, я думаю, что вот эта внутренняя жизнь с Богом, она происходит очень интимно. То есть внешне мы видим служение, человек чем-то занимается, в семье, то-то. Но кто он, когда он остается один? Он смотрит фильмы, он в интернете, или он ищет Божьей воли? Он пытается с ним как-то вот подружиться. Я знаю человека, который свободное время проводит, изучая Священное Писание. Я удивляюсь. У него нет других интересов. Для него это интересно. Но когда он этим занимается много лет, я вижу перемены. Он как-то более глубоко мыслит, нестандартно, не так, как все. Вот. И я понимаю, что это результат того, что он проводил время с Богом в Слове Его.
1: А Бог ему отвечает, он не молчит в его жизни. Это очевидные результаты какие-то определенные.
0: Я вижу его удовлетворенность жизнью. Я, например, жизнью не удовлетворен. То есть у меня... Ну, не сказать, что я там прям счастлив. Внутри. Внешне оно, может быть, я и счастлив. Да? Но внутри, когда я остаюсь один, у меня есть что-то, что хотелось бы исправить и иметь более тесные отношения с Богом. Всегда знаешь, где ты недоработал. Это я занимался спортом, легкой атлетикой. Когда бежишь забег, там 1,5 километра, 3 километра, и финишируешь, ты всегда знаешь, где сочканул. Когда выложился на все 100, придраться не к чему, совесть чиста. А тут всегда есть какой-то момент, где-то молитва такая вот формальная, где-то мог бы помолиться, но не сделал этого, мог бы почитать, но не сделал этого, занял это время чем-то другим. И я понимаю, что тот результат, к которому я прихожу, это результат того, что там не доработал. И когда вот мы говорим, оказался в пустыне, или Бог молчит, это результат того, что я не доработал. Есть, конечно, искушение Бога обвинить, да? Господи, ты молчишь, а я вот тут такой правильный жду, когда ты ответишь. Нет, на самом деле я чувствую, что с моей стороны был уход.
1: То есть такое анализирование происходит в собственной жизни, собственных каких-то действий, да, определенных.
0: Внешне моя жизнь кому-то может показаться правильной, без изъяна. Но я-то знаю, где недоработка. Вот, и...
1: А может быть, пробовали как-то отпустить эти ситуации? Ну, чтобы они не держали. Вы же Богу это отдали уже в свое время наверняка, вот через этот интимный контакт, через отношения с Ним. Он все про вас знает. Может быть, Он не молчит, а уже...
0: Для меня это новый опыт. Я такой человек, что пытаюсь многое контролировать в жизни. Многие, наверное, христиане такие. Но для меня сейчас опыт не контролировать. Вот, да, я с изъянами, да, я где-то недоработал, но я сейчас пытаюсь...
1: Отпускать ситуацию?
0: Не отпускать, а прийти к Богу таким, какой есть. Неправильным, с проблемами. Потому что я еще понимаю, что мне еще не раз придется споткнуться.
1: Но это же для роста.
0: Да. Я не хочу, знаете, как пускать пыль в глаза Богу. Вот, Господи, я вот тут в служении, я тут там заповеди соблюдаю, там как-то вот пытаюсь жить по-правильному. Нет, сейчас Бог показывает мне много проблем во мне, в моей жизни. Вот, и в то же время Он говорит, ты в этой проблеме приди ко мне. Потому что раньше ты пытался как-то привести себя в порядок, а потом ко мне приходить.
1: Сам решал вопрос с собой.
0: Да. И потом, когда я чувствую, что теперь можно к Нему идти, я... там, в молитве и все такое. Вот сейчас Господь обучает меня прийти к Нему таким, какой есть. Это непривычно. Когда всю жизнь идет какой-то контроль, сейчас это непривычно. Вот. И сейчас есть искушение как-то в этой ключевой точке повернуть куда-то. Но если это сделать, не дождавшись Божьего ответа, это будет какое-то своеволие. Я понимаю, что в дальнейшем начнутся серьезные проблемы. Вот. И опять все равно Бог вернет, но это будет упущенное время.
1: Какое интересное анализирование. То есть вы сами понимаете, что будут какие-то серьезные проблемы, если вот без Бога вы куда-то свернете, да?
0: Ну, во-первых, читая Библию, я прихожу к такому выводу. Я знаю случаи из жизни, когда верующие так поступали, и потом они или ломались, или уходили от Бога надолго, и потом им приходилось возвращаться. Вот я бы не хотел этот опыт повторять.
1: А некоторые настолько нетерпеливы в этом плане. Вот вы, видно, что терпелив, и вы готовы вынести многие моменты, хоть глаза и не горят. Я вижу, что вы говорите, что несчастлив на данном этапе. Я вижу, что глаза не горят, хотя вы достаточно в своей жизни, ну, успешны, и во многих аспектах у вас все очень хорошо развивается. И некоторые вот за огоньком вот в этих глазах пытаются угнаться, верующие, неверующие, неважно кто. Нас многие смотрят, люди, и они сейчас вот тоже где-то в глубине души наверняка понимают для себя, что вот что значит пойти за Богом, да? Когда Он им что-то говорит или когда Он молчит, вот что в данном случае мне делать? Вот каждый из зрителей, я думаю, задумывается над этим. Так ведь, Роман, вот…
0: Здесь, наверное, самое сложное — дождаться ответа. Самый такой наглядный пример — это выбор спутника жизни. Вот можно выбрать того, кто приглянулся, а можно выбрать того, кого Бог поставил рядом. Вот. И если Бог подбирает эту пару, то Он понимает, что в дальнейшем эти люди пройдут все испытания, они будут подобраны очень хорошо. Вот. А если этот подбор произошел благодаря человеческому выбору, то первая кочка, она развалит это.
1: А как понять человеку, что это Бог определил? С помощью чего?
0: Когда я вообще задался этим вопросом, я стал молиться. Это была такая ключевая точка, на которой нужно дождаться было Бога. Я стал задаваться вопросом. У меня был такой период, когда мне нужно было ездить по многим санаториям в течение года. Я думаю, ну, наверное, в каком-то из санаториев я встречу ее. Вот. И целый год я жил с таким ощущением, с ожиданием, с поиском и с молитвой.
1: Вот. Но Бог молчал определенный, да, вот этот промежуток времени?
0: Он молчал, а я злился. Почему Он молчит? Мне это нравится, вот это нравится. Вот, ну, на первый взгляд. А потом, спустя время, я вижу, что, ну да, есть какие-то вот вещи, которые вряд ли у нас сойдутся.
1: То есть иногда полезно, что Бог молчит. Иногда, вот я хочу, чтобы наши слушатели, да, наши зрители поняли, что иногда очень важно и полезно ощущать вот это вот молчание Бога. Именно в этом состоянии можно.
0: Но у меня было свое видение. Начать. Я думал, что именно в это время, в этот год Бог мне ответит. Во-первых, оно желание появилось, значит, я уже готов, значит, как-то должно что-то произойти. А оно не происходит. И я Богу и срок поставил, потому что я знал, когда мои командировки закончатся. Вот, время вышло, результата нету. Вот, и ответ пришел, откуда я не ожидал. Там, где я работал, в кабинете здоровья, там было две сестры, и одна стала ездить на учебу. У нее пришло время обучаться, она медработник. Вот, и мне пришлось больше времени проводить с другой девушкой. И как-то вот Господь дал мне увидеть в этом человеке то, чего я раньше не замечал. То есть такие черты, которые при таком мимолетном общении не открываются. Вот, ну, человек как человек. Но когда я познакомился ближе, я увидел, что вот, ну, вот есть изюминка в этом человеке, и она может раскрыться и быть, ну, тем человеком, который мне нужен. Вот, и я стал усиленно молиться именно о ней. Вот, и она тоже, как потом выяснилось, она весь этот год молилась.
1: Как интересно. Вот. То есть Бог сложил так обстоятельства в вашей жизни, что, оказывается, вот это молчание в итоге сыграло вам в счастье, да, и в создание вот такой вот замечательной семьи.
0: Да, я, конечно, не жалею, что я потратил время, был до конца вот выдержан. Вот, потому что потом, когда возникали какие-то проблемы с этим человеком, какое-то тут недовольство, какие-то претензии, я понимал, что, ну, нам нужно вместе пройти через это. То есть нельзя разбегаться. Бог соединил. Вот. И потом, когда вот эти первый год кризисы прошли, потом стало намного легче.
1: Я думаю, что впереди Бог откроет для вас какие-то новые определенные горизонты, в которых вы также будете продолжать расти вместе со своей супругой, со своей семьей. И также дело ваше, я думаю, что обретет какой-то новый жизненный смысл для служения людям и в целом для вашей жизни, чтобы быть счастливым, по-настоящему счастливым.
0: Да, Роман, мы ждем этого ответа.
1: Огромное вам спасибо за эту раскрытую тему, за этот диалог. Спасибо вам, что были с нами.
0: Слава Богу.
1: Дорогие друзья, Бог не молчит. Он всегда рядом с нами. Он просто ждет от нас определенных действий, может быть, молитвы, может быть, искреннего отношения с Ним. Нужно задуматься нам всем об этом. Спасибо вам, что вы нас смотрите. Оставайтесь всегда с нами. Всего вам самого доброго. До свидания.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Белла

0: «Земля обетованная». Ведущий Александр Болотников.
1: «И будет в последние дни. Гора Дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами. И потекут к ней все народы. И пойдут многие народы и скажут: придите, и взойдем на гору Господню, в дом Бога Яковлева, и Он научит нас своим путям, и будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима». Гора Дома Господня. Сейчас мы стоим на месте, с которого очень хорошо видна эта гора. Гора Мориа. Гора, на которой когда-то Авраам приносил в жертву своего сына Исаака. Здесь располагался Дом Господень. Однако, как вы видите, гора – это не самое высокое. Иерусалим находится как бы в чаше между несколькими горами. Здесь мы находимся на горе Елеонской. Она намного выше этого холма Мориа. Чуть дальше, слева от меня, находится гора Скопус. Две эти гряды образуют такую чашу, внутри которой находится гора Мориа, которая представляет собой небольшой холм. Но Господь говорит через пророка Исаию: гора, на которой стоит Дом Господень, поднимется выше других гор. Почему? Дело в том, что Исаия писал эти слова во времена царя Ахаза. Этот царь был очень грешным. В его времена процветали культы всевозможных языческих религий здесь, в Иерусалиме. И народ, как пишет нам автор книги Царств, приносил жертвы на высотах. Это здесь. На горе Елеонской располагались капища, которых люди служили языческим богам. Остатки этих языческих святилищ находят и по сей день. Однако Исаия говорит: так не должно быть. Вот истинный храм Господень. Гора Дома Господня должна была подняться выше всех гор. Для чего? Для чего Бог повелел царю Соломону построить храм? А вот для чего. Написано: пойдут многие народы и скажут: придите, взойдем на гору Господню. Есть такое мнение, что Ветхий Завет – это книга, написанная для евреев. Это книга, исключительно являющаяся основой иудаизма. Но здесь мы видим, это не так. Господь через пророка Исаию объясняет смысл, для чего нужен был этот храм. Этот храм не нужен был только для евреев, только для Израиля. Этот храм нужен был для того, чтобы через него люди научились истине Божьей. Люди во всем мире. Этот храм служил как бы наглядным пособием для того, чтобы можно было проиллюстрировать план спасения. Все жертвы, приносящиеся в этом храме, служили для того, чтобы указать на Иисуса Христа, которому надлежало понести грехи всего мира. Праздники, совершавшиеся в этом храме, указывали на события в истории христианской церкви, которым надлежало произойти. Народу Божьему, народу израильскому было велено учить все народы остальные истинам Божьим. Именно поэтому Господь говорит: «О дом Иакова, придите, будем ходить во свете Господнем». Однако, к сожалению, этого не произошло. Этого не случилось. Исаия с сожалением пишет: «Но ты отринул народ твой, дом Иакова, потому что они многое переняли от Востока». Пророчество, которым пишет Исаия, практически начало исполняться во времена царя Соломона. Многие цари приходили сюда, и Соломон учил их премудростям истин Божьих. Однако потом Соломон пал. Он взял себе жен из языческих народов, которые принесли свои языческие обряды сюда, на эту землю. И вот почему эта гора, Елеонская, стала в духовном плане выше горы Дома Господня. Потому что здесь совершались языческие ритуалы. К сожалению, это закончилось трагедией. Первый храм был разрушен, и народ ушел в вавилонский плен.
0: Земля обетованная.
1: Но ты отринул народ твой, потому что они много переняли от Востока. Трагично закончилась судьба первого храма. Народ Божий, вместо того, чтобы показать другим окружающим народам красоту плана спасения, заимствовал у них языческие ритуалы. Поэтому народ этот пошел в плен, а храм был разрушен царем Вавилонским в 586 году до нашей эры. У пророка Исаии есть слова: «И будут одиноко воздыхать ворота столицы». Вот здесь мы стоим на месте входа в храм. Вот что осталось от его ворот. Вся остальная стена, к сожалению, имеет возраст всего 600 лет. Однако, находясь в Вавилонском плену, народ не терял надежды, потому что Господь послал им пророка. Пророка Иезекииля, который, обличив народ за их беззаконие, передал народу Божье предсказание о восстановлении храма. В одном из своих видений Иезекииль был перенесен снова на место, где храм был разрушен. И там он увидел ангела, который стоял посреди развалин с измерительным инструментом. И он начал отмерять. Он пошел и начал отмерять размеры стен, которые должны были быть. Эти размеры были грандиозны. Храм, который их показывал Иезекиилю ангел, превосходил храм Соломоновый по своим размерам в 5 раз. Все в этом храме должно было быть великолепно. огромный жертвенник, стол для хлебов предложения, семисвечник, жертвенник курения, ковчег, все было на месте. Слава Божья, как показал Бог в видении Иезекиилю, снова вошла в этот храм. Она вошла северными воротами, которые находились бы на противоположном конце этой структуры, возле которой мы сейчас с вами стоим. И двери были навсегда закрыты. Слава Божья не должна была покинуть этот храм. Новый храм, который хотел построить Господь. Что удивительного было в этом храме? А было вот что. Там, у восточной стены его, был небольшой такой поток. Он вытекал прямо из-под жертвенника и углублялся, углублялся, углублялся, нисходя на восток. Отправимся же по дороге, куда направлял нас пророк. Отправимся по тем местам, куда должен был течь этот поток, для того, чтобы выяснить план Божий, что Бог хотел показать в этом храме.

из-под храма этот небольшой ручеек начал течь на восток. Вот как идет эта дорога. Можно представить себе, что это такой вот водный поток. Но что самое удивительное, что видел пророк, вот что сказано. «И повел меня обратно к берегу потока, и когда я пришел назад, вот на берегах потока много было дерев по одну и по другую сторону». Какой парадокс! Трудно поверить, что вот в этой пустыне могут расти хоть какие-то плодовые деревья. Однако об этом говорит пророк. Парадокс, но факт. Господь может сотворить чудо. Он может преобразовать эту пустыню. И пустыня сделается садом.

0: Итак, куда же движется этот поток дальше? Мы можем проследить движение этого потока, описанного пророком Иезекииля, следуя глазами по дороге, ведущей из Иерусалима в Иерихон. И ведет эта дорога несколько дальше, потому что написано так. Эта вода течет в восточную сторону земли и сойдет на равнину и войдет в море, и воды его сделаются здоровы. И всякое живущее существо, пресмыкающееся там, где войдут две струи, будет живо, и рыбы будет весьма много, потому что войдет туда эта вода, и воды в море сделаются здоровы. И куда войдет этот поток, все будет живо там. И будут стоять подле рыбаловы от Энгеди до Иглайма, и будут закидывать сети, и рыба в своем виде, как в большом море, рыбы будет там весьма много. Невероятно, когда читаешь эти слова, поверить, что это произошло в этой голубизне, которую мы сейчас очень хорошо можем с вами наблюдать. Это прозрачная вода не несет в себе никакой жизни. Там нет ни одной рыбы. Здесь рядом находится город, о котором здесь написано, Энгеди. И там к югу, на другом конце моря, находится Иглаим. Но никто никогда с времен существования этого моря не закидывал сети в надежде поймать хотя бы одну рыбу. Чтобы доказать этот факт, могу рассказать очень комичный случай. Когда-то я привез сюда группу людей, и ходили туристы по вот этому берегу, и камешки людям здесь понравились. Один мой знакомый решил подобрать несколько камешков для того, чтобы привезти и положить их в аквариум своей дочери. Когда он мне рассказывал после этого, жена его, женщина умная, решила эти камни прокипятить. Она кипятила их 4 часа в воде. После этого аккуратно положила их в аквариум. В течение нескольких минут вся рыба в аквариуме всплыла брюхом кверху. Вот это отравляющая сила, которая заложена здесь. Однако для Бога возможно все. Бог может и воды этого мертвого моря сделать здоровыми. И здесь, на этих безжизненных камнях, могут произрастать сады и виноградники. Бог создал это море таким, как суд над Содомом и Гоморой. Бог может обратить этот процесс вспять.
1: В путешествии по святым местам нас сопровождает магистр богословия Александр Болотников.
0: Выполнил ли Господь обещание свое, которое Он дал пророку Иезекиилю? Обещание о восстановлении храма после Вавилонского плена. С одной стороны, да. Второй храм был восстановлен. Вот мы находимся сейчас на месте, которое было южной стеной храма. Мы находимся в археологическом заповеднике Офель. И здесь интересная табличка. Дворец халифа Умайяда. Развалины дворца. Как так? Почему на месте этого прекрасного храма вдруг оказался этот дворец. Почему второй храм был разрушен? Нам предстоит поразмышлять и ответить на этот вопрос.

Мы находимся с вами в Кейсарии. Город этот связан со многими событиями, происходившими в Новом Завете. Однако само его название говорит о том, что он так именован в честь римского императора. Это были ворота Римской империи в Ближневосточном регионе. Ирод построил этот город специально, чтобы угодить кесарю римскому. Там, на берегу моря, находился ипподром. Чуть дальше находился цирк. Здесь, на этой центральной улице, находились статуи римских императоров и вельмож, и богов. Именно они послужили яблоком раздора и началом страшной войны 66 по 70 год. Иудейской войны, так называемой, которая послужила началом 2000-летнего рассеяния израильского народа. Определенные экстремистские группировки не устраивал тот факт, что на святой земле находятся статуи. Они хотели поднять восстание. Когда Иисус Христос пришел на эту землю, они думали, что Он будет исполнять их политический заказ, что Он, как генерал, станет во главе армии, подобно тому, что произошло 160 лет до того, освободит народ от иго римских поработителей. Однако Иисуса Христа это не устраивало. У Него была совершенно другая цель. Он смотрел в корень проблем. Отвечая Пилату на его вопрос, он сказал прямо: «Царство мое не от мира сего». Слова его были настолько искренни, что Пилат, которому всегда было легче казнить, нежели миловать, сказал: «Я не вижу никакой вины за этим человеком». Иисус предупреждал о последствиях этой страшной войны, которая произошла 34 года после того, как его распяли. Итак, мы находимся с вами у основания второго храма. Посмотрите на эти мощные каменные блоки, которые составляют крепостную стену храма, построенную Иродом. Ирод ставил две цели, когда он строил этот храм. Он ставил, во-первых, цель угодить различным религиозным партиям, поэтому он не скупился в средствах, он строил дорого, он брал самые дорогие материалы, он строил много, желая показать, как он любит израильский народ. Однако, с другой стороны, Ирод ставил и политические цели. То, что находится перед нами, вот это вот кусочек обрушенной стены, называется аркой Робинсона. Вот здесь находится ее основание. Мы стоим сейчас с вами в глубоком рву, который отделял крепостную стену храма от Иерусалима. Вот эта часть, которая увенчана сейчас зданием мечети Аль-Акса, называлась двором язычников. Вот эта арка, по остаткам мы можем видеть, насколько мощная и тяжелая была эта конструкция, вела на галерею, которая была размером с вот эту мечеть Аль-Акса, и она была намного выше, чем небольшое здание храма, которое выстроил Зарававель, и которое казалось буквально маленьким-маленьким домиком внутри крепостной храмовой стены, которую
построил Ирод. Эта арка вела в так называемый двор язычников. Сюда заходили римляне, чтобы посмотреть на то, как иудеи совершали ритуалы жертвоприношений в храме. Было ли это повелением Божьим? Хотел ли Бог строить себе такой грандиозный храм? Внутри храма образовалось очень много свободного пространства. Но место долго не пустое.

0: своему через пророка Иезекииля. Является ли Иродов храм тем храмом, который слава Божья не покидала? Вот ответ Божий, сказанный в словах Иисуса Христа, которые записаны в Евангелии от Матфея, 23 глава. «Се остается дом ваш пуст». Не тот храм построил Ирод, не того желал Господь.
1: Путешествие по святым местам нас сопровождает магистр богословия Александр Болотников.
0: В книге Откровения, 22 глава. «И показал мне чистую реку, воды жизни, жизни светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы его, по ту и другую сторону реки, дерево жизни, 12 раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой и листья для исцеления народов». Вы видите, Бог исполняет свой план. Из-под его престола так и будет вытекать река, река, дающая жизнь. Но престол этот будет на новой земле, в новом Иерусалиме. Храма, как написано у Иоанна здесь в книге Откровений, тут не будет, ибо Господь Бог Вседержитель будет храмом там. Ожидаем ли мы сегодня новой земли? Является ли это нашим упованием? Или мы хотим просто, чтобы жизнь наша оборвалась и на этом конец? Стоит задуматься, может быть, есть альтернатива.

0: Путешествие по Святой Земле провел магистр богословия Александр Болотников.
1: 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Телерадиокомпания «Три ангела» верит, что Христос скоро вернется. А вы?
3: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.

0: Ведущий Александр Сахаров.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Снова приятно встретиться с вами на программе «Мужчина и женщина». Сексуальная жизнь, интимные отношения созданы для того, чтобы приносить радость. Однако это далеко не всегда так. Иногда причина тому – банальные комплексы. Вот о них мы и поговорим сегодня, их и обсудим. Как с ними справиться, как их распознать? Мы поговорим с психологом Людмилой Федоровной Верлан, специалистом в области семейных отношений. Людмила Федоровна, добрый день.
2: Добрый день, Александр.
1: Итак, комплексы – это достаточно распространенное явление в нашем обществе. И именно они порой причиняют большую боль, большие неприятности. И это откладывается на интимную сферу мужчины и женщины в том числе. Расскажите, пожалуйста, о том, какие комплексы вообще существуют.
2: Давайте начнем с того, что вообще, что из себя представляют комплексы. К большому сожалению, действительно, в нашем мире уже таких современных технологий, можно сказать, в эру достижений, открытий и прогресса такого. То же самое, что испытывали люди и 100-200 лет тому назад, то же самое испытывают и сегодня. То есть комплексы, которые развиваются, начиная с самых ранних лет у ребенка, они причиняют очень большую боль. Комплекс – это неверное восприятие самого себя. Это преувеличенное отношение к своим каким-то недостаткам. Это навязанные обществом, а порой бывает родителей, школой, какие-то неправильные стандарты, неправильные мысли. Вот очень часто бывает так, что девушка с такими потрясающими кучерявыми волосами, она страдает по поводу того, что у нее не такие прямые волосы, как у той кинозвезды там, или у той фотомодели. Хотя другие умирают от зависти, потому что нужно стоять и накручивать себя там, на бигуди там, или еще на что-то, свои прямые волосы. А тут такие прекрасные, шикарные волосы, а девочка страдает, потому что она не может их выправить. Я сама видела такую картину. Ну, потрясающие локоны у подростка девочки. А она прямо с каким-то таким остервенением берет утюжок и пытается их вытянуть. И страшно страдает по поводу того, что все равно какие-то волны остаются. Она не в состоянии их полностью выпрямить. Вот, к большому сожалению, вот от подобных комплексов страдают очень много. И мужчин, и женщин. И это как-то считается, что это стыдно кому-то об этом говорить. Эти комплексы обычно сидят где-то там глубоко внутри. И человек их старается скрыть, не показать. И бывает так, что люди доживают до преклонного возраста, так и не приняв себя, и не полюбив себя. Естественно, что это откладывает очень большой отпечаток на интимные отношения.
1: То есть, по сути, комплекс – это то, что привнесено в личность человека извне, кем-то?
2: Чаще всего да, но бывает так, что не только привнесено. Просто вот почему-то начинает себя человек сравнивать. Комплексы возникают тогда, когда человек начинает сравниваться с кем-то другим. То есть ни один человек не может быть совершенным. Один человек не может включить в себя век спектр возможностей. Кто-то играет, кто-то рисует, кто-то поет, кто-то высокий, кто-то низкий, кто-то полный, кто-то худой. То есть шаблонов нет. А если подросток особенно, особенно в подростковом возрасте много комплексов возникает, начинает сравнивать себя с каким-то там, с какой-то моделью, с каким-то героем, то возникает вот такая закомплексованность, потому что он начинает понимать, что не такой, и не научившись принимать себя таким, какой он есть, ну, в общем-то, начинает страдать.
1: Угу. А что вообще встречается чаще всего? То есть вообще, ну, какими комплексами люди страдают?
2: Ну, очень много всевозможных, но такие самые-самые распространенные, в первую очередь, это чувство вины. Часто люди без вины виноваты. То есть они обвиняют себя во всех смертных грехах. Мы не говорим о том, что когда действительно человек виноват, и он это чувствует. А вот именно комплекс вины, когда человек себя обвиняет в очень многих всевозможных происшествиях, хотя он абсолютно к этому не имеет никакого отношения. Вот это комплекс.
1: А в чем причина такого появления чувства?
2: Ну, очень часто бывает это в детстве. Старшие дети, когда их наказывают за проделки младших, это очень сильно так развивает такое чувство, потому что постоянно ему внушают, что он виноват, что бы ни было вокруг, то есть он виноват. То есть это своего рода какой-то громоотвод. И когда родители тоже под горячую руку им попадают дети, а дети очень четко чувствуют, они начинают причинять там, им боль или начинают их обвинять. Вот если бы не ты, это одна из распространенных взрослых игр. Вот если бы ты не ты, вот я бы так бы не поступил бы. То есть вот у меня бы так не получилось. Вот из-за тебя вот у меня там подгорела картошка там, или еще что-то. И зачастую взрослые действительно используют детей как громоотводов. Дети это чувствуют, и постепенно у них как раз вот этот комплекс развивается. Независимо от того, виноваты они или не виноваты, что бы ни произошло вокруг, они всю эту вину принимают на себя. И, конечно, постоянно страдают от этого. И если мы говорим о сексуальных отношениях, то это очень часто как раз переносится там, на это. Ну, мужчина, у которого комплекс вины, он винит, естественно, себя за то, что там что-то не сложилось. Женщина, если у нее комплекс вины, она тоже начинает себя обвинять, что это я виновата, вот я, значит, недостаточно хороша, значит, как-то не так. И когда человек постоянно живет с этой виной, он же страдает постоянно, потому что им постоянно плохо. Это одно из самых мощных орудий дьявола. Это как бы комплекс вины, он ничего общего не имеет с покаянием и с раскаянием. Это то, что приходит от Бога, когда человек действительно он что-то сделал неправильно, он совершил какую-то ошибку, и он раскаивается. Это вот покаяние, оно приносит облегчение. А сатана нагнетает чувство вины, которое ничего общего с этим не имеет. А наоборот, заставляет человека думать, что он во всем виноват. Очень сильно мощное чувство вины возникает, когда умирает кто-то. Остающиеся в живых, близкие, сатана нагнетает вот это чувство вины. Они не так страдают, а вот это ощущение того, что я что-то не сделал, я вот не досказал, я не додал. Оно бывает месяцами, годами, выбивает человека из колеи, он не может нормально жить, потому что это чувство его гнетет. Естественно, что когда у человека такой комплекс, никакой гармонии в интимном отношении даже речи не может быть.
1: Часто, ну, на слуху, по крайней мере, такой комплекс, как комплекс неполноценности. Можете рассказать побольше?
2: Ну да, это тоже очень такой распространенный комплекс, к большому сожалению. Тогда, когда человек себя чувствует некомпетентным. Вот что значит неполноценным? То есть неполноценной личностью. То есть он чувствует себя ущербным. Да у меня никогда не получится. Да нет, вы что, у меня такое не может получиться. Это, знаете, вот он тоже как бы соседствует с комплексом гадкого ученка, когда человек чувствует себя, что не такой, или как деревянный человечек из фильма «Лукада», ты особенный, который говорит, что я неудачник. То есть это комплекс неудачника, это комплекс человека, который считает, что ни на что не способен. Естественно, что такой человек не может ничего не добиться, и он чувствует себя очень плохо в достаточно в широком спектре. То есть он во многих областях он себя чувствует плохо, он себя чувствует неспособным что-то изменить. Естественно, когда человек чувствует свою такую вот неспособность, он и не хочет, у него потом и желания нет что-то изменить. И в интимных отношениях это очень ярко тоже выражается, потому что жена что-то просит у мужа, а если у него комплекс неполноценности, он говорит, что ты ко мне пристала, все равно мне ничего не получится. То есть даже не буду начинать. Он даже не хочет предлагать какие-то усилия, потому что он уже поставил себе, на себе крест давно, и все, и ему ничего не надо. Если женщина, то же самое, если у нее комплекс неполноценности, то она постоянно страдает от того, что у нее еда не такая, что она не так убрала, что она постоянно страдает от того, что она не соответствует ожиданиям своих близких, потому что она же неполноценная.
1: То есть это получается глубокая убежденность человека в том, что с ним что-то не так, и это изменить никак нельзя.
2: Совершенно верно, да. Что не только с ним что-то не так, что он вообще не такой, какой он должен быть, что он ущербный.
1: Это тоже с детства берется?
2: Очень часто с детства. Бывает, это и во взрослой жизни начинает такое происходить, когда у человека начинается какая-то там целая серия неудач каких-то, но чаще всего это начинается с детства, когда родители начинают сравнивать своего ребенка с кем-то. Вот ты посмотри, Танечка, какая у нас аккуратная, а ты вечно ходишь растрепанная. Или посмотри, Петя, какой умничка, как он хорошо учится, а тебе бы только футбол во дворе гонять. Это очень большая ошибка родительская, когда они вот так сравнивают, и они постепенно-постепенно формируют в ребенке ощущение, что не такой, как другие, что он хуже других.
1: Помимо комплекса вины и чувства неполноценности, какие еще комплексы встречаются достаточно часто у людей?
2: Чувство героя. Когда человек из кожи вон лезет для того, чтобы сделать другому хорошо, и он граничит с комплексом жертвы.
1: Другому хорошо или
2: да,
1: себе хорошо?
2: Нет, не другому, но за счет другого, чтобы его похвалили. Mm-hmm. То есть он какой я герой, я вот посмотрите, что делаю. То есть человек стремится во что бы то ни стало добиться того, что он вот кому-то что-то сделает, он готов разбиться в лепешку, сделать кому-то. Но это не из чувства того, что действительно он такой самоотверженный, а потому что ему надо показать, что он герой. И когда это не получается, он очень страдает от этого. А человек, который добивается любой ценой, чтобы его любили. Ну, как правило, это человек недолюбленный в детстве. И он в взрослой жизни он пытается обязательно доказать, что его можно полюбить. И он тоже страдает, если он не получает эту любовь от окружающих, потому что он старается все что угодно сделать, он готов на любые жертвы, он готов на любое ущемление себя, но только для того, чтобы сделать так, чтобы ему полюбили. Очень интересно такое выражение, что я не 100-долларовая купюра для того, чтобы меня все любили. Только вот 100-долларовую купюру действительно все любят, там, или там тысячную купюру, там, или там пятитысячную купюру. Ну, это не имеет значения ценности денежного знака, но, короче говоря, деньги всегда все любят. То есть мы не являемся такой разменной купюрой, и даже нет смысла ожидать, что буквально все люди тебя будут любить. Нужно принимать себя таким, какой ты есть, и независимо от того, что скажут люди, это тоже один из комплексов, а что скажут люди, а как они обо мне подумают. Очень интересно, Павел на это ответил, что а мне все равно, что думают обо мне люди, мне самое главное, что думает обо мне Бог. И когда человек будет выстраивать свои отношения с Богом, то эти отношения, в общем-то, вертикально не будут складываться, потому что вертикаль будет сложена, то горизонталь тоже будет складываться. Это само собой уже потом разумеется. И с этим группой комплексов тоже очень сильно связан синдром отличницы или отличника. Когда любой ценой мне должно быть все превосходно. У меня все должно быть.
1: Но разве это плохо? Это же неплохо, когда человек стремится к чему-то.
2: Когда человек стремится к чему-то, это очень хорошо. Но когда он стремится к этому любой ценой и страшно страдает, если у него где-то что-то не так получилось. Я вот вспоминаю себя, у меня синдром отличницы был очень сильно так ярко выражен, мне его так тоже так старательно его навязали. Но, с одной стороны, я могу даже понять моих родителей. Они оба начали рано работать. Мама с 11 лет начала работать, папа с 13 лет начал работать для того, чтобы оплатить свое образование. Не работали, чтобы оплачивать свое образование. И они нам с сестрой говорили, что вы не работаете, вы учитесь, поэтому будьте добры, учитесь на отлично. Это мне настолько сильно, оно вот въелось в мое сознание, в мое понимание. У меня лежит 7 дипломов с отличием. Я сейчас думаю, зачем? Зачем столько здоровья, это столько сил, столько бессонных ночей, что все было буквально, не обязательно было все предметы получать по ним пятерки. То есть куча предметов, которые мне сейчас совершенно абсолютно не нужно. Вот. А все равно я их учила, чтобы была обязательно пятерка. И потом, помню тоже, это была как бы уже такой точка, когда я с Божьей помощью избавилась от этого комплекса, поняла, что действительно это абсурдно. И когда была тоже на каком-то тренинге, и я не ответила на один вопрос теста и получила там чуть-чуть ниже, чем все остальные. Так я 2 месяца страдала по этому поводу. Потом думаю, слушай, стоп, ты что делаешь? Ну стоит ли вот это, ну какой-то тест? Ну да, это был просто тренинг, это было, ну, что-то такое. Ну, нет, ну какая разница? Ну, не ответила на один вопрос. Ну какая от этого разница? Стоит ли вот этот один неотвеченный вопрос твоих вот 2-месячных страданий по этому поводу бессонной ночи? Я спать не могла ночью, потому что вот это опасно. Стремление делать все хорошо, это замечательно. Но когда она переходит вот такие вот формы, когда это приносит страдания и, в общем, боль, от того, что у тебя не получилось именно так, как ты хотела. Хотя это не обязательно, чтобы было именно так. То есть это, допустим, этот один неотвеченный вопрос, ну, не совсем правильно отвеченный вопрос, это не умалил количество и багаж моих знаний? То есть от этого никому ни хорошо, ни плохо. А я страдаю поэтому. Вот это неправильно. Вот это уже комплекс. Это нужно отличать. И вот такой комплекс, конечно, он очень мешает. Мешает по жизни, мешает, опять-таки, в отношениях. Если человек подвержен этому комплексу отличницы, или там, что скажут люди, или комплексу неполноценности и так далее, то он будет ожидать и требовать какого-то необыкновенного совершенства, идеала какого-то, который не всегда в жизни случается. И будет страдать по поводу того, что это не получилось. Поэтому от комплекса нужно избавляться однозначно. Очень много комплексов, связанных с внешностью. Вот очень много, которые тоже откладывают огромнейший отпечаток на интимные отношения. Многие страдают, девушки, по поводу того, что у них там нос не такой, там уши не такие. Я помню, как я страдала по поводу того, что вот меня называли Буратинка, потому что мама считала, что у меня нос очень длинный. И смогла избавиться только после того, когда услышала очень интересный рассказ об одном учителе, у которого был действительно безобразно большой нос. И, как правило, в школе ученики всегда клички дают, если есть что-то у учителя там не такое. И вот он взял себе за правило. Приоткрывая дверь перед тем, как войти в класс, первый раз перед знакомством с классом, и говорит: ребята, пустите сначала мой нос, а потом меня. И все, все дружно рассмеялись, и все нормально прошло. А многие страдают по поводу своего веса, забывая о том, что, ну, мужчинам, каким-то мужчинам нравится полные, каким-то худенькие. То есть это не должно быть комплексом. А, к большому сожалению, многие из-за этого страдают. Поэтому мое пожелание – работать, бороться с комплексами, принимать себя таким, каким тебя создал Бог.
1: Скажите, комплексы в целом и сексуальные комплексы – это одно и то же или есть разница?
2: Комплекс, само понятие комплекс – одно и то же. А, конечно, сексуальные комплексы такие, они отличаются друг от друга.
1: Хорошо, спасибо вам большое за такой обзор человеческих проблем и комплексов. Но мы вернемся в следующей программе именно к сексуальным комплексам и попробуем поговорить о них. Благодарю вас за участие в нашей программе. Ну а с вами, дорогие друзья, мы прощаемся. До следующей передачи. Всего доброго и до свидания.

0: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Наталья Корочкина.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Здравствуйте, в эфире программа «Контраста души». Тема нашей беседы сегодня – святыня. У нас в гостях священнослужитель Александр Жуков. Что для вас понятие «святыня» означает?
2: Ну, наверное, если вот начало, самое начало, начало святыни – это, конечно, Бог. Хотя звучит банально, правда? Неприземленно. Но это первоисточник, поэтому Бог, Он свят. Если предвижу ваш вопрос, а как в жизни преломляется, да-да, то все то, что Бог открыл человеку, мне лично, если вы говорите, что касается меня, для меня это свято. Это время, в частности, время богослужения. Для меня это святое время. Это святое, то есть отделенное, оно отделено самим Богом во имя и благо человека, между прочим. Когда вот в этой суете этот отрезок, да, неделя, она проходит в быту, в поиске, в добыче. Но есть один отрезочек, один день в неделю, в который Бог говорит: «Я хочу, чтобы ты его посвятил мне». И мы, христиане, идем в это время в храм. Я, моя супруга, мои дети. Поэтому это для меня свято. И когда кто-то посягает на это, я стараюсь, я бережно хранить эту святыню. Такое было многократно. В школе, в армии, на работе. Верующие люди сталкиваются с этим, когда не понимающие эту святыню, не берегущие, не чтущие, они посягают на это. Сюда же, вот коли я уже говорю в этом ключе, я бы, наверное, тут же назвал понятие семьи. Особенно сегодня. Вот размываются эти грани, и это больно. Для христиан, для верующих людей это больно, потому что это тоже святое, потому что это мое, это отделенное, это мое. Бог дал мне жизнь. Мы с супругой даем жизнь нашим детям. Это наше святое. Это отделенное, воссозданное через нас Богом. Это святое, это наше. И мы стоим на страже этого, правда? Ведь я как отец, как муж, я, наверное, все приложу к тому, чтобы ничто черное, грязное, мерзкое не касалось моей святыни. То есть моих отношений с Богом, моих отношений с моей семьей.
1: Сегодня очень многие люди не имеют святыни. И говорят, что ничего святого в этом мире нет. И, наверное, в этом утверждении есть правда, по крайней мере, если много людей так говорит, об этом говорит.
2: Знаете, мне жалко таких людей с таким понятием. Я искренне говорю, жалко. Потому что если только я попытаюсь представить себя, что у меня не будет...
1: Вот вы говорите «семья», да, ну хорошо, у вас хорошие отношения с супругой. А если не складываются эти отношения?
2: Ну, вы знаете, это же не случайность.
1: Почему не случайность?
2: Это не случайность. Мое понимание мира, семьи, моей жизни – это не случайность. Я не элемент случайный в жизни. Я существо, рожденное Богом с правом выбора. Я сейчас отвечу на ваш вопрос. Поэтому, когда вы говорите, вот, типа, повезло тебе, да? Да не повезло. Вы думаете, не бывает проблем в отношениях в христианских семьях, в отношениях меня и моей супруги, но есть святое. Это понимание, что это семья, что это жизнь, это мое родное. Я себя не мыслю, допустим, да, вне этого. И поэтому мы предпринимаем шаги к решению возникающего. Вот почему я сказал, это не случайно. В противном случае мне надо действительно сказать: о, не повезло, да? И поэтому второй брак, третий брак, а потом я иду дальше, правда? Я прихожу к сознанию, что а зачем мне эта святыня?
1: Да нет, может быть, и не второй, и
2: зачем
1: не третий
2: брак.
1: Зачем мне эти рамки?
2: Да вообще человек... свободная любовь.
1: Да нет, просто человек живет, у него есть семья, да, ну, как Высоцкий пел. Тут задний так накувыркаешься, придешь домой, там ты сидишь. И меня, конечно, Зин сразу тянет в магазин. А там друзья, ведь я же Зин не пью один. Ну вот такая семья, какая уж тут святыня.
2: Ну, видите, как мы начали с такого возвышенного, конечно, вы меня сейчас приземлили в такую семью, где, да. Но что я хочу сказать, ведь надо искать первоисточник. Конечно, такая семья святыней не будет.
1: Или церковь, или вы говорите церковь, вот церковь святыня, да. Ну, хорошо, вот это в вашей жизни так, но вот придет человек в церковь, послушает, посмотрит, мало что поймет там. Ну, если и поймет, то не все. Почему? Для чего?
2: Может хотя бы помолиться здесь? Понимаю, что это особое присутствие Бога. И потом, вы знаете, есть некоторое, наверное, все-таки неправильное понимание как семьи, так и церкви. Это не пансионат для здоровых, приехавших на отдых людей, а это скорее, наверное, иллюстрация больницы. И я прихожу как больной, и тот, кто пришел рядом со мной, стоит, он тоже болен чем-то. И мы приходим и понимаем друг друга, что вот здесь нам будет предложено Богом особенным образом, здесь, я говорю о церкви, какое-то целительное средство для души, для тела. Семья, понимаете, это же не рождается в одну секунду. Вот я почему сказал, это не случай. Вы привели семью, действительно, вот я пришел с забот, с работы, пришел и уставший, и какое же это счастье, да, какая-то святыня, если у меня здесь продолжаются проблемы, продолжаются заботы. Но, повторюсь, мое отношение определяет, святыня это для меня или это, простите меня, бытовуха определенная. Вот как на работе я был, я устал там, я жду перерыва, чтобы отдохнуть. И это продолжение этой жизни. Я прихожу домой, я сажусь на диван, и у меня теперь длительный перерыв, извините. Вот к чему приводит отсутствие святыни. Когда я уставший с работы прихожу и знаю, что это мой уголок, святой уголок, отделенный. Да, при всем том, что я устал, да, при всем том, что я могу, да, вот что-то может произойти, но я понимаю, что все равно надо стремиться к миру, потому что это особенное место, это моя святыня. Но это один из примеров. Святым мне будет, может быть, мое убеждение, согласитесь? Разве нельзя считать счастливым человеком, который живет убеждениями? Пусть даже самыми нелепыми, но он убежден. Ты смотришь на него и думаешь, ну надо же, посмотри, какой убежденный. А если это убеждение с Богом? Если это убеждение, которое не несут ничего плохого, а только светлое, прекрасное, разве это не святыня? Как ты ее оберегаешь, это понимание свое, правда? Когда тебя хотят вытравить это, когда люди за убеждение отдавали жизнь, разве это не святыня? Вспомните раннехристианскую церковь. Вспомните времена таких деспотов, как Нерон, да, и еще целый ряд цезарей, которые жгли, бросали на арены. За что? За что? За святыню, за убеждение. Поэтому, видите, вот сколько можно вычленить того, что вы говорите, спросили, вернее, меня, что такое святыня?
1: Почему сейчас это потеряно? Очень редко можно найти человека, который отдаст жизнь за убеждение.
2: Да, и тем
1: очень
2: не менее.
1: Очень мало счастливых семей, очень мало людей, которые по-настоящему, наверное, являются людьми верующими, для которых церковь – это святыня.
2: Ну, это вопрос, который я бы тоже в микрофон, знаете, очень громко крикнул на всю страну. Почему? Чтобы этим вопросом призвать, остановить моих знакомых, друзей, спросить их. И знаете, в хорошем смысле подразнить их даже.
1: А что сделать-то человеку?
2: Вот показать. Что сделать? Знаете, надо показать человеку, что святыня, которую я берегу и блюду, это не забор, ограждающий меня от чего-то лучшего, красивейшего, а напротив. Это территория или это понимание того, чего у него нет, чтобы ему очень захотелось это иметь, чтобы он остановился и призадумался, почему у меня нет ничего святого, почему у меня нет того, чем живет этот христианин, эта семья, эта церковь, как хотелось бы сказать, это государство все, ну вот не скажешь, к сожалению. Но верующие или люди идут дальше и говорят, такое государство будет, ну пусть в будущем, конечно, но вот это вот…
1: Царствие Божие имеете в виду?
2: Царствие Божие, да. В будущем. Но оно должно наступить здесь, потому что кто же будет гражданами там, если они не проявили, не ощутили себя здесь? Они не родятся там, они здесь. Так сказал Христос. Когда ученики метались в этих философских поисках, где оно, как оно достигается, чем? Вот теми изнурительными постами, предписаниями, да, Талмуда и прочим, прочим, прочим. И в христианстве позже и ныне такое может быть, правда? Я могу эти предписания прописывать. Это святыня и покой?
1: Нет. Вот вы сказали, святыня – это не забор, но ведь все-таки и забор получается.
2: В хорошем смысле. Не забор от того, знаете, к чему меня влечет, и я ограждаю себя. Это забор в том понимании, что когда кто-то попытается посягнуть на мою святыню, у меня есть ограда. Это моя воля. Это мои шаги, которые я предприму, чтобы оградить свою святыню от посягательства.
1: Как не свалиться здесь вот в фанатизм? Потому что очень многие люди идут вот по этому пути, да, вот это святыня, вот за это можно жизнь отдать, и смотришь, это совершенно какой-то нездоровый человек с нездоровым интересом, который посвятил свою жизнь непонятно чему и придет непонятно куда.
2: Видите как, вот вы сейчас, мне кажется, даже ответили на свой вопрос. Когда люди, ну, повторюсь, для меня лично критерий самый весомый, самый большой, это самые близкие люди. Если они начнут говорить мне, или я почувствую, что святыня, которую якобы я оберегаю, выстраиваю, отражается на них негативно, моя святыня изолирует меня, от них.
1: Хотите пример?
2: От Бога.
1: Вот вы поверили в Бога, да, вы стали ходить в церковь. Ваша семья негативно к этому относится. Ваша супруга, к примеру, да, ну, неверующий человек, и она говорит, куда ты ходишь, зачем тебе эта церковь? Вообще, ты что, ненормальный, что ли?
2: Отвечу словами Священного Писания. Апостол Петр однажды писал в такую семью письмо. В семьи. Очень красиво. Он говорит, что в таком случае житием своим приобретаете сознание своих близких. Знаете, подчас уже все, надо
1: это
2: перестать,
1: да,
2: говорить.
1: Это да.
2: Но надо жизнью.
1: Но я к тому, что не всегда наше окружение, наши даже,
2: да,
1: любящие,
2: не всегда,
1: нас
2: и
1: люди,
2: не сразу.
1: Да, они не всегда могут дать нам правильные советы.
2: Но вы знаете, ведь все мы говорим на уровне общения, все равно выясняется, это правда. Если наши родные, не понимая моих убеждений, ничего не могут привести, кроме того, что это какая-то ревность. Знаете, если мы говорим об убеждении, да, как иногда звучит, ну, это вот наши отцы, деды и прадеды. В таком случае мы же, общаясь, любя друг друга, говорим, ну, как же так? Вот я один аспект вычленил, да. Наши отцы, деды, прадеды, мы же так вообще можем войти в леса нашего язычества, да, если уж возвращаться к отцам, к дедам. Так надо вообще тогда форму такую принять. Мы же пошли дальше, мы прогрессировали. То есть на уровне общения нужно пытаться объяснить. Если непонимание, ревностное просто непонимание, ты видишь, что это и не сможет тебе твой близкий даже объяснить, он просто не хочет твоих перемен к лучшему, в сторону Бога.
1: Так бывает.
2: Да. Тогда надо просто жизнью доказать это. Это доказывается. И вопрос, может быть, какого-то отрезка времени. Но бесследно это не проходит. Потому что истинное отношение с Богом, христианство истинное, оно не несет что-то негативное и плохое в семью. Потому что, оставаясь один на один, даже твой близкий, родной, протестующий против тебя, он себе все равно скажет, что плохого несет с собой это изменение. Что плохого?
1: Может быть, со временем он так и скажет, но...
2: Да, и подчас нужно время. Время подчас определяет, святыня твоя, она действительно святыня, или рамки, воздвигнутые тобой. И человеку верующему, искреннему, это будет открыто. Я в этом убежден.
1: Только время определяет?
2: Ну, подчас, я не сказал только. Подчас нужно время, потому что опять срабатывает этот принцип, по плодам их узнаете, их, правда? Потому что речевые программы бывают привлекательны у многих. То есть я могу очень красиво говорить, обещать, я стану таким, это сподвигнет меня к тому. Ну что толку от моей супруги, да, или моего друга, если он будет слушать и говорит, хорошо говоришь. Ну давай теперь посмотрим, как будешь жить. И вот здесь-то, наверное, все и определяется. К чему ведет меня моя святыня? К святости или к пороку? К изоляции или к более широкому, красивому общению?
1: Как у вас, как в вашей жизни появились святыни?
2: Ну вот так и появились. Обретение Бога повлекло за собой понимание того, что Бог – это не абстракция, а мое отношение с Ним. А если вот выразить уже физически, да, то, конечно, я стал искать общение с теми, кто разделяет мои убеждения. Это церковь, это молодежь, это общность интересов. Так появилась убежденность, что есть определенный день, в который я действительно святыню эту с радостью отдаю Богу и моим друзьям. Я особенным образом убираю все то, что, чем я живу, скажем, 6 дней в неделю. Да? Если это я подошел к возрасту обретения семьи, я тоже понял, Бог мне помог понять, что это однажды и навсегда. Это святыня. Над ней сегодня тоже многие улыбаются, смеются.
1: Да. Вот, наверное, тогда это святыня, когда это однажды и навсегда. Таким,
2: да,
1: подходом человек.
2: В плане семьи я это так сказал, потому что это так. К этому призывает Бог. Мы же все равно приравниваем, правда? Свою святыню я меряю с тем, определена ли она Богом или надуманная мною. Вот, наверное, фанатизм и здоровая, определенная Богом, предложенная, вернее, Богом святыня. Если это мои рамки, это сектантство. Это сектантство, в котором лидер либо я, либо кто-то меня повел, и я безличностное существо иду за личностью себе подобной.
1: А как вы определяете, эта святыня определена Богом или нет?
2: А вот здесь вот нужно понимание Слова Божьего, хотя бы на первых порах прочтение его, вникание в него. Ведь она оставлена.
1: Слово Божие – это Библия, да?
2: Это Библия, да. Человек просто должен просить у Бога разума понять Его волю. Потому что иногда кажется, что эта книга противоречива, непонятна, но это Слово Бога. И я же не одинок, я же не открываю мир. Посмотрите, эта книга считается самой популярной. Ну, не случайно же. Хотя многие очень поверхностно к ней относятся и говорят, не понимают. Ну, я считаю, что это просто по нежеланию вникнуть. А иногда, вникая, увидев эту святыню, люди говорят, мне это не хочется, мне эта святыня не нужна. Она ограничивает мою свободу. И идут вот, идут критерии, которые человек для себя сам выстроил. Он сам стал своей религией. У него есть своя святыня. Знаете, как иногда молодежь сегодня говорит, что мне нравится, то и нравственно. Это тоже святыня?
1: Да.
2: Да, это такое убеждение, да? Вот, вот моя жизнь. Когда для христианина мораль, она тоже святыня. Это нравственность.
1: Закон Божий, да?
2: Закон Божий. Понимаете? И вот целый ряд позиций. То есть вот все равно у человека будет какая-то религия. Но либо он с Богом, либо он поклоняется себе, поклоняется своим желаниям, поклоняется чему-то тому, что он для себя отделил. Но это не святыня Божья.
1: Я слушаю вас и думаю, это выхолощенная жизнь человека, если в его жизни нет святыни. Это просто выхолощенная жизнь, вот как шелуха от этих семечек подсолнечных.
2: А мне кажется, что люди, которые вот произносят такие фразы, которые вы сейчас процитировали, что ничего в жизни святого нет, они, разве они не похожи на таких выхолощенных?
1: Да.
2: Потому что, мне кажется, у него уже нет никаких стремлений, у него нет того, за что бы он мог побороться. Потому что нет святыни. Нет ничего того, что было бы самым дорогим.
1: Вы знаете, может быть, некоторых таких людей просто нужно пожалеть. Рухнул Советский Союз. Были идеалы, была вера, были убеждения. Особенно пожилых людей это касается. И вот человек потерял почву под ногами, а многие не обрели ее до сих пор. Вот была святыня, были идеалы, а сейчас потеряно, все разрушено. Что бы вы такому человеку посоветовали?
2: Я бы таким людям попробовал посоветовать, вот, коли уж нас часто возвращают, да, к истории, к корням, коли так было близка идеология государства, я бы им тогда сказал, а вы посмотрите на отцов своих. Чуть дальше, чем одно или два поколения, эти 70 лет. Посмотрите на то поколение наших прадедов, которых была святыня христианская, они верили, они пели песни, гимны за веру, за царя, за отечество. Почему в вашем случае это не сработало, это так быстро рухнуло? Наверное, это была святыня не Богом определенная. И поэтому, переболев, нужно обрести новую святыню. Но, может быть, не выраженную в государственном строе, в политике, потому что, не дай Бог, опять разочаруешься. Сегодня я голосую за одну партию, да, я иду вслед за ней, А завтра они меня разочаровывают. Это опять порушенная святыня. Поэтому я бы призвал найти большее святое. Настолько, которое не изменится, не предаст, которое никто не сможет попереть. Это Бог. Сколько бы ни восставали на Него желающие восстать, хотя звучит страшно и смешно даже, это святое. И когда человек обретет это святое, тогда Бог откроет ему еще целый ряд тех вещей, которые будут светиться святостью. Не ограничений, а любви, радости и счастья.
1: Спасибо. Всего доброго. До встречи.
3: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Благословен Господь Бог Израилев от века и до века.
5: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.
3: Кто бы

0: Здравствуйте, ребята. А вот и Марк пришел. Привет.
1: Привет всем. Я сейчас.
0: Марк, куда же ты? Марк, что случилось?
1: Ну, понимаешь, Надь, завтра состоится конкурс «Самая быстрая бабушка».
0: Ты что, тоже хочешь принять в нем участие? Тренируешься?
1: Да нет, не я, Нина Петровна. Наша соседка по даче. Я лестницу вчера пообещал дать для победы в конкурсе. А Нина Петровна мне ее искать помогает.
2: Вот она! Нашла! Ой! Сейчас! Ой! Вот! Вот она! Вот, нашла! Она за дверью стояла! Ой! Да, теперь я точно победительницей стану! Ой, как хорошо, что Марк позвал меня сюда. Он сказал, что знает секрет победителя в конкурсе.
0: Садитесь, пожалуйста.
2: Да. Ой, спасибо. Сейчас. Ой, нет. Дай-ка. Ой, хорошо. Сейчас.
0: Ой. Мы гостям всегда рады. Кстати, а почему Марк назвал ее секретом победителя?
1: Так, потому что Нина Петровна без него по деревьям плохо лазит.
2: Ой.
0: Необычный у вас конкурс. Бабушки на перегонки по деревьям лазят.
2: Так у нас каждый год проходит конкурс. Кто быстрее всех яблочки соберет? А в прошлом году вот победительница старушка Пустышкина стала. А это что? У нее яблоньки-то низкие. Она их потрясла за стволы. Да, яблочки-то попадали. А у меня яблони-то, о, выше дома. Стволы толстые. Ну, никак не потрясти. Я вот снизу какие были собрала. Остальные-то все и остались.
0: Но ну, я
2: не стала победительницей-то.
1: И награды не получила. Целый килограмм конфет.
2: Ну чё? Чё? И вот теперь лестница есть. И будет теперь старушка Пустышкина хвалиться, что она победительница. Что самая лучшая, самая быстрая. Что больше всех яблок собирает. Ой, только о победе сейчас и могу думать. Ой.
0: Тогда, Нина Петровна, вам интересно будет послушать заправдушную историю о победе, которую дал сам Бог.
1: За правду. О такой победе вы еще никогда не слышали.
2: Это что ж за победа-то такая, а?

0: Библейская история произошла, когда народ Божий перестал слушаться Бога и стал совершать много плохих поступков.
1: Тогда Бог перестал защищать народ, и на него напали враги.

0: Очень тяжело и страшно стало людям. Пришлось им прятаться в ущельях гор и жить в пещерах.
1: И стали просить люди Бога, чтобы Он освободил их от врагов.
0: В то время жил среди народа Божьего человек по имени Гедеон.
1: Ему, как и всем, было плохо, страшно, и он собирался скрыться подальше от врагов.

0: Тогда Гедеон стал созывать народ, чтобы сразиться с врагами. И пришло к нему множество народа.
1: Когда Господь увидел, что пришло так много людей, то Он велел всем, кто боится врагов, вернуться домой.
0: Но когда все боязливые ушли, народу оставалось все равно еще очень много.
1: Надь, а почему Господь не хотел, чтобы у народа Божьего было большое войско?
0: Бог не хотел, Марк, чтобы потом люди стали хвалиться, что это они победили врагов, потому что их было очень много, и они оказались сильнее.
1: Прям как старушка Пустышкина хвалилась.
0: Да, Марк. Так вот, чтобы люди не возгордились, Бог решил оставить совсем немного людей и решил их выбрать сам.
1: Он сделал это самым необычным способом. Велел народу подойти к реке и напиться воды.
0: Тех, кто пили воду ртом из реки, Бог отправил по домам. А тех, кто пили воду из ладошки, Бог оставил для сражения, потому что они были внимательнее и смотрели по сторонам, когда пили воду. Было их всего 300 человек, а врагов было видимо-невидимо.
1: После этого ночью Гедеон дал в руки народа трубы и пустые кувшины, которые они надели на факелы, ну, чтобы не было видно огня, и сказал: «Смотрите на меня и делайте то же, что и я, когда мы подойдем к вражескому стану».
0: Когда Гедеон и 300 человек народа подошли к стану врагов, то затрубили они трубами, разбили кувшины на факелах и закричали: «Меч Господа Гедеона!»
1: Очень сильно испугались враги, услышав трубы и увидев множество факелов. Стали они бегать, кричать и рубить один другого, а кто остался в живых, убежали.
0: Вот так, даже не вступив в бой, одержали победу Гедеон и его народ.
1: За правду, потому что сам Бог подарил им ее.
2: Это надо же! Как этому Гедеону повезло, что ему Бог помог победить, а?
0: Бог хочет, чтобы каждый человек стал победителем, чтобы любой мог победить все злое и плохое.
2: Каждый? Это все и я, и Пустышкина. Да разве можно, чтобы все сразу победили?
1: Можно, если знаешь секрет победителя.
2: Еще один секрет? А мне-то скажете.
1: А у вас конфеты есть?
2: Ага. Завтра-то, может, цельный килограмм будет. А сейчас вот несколько штучек.
0: Ну, этого вполне хватит для открытки, которую Марк уже начал для вас мастерить.
2: Да.
0: Марк, держи конфеты.
2: Ух ты! Что это за открытка такая, а?
0: Сейчас увидите.
1: Секрет я уже написал. А теперь на открытку надо лестницу приклеить.
2: Мою лестницу?
1: Нет, эта лестница будет из конфет. Надо соединить конфеты шнурком, обвязывая их хвостики.
2: Ага.
1: Сначала с одной стороны, потом с другой.
0: Здорово у тебя получилось, Марк. Давайте помогу.
1: Давай, осталось совсем чуть-чуть.
0: Да, осталась одна конфета. Какая вкусная лестница получится.
3: Здорово, да? Настоящая лестница.
0: Сейчас мы эту лестницу приклеим к нашей.

0: открытки. Крепить будем вот эти вот конечки с помощью скотча. Отрезаем кусочек скотча. И крепим один конец лесенки с обратной стороны. Вот, видите, как получается. То же самое сделаем и с другим конечком. Отрезаем небольшой кусочек. И здесь тоже так же закрепим с помощью скотча. Ну вот, осталось теперь закрепить вот эти концы. Точно так же, они слишком длинные, поэтому мы их отрежем, чтобы они нам не мешались. Берем скотч, отрезаем небольшой кусочек. Вот что получается с этой стороны, а с другой стороны красивая лестница.
1: Красота какая!
0: Здорово, да?
2: А теперь в верхней части открытки надо приклеить вот такое название. А с обратной стороны открытки я приклею лист, где написан секрет победителя.

0: Вот и все. Открытка готова.
1: Секрет победителя. Победитель будет тот за Иисусом, кто идет. Настоящим победителем трудно стать.
2: Секретом победителя это просто.
3: Все вредители разбегутся.
1: Какие такие вредители?
3: Я для вас и для ребят спеть об этом буду рад.

0: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
1: Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Лицемерию. Точка нет. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую, друзья. У нас начинается новый цикл, называется «Лицемерию. Точка нет». И мы в рамках этого цикла будем обсуждать очень много острых, таких очень скользких вопросов, я бы сказал. Но полагаю, что надо начать с самого определения. Что такое лицемерие?
2: Андрей Юнак, священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Девиз «Счастье не зависит от обстоятельств».
3: Конечно, много есть точек зрения, определений по этому непростому вопросу. Но кто-то сказал очень просто. Лицемерие – это пирог, начинка которого совершенно не соответствует заявленной.
4: Виталий Бахтин – священнослужитель. Любит природу, путешествия и красивую музыку. Ненавидит грязь, ненормативную речь, грубость, фальшь и табачный смрад.
5: Ну а вот само понятие лицемерия появилось еще в Древнем Риме. Когда актеры выходили на сцену, они примеряли маски с различными выражениями эмоций. То есть это, по сути, было все равно, что как примерять лицо. Mm-hmm. Это когда внутреннее не соответствует внешнему и наоборот.
2: Алексей Львов, бакалавр богословия. Любит плавание, спорт и путешествия. Любит жизнь, не любит неискренность в людях.
1: Хорошо им было, наверное, не надо было напрягаться там из себя строить.
5: Ну вот одел такую маску, и вот все, пожалуйста, ты выразил нужную эмоцию, которую ждут от тебя или которую требуется выразить.
1: Театральным сейчас сложнее. Ну, да. А словарь нас что говорит там?
6: Словарь говорит, что лицемерие – это несоответствие слов, действий человека, его истинным чувствам, убеждениям и намерениям.
4: Дмитрий Булатов, доктор практического служения. Любит собирать грибы, отдыхать на природе. Ценит в людях доброжелательность и открытость.
1: То есть, получается, я говорю или делаю что-то одно, а внутри меня я считаю, что нужно по-другому. То есть внутри меня совершенно другое творится, противоположное. Я скрыл свои истинные чувства. Но всегда ли это будет вообще неправильно? Потому что я так понимаю, что лицемерие – это негативное вообще слово, негативное чувство.
3: Существует еще вот одно определение лицемерия. Наряду с тем расхожим, определенным, которое уже известно, да, лицемер – тот, который говорит одно, делает другое, живет по-третьему, допустим, да. А еще есть определение такое. Лицемер – это тот, который и не думает менять что-либо в своей жизни. Ему нравится быть таким. Ему это удобно, комфортно. Он бойко взбирается по вот этой лестнице послужной, да? Карьеры достигает. В обществе он замечательный человек. Он нашел свою нишу, занял ее. И ему менять ничего не надо. Ему нормально, замечательно и здорово.
1: Закоренелый лицемер.
3: Получается так.
5: А почему? Может быть, это и нормально, что человек двигается по служебной лестнице и ничего не собирается менять, у него и так все хорошо в жизни. Почему это плохо?
3: Мы не говорим, что это плохо. А мы говорим, достигает какими средствами и методами. Это лицемерие. И не собирается менять. Вот, наверное, самое страшное. Одно дело, человек понимает. Вот он делает одно, говорит другое, и понимает, что это плохо, менять бы надо. А не получается. А он и не думает менять.
6: Тут тогда он должен отрицательные какие-то там плохие методы использовать, то есть антиморальные какие-то методы. Если все он честным путем идет, все что-то...
1: Вот, например, этика, да, то есть человек обязан вести себя прилично в обществе. Ему не хочется, у него настроение такое, что он бы сейчас разнес здесь все. Но ему надо, и он вынужден в некотором роде. И он ведет себя прилично, потому что понимает, что за неадекватность будут определенные последствия потом. Угу. И он себя сдерживает. Это лицемерие или нет?
3: Она может быть лицемерием, но это продиктовано культурой и воспитанием этого человека. Он по-другому поступить в данной ситуации не может. Иначе это будет все равно, что дразнить, или не дразнить, вернее, а щекотать пятки тигру. Угу. Вот, в той ситуации. Поэтому он сдерживается.
1: Так он, получается, сдерживается по причине того, что будут последствия нежелательные для него. А если бы этих последствий не было, он бы не сдерживался.
5: Но
1: чем не лицемер? Под определение подходит.
5: Чего-то боится, страх какой-то, значит, у человека заставляет его вести себя не так, как он хотел бы на самом деле.
3: Вот почему Христос, например, не говорил нигде Иуде, что он вор? Христос знал, что Иуда вор?
1: Ну, не мог не знать.
3: Знал. В Евангелии прямо написано об этом. На где-нибудь Христос сказал об этом ученикам, кому-то еще, что Иуда вор?
5: Нигде не сказал.
3: Почему?
1: Ну, вот и получается, что в определенных ситуациях надо себя каким-то образом вести. И не всегда это неправильно выходит. Раз у нас Христос как пример определенный.
3: Так вот, это говорит о чем? О его высокой культуре, как Бога, который пришел в этот мир. И не обязательно пальцем показывать вот всякий раз и везде на человека, который явно грешит или скрыто грешит. Как вот пример Христа показывает об этом? И это не лицемерие? Или это лицемерие Христа?
6: Это сфера, когда один по отношению к другому, да? А вот вначале-то мы подняли вопрос, когда ты сам поступил бы по-другому, но культура другая. Вот это лицемерие или нет? Или вот еще, например, такая ситуация. Очень часто люди, встречаясь друг с другом, задают вопрос. Там, встречаясь друг с другом, спрашивают, как дела? Привет, как дела? Да?
3: Ну, дежурная фраза.
6: Дежурная фраза. Ну, на самом деле, почти никто никогда не интересуется, как на самом деле дела. Это что, лицемерие
3: привет,
6: или нет?
3: Привет,
6: да?
3: Все привет. Хорошо?
6: Привет.
3: Хорошо.
6: Это культура. Это определенные правила поведения, стандарты поведения, которые, например, показывают мою доброжелательность по отношению к этому человеку. И когда я прихожу и спрашиваю, Алексей, как дела, это, и даже если я не сильно интересуюсь, да, это говорит, что я к нему положительно настроен, хорошо к нему отношусь, что у нас отношения нормальные. Но если я там плохо себя чувствую или еще что-то, и не спрошу, как дела, он потом будет думать, что случилось.
1: Ну, я не вижу в этом вообще лицемерия как такового, потому что здесь, я так понимаю, изменяется немножко даже смысл самого слова. То есть сама фраза, допустим, «как дела», она подразумевает вопрос, на который там, ты ожидаешь ответ. Но в контексте этой ситуации эта фраза меняет свое значение. Она подразумевает то же самое, что мы говорим там, «здравствуйте», то есть, да. Мы тоже желаем здоровья.
6: Как в английском языке,
1: вот,
6: «how do you do», да? «Здравствуйте», дословно «как дела».
3: Ну вот все-таки рассматривать лицемерие с точки зрения Евангелия. Вот 23 глава от Матфея. Вот слова Христа, они вот настолько, мне кажется, яркие, емкие и сильные, где Христос прямо говорит: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите, и хотящих войти не допускаете». И так далее. Вот вся вот 23 глава преимущественно вот говорит об этом. Горе, горе, горе, горе, горе. Что такое горе? Вот русское слово «горе», что оно означает, определяет?
1: Беда, беда однозначно.
3: Беда, да. Вот в словаре Ожегова «увы» еще это переводится, или греческое «анай». «Увы». Что значит «увы»? Вроде такое простое «увы», «увы мне», «увы вам». Что такое «увы»? А «увы» – это определенное, обязательное, погибель и неизбежное бедствие. Неизбежное бедствие. В простом слове «горе вам» или «увы вам». И где? Лицемером. Лицемер. Каким вот, лицемером?
1: Вот поэтому и хочется разобраться в данном случае с этим понятием, потому что...
6: Где же лицемерие, а где нет?
1: Да, как-то подпасть.
6: Вот. Под «увы».
1: Да.
6: Вот где же лицемерие, а где нет? Где лицемерие, да? Где граница лицемерия, например, между культурой, да? Между долгом, между просто каким-то здравомыслящим поступком и все-таки лицемерием? Где вот эта граница проходит?
1: Ну, если по порядку разбирая, вот мы сейчас сказали, когда здороваешься, там спрашиваешь, как дела, это нормально. То есть это у нас культура определенная. Да. Этика, там, допустим, профессиональная этика или еще какая-то, где ты вынужден там, правильно одеться, правильно там, подать руку, правильно сесть, правильно встать и вообще тоже правильно себя вести. Может ли это считаться лицемерием? Или мы тоже исключение сделаем?
3: Ну, это, наверное, не та форма лицемерия, о которой Христос говорил. Вот 23 главе Евангелия от Матфея. Если он прямо говорит, кому? Фарисеям, книжникам. Кто такие книжники и фарисеи? Это привилегированная каста в израильском народе, да? Которые считали себя проводниками Божьего Царства. И по определению они бы и должны так жить. На что он говорит, вы препятствуете, сами не входите и препятствуете другим. Почему? Каким образом? Каким образом можно саму не войти и другому препятствовать? Вот человек христианин называется, я христианин. Вот там, мы не говорим о конфессиях, деноминациях, христианин. Да. А его жизнь абсолютно не соответствует вот той заявленной оценке, вот той заявленной системе ценностей, которую он даже, может быть, проповедует с кафедры.
1: препятствие в данном случае, я так понимаю, что люди, видя его поступки, теперь не хотят иметь ни с ним ничего общего, ни с христианством, да, раз мы говорим о христианстве, которое он представляет.
3: Естественно.
1: То есть по нему они уже суют обо всех остальных.
3: Да.
5: Получается, если я сдерживаю себя, какие-то свои эмоции для того, чтобы не причинить боль другому человеку, это же не лицемерие, это считается, ну, воспитанность, сдержанность, там, понимание сути происходящего, там, да? А вот если я уже, скажем, скрываю свои чувства с целью какой-то, ну, приобрести для себя что-то там, вот выгоду какую-то извлечь в отношениях с человеком или с несколькими людьми, то вот это уже и есть то лицемерие в негативном понимании, которое мы, ну, как бы вот привыкли.
1: Получается, надо добавить мотив к тому определению, который нам...
6: Да, вот можно я библейский текст прочитаю, к тому, что вот Алексей сейчас сказал, как раз про фарисеев, да? Mm-hmm. «И когда молишься, не будь как лицемеры, говорит Христос», да? 6 глава Евангелия от Матфея, «которые любят в синагогах и на улицах, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми». Вот эта вот фраза ключевая – «показаться перед людьми». На самом деле они бы, может, и не молились. Угу. Их молитва – это не их диалог с Богом, это не их отношения с Богом.
5: Желание показать себя. Да.
6: Но желание выказать себя или показать себя молящимися, такими благочестивыми, такими там суперверующими, да, вот это и есть лицемерие.
5: Вот почему горе? Горе как раз тем, наверное, которые вот преследуют свою какую-то корысть. Поэтому для меня вот в принципе лицемерие в негативном вот таком понимании определение было бы вот, ну, верным или правильным. Лицемерие – это корыстная ложь. Вот когда ложь корыстная, потому что когда я, ну вот как сказать, когда я Диме, например, ну просто говорю «привет, как дела?» там, да, или что-то пытаюсь такое, ну, скрыть свои какие-то чувства с целью только, чтобы, ну, ему плохо, хуже не сделать. Или врачи, например, когда говорят больному, что у вас все еще впереди, вы еще можете восстановиться, хотя у него там, например, диагноз такой вот рак. Это же не корысть, это же не лицемерие.
3: Нет, это не лицемерие.
5: Это не лицемерие.
3: Это фактически ложь, но не лицемерие.
5: Ложь, но не лицемерие.
3: Но ложь во имя чего-то, да, наверное, уже это не относится к нашим размышлениям сегодня, но это ложь. А вот лицемерие именно то, как одного английского сенатора спросили о религии. Он говорит, религия? О, это какое раздолье для всякого рода извращений. Оказывается... Религия является раздольем для всякого рода извращений. И для осуществления христианства, кто-то сказал, недостает только одного – уничтожение его извращения. Вот уничтожьте извращение, христианство будет его осуществление. Но как это на практике сделать? Христиан в мире 2 миллиарда, 300 миллионов.
1: Да, и начинает. И что ж теперь? А по какому мерилу? А судьи кто?
3: Вот так вот, да. Насколько все это непросто, оказывается. И поэтому вопрос вот этой темы лицемерия, он важен, он значим, очень значим. Но вот самое страшное, что может быть у человека, когда действительно он выдает себя за одно, а это пропагандирует, об этом говорит с высоких трибун, а на самом деле он не таков совершенно. Вот это и есть страшно. Вот почему Бог говорит Давиду, нашел я мужа по сердцу своему, сына Иессеева. А что это за муж по сердцу? Давид. Вот вопрос, был Давид лицемером? Вот Псалом 138. Вот взять вот, и процитировать этот Псалом 138, это момент такой есть, да? «Мне ли, Господи, не возненавидеть ненавидящих тебя? Лютою ненавистью ненавижу их, враги они мне».
1: А потом
3: здесь
1: вдруг осёкся?
5: Да нет, конечно.
3: О, такого лицемерия. Вот важно что. Такого есть ненависть. Лицемерия. Это плохо. Угу. Но Давид искренен перед Богом. Он говорит, так вот есть у меня сегодня. Да, я такой, я их ненавижу. Правильно это или, Господи, испытай меня, изри, не на опасном ли я пути? Вот это здорово. Вот если б так.
1: Наверное, не зря многие религии в определении лицемерия указывают, что это лицемерие – это хуже, чем неверие, хуже, чем какие-то другие грехи. Это один из самых
6: Получается, ярких. Что мы коснулись еще одной сферы, да, получается, лицемерие есть перед людьми, А есть еще лицемерие пред Богом, вот Виталий Семенович сказал, да? То есть неискренность моя пред Богом, это тоже какая?
1: А лицемерие перед самим собой? Всегда ли я понимаю себя как следует? То есть, когда, по-другому сказать, да, действительно ли я такой, какой я, когда я один? Действительно ли я на самом деле такой? То есть, когда я веду себя сам с собой так? И в итоге, когда начинаешь сам себя к чему-то смирять или чем-то заниматься, или какую-то цель перед собой ставишь, и потом понимаешь, что ты не можешь, ты понимаешь, что ты начинаешь сам себя обманывать в каких-то своих достижениях.
5: Мне кажется, по внутренним качествам человек всегда должен оставаться таким, какой он есть. И в любом случае всегда, если он где-то попытается это скрыть, все равно оно вылезет рано или поздно. Придет такая ситуация и покажет, каков он на самом деле. Вот. Но вот внутренний человек должен по своим качествам всегда оставаться таким, какой есть. Что касается его поведения, поступков, вот здесь уже вступают в правила, в силу правила приличия, там, воспитанности. Потому что в одном месте я могу вести себя так, я могу положить ногу на ногу, и никто меня за это не осудит, и не будет это предосудительным там считаться. А в другом месте, ну, извините, я должен быть одет соответствующим образом, слова подбирать в беседе
3: соответствующим. Это этика, это культура поведения, да?
5: Да.
3: Это все правильно. Но вот, наверное, самая страшная форма лицемерия – это действительно перед Богом.
5: Перед Богом.
3: Если перед Богом она есть, то я никуда не деть и перед людьми. Тут ничего уже не сделать.
1: Он все равно будет вылазить.
3: Она обязательно где-то, да, действительно, сквозь вот эти вот швы лад, христианских вот норм, да, оно обязательно высветится наружу и будет очевидно перед всеми. Хотя человек может долгое время это скрывать.
1: Ну, как написано,
5: долгое, но не бесконечно.
1: Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. То есть,
5: да,
1: рано или поздно. И что самое интересное, это рано или поздно обычно бывает самый, что ни на есть, неподходящий момент.
6: Да. Вот я из того, что услышал, все-таки для себя такой вывод сделаю. Словом лицемерие все-таки не нужно называть все подряд, когда твои истинные желания расходятся, например, с поведением. Даже вот тот пример, который Алексей привел с Римом и масками, откуда берет начало термин лицемерие. Ведь это же не было плохо. Это был театр. Это была профессиональная деятельность актеров. Они, они фактически исполняли свои профессиональные обязанности. И слово «лицемерие», я так понимаю, оно носило не отрицательный тогда смысл, как сегодня, а
1: была профессия.
6: Была профессия, да. Поэтому сегодня есть профессия, да, как вот мы уже, в принципе, это разделили. Есть мудрость, есть культура, а есть лицемерие, да. Есть лицемерие, оно приобрело сегодня уже негативный такой характер. Это уже ложь ради определенной какой-то выгоды, когда присутствует корыстный какой-то мотив, когда ты пытаешься обмануть других, иногда обмануть себя, и, может быть, перед Богом тоже лицемеришь.
1: Так получается, в том определении, в классическом, не хватает мотива для того, чтобы это определение действительно было верным в том смысле, в котором это слово понимает большинство. Вот.
5: Но это очень хорошо, что мы о мотивах заговорили, потому что здесь, в этом случае, мы можем говорить о лицемерии, и прежде всего говорить о лицемерии применимо к себе, потому что мы же не знаем мотивы другого человека.
1: Да.
5: Очень легко уличить человека в лицемерии, не зная его истинных мотивов, ты можешь ошибиться.
1: Да, да.
5: Но вот говоря о лицемерии, мне кажется, каждый прежде всего и сначала должен говорить это применимо к себе.
3: Вот Петр Первый еще сказал интересное высказывание о лицемерии. «Лучше открытый враг, нежели скрытый льстец и лицемер. Такой безобразит человечество».
1: Угу.
3: О, как безобразит, то есть Петр Первый. Вот эти слова ему принадлежат. Безобразит человечество. А если он человечество безобразит, то безобразит и все небо. Вот это вот настолько опасно, и поэтому христианам, как, наверное, никому, учиться на великой науке, вот той великой науке, быть чистыми и открытыми. Да. Перед Богом прежде всего, а уж перед людьми так оно и получится. Как мой сосед говорит, делай хорошо, а плохо всегда получится.
1: У меня здесь был вопрос такой, который я хотел обсудить, но он как бы сам собой отпал. То есть почему лицемерие – это плохо и всегда ли лицемерие плохо? И он отпал, потому что мы просто увидели, что не все то, что называется лицемерием, лицемерием является.
3: Да.
1: Вот. И здесь надо какие-то грани проводить. Ну и о границах. А возможно ли найти эти границы и где мы их проведем? То есть где заканчивается мой долг, допустим, там стюардесса, которая вынуждена всегда улыбаться и, несмотря на капризы там, пассажиров, должна как-то это все удовлетворять. И начинается лицемерие, когда она уже открыто ненавидит этого человека, но в то же самое время вот она с масочкой, улыбаясь, подает ему то, что он попросил.
5: Но она обязана это делать.
1: Так а лицемерит или нет? И мотив? Или она будет лицемерить тогда, когда она, подавая ему воду, подаст ему что-то другое?
5: А вот, кстати, да, подавая воду, чашу холодной воды, или там Христос говорит в Евангелии, да, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напои его. Я считаю, что это совсем не значит, что ты не испытываешь по отношению к этому врагу, которому подаешь чашу воды, какие-то негативные чувства. Угу. Даже страх, может быть, перед ним у тебя есть, это тоже негативные чувства.
6: Борьба, противоречие.
5: Борьба, там, противоречие. Но ты должен это сделать.
3: Поучение Евангелия, по сути, самой жизни, это нужно делать, потому что он тоже человек.
6: И это не лицемерие.
1: Это работа над собой, это преодоление себя.
6: Если ты искренне хочешь этому человеку сделать добро, это не лицемерие. Но если ты это делаешь ради выгоды какой-то определенной, да, ради там того, чтобы подняться в обществе, или преследуя какую-то цель, войти там в доверие и потом ему сделать плохо, то, конечно, лицемерие.
5: В этом смысле стюардесса нисколько не лицемерит, когда ведет себя вот таким образом, вежливо отвечает на вопросы, хотя, может быть, рейс задерживается, люди в самолете устали, возмущаться начинают, там высказываются в адрес стюардессы и других там пилотов. А она вот вынуждена
1: быть буфером, вот этим сдерживать.
5: Да, это вежливо.
3: Профессиональная деятельность. Дмитрий задал вопрос о выгоде. Кстати, о выгоде.
1: Ага,
3: если рассматривать в целом христиан в мире, ну, как мы уже говорили, 2 миллиарда 300 миллионов, из них 90% служат Богу либо из-за выгоды, либо из-за страха. 90% из-за выгоды. Какая выгода? У христиан служить Богу.
6: Царство Божие.
3: О, Царство Божие. Выгода.
1: То есть я подаю своему врагу стакан воды.
3: Получить Царство Божие.
1: Получить Царство Божие. Выгода. У меня выгода есть.
5: Значит, лицемерие всегда там, где выгода.
3: Ну, получается так.
5: Ну.
3: Получается, что больше всего лицемерят христиане. Взять атеиста. Он не верит в Бога, он открыто об этом говорит. Вот он честнее в данном случае поступает, чем христианин, который вот просто вот так вот заискивает, лукавит, лицемерит, преследует выгоду, вечная жизнь. Если я, как христианин, делаю добрые дела в этом мире и пытаюсь как-то вот там все это сглаживать, да, как уже было сказано об этом, но моя главная прерогатива – это вечная жизнь, и ради этого я готов на все стерпеть, перенести, получить только вечную жизнь. Зачем она мне? Если в Божьем царстве там не будет лицемерия. А я 100% лицемер, потому что делаю все из-за выгоды.
1: Ну, с другой стороны, эта выгода в Священном Писании представлена. Тот же самый апостол Павел говорит, я там забываю заднее, стремлюсь к цели, к почести, к высшему званию. То есть он перед собой видит эту определенную выгоду.
3: К высшему званию Божьему во Христе Иисусе. А высшее Божье звание во Христе Иисусе никоим образом не является тождественным с лицемерием. Что касается Павла, он был последователен. Подвигом добрым я подвязался, течение сохранил, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды. Он был последователен. Как он был последователен до обращения своего, Саул, тарсянин? Он стал таким же и апостолом, последовательным. Тут его не уличить в лицемерии Павла. Вот это...
1: Значит, выгода не всегда тоже определитель лицемерия. То есть выгода может присутствовать, и это не будет.
6: Иногда выгода сопровождается не обязательно лицемерием, я думаю.
1: Вот я Павла к этому и привел. Потому что выгода вечной жизни, выгода быть в вечности с Господом, там еще что-то, она очевидна
3: а
1: тоже.
3: А мотивация какая у него была? У Павла?
1: Угодить Богу. Она, между прочим, и до обращения та же была.
6: Вот давайте разделим, знаете что, давайте разделим положительную выгоду и отрицательную выгоду. Получить Царство Божие – это положительная выгода. Конечно, я согласен, что это неправильный мотив для христианина.
3: Вот.
6: Я вот буквально на днях размышлял и говорю, Господи, я лучше буду ну, пусть лучше по отношению ко мне ты будешь проявлять милость, чем я буду от тебя требовать награду. Какая мне награда, грешнику? А вот милость твоя, мне этого достаточно.
3: Так это лучше всего.
6: Да, это лучше всего.
3: Это дороже всех благ
6: да.
3: на этой земле.
6: Но тем не менее, бывает положительная выгода. Да? Вот человек работает для того, чтобы служить обществу, он получает за это зарплату. Зарплата – это выгода, выгода – это разве плохо?
3: Это средство к существованию.
6: Да.
3: Всего лишь навсего.
6: Но...
3: Какая тут выгода?
6: Поэтому не всегда выгода бывает отрицательная. А вот когда ты, например, преследуя там какие-то эгоистические свои мотивы, начинаешь обманывать, лицемерить, скрывать свою истинную сущность, да, вот это уже плохо, угу. наверное. Так?
1: Да, то есть получается, ну, о выгодах, на самом деле, я предполагаю, что у нас еще будет тема относительно выгоды, относительно преодоления самого себя, насколько это связано с лицемерием, и мы, я думаю, поглубже еще в этот вопрос вникнем, потому что мы сейчас коснулись, что я, может быть, не хочу, но я это делаю ради чего-то с целью, что когда-то, может быть, мне это понравится, когда-то я изменюсь, и когда-то мне не придется себя заставлять быть добрым, заставлять улыбаться, заставлять себя же, вот, когда-то это станет частью моего естества, вот этот мир и доброта.
3: Да, это вопрос мотивации, получается, да?
1: Да.
3: Это вопрос
1: да.
3: мотивации, это самый главный вопрос, это, значит, во имя чего или кого я это делаю?
1: Угу.
3: И вопрос, вот та же вечная жизнь, вернемся к ней, да? А как говорят богословы, есть ведь три ключевых слова, вот тут богословы сидят. Как сатириология, эсхатология и доксология, да?
1: Угу.
3: Три ключевых слова. Ну да, так, значит, можешь, сатириология – наука о спасении, эсхатология – это учение конца света, связанное с восхищением церкви остатка, ну а доксология – это прославление. Какое из этих ключевых слов важное, самое главное? Вот они есть три ключевых слова, все они важны, а какое из них самое главное?
5: Доксология.
3: Доксология. Почему доксология?
5: Ну, потому что конечный результат.
3: То есть моя главная цель в жизни – это прославление Бога. Если на земле здесь я не научился этой науке прославлять Бога, то есть не освободился от лицемерия я, в грубой форме его, какой смысл, для чего мне нужна эта вечная жизнь? Там ее не будет, а лицемерия не будет.
5: А возможно ли освободиться от лицемерия вообще?
3: Но как Павел написал?
1: Я вижу уже задатки на следующие темы, где надо будет
3: обсуждать. Как Павел написал, все могу, укрепляющий меня Иисусе Христе. Главная мотивация – то есть я это делаю во имя прославления Бога. И моя жизнь на земле не дана для того, чтобы я научился за эти короткие годы жизни прославлять Бога. Самое главное.
1: Ж, у нас наше первое такое определение подошло к концу. Вот. Я думаю, мы еще соберемся и еще будем обсуждать дополнительные темы, которые у нас здесь есть. Всем спасибо, друзья.

В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Полезная минутка.
2: Еще в середине 20 века ученым не давал покоя вопрос, отчего продолжительность жизни в странах Средиземноморья заметно выше средней. Чтобы выяснить причину, было проведено исследование образа жизни коренных итальянцев. В Италии едят очень много жирной пищи, но при этом местные жители не страдают ни ожирением, ни атеросклерозом. В чем же дело? Как оказалось, главным источником жиров им уже много веков служит оливковое масло. Оливками называют зеленые плоды, а маслинами – черные. На самом деле их снимают с одного и того же дерева, но в разных стадиях созревания. И те, и другие имеют своих почитателей. Зеленые ягоды более пикантны на вкус, а в черных – больше масла. Кстати, именно благодаря этому они и получили свое название – маслины. Оливки появились не так давно на нашем столе, но можно признать, что это очень удачное новшество. Они укрепляют костную ткань и тем самым предотвращают ломкость костей. Поэтому их особенно важно есть пожилым людям. Детям в период интенсивного роста это тоже будет полезно. Кроме того, они способствуют очищению организма от токсинов. Оливковое масло – единственный продукт, который усваивается организмом полностью, на все 100%. Но на этом его чудесные свойства не заканчиваются. В отличие от привычного для нас подсолнечного масла, оливковое состоит из мононенасыщенных жиров. А это значит, что оно не только не зашлаковывает сосуды, но и способно очищать их. И способность эта заложена на молекулярном уровне. Ученые Испании экспериментально подтвердили пользу оливкового масла для сосудов. Они выяснили, что бутерброд с ним на завтрак может всего за несколько недель снизить уровень холестерина. Больше 70% оливкового масла составляет олеиновая кислота. Это вещество присутствует в клеточных мембранах и поддерживает эластичность артерий. Кроме того, она помогает бороться с инсулиновой устойчивостью. Таким образом, защищает от развития такого серьезного заболевания, как диабет. Но самое главное, ученые установили, что олеиновая кислота блокирует наиболее агрессивный ген рака. То есть оливковое масло сохраняет здоровье молочной железы, что неоднократно подтверждалось опытом средиземноморских стран. Врачи постоянно напоминают, что жареные блюда вредны для здоровья. Это связано с тем, что жиры при сильном нагревании выделяют вредные вещества. Это относится как к животным жирам, так и к подсолнечному маслу, но только не к оливковому. Поэтому, если вам трудно обходиться без жареных продуктов, отдавайте предпочтение оливковому маслу перед другими видами жиров. Известный врач древности Авиценна приравнивал оливковое масло к лекарству. Оно помогает в исцелении многих проблем пищеварения. Блюдо с оливковым маслом не просто вкусная еда, но и отличная профилактика язвы желудка, так как оно уничтожает возбудители этой болезни – бактерии, которые могут существовать в желудке человека. Диетологи прописывают его страдающим от избыточного веса, поскольку оно активизирует обмен жиров, да и калорий там меньше, чем в других видах масла. Бутылочка с маслом может пригодиться вам и на пляже. Если вы любите загорать, вас порадует открытие японских ученых. Они обнаружили, что если обработать кожу после загара оливковым маслом, то это защитит ее от разрушения. Она также омолаживает кожу и предотвращает раннее появление морщин. Нерафинированное масло, полученное при первом холодном отжиме, считается самым лучшим. Поэтому, если вы хотите, чтобы оно приносило максимум пользы, выбираете бутылочки с надписью «Extra Virgin» на этикетке. Такое масло слегка зеленоватое по цвету и обладает специфическим запахом. Именно оно – самый полноценный источник полезных веществ. Еще в древности заметили, что постоянное употребление оливкового масла препятствует старению. Поэтому заправленные им салаты свежих фруктов или овощей – это не просто вкусное блюдо, а коктейль из витаминов, микроэлементов и антиоксидантов, сохраняющий молодость и здоровье.
3: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
0: Надейтесь и верьте. Господь обязательно поможет вам.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
2: В стремлении стать самым умным можно попасть в неловкую ситуацию, как в армии. Солдат, ты что, самый умный? Я? А кто я, что ли? Библия говорит, что тот, кто говорит, что все знает, тот ничего не знает, как должно знать. Так что же все-таки важнее, мудрость или ум, знание? Чего должно быть в человеке больше? Могут ли быть знания, но не быть в человеке мудрости? Вот об этом надо и поговорить. Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня, когда все наши дети идут в школу, когда везде отмечают День знаний, ну, по крайней мере, вот, может быть, где-то и уже пошли раньше, где-то пойдут позже, но День знаний – это очень такой важный день. И я бы хотел задать вопрос, а все-таки в чем нуждаются наши дети и когда наше детство заканчивается? Кто-то говорит, что мужчины в 40 лет продолжают оставаться детьми. Но опять же, почему так говорят? Ну, наверное, анализируя какие-то выходки, поступки, и что-то можно такое сказать. С другой стороны, все хотят быть самыми умными. Ну, вы понимаете, да? То есть это такое стремление. Кто-то хочет своим детям дать такое образование, вот, чтобы вот они были, ну, вот самые-самые умные. А с другой стороны, знаете, вспоминается и шутка, когда в аэропорту Израиля был плакат, надпись для вновь прибывших репатриантов, где было написано: «Не думай, что ты самый умный, здесь вокруг все евреи». Почему евреи умные? Я вот, опять же, не склонен судить кого-то по нации, но хочу сказать свое замечание, что тот народ, который Бог себе избрал, он наделил его мудростью. И это было с определенной целью. Но мы все понимаем, что грех проник всюду, и иногда мудрость, она начинает действовать во вред. Ну, шутки остаются, жизнь продолжается, и я понимаю, что сегодня

Это сила. Что эта цитата вообще нам хочет сказать? Сегодня не все люди понимают, насколько важны знания. Поэтому драгоценные молодые годы с прекрасной памятью люди тратят на глупости, на просматривание каких-то там таких дешевых вещей. Но это, ну, не есть хорошо. Вот поэтому с самого детства нужно в человека вкладывать правильные знания, чтобы он рос мудрым. Или, как говорят иногда о детях, мудреный. То есть мудреный – это не обязательно самый умный. Да и нехорошо, когда человек самый умный. Во-первых, ему может прилететь от не очень умных, потому что он самый умный. С другой стороны, если говорить более серьезно, то вот то, что мы закладываем в человеке, оно важнее в будущем, даже чем вот на детском этапе. Заметьте, детство все проживают, а вот проблемы начинаются потом, когда детство заканчивается. И я хочу спросить, а когда же наше детство заканчивается? Когда мы уже перестаем быть просто пацанами, мальчишками и становимся мужчинами, зрелыми, опытными? Когда должность приходит, когда возраст приходит, когда что происходит? Статус меняется, ты женился, у тебя дети появились. Или что-то другое влияет на этот процесс? Вот я хочу, чтобы мы с вами вспомнили в книге «Бытие», когда Адам с Евой были в саду Эдемском. Ева подошла к дереву познания добра и зла. Она глянула на него и увидела, что оно вожделенно, потому что дает знание. Но она не знала, что будет после того, как она возьмет этот плод и вкусит, и проявит не послушание, противостояние Богу. Вот поэтому любое наше знание, оно тоже достаточно ограничено. Но вместе с этим, посмотрите, беда в другом, когда люди не хотят учиться. И Ева, она была пытливая, и, конечно, ее непослушание, она бы получила все знания, потому что она вот так общалась с Творцом всей Вселенной. Конечно, Бог дал и дал бы больше еще знаний человеку по его запросу. Но захотелось пойти другим путем. И вот это и есть грех. Поэтому беда в том, что когда люди не хотят учиться, а я думаю, вы все встречали людей, которые не хотят учиться. Ты ему начинаешь что-то объяснять, и видишь, он уже перестал тебя слушать. Ой, нет, знаешь, давай я лучше к тебе приду, ты мне сам сделаешь. Ты говоришь, да нет, там не сложно, возьми вот это сделай. Не-не, у меня не получится. Ну, ты попробуй, там ничего сложного нет. И это касается там документов каких-то, еще чего-то. Но есть люди, которые сразу блокируют и говорят, нет, нет, нет, мне это не подойдет. А там спрашиваю кого-нибудь, ты за рулем есть? Не-не-не, вы что? А почему? Ну, не знаю. Ну, почему? Ты попробуй, может, у тебя получится. Ну, нам вроде не надо, если надо, он меня возит, там муж. Но ты понимаешь, что если ты сядешь за руль, ему будет легче? Может, дороже, конечно, так, но легче, это точно. И знаете, как одна жена спросила мужа своего, говорит, нам кажется, мне кажется, что в наш карбюратор вода попала. Он говорит, о, ты знаешь, что такое карбюратор, и где же карбюратор? Говорит, в машине. А где машина? В озере. Вот, вот так и бывает, да, что мы что-то знаем, но что-то знаем как-то вот немножечко корявенько, не так. И вот поэтому Бог дает знания, Бог наделяет нас знаниями, и я хочу, чтобы мы открыли книгу «Притчи», 9 глава, и буквально с 10 текста мы находим удивительные слова. Посмотрите, даже раньше, вот лучше всего читать с 9 стиха. «Дай наставление мудрому, и он будет еще мудрее. Научи правдивого, и он приумножит знания. Начало мудрости – страх Господень и познание святого – разум, потому что через меня умножатся дни твои и прибавится тебе лет жизни». Какая мудрая вещь! Как Бог здесь поделился хорошими такими вот через Соломона идеями и мыслями. «Дай наставление мудрому, и он станет еще мудрее». Вы знаете, кстати, выше, там вот 7-8 стих, говорит немножко другое. Тут сказано, поучающий кощунника наживет себе бесславие, и обличающий нечестивого пятно себе. И дальше сказано, не обличай кощунника, чтобы он не возненавидел тебя, обличай мудрого, и он возлюбит тебя. Вот почему сказано, дай наставление мудрому, он станет еще мудрее.
Наставление, оно не может иногда быть без обличения. То есть, когда человек наставляет, он говорит, ты вот так делай, ты так не делай. То есть, ты неправильно.

наделаешь. Вот вам и обличение на ровном месте. То есть, как ты можешь наставить человека, когда видишь, он что-то делает, ты говоришь, так не надо, вы неправильно делаете. Вот и все. Ты уже обличил. И кощунник, как здесь написано, и нечестивый, он вас возненавидит. Он будет цепляться к вам. Он будет с людьми обсуждать ваши слабые места. Он будет говорить, что ты тоже, он не самый умный. То есть, это кощунник. Это очень хороший вообще проверочный такой вопрос. Если ты остро реагируешь на чьи-то замечания, значит, у тебя есть в этом серьезные проблемы. И вы знаете, я вот анализировал, почему люди не хотят учиться. Просто такие вот мысли. Оказывается, у меня есть таких два ключевых момента, на которые я обратил внимание. Первое. Люди боятся критики за то, что у них не получится. То есть, вот начинает делать оно неуклюже, люди будут смеяться с меня, будут критиковать, знаете, высмеивать. Ну, зачем мне это надо? Поэтому лучше сказать, я не умею. Все, как бы, знаете, с гуся вода. Но с другой стороны, есть вторая причина. Люди не хотят напрягаться. Некоторые люди не хотят напрягаться. А зачем? Когда можно, знаете, как философия вора. Зачем работать, когда можно разбить одно окно, там что-то схватить и иметь то же, что ты будешь иметь целый месяц, трудясь на работе. Вот как бы философия. Но то, что она тупиковая и заканчивается за решеткой, не все об этом думают. И вот тут он говорит, вот поучающий кощунник, она живет себе бесславие. Но опять же, смотрите, Бог же хочет научить, и что происходит? Вот эти кощунники, они против Бога выступают, потому что Бог не с неба голосом учит людей. Он учит через жизнь, через обстоятельства, через других людей. Поэтому, возвращаясь в нашу тему, хочется, чтобы наши дети, конечно, были умные. Наши дети были умными учениками, умными студентами. Но мы понимаем, что жизнь очень коварная, особенно жизнь во грехе. Это напоминает еще, знаете, одну старую такую уже с бородой шутку про одного профессора, который пришел к студентам, так и сказал: мне урезали зарплату, меня лишили премиальных, а у меня кредит. Поэтому знания сдать экзамен вам не помогут. Вот оно, понимаете, шутка бородатая, да есть некое что. Вот такое, ну, честное, житейское, знаете, вот какое оно есть. И поэтому Бог говорит: я хочу, чтобы вы были мудрыми. И мудрость, она приходит с опытом. Вот это очень важно. Знание плюс опыт равно мудрость. Вот почему дети должны все пробовать. Им нужно давать пробовать какие-то мастерские вопросы. Они должны применять свои знания. Потому что одно имя, что я закончил МГИМО, или я закончил там КГУ, или еще какой-нибудь, да, там институт, университет, этого может быть недостаточно. Должна быть реальная прикладная платформа, где ребенок и человек может применить свои знания. Почему? Потому что мы будем жить. И ты не ходить будешь всегда с дипломом по городу, но где-то ты должен будешь начать реализовывать себя. И я снова хочу вернуться, что все знать невозможно. Это абсолютный обман, это дилетантство, если кто-то начинает говорить, что он все знает. Поэтому обратите внимание, когда мы хотим, вот кто-то тянется, я самый умный. Ну как ты можешь быть самым умным, когда это невозможно? И, между прочим, в первом послании к Коринфянам, вообще еще во дни апостола Павла, 1 Коринфянам, 8 глава, и вот с 1 стиха здесь он поднимает эту тему следующим образом. Вот, он здесь говорит вообще, что об идоложертвенных яствах мы знаем, потому что мы все имеем знания, но знание надмевает, а любовь назидает. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает, так как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. Вот интересно, как он понимал эти вопросы, глубокий, богословский, идоложертвенное. Он потом ниже скажет, идол в мире ничто. И поэтому он мог спокойно покушать идоложертвенное мясо, которое, знаете, кто-то говорит, это как сегодня, например, кто-то верит, что там Пасха священная, а кто-то в это не верит. Атеисты, например, не верят, да, православные верят. И он ест себе спокойно, потому что, ну, так считает. А вот апостол Павел, он точно так же понимал, что когда что-то посвящали идолу, он говорит, да идол – это не что, это пустое место, а мясо – это мясо. Поэтому вот эта жертва идолу, она мне, ну, как сказать, она меня никак не делает ни лучше, ни хуже. Но, и потом он начинал применять знания. И вот это очень важно, что он не просто так говорит, знания надмевают.
Вы понимаете, что умный человек, он, ну, где-то там, оно же связано с самооценкой очень тесно. Ты один раз не в попад ответил, второй раз не в попад ответил, третий раз ты уже отвечать даже не хочешь. А ты один раз удачно ответил, угадал, второй раз удачно пошутил или сказал, и там все тебе подметили. Хопа, уже самооценка изменилась. Да, поэтому он говорит, знания надмевают. Почему? Потому что, когда нет мудрости, человек начинает унижать того, кто меньше знает. А особенно, если говорить о детях, начинается буллинг, начинается вот это, скажем, такое нехорошее отношение к другим. И, конечно, вот это плохо, что грех сделал нас людьми очень завистливыми, да, и люди начинают вести себя неподобающим образом. Вот поэтому надо постоянно учить доброму, учить хорошему. Я бы хотел вернуться к Соломону, потому что в книге «Екклесиаст» он интереснейшую мысль затронул в 11 главе. В 5 стихе он говорит так. «Как ты не знаешь путей ветра и того, как образуются кости во чреве беременной, так не можешь знать дело Бога, который делает все». Вот это очень важно понять. Для чего? Чтобы мы могли знать, что, во-первых, сколько бы мы ни учились, мы никогда не сможем все знать о Боге. Но по мере того, как мы будем практиковаться, мы будем много и больше знать о Боге. Но вот он привел простой пример. Как формируются кости во чреве беременной женщины? То есть твердая кость в мягких тканях. Или, например, зубы у детей. Они уже выросли, да? Но они маленькие. Растет челюсть, растет ребенок, растет зубик. Как это может быть? Это тоже интересная тайна, потому что он как бы как единица вроде бы вырос, но он продолжает расти вширь. Это удивительные вещи. Это мини-завод вообще зуб, потому что у меня друг-стоматолог, он удивлен вообще, что там ДНК в зубе есть. По зубу можно вообще определить и восстановить полное ДНК человека. Соответственно, мне понравилось выражение. Единственный путь к знанию – это деятельность, потому что деятельность приносит удовлетворение, деятельность приносит результат. И вот тут человек учится, делая ошибки, вставая, переделывая, он начинает достигать каких-то серьезных высот. Но нельзя к Богу относиться вот так, знаете, поверхностно, потому что, как он здесь подметил, ты не знаешь вот таких вещей. Да, сегодня говорят, что там продвинулись врачи в области репродукции, еще чего-то. Но все равно, кто с этим сталкивался, знает, что пожимают плечами во многих случаях. Потому что все это недоизучено. Какой-то технологии 5 лет, какой-то технологии 10 лет, какой-то технологии там 30 лет, но уже сегодня эту технологию перекрыли другими технологиями. Вот почему любовь, о которой говорил апостол выше, да, он как раз-таки подчеркивает и хочет нам донести, что любовь, она порой даже выше, чем знание, потому что любовь и мудрость, они ближе, чем любовь и знание. И почему это так? Это очень тоже важно понять. Объясню, потому что когда человек добрый, вот бабушки наши, да, например, или те, у которых нет образования, но они добрые, и они за жизнь стали мудрыми. И когда они любят, и они мудрые, человек никогда не знает, сколько у него будет, скажем, условно говоря, ну, сколько у бабушки классов образования. Или почему, например, бабушка не смогла завершить процесс своего обучения или образования. Этого никто не знает. А почему? Потому что, когда мы подходим вот к человеку, для нас важно, насколько он добр к нам, понимаете? Насколько он любит нас. И дети очень часто именно это и понимают лучше всего. Они понимают язык любви. Они не знают, сколько ты знаешь. Вот собака, я смотрю иногда, она идет с хозяином, и она не знает, глупый хозяин у нее или умный. Она идет, она ему верит, она его ждет, она его защищает, да? Но она не знает. Так и дети, они не знают. Но им все равно кажется, что родители намного умнее, чем они. И они самые умные. И тогда мы понимаем, что самый умный – это Бог. А Бог есть любовь. Поэтому любовь – это главное из того, к чему мы должны стремиться и чему мы должны научиться. Вот почему наш ребенок и мы должны постоянно, непрерывно учиться любить.
Любить природу, любить детей, любить родителей, любить знания. Вы понимаете, за всем стоит слово «любить». Уберите слово «любить», и любое дело превращается в муку. Посадите человека, которого гуманитарный склад ума за какие-нибудь вычисления, там, за таблицы, да он замучается. И посадите человека, который склонен к этому, если он это любит. И вот вопрос, как полюбить то, что иногда полюбить сложно. Вот мне понравилось выражение, которое гласит так. «Должно стремиться к знанию не ради споров, не для презрения других, не для выгоды, славы, власти или других низменных целей, а ради того, чтобы быть полезным в жизни». Поэтому мой канал, я там в описании так и написал. Я хочу быть полезным для людей. Если я кому-то принесу пользу, добрым словом, евангельской вестью, и это изменит его жизнь в лучшую сторону. Я уже не прожил жизнь эту зря. Когда человек тянет только на себя, ему, конечно, становится сложно. Я бы хотел процитировать несколько классиков наших. Лев Николаевич Толстой. Он сказал так. «Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памяти». То есть не зазубривание, а осмысливание. Вот поэтому Бог учит нас мыслить. Мыслить широко, как писал Бен Карсон. Мыслить глубоко, проницательно, да, мудро и так далее. А не просто зазубрил. Это нехорошо. Еще одна вещь. Максим Горький когда-то сказал. «Доказывать человеку необходимость знания – это все равно, что убеждать его в полезности зрения». Мне нравится, как они вот к простым вещам подходили изысканно. То есть знания нужны. Посмотрите, как они облегчают нашу жизнь. Когда ты чему-то научился, какие-то процессы ты начинаешь делать намного легче. Почему? Потому что ты научился. Может быть, тяжело в учении, но легко, как говорят, в бою, да? Поэтому учиться всегда трудно. Почему? Потому что мы начинаем создавать в мозгу новые нейронные соединения. Нет этих еще дорожечек. И отдельно можно сказать про слово «привычку». Как только мы сформируем хорошие привычки, один раздел, второй раздел, третий раздел, четвертый, все, человек сразу уже чувствует себя иначе. Появляется навык, а потом мы говорим, смотри, какой умный. Но подождите, у него появился навык, потом пришел ум. Да? Хорошая привычка. Это очень взаимосвязанный процесс. Вот на него бы стоит обратить свое внимание. Еще интересное есть слово такое, что если знания раздаются бесплатно, даже если они раздаются бесплатно, приходить нужно все равно со своей тарой. И когда ты это начинаешь понимать, тогда ты понимаешь и то, что говорит Христос в 25 главе Евангелия от Матфея про 5 мудрых дев и 5 глупых или неразумных в русском переводе. А в английском написано 5 stupid. То есть это, ну, кто знает, тот поймет. Знаете, как это умный поймет. Так вот, почему они были stupid, почему они были глупы? Потому что они в своих, скажем, запасах не имели того масла. Они все надеялись, кого-то возьму, попрошу и так далее. И получается, что, знаете, как у одного есть много инструментов, а у кого-то вообще ничего нет. Он всегда ходит, просит. Ну, такая вот философия. А зачем мне покупать? Мне там редко надо. Редко, не редко, но просит постоянно. И получается, что сегодня знания за деньги не купишь. Ну, как бы, но тем не менее образование стоит дорого. И как же быть? И вот поэтому я предлагаю ни в коем случае не пренебрегать именно знаниями, образованием. Это отлично, это должно быть. И я очень огорчаюсь в душе, когда, знаете, вот слышишь эти аналогии, что якобы верующие люди, они вот такие наивные, они недалекие. Как это глупо звучит? Почему? Потому что человек, который богобоязнен, он получает мудрость от Бога. Ну а тот, который закончил какие-то великие институты, но с ним жить невозможно, с ним говорить невозможно, разве это лучше? Поэтому все люди разные, и мы должны быть всегда людьми, наученными и Богом, и людьми. Это очень правильная позиция. И мне нравится, что говорит, опять же, Екклесиаст во 2 главе 26 стих. Посмотрите, вот этот человек мудрый был, поэтому я у него много чему позаимствовал и научился. Вот он делает вывод во 2 главе. Он, кстати, во 2 главе задает много аналогий. Он говорит, преимущество мудрости перед глупостью такое же, как преимущество света перед тьмой. То есть он
приводил вот эти примеры, мудрого тоже, говорит, не будут вечно помнить. Потом он говорит, я столько всего построил, я столько всего сделал. Ну, кому оно достанется? Ну, кто тот человек, который будет этим потом руководить? И он говорит, я не знаю, глупый он будет или умный будет, мудрый, не мудрый. Как это, говорит, меня все беспокоит, как меня это все угнетает. И после этого он говорит, ибо человеку, который добр перед лицом его, говорит о Боге, он дает мудрость и знание, и радость. А грешнику дает заботу собирать и копить, чтобы после отдать доброму перед лицом Божьим. А потом добавляет, и это суета и томление духа. Таким образом, что говорит Соломон? Кто перед Богом добр, Бог тому дает мудрость, знание и радость. И я хочу сказать, это и возможность обучаться, и мудрость, которая приходит с опытом, и радость вместе с этим. Потому что тот же Соломон сказал о чем? Что во многой мудрости, он как говорит, много печали. Во многой мудрости много печали. Почему дедушки, пожилые профессора, они не такие, знаете, как в детском садике? Ха-ха-ха, все, но он же все знает, ему весело. От того, что он знает, ему становится так грустно. Потому что он иногда будущего не видит. Потому что это знание, он видит, как это скоро разрушится. Он видит еще какие-то вещи, которые не увидишь вот таким глазом. И вот студент-первокурсник, да, сияет. И профессор, который носит в своей голове такие знания, иногда совершенно не имеет радости. Поэтому он говорит, когда Бог тебе даст мудрость, он тебе даст знание, мудрость и радость. Что очень важно. А когда человек радостный, когда он любящий, он совершенно по-другому себя ведет. И в завершении хотелось бы подвести итог. Так что все-таки, насколько важны наши знания? Очень важны. Я хочу сказать, дорогие, давайте будем учиться любить. Вот этот институт мы не закончим никогда. До смерти, до старости. И как хорошо, когда вот я спрашиваю молодую невестку. Вы пришли в дом, я говорю, как вас мама встретила? Она такая хорошая. Вы понимаете, когда... Она, может, не сказала еще в лицо, но она уже мне поделилась. Она говорит, она такая хорошая. Почему? Потому что она мудрая, да, женщина, и она любящая женщина. И абсолютно все равно, сколько классов она закончила, сколько институтов она закончила, сколько она там может чего в уме решить или еще что-то. Любовь и мудрость. Две вещи, которым мы должны научиться. Поэтому важна любовь. Второе. Давайте прививать и у себя любовь к знаниям, к новым знаниям. Вот чтобы мы каждый раз чему-то новому учить. А давай не, а почему давай попробуем? Я знаю, некоторые люди не любят, когда в телефоне происходит обновление. И там меняются какие-то виды, иконки, что-то слетает. Нет, не надо, ничего не трогай, не обновляй. А вы наоборот делаете это обновление, чтобы самому себе там новенькие эти дорожки в мозгу построить. А, подожди, так это же было. А, вот, все, понял. Понимаете, это не даст Альцгеймеру к нам подобраться близко и потом начать с нами жить. Ну и, конечно, будем просить у Бога мудрости. 1 Коринфянам. Апостол Павел, потрясающий Божий апостол, в 13 главе. Это глава о любви. В 8 стихе сказал такие слова. «Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся». Да, то есть либо закончатся пророчества, прекратятся, да. Дальше что говорит? «И языки умолкнут, и знание упразднится». То есть то, что знали 50 лет назад, сегодня... Ну, уже, понимаете, уже этим не пользуются. Уже новое, уже дальше пошли. А любовь и 50 лет назад, и 1000 лет назад, и сегодня – это самый большой дефицит. Потому что все говорят, я бы любил, если бы меня любили. И получается, никто и не умеет любить. Учимся, учимся, учимся, жизнь нас бьет, бьет, учит, воспитывает, а любви так и не приходит. А иногда приходит только какое-то озлобление. Вот поэтому я хочу, чтобы и мы, и наши дети не просто имели корочки, дипломы, степени, докторские, там, магистерские или еще какие-то, но чтобы мы имели мудрость от Господа и были наполнены любовью. И тогда у нас в жизни появится радость. Потому что сегодня ее так не хватает. А улыбка, она так красит людей. Даже пожилых, молодых, беззубых, любых. Понимаете, улыбающийся человек, он сияет счастьем, к нему тянет. Поэтому пусть нас Господь вот этим особым благословением благословит. Помолимся об этом. Отец Небесный, благодарны Тебе за Слово Твое.
за то, что ты дал Библию нам как учебник, чтобы мы учились, и мы потихонечку познавали тебя. Какой ты наш Бог, любящий, любвеобильный, мудрый. И я очень прошу тебя, Господи, дай нам мудрость свыше, которая сходит от тебя, для того, чтобы мы могли научиться любить. Любить тех, кто рядом с нами, любить природу, любить животных, любить детей. Чтобы мы, Господи, были людьми немножко другими, не такими, как люди, которые живут просто в этом мире. Пожалуйста, Господи, благослови наших детей, чтобы они не учились глупому, чтобы они не учились дурному чему-то, но чтобы они были защищены и получали знания от Тебя. Благослови, Господь, каждого, кто Тебя об этом попросит. И мы даже не сомневаемся, что Ты с радостью дашь знания и мудрости столько, сколько мы даже никогда бы не смогли себе и помечтать, потому что Ты нас любишь. Тебе за все честь и слава и хвала великому Богу. Аминь.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах.

0: Духовное наследие.
1: Через все романы Фёдора Михайловича Достоевского проходит одна важная мысль. Любовь без Бога – страдание. В его произведениях это даже не любовь, а судорожные конвульсии сдерганных людей. Это болезненная любовь. Любовь к мучительству и мученичеству. Жажда власти над другим любимым человеком и жажда собственного унижения. Это даже не любовь, это похоже на ненависть. Достоевский в своих произведениях показывает глубокое разъединение между людьми. Глубокая вражда, пропасть существует между мужчиной и женщиной. Подобно нежным уголькам загорается любовь, но подобно лаве из вулкана наружу вырывается раскаленная ненависть. «Любовь-то, — пишет подпольный человек из повести «Записки с подполья», — «любовь-то и заключается в добровольно дарованном от любимого предмета праве над ним тиранствовать». Молодой человек из романа «Подросток» говорит о Версилове. Неужели до такой степени он ее любит? Или до такой степени он ее ненавидит? Я не знаю. Но знает ли он сам? Любовь как ненависть. Ненависть как любовь. Достоевский показывает чудовищные противоречия человеческой любви. Так, например, князь Мышкин в романе «Идиот» говорит Рогожину: «Твою любовь от злости не отличишь». Зачастую любовь похожа более на низкие проявления животного инстинкта. Это уже страсть, это уже ненависть к любимому человеку, желание его гибели, его мук. «Я вас истреблю!» — такой бросает вызов Версилов Екатерине Николаевне. Князь Мышкин из романа «Идиот» размышляет о Рогожине. Он начинает понимать, что стоит тому жениться на любимой женщине, как через неделю он зарежет ее. Такие примеры из произведений Достоевского заставляют нас призадуматься над мыслями о том, что правы те люди, которые считают, что Достоевский – жестокий талант. Действительно, жестокое и ужасное, жуткое описывает он в человеке. Более ужасное, когда он описывает духовное разложение души человеческой, мрак человеческой души. Но описывая этот злой мир, описывая этот мрак души, Достоевский хочет выразить важную мысль о том, что с этим злом ни в коем случае нельзя смириться. Да, зло скрутило человека. Более того, сердце человека приняло это зло. И нужен рывок. Нужен полет, взлет. И этот рывок может совершить в человеке только Божья любовь. И в это Достоевский верит свято. Пред ним всегда стоял образ Христа, как пишет о нем критик Флоровский.
0: Духовное наследие.
1: Когда Достоевский показывает трагизм греховной жизни падшего человека, он это делает для того, чтобы была видна нужда человека в Спасителе. Да, действительно, когда мы не имеем благости и любви Божией, мы живем в некоем ужасе, в некоем кошмаре. Да, и действительно, какие перспективы ожидает нас в будущем? Так, например, Версилов говорит молодому человеку, своему сыну Аркадию Долгорукому, это роман «Подросток». «Я часто говорил Софье Андреевне, в начале соединения нашего, впрочем, и в начале, и в середине, и в конце, милая, я тебя мучаю и замучаю, и мне не жалко, пока ты рядом. А ведь умри, я знаю, я уморю себя казнью. В романе «Бесы» Лиза говорит Ставрогину: «Мне всегда казалось, что вы заведете меня в какое-то место, где живет злой паук в человеческий рост, и мы там всю жизнь будем глядеть на него и бояться». А вот как лаконично описывает свою будущую жизнь Дмитрий из «Братьев Карамазовых»: «Драться будем». Увы, к сожалению, как это похоже на отношения во многих семьях. Как гениально выражает это в своих произведениях Достоевский: «Без Бога человеческая любовь эгоистична, бесплодна. Она способна разрушать, губить. Без Христа далекие друг от друга люди так и остаются чужими. И все, что они способны делать, это покушаться друг на друга, мучить друг друга. Только во Христе далекие друг от друга люди могут иметь бескорыстную, жертвенную любовь. И если мы примем Божью любовь в наше сердце, Господь готов для нас совершить это». Старец Зосима в романе «Братья Карамазовы» стремится уподобиться образу Христа. «Братья, — говорит он, — не бойтесь греха людей, любите человека и во грехе его, ибо сие уже есть подобие божеской любви и есть верх любви на земле». На примере старца Зосима, та же Макара Ивановича, Достоевский показывает другой, прекрасный мир. В нем нет надрыва, надломленности, губительных страстей. В этом мире любит спокойно и искренне. Таким даром бескорыстной любви обладает Алеша Карамазов. Алеша любит ни за что, как говорит о нем Грушенька. Создавая образы святых людей, Достоевский хочет выразить важную мысль о том, что только в Боге человек может иметь истинную любовь. Эта любовь бескорыстна и жертвенна. Эта любовь служит другим людям. Эта любовь не унижается, а любит чувством собственного достоинства. Потрясенный любовью Божией, апостол Павел в послании к римлянам пишет: «Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Он умер за нас, когда мы были еще грешниками. Иисус Христос принял на Себя такую смерть, которая показывает силу Божьей любви, ибо только такая любовь может облагородить мир, может принести нам истинную радость и мир нашей семьи, нашей жизни».

Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Народ Библии. Вчера, сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
2: Мы продолжаем исследование нашей темы «Народ Библии, Израиль, вчера, сегодня, завтра». И сегодня я хочу поднять вопрос исторического плана. Но это очень важный вопрос. Вопрос того, является ли Божьим провидением тот факт, что на протяжении, что, в общем-то, евреи существуют, ну, если так разобраться, как нация, уже на протяжении 3500 лет. Вот. В принципе, такой довольно исторический рекорд. Есть ли в этом что-то от Бога? Или это случайное совпадение? Почему я об этом говорю? Я об этом говорю в связи с тем, что, начиная со второго века нашей эры, многие отцы христианской церкви исповедовали теорию, которая можно охарактеризовать или назвать современным языком как теология замещения. В чем здесь дело? Вот мы возьмем, например, трактат одного из первых христианских мучеников. Его звали Иустин. В католической традиции его считают чуть ли не одним из самых первых римских епископов и даже называют некоторые первым римским папой. Иустин, само, у него есть два разных, как говорится, прозвища. Вот его называют Иустин мученик, а также его называют Иустин философ, потому что он действительно был философом, римлянином, и обратился в христианство, и у него есть трактаты различные, и один из его трактатов носит название «Диалог с Трифоном против иудеев». Трифон – это один из эллинизированных евреев, который, не по словам Иустина, вот он его убеждает, тот не хочет принимать Иисуса. И в конце концов Иустин как бы, выходит из себя и начинает писать против иудеев, какие они упрямые, какая у них шея негнущаяся, да, жестоковыйные на старорусском, да, и вот то, и другое, и третье, и приходит к выводу, что вот Бог отверг вас, а на вашем месте Он воздвигает новый Израиль, церковь. Подобные мысли они идут, как я уже сказал, в произведениях многих отцов церкви. Если так посмотреть на римскую традицию, то идея церкви как нового Израиля очень хорошо прослеживается в трудах Августина, который в частности говорит и обосновывает этой идеей создание храмовости. То есть раз церковь – это Израиль, вернее, наоборот, Израиль – это церковь теперь, то у нас и храмы есть израильские, и левитское священство нам принадлежит, и первосвященник у нас есть. Кстати говоря, титул Папы Римского – это первосвященник. И вот это все, оно зиждется на августиновской теологии замещения. Ну, подобные мысли, они всегда были популярны в протестантизме. И в этом плане протестанты делятся на две группы. Одни протестантские богословы и направления именно вот так и исповедуют замещение, то есть Бог отверг Израиля, а другие проповедуют два стандарта и два пути. Вот путь Израиля ко спасению, а вот путь язычников ко спасению. И вот в этом заключается проблема. Фактически, на сегодняшний день мне приходится наблюдать столкновение этих двух экстремальных позиций. Либо Бог полностью евреев убрал на мусорку истории, либо евреи остаются избранными особой высшей расы, и у них есть свой путь ко спасению. А проблема в том, что, в общем-то, Библия ни о том, ни о другом не говорит, и мы это в предыдущих с вами лекциях хорошо увидели, что всегда вот библейская позиция, она-то посередине где-то находится. А этой середины-то у нас зачастую не хватает. Давайте именно поэтому я и хочу показать вам немножечко некоторые аспекты истории еврейского народа после разрушения храма. Почему я это делаю? Потому что для многих верующих известны факты того, что на протяжении, ну, как минимум, 1800 лет иудеи подвергались серьезным гонениям, особенно в Европе. Ну, например, иудеям запрещалось иметь землю. Что им разрешалось? Им разрешалось иметь дело с деньгами. Просто другого ничего не оставалось делать. Поэтому, в конце концов, вышли такие банкирские дома, как Ротшильды и так далее. Не потому что... Знаете, я часто такое слышу, а евреи, они такие умные, вот все так, не потому что они умные. Причина того, что евреи создали банки, было две. Первая причина, им ничем другим, им разрешалось заниматься буквально двумя вещами, за пределами гетто. Потому что их вообще не разрешали ни селиться с христианами. То есть города-то были как устроены, да, цехи. То есть цех сапожников, цех портных, цех кузнецов евреев не брали. Так, то есть, соответственно, ну и селиться нельзя, евреев селили всегда в гетто. Земли нельзя взять, туда тоже не пускают. То есть тот, кто в пределах гетто, он же и сапожник, то есть он только шьет для своих. А что мог еврей делать за пределами гетто? А он мог заниматься обычно законы той же Франции средневековой, Англии средневековой. А две вещи – медицина и финансы. Вот. А почему финансы? А потому что они, оказывается, быстро… Ну, то есть, допустим, идет торговля, да? Идет купец что-то закупить. Он берет с собой золото, чтобы расплатиться. Его по пути встречает шайка разбойников и золото отбирает. А потом вдруг обнаружили, что если этот купец придет к еврею и договорится с ним, еврей напишет письмо, да? Авраам из Гамбурга напишет своему родственнику, Хаиму из испанской Севильи или с египетской Александрии письмо. Если к тебе придет вот этот вот Джон Смит, то ты ему, пожалуйста, отпусти товара на сумме такой-то, такой-то. Понимаете, это были вот таким образом возникли первые банки. Встречает разбойник этого Джона Смита, давай золото. А нет у меня золота, у меня только бумажечка, и только мне по этой бумажечке отпустят. Понимаете, вот так оно все возникло. Но возникало это все не на пустом месте. Например, одалживать деньги надо. Христиане не хотели одалживать и под проценты заниматься. Евреям отдали. Пусть еврей мучается, пусть еврей будет плохой, когда он будет одалживать под проценты. И вот таким образом развивался вот этот вот стереотип еврея, как что-то такое вот. Поэтому, в общем-то, было известны факты гонений на евреев. И вот многие христианские богословы пытались эти гонения как-то библейски объяснить. И вот часто приходится читать вот нечто подобное и объяснение. «Если не будешь», это Второзаконие, 28 глава, «Если не будешь стараться исполнять все слова закона сего, написанные в книге сей, и не будешь бояться сего славного, страшного имени Господа Бога твоего, то Господь поразит тебя и потомство твое необычайными язвами, наведет на тебя язвы египетские, которых ты боялся, всякую болезнь, всякую язву, Господь наведет на тебя, доколе не будешь истреблен». Этот текст применяется очень многими христианскими богословами как объяснение того, что вот евреи страдали, они страдали, потому что не послушались Бога, не приняли Иисуса. А вот, оказывается-то, Голокост пришел, истреблен вот это вот исполнение, понимаете? Ну, мы уже видели, к чему приводятся тексты вне контексте, поэтому давайте задумаемся, а действительно ли Бог намеревался уничтожить евреев? То есть, если мы мыслим рамками теологии замещения, что евреев больше нет, Израиля больше нет, а вместо него церковь, то как так получилось, что прошло с момента отвержения евреев Богом, так называемого отвержения евреев Богом, уже почти 2000 лет, они все еще есть. Как это им так удается? Такие хитрые, что и Бога могут обхитрить. Ну, давайте приведем несколько примеров, в которых мы явно видим, как Бог реализует свои намерения. Но давайте посмотрим, например, вот такой народ аммонитяне. Кто они такие, многие знают, да? Это потомки Лота в результате его инцеста с одной из его дочерей. И большой любовью к Богу они не отличались. Более того, были всегда враждебно настроены Божьему народу. Ну и когда Иуда ушел в плен вавилонский, то они, конечно же, были очень рады этому. В частности, аммонитяне, они явились катализатором диаспоры. Если вы почитаете книги пророка Иеремии, то там интересно рассказывается, что произошло в Иудее после разрушения храма. Когда Навуходоносор ушел, он же всех в плен не забрал. Он оставил народ земли и поставил Гадолию губернатором. То есть Навуходоносор не планировал оставить Иудею полностью без евреев. Он просто, ему надоели эти цари, которые с Египтом все время в союз ходят и так далее. Понимаете, он

египетская диаспора. То есть аммонитяне к этому напрямую причастны. И поэтому Иезекииль говорит эти слова. «Скажи пророчество сыном Амоновым, слушайте слово Господа, как говорит Господь, за то, что ты о святилище моем говоришь». Ну, правильно сказать, ха-ха, то есть насмехаешься, потому что она поруганная, земля Израилева, что она опустошена, то вот я отдам тебе в наследие, тебя в наследие сынам Востока, и построят у тебя овчарни свои, и поставят у тебя шатры свои, и будут есть плоды твои, пить молоко твое, сделаю раву стойлом для верблюдов, а сынов Амоновых пастухами овец. И узнаете, что я Господь. Вы где-нибудь аммонитянина не встречали? И не встретите. Все, что от аммонитян осталось, это то, что мне лично удалось проскапывать. Там вот столько-то кирпичика от этих городов аммонитских. Понимаете? А то, что написано «будут овчарни», так это я очень хорошо себя знаю, я бываю. Что такое Хашимитское королевство Иордания, я очень хорошо знаю, я там не раз бывал. И как оно образовалось, я тоже знаю, что это было до 1918 года. Это была пустыня, по которой ходили бедуины с верблюдами. И там таки живут коренное население Иордании. Это бедуины. И столица Иордании – Амман. Она таки была стойлом для верблюдов. Пока не пришли англичане, там была проблема в Саудовской Аравии, в Мекке. И он забрал Хашими, отца короля Хусейна и нынешнего короля Абдалы. Англичане забрали его в Иорданию, и вот выбрали это место, это поселение бедуинское, там построена была столица Амман. То есть пророчество исполнилось в точности. И сегодня в Иордании живут, на территории сынов Амоновых, живут бывшие арабы из Саудовской Аравии, бедуины и палестинцы. Никаких аммонитов. Ну, может быть, вы встретили кого-то по национальности филистимлянин? Все, что мне приходилось увидеть, это вот в районе Ашкелона, в районе Кирьят-Гата, это израильские города сейчас, там раскопки, там сейчас собирают все, что от филистимлян остались. Осколки посуды, явно греческих форм, показывающих их происхождение с островов Эгейского моря. Там плуги, всякие другие орудия труда. Но ни одного филистимлянина живого я не видел, только скелеты видел. Кости, вернее, разбросаны. И вот вам пророчество. Написано, я простру руку мою на филистимлян, истреблю критян, уничтожу остаток их на берегу моря, совершу над ними великое мщение, наказаниями яростными узнают, что я Господь. Филистимляне после нашествия Навуходоносора на Иудею, от них ничего не осталось. Ну, может быть, вы видели вавилонян живых? Вот что будет с вавилонянами сказано. И Вавилон
краса царя.

царств, город Халдеев будет неспровержен Богом, как Содом и Гоморра, не заселится никогда, и даже аравитянин своего шатра там не раскинет. Будут там обитать звери пустыни и так далее. Единственное, кого вы можете встретить, это людей, которые называют себя ассирийцами. Но это никакого отношения к вавилонянам не имеет. Неправильное название. Ассирийцы – это потомки сирийских христиан, разговаривающих на арамейском языке. Отношение к царям там Тиглату-Пилезару или Ашурбанипалу у них никакого нет. Поэтому ни ассирийцев, ни вавилонян, злейших врагов Израиля, сегодня днем с огнем вы не найдете. Эти народы не существуют. Ну, вы меня спросите, а что, Бог их просто вот изничтожил и истребил? Нет, никакого геноцида не было. Есть очень простой процесс, называется ассимиляция. Вот, посмотрите, например, на, ну, возьмите любых жителей американского континента. Я не говорю про США, я говорю любую страну возьмите. Возьмите Перу там, или Колумбию, или Мексику, или Венесуэлу. Спрашиваешь мексиканца, ты что-то знаешь о своих предках? Ну, кто-то там в каком-то году, 1500 каком-то, приехал из Испании, а потом какие-то индейцы, а потом то, другое, третье. Все! Понимаете? Он испанец? Нет, он не испанец. Он мексиканец. Но все те народы, которые там, они ассимилировались, понимаете? А через что они ассимилировались? Что такое мексиканская нация, а есть там и все-таки местные индейцы в Мексике? Оказывается, очень легко увидеть. Ассимиляция происходит через религию. То есть тот, кто католик, тот и мексиканец. Пусть у него там есть индейцы в роду, кто угодно. А вот те, кто в деревнях там живут, индейцы, так у них и верование соответствующее. Понимаете, в чем дело-то оказывается? То же, что я вам говорил с десятью коленами Израиля. Они ушли в этот плен, так как они уже были язычниками, то никакой связи уже с Богом они не имели. А, соответственно, что ему мешает жениться на соседке, которая там верит в какого-то Мардука? Поженились, стали, поставили себе дома какого-то Ваала там, Мардука. Вот там поклоняются их дети. Пошло, что будут помнить? Ничего помнить не будут. Религия, вера отцов является основным фактором, с помощью которого человек либо ассимилируется в окружающие народы, либо продолжать будет существовать в своей идентичности. В чем проблема с стихом, который говорит нам об истреблении еврейского народа? Возьмем Второзаконие 28:61, где якобы написано: «Пока не будешь истреблен», и посмотрим Римлянам
11 глава. Вы видите, что необычно? Обычно люди рассуждают так. Ага, в Ветхом Завете евреи были избранными, в Новом Завете они не избраны. Посмотрите здесь, Ветхозаветная книга говорит, будешь истреблен, а Новозаветная книга, Павел говорит, неужели Бог отверг народ мой? И отвечает, нет. И дальше подчеркивает, не отверг Бог народа своего, которого он наперед знал. Так вопрос возникает теперь. Какова же роль еврейского народа сегодня, если он еще существует? Это совпадение или как эти исторические факты и пророческие исполнения интерпретировать? Об этом в следующей части нашей лекции.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: А я на Тебя, Господи, уповая. Я говорю, Ты мой Бог.

0: Программа «Независимость». Юлия.
1: Первое употребление алкоголя у меня случилось, наверное, лет в 5-6. Мои сестры пришли в гости, и у них остались недопитое в рюмках какое-то вино. Ну, что-то было красное такое. Я попробовала, и мне очень понравился этот вкус, на самом деле. Потом я узнала, что это была Изабелла, там, через какое-то определенное время. Вот. В школе, в общем, так, выпивать я начала где-то лет в 13. Это началось в школе, и был выпускной вечер. И мы пошли все гулять после 8 класса. И ребят предложили купить там какого-то вина Аркацители, что-то такое в этом роде. Я сказала, что, знаете, Аркацители – это вода, и пить его, ну, не имеет смысла. Вот, на самом деле, я только сейчас понимаю, что я уже тогда понимала, что, знаете, вот от вина вообще толку никакого не будет, как мне казалось на тот момент. В общем, я начала пить где-то лет в 13, после 8 класса так сложились обстоятельства, что мне не удалось пойти учиться дальше. Я поступила в ПТУ, в торговое училище, на профессию продавец-кассир. И там, можно сказать, что оттуда началось такое уже достаточное употребление, то есть уже так конкретно. То есть мы собирались после учебы, во время учебы и выпивали. И у меня на тот момент не было никакого, знаете, ощущения, что это, ну, что это очень страшно, потому что выпивали все, и мое окружение говорило, что до молодости все пьют, это все нормально. После окончания училища я пошла работать по распределению в магазин, и там все это, в общем, понимаете, все это стало усугубляться, но я не замечала этого. То есть я выпивала с своими подружками, там появились, естественно, какие-то приятели, у меня начались уже такие... Употребление началось, знаете, не по одному дню, а по два, по три дня. Первый раз у меня случился провал памяти, чему я очень удивилась, потому что я проснулась, я была одета, меня это очень удивило, на самом деле. Я не могла понять, почему это, что это со мной. Вот. В 19 лет, где-то 18-19 лет я вышла замуж. Мой муж очень сильно употреблял алкоголь. То есть я считаю, что он был алкоголиком, конечно, вообще законченным. Я предлагала ему кодироваться, но пила, можно сказать, что наравне с ним. Мы прожили 1,5 года, и я с ним развелась, потому что я уже не могла больше с ним жить. И вот в 23 года, в общем, с 23 до 28 лет, я помню, знаете, вот у меня провал. Я не помню вот этот отрезок своей жизни. То есть какие-то такие очень редкие воспоминания, но в основном это отходники, запой, отходняк, там увольнение на работу, прием на работу. И вот так вот все в таком духе. В общем, постоянная там смена партнеров. В общем, я могу сказать, что половину из них я не помню. В общем, я могу сказать, что последние вот эти вот 5 лет, наверное, с 23 до 28, это было для меня адом. Самые тяжелые, наверное, были последние 2 года, потому что я уже понимала, что я не могу сама справиться. Я переходила, понимаете, мне постоянно казалось, что я могу контролировать алкоголь. Я переходила с водки на коньяк. Я помню, перешла с водки на коньяк, и мне 2 дня удавалось держаться, да, то есть пить его. Потом я ушла в такой глушащий запой, что еле-еле из него вообще выкарабкалась. Я переходила с водки на пиво. Я говорила на работе, что я закодировалась, после работы выпивала бутылку пива. Мне все казалось, что у меня нет проблем. Мне казалось, что я могу контролировать. И вот у меня был последний запой, когда, как сказать-то, я не знаю, в общем, все... В общем, на протяжении всего этого времени все это сопровождалось, знаете, вот описанные диваны. У меня начались первые признаки белогорячки. То есть мне ко мне на постель садился какой-то мужчина, все время звал меня куда-то. В общем, я боялась телефонных звонков, я боялась стука в дверь. Там, я помню, было на улице +28, я закрывала балкон, мама говорит, ну так жарко, открой, мне казалось, что за мной хотят прийти. В общем, знаете, на самом деле это было адом. И в последние моменты, вот перед тем, как уже бросить пить, знаете, я отложилась, выпивала, говорила, Господи, ну сделай так, чтобы я умерла. Я не умирала, то есть ничего этого не происходило. И я так катилась дальше. И, понимаете, у меня муж понять человек, который это пережил. То есть все вот эти вот, понимаете, я могла пережить физические муки. То есть все это можно пережить. Но состояние вот душевное, Это неописуемо ни с чем. Это страх, это кошмар. Ну, это просто кошмар просто. Я легла на диван, такая, говорю, господи, ну сделай хоть что-нибудь. Вот в первый раз я тогда просто попросила о помощи на самом деле. Через некоторое время я встретила свою знакомую, которая знала мои проблемы. То есть я с ней не так по-женски чем-то делилась. Она мне дала телефон человека, который на тот момент не пил 5 лет. Она мне дала его телефон, я ему позвонила. Я проговорила с этим человеком по телефону 2 часа, он мне рассказал о себе. И его рассказ очень был близок к моему. То есть те же, знаете, тот же описанный диван, те же состояния отходника, то же состояние безотходности. Я могу сказать, знаете, вот у меня в последнее время уже было состояние, знаете, вот жить не хочется и умереть страшно. Но уже по-другому просто невозможно. Я не знала, как по-другому. И он мне дал адрес и рассказал мне о сообществе, в которое он ходит, сообщество анонимных алкоголиков, где он уже трезвится несколько лет, и через несколько дней я туда пришла. Когда группа началась, я заплакала. Меня встретили с таким теплом, что вот я почувствовала, что я среди своих, вот это вот было самое важное для меня на тот момент. Я стала ходить на группу только потому, что я очень боялась запить, только для того, чтобы остаться трезвой. И когда я приходила, я видела людей, у которых больше стаж трезвости намного, чем у меня, там, люди 5 лет трезвости, 7 лет трезвости. Мне это вообще казалось гигантским, гигантским стажем. Мне казалось, что это вообще невозможно. И люди оставались трезвыми, несмотря ни на что. Вот это меня цепляло. То есть люди хоронили близких людей, хоронили там своих родственников, жен, детей, матерей, и оставались при этом трезвыми. Мне казалось, что это вообще, ну, это просто нереально. Вот, я подходила, спрашивала их опыт, они делились своим, и то, что они говорили, было очень-очень близко мне. И это, конечно, вот это чувство сопричастности, оно очень сближало. И я ходила на группы вот так где-то на протяжении 4 лет. Я оставалась трезвой на протяжении 4 лет, но в какой-то момент я почувствовала, что мне все хуже и хуже становится. Я не понимала, в чем дело. И я обратилась за помощью. То есть настал такой переломный момент. Или я пойду пить, потому что я оставалась трезвая. Но у меня были также страхи, у меня были обиды. Я чувствовала себя плохо, я была озлоблена на мир, и все вокруг казались врагами. При этом я оставалась трезвой, потому что мне такая трезвость совершенно не нужна. Я лучше буду пить. И я обратилась за помощью. Я обратилась к человеку, у которого есть опыт работы вот по этим шагам. Потому что я видела, что человек... обретает, у человека горят глаза, знаете, она чувствует себя спокойно, у нее нет страхов. Вот это меня на самом деле притягивало. Для меня на тот момент это было самым важным. Потому что мне казалось, что я сейчас пойду уже пить, все уже был полный край. И я начала работать по этим шагам. Я начала выполнять домашние задания, которые мне давались. И это принесло результат. Это стало давать результат. На сегодняшний день есть ощутимая разница между тем, что я пришла, какой я пришла, абсолютно полной разваленной, абсолютно без надежды, без веры, без желания жить. И на сегодняшний день я имею людей, которые всегда придут мне на помощь. Вот это для меня самое ценное. Я имею надежду, я имею веру в то, что я не одна, что мне что помощь всегда приходит, когда нужна на самом деле. И я могу сказать, что вот это сообщество – это моя жизнь сегодняшняя. Но это действительно так.
0: Если у вас или ваших близких есть алкогольная зависимость, найдите группу анонимных алкоголиков или программу «12 шагов» в вашем городе. Нигде вас так не поймут, как там. Вместе бороться легче. Вы также можете обратиться в реабилитационный центр «Ковчег». Здесь помогают алкоголю и наркозависимым. И помните, ваша жизнь может измениться к лучшему.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Радуйтесь! Господь всегда рядом!
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте, с вами Виталий Олейник. И этой программой мы начинаем цикл бесед, посвященных такой интереснейшей теме, как соотнесение науки и религии. Этот вопрос в Советском Союзе всегда вызывал бурный интерес и ожесточенные споры. К сожалению, нужно признать, что информации не доставало. Поскольку государство в существенной мере занималось фильтрацией источников, первоисточников по религии, и предлагало только информацию, которая соответствовала идеологической направленности государственного строя, мы во многом были лишены возможности объективно смотреть на этот очень важный и интересный вопрос. Как соотносятся между собой наука и религия? Сегодня мы поговорим с вами о том, как соотносятся между собою наука и Библия, и христианство. Разговор мы начинаем именно с Библии и христианства, поскольку это наиболее близкие к нашему мировоззрению понятия и явления. В будущем мы планируем сравнивать подход к обретению знаний и методологию обретения знаний в других религиях. Мы попытаемся посмотреть, как на этот вопрос отвечают представители разных мировоззренческих систем. Но сегодня поговорим о Библии и христианстве. Существует два очень широко распространенных мифа по этому вопросу касательно науки и касательно Библии, с другой стороны. Первый миф, миф о науке, можно сформулировать так. Наука – это безличностная интеллектуальная машина, выдающая абсолютную истину. Когда в Советском Союзе звучала фраза «наука доказала», это было самым мощным, буквально несгибаемым аргументом. Считалось, что в действительности наука представляет собой некую безошибочную систему, куда можно ввести ваш вопрос, и которая дает абсолютно точный, фактологически подтвержденный ответ. Это, как мы убедимся сегодня, миф. Наука не является безличностной интеллектуальной машиной, выдающей абсолютную истину. Возможно, вы скажете, конечно же, кто с этим будет спорить. Но когда мы начнем рассматривать какие-то утверждения, которые почитались уже доказанными в рамках идеологии Советского Союза, вы убедитесь в том, что вот этот вот миф в действительности подспудно живет во многих из нас. Второй миф касается Библии. Согласно этому мифу, Библия представляет собой сборник народного творчества, сборник мифов, легенд, песен и отражает первобытный донаучный уровень мышления. Это, как мы покажем, также является мифом. Вначале поговорим о сути науки. И для этого я буду ссылаться на книгу Айзека Азимова, который называется «В начале». А в этой книге он пытается предложить научный разбор или критический подход к первым 11 главам книги «Бытие» в Библии. Так вот, в предисловии к своему разбору он немного посвящает времени рассуждениям о том, какова суть науки с одной стороны и Библии с другой стороны. И вот, говоря о науке, он высказывает следующие три очень важных, на наш взгляд, положения. Первое. Существует разница между гипотезой, теорией и фактом, которую, эту разницу, многие, да, пожалуй, и большинство, не понимает достаточно ясно. Разница между гипотезой, теорией и фактом. Второе, о чем он говорит, заключается в следующем. Научное мнение – это мнение большинства ученых. Иными словами, если та или иная теория получает поддержку большинства ученых, она и становится рабочей теорией. Она и воспринимается, эта гипотеза, как закон. Она попадает в книги, она попадает в учебники, систему образования, и затем уже больше никто и не задает вопрос о том, а как получилось так, что этот взгляд стал почитаться научным. Азимов говорит о том, что механизм здесь очень прост. Если большинство из ученых «за», значит, это и есть наука. Если большинство против, а меньшинство согласно и пытается доказать, значит, это не научное мнение. И, наконец, третий постулат, который он раскрывает и показывает, заключается в следующем. Научное мнение изменчиво. Научное мнение изменчиво. Давайте подробнее поговорим об этих трех. Какова разница между гипотезой, теорией и фактом? Обратимся к этимологии этих слов. Гипотеза – слово греческое, и оно буквально означает предположение, догадка, умозрительное положение. Гипотетический – это гадательный, предполагаемый, говорит Владимир Даль. Гипотеза, по сути, представляет собой идею, которая просто возникла для попытки описать что-либо. Гипотеза – это догадка. Далее, уже на ином уровне появляется термин, который звучит как теория. Опять же, слово греческое и означает умозрение, умозаключение, вывод из чего-либо. Теория, в отличие от гипотезы, уже проверена логикой. Для того, чтобы гипотеза превратилась в теорию, следует использовать логический аппарат. И когда этот процесс прошел, то тогда теория уже выдержала какую-то критику, она уже имеет какое-то обоснование. И, наконец, далее, третий термин «факт», слово латинское, слово «фактум», сделанное, свершившееся, обозначает просто, попросту знание, достоверность которого доказана, то, что в действительности произошло, свершенное, увиденное и подтвержденные, засвидетельствованные. Так вот, как мы сказали в начале, для большинства из нас между этими тремя терминами нет в нашем мировоззрении большого различия. Между тем, это различие является определяющим. Когда мы, например, говорим об эволюции в противовес идее о сотворении, как мы обозначили бы эволюцию? Это гипотеза, это теория или факт? В Советском Союзе на этот вопрос чаще всего отвечали, используя третий термин – факт. Эволюция – это факт. То, что это не может быть именно так, достаточно очевидно. Факт, согласно этимологии, это то, что можно наблюдать, то, что можно засвидетельствовать. До сих пор в лабораторных условиях, ни в лабораторных условиях, ни в жизни вокруг нас эволюция, макроэволюция, как процесс возникновения и развития жизни, никем не был засвидетельствован, не был зафиксирован и не был показан. Поэтому теория эволюции, она может рассматриваться как теория. В иных случаях, в иных своих положениях просто как гипотеза. Но поскольку эти понятия часто подменяются и между ними не видят разницы, это приводит к серьезным проблемам. Когда, например, берется какое-то библейское утверждение и противопоставляется эволюционной теории. Причем подразумевается, что эволюция – это доказанный факт. Методологически это является грубейшей ошибкой. Нельзя сопоставлять, желая ответить на вопрос, что есть истина по тому или иному поводу, Библию и теорию эволюции. Можно сопоставлять, для того чтобы выяснить, истина ли Библия, Библию с точно установленными фактами. И мы надеемся, что в будущем мы сможем поговорить об удивительных фактах, научных фактах, которые были записаны в Библии за многие столетия до того, как ученые нашли существование и наличие этих явлений опытным научным путем. Приведем такой пример, который показывает второй момент, предлагаемый Азимовым в своей книге в начале, то есть научное мнение – это мнение большинства. Грегор Иоанн Мендель в 1865 году открыл законы наследственности. Его принципы до сих пор используются в генетике. Однако, когда он предложил эту идею, она не пользовалась популярностью. Фактически, большинство ученых того времени отвергли эту теорию. Распространенной была иная теория. Человека по имени Жан-Батист Ламарк. Он предложил идею наследования приобретенных признаков. Грубо говоря, если, как в повествовании о Маугли, собаке отрезать хвост, то ее дети будут наследовать этот приобретенный признак. В то время ламаркизм был общепринятой теорией, а идеи Менделя отвергались большинством. Так случилось и в Советском Союзе. Вавилов Николай Иванович, который был последователем учения Менделя, автор ряда важнейших открытий в области генетики, член и почетный член многих зарубежных академий и обществ, в том числе Американского ботанического общества, который арестован был в 1940 году и скончался в заключении, его взгляды большинством не принимались в Советском Союзе. А популярными были взгляды Трофима Денисовича Лысенко, который утверждал возможность наследования приобретенных признаков и перерождения одного вида в другой. Причина была проста. Сталин разделял идеи ламаркизма. Большинство в Советском Союзе считало, что прав Лысенко. Сегодня ламаркизм отвергается как абсурд, и ясно, что Мендель был прав. Таким образом, очень важным является понимание того, что научное мнение часто – это просто мнение большинства, а оно, в свою очередь, формируется благодаря социальным, экономическим, политическим и иным предпосылкам. Ну и последний важный момент – это изменяемость научного мнения. В прошлом или в позапрошлом столетии одним из ученых была высказана идея дрейфа континентов. Если мы посмотрим на Африку и на Южную Америку и сравним линию береговую, линию побережья океанского, мы видим, что они очень схожи. Была выдвинута идея о том, что, возможно, когда-то это был единый материк, а затем они разошлись. Тогда эта идея около 100 лет назад не была принята. Сегодня же она считается научной идеей. Итак, сегодня мы начали с вами разговор о науке и религии. Главным образом говоря о том, что представляет собой наука. В будущих наших программах мы поговорим о природе Библии, поговорим о научных утверждениях в ней и о многих интереснейших вопросах, о том, например, как произошла жизнь на нашей Земле, эволюционировала она или нет, и так далее. С вами был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.
2: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
0: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами.

0: «Вопрос ребром». Ведущая Велина Парфенова.
1: Время – бесконечно развивающаяся материя, за которой невозможно угнаться. Вероятно, вы уже испробовали все. Всевозможные будильники, расписание дня, вплоть до того, что переводили часы немного вперед, чтобы все успеть. Но безуспешно. Отсюда напрашивается вопрос – так как же все-таки все успеть? Если вы не успеваете сделать то, что запланировали, обязательно проанализируйте. Почему? Сделайте выводы. Может быть, вы зашли в Инстаграм на минуту, а так вышло, что на все 15. Чем меньше вы будете отвлекаться, тем больше вы успеете сделать. И, конечно, всеми нами любимая фраза «сделаю завтра». Запомните, ни в коем случае не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня. Завтра может быть поздно, и завтра появятся другие дела. К сожалению, мы делаем так практически каждый день, а потом ругаем время за то, что ничего не успеваем. Также очень важно не брать на себя больше, чем ты можешь сделать. Набрать кучу обязанностей просто, а вот выполнить их порой бывает очень тяжело. Взяв на себя больше, чем следует, можно лишиться не только времени, но и здоровья. Так что будьте предельно осторожны и учитесь говорить «нет», когда это необходимо. Не бойтесь просить помощи. Очень часто, когда вы не успеваете съездить в магазин, приготовить еду или убраться, стоит попросить помощи у родных и друзей, и тогда у вас появится больше времени. К сожалению, время от нас не зависит, от него зависим мы. У нас бесконечные дела, суматоха. А вы когда-нибудь задавались вопросом, на что вы тратите свое время? Когда в последний раз вы были счастливы? И сколько минут вам для этого нужно? А может, ты счастлив сейчас? Занимаешься ли ты тем, что тебе действительно нравится? Находишься ли с теми людьми, кто делает тебя счастливым? Сколько времени ты проводишь с тем, кто не оставляет тебя ни на одну минуту? Время не играет с людьми в догонялки, а мы все бежим и бежим за ним. Вот оно, сейчас, в эту минуту. Бери и пользуйся, расставь правильно свои приоритеты. Это была программа «Вопрос ребром». Если у вас есть вопросы, пишите нам.

0: Радуйтесь всегда в Господе.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас споет группа «Кредо». Руководитель – Любовь Гусева.

0: Хлеба на земле.
1: Ведущий Алексей Бритов.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем разговор о жертвах, и сегодня мы вплотную подошли уже непосредственно к ним и рассмотрим один из видов жертв, который назывался «жертва всесожжения». В гостях у нас Виталий Алиник. Здравствуйте, Виталий Иванович.
3: Добрый день.
2: А что это за жертва всесожжения? Чем она отличалась от других и для чего она нужна была? Как она указывала на Иисуса Христа? Пожалуйста, разъясните нам.
3: Давайте начнем со знакомства с текстом. Это книга Левит, 1 глава, первые 9 стихов. «И воззвал Господь к Моисею и сказал ему из скинии собрания, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда кто из вас хочет принести жертву Господу, то если из скота приносите жертву вашу из скота крупного и мелкого, если жертва его есть всесожжение из крупного скота, пусть принесет ее мужеского пола, без порока, пусть приведет ее к дверям скинии собрания, чтобы приобрести ему благоволение пред Господом». И возложит руку свою на голову жертвы всесожжения, и приобретет он благоволение во очищении грехов его. И заколет тельца пред Господом, сыны же Аароновы, священники, принесут кровь и покропят кровью со всех сторон на жертвенник, который у входа скинии собрания. И снимет кожу жертвы всесожжения и рассечет ее на части, сыны же Аароновы, священники, положат на жертвенник огонь и на огне разложат дрова, и разложат сыны Аароновы, священники, части, голову и тук на дровах, которые на огне на жертвеннике, а внутренности жертвы и ноги ее вымоет он водою, и сожжет священник все на жертвеннике, это всесожжение, жертва, благоухание, приятное Господу». Очень много технических деталей. Как это нужно было принести, как разделать, как расчленить, как сжечь. Вот это все при чтении очень многим представляется
2: бессмысленным, ну,
3: делом неблагодарным.
2: Ну, да. Да.
3: Вкладывать время, силы в попытки вот это все, во-первых, читать, потом попытаться это как-то систематизировать, осмыслить, понять, осознать. Все это очень часто остается лишь только на долю специалистов, кто пишет богословскую или диссертацию, или что-нибудь еще вот делает в качестве профессионала. К сожалению, большинство христиан эти странички просто
2: пролистывают.
3: Я говорю «к сожалению», потому что, как мы упомянули в прошлый раз, жертва,

0: открываются детали, которые имеют смысл, которые имеют внутреннюю логику. И, главное, для христианина имеют и прообразное исполнение. Попытаемся сегодня сделать хотя бы общий обзор, потому что, заверяю вас, одной только этой жертве можно было бы посвятить 8 встреч, 8 программ. Нам хотя бы сегодня увидеть общую картину и отметить некоторые из деталей, которые имеют значение. Ну, в первую очередь, вот что сказано. В первой главе, во втором стихе, «Объяви сынам Израилем и скажи им, когда кто из вас хочет принести жертву Господу».
1: Угу. То есть это по личному желанию приносилось, что ли, вот
0: да.
1: эта жертва?
0: Оказывается, жертва всесожжения, она не является предписанием. Если хочешь принести, то вот надо сделать именно так. Но ты решаешь. Хочешь или не хочешь. То есть жертва, всесожжение не есть обязанность, а желание человека, она добровольно приносится. Это инициатива, исходящая от самого человека. И это первая, очень важная составляющая. Это первая составляющая вести жертвы всесожжения. В книге Второзаконии, в главе 30, в 19 стихе, эта мысль сформулирована так. Это то, вот чему учит жертва всесожжения. 30 глава, стих 19. «Во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». То есть Господь рекомендует, советует, предлагает, но Он никогда не принуждает человека Ему служить. Описание жертв и всего жертвенного служения, так подробно изложенного в Торе, в Пятикнижии Моисеевом, начинается с выбора человека. Первая жертва, которая здесь описана, это именно свободный выбор. Это всегда важно помнить. Свобода выбора, которая дарована Творцом сознательным, разумным существам, является незыблемым основанием взаимоотношений между Богом и человеком. Здесь нет принуждения к служению. Это именно свободный выбор. Это первый урок. Теперь, когда мы смотрим вообще на сам термин «жертва», да, на сам термин, который описывает жертву всесожжения, то сама этимология этого термина, она открывает нам очень многое о смысле. Слово «жертва» является переводом древнееврейского «корбан». «Корбан». Те, кто читал Евангелие, сразу узнают и один отрывочек из учения Иисуса Христа. Да. Так вот, «корбан» – это термин, образован от корня «карав», главное значение которого – «близкий». Таким образом, жертва понимается как средство приближения человека ко Всевышнему, и сам процесс принесения жертвы должен приблизить и мысли, и чувства человека к осознанию и восприятию божественного. То есть жертва – это способ соединения. Приближение нужно там, где двое пока поодаль друг от друга. И Священное Писание повествует нам о том, что, к сожалению, грех человека – беззаконие человека, они удалили его от Творца, от источника жизни. Жертва представлена как способ приблизиться к Господу.
2: Далее в программе.
0: Есть в Священном Писании такое понятие, как «заключать завет». Это дело общечеловеческое.
1: Человеческие жертвоприношения никогда в Библии не поддерживались.
0: Мы не забываем, что это его личное желание. В аварии вдруг закончится моя жизнь, и я не успею покаяться.
2: Небо на земле.
0: Еще один термин – это жертва всесожжения. Термин «всесожжение», он довольно точно передает то, что с этой жертвой происходило.
1: Ну, да. То есть и в русском языке да. мы понимаем, что сжигаться должно было все.
0: Все. Однако в подлиннике, в еврейском языке, использующийся термин, он передает несколько иную идею. В оригинале эта жертва называется так «ола».
1: Угу.
0: «Ола» дословно это то, что возможно.

0: возносится, то, что поднимается. Вот. Когда жертва сжигается,
1: дым возносится.
0: Вот. Но идея именно здесь в том, что жертва...
1: Вся целиком сжигается и возносится целиком.
0: Она поднимается целиком. Так вот, когда мы смотрим на классические толкования этого отрывочка, классический иудейский комментарий Санчина пишет, эта жертва выражает идею полного, без остатка посвящения всего, что есть у человека, Всевышнему. Значение ивритского слова «ола», обозначающего этот вид жертвы, то, что поднимается вверх, как мы сказали, это полный отказ от материального и возвышение души, приближение ее к духовному. Тот, кто возносит жертву до неба, выражает тем самым желание самому подняться до небес, то есть полностью посвятить себя Всевышнему. Корбан – приближение, а ола указывает направление этого приближения. Мы возносимся ввысь. Теперь мы можем посмотреть на смысл ключевых действий, которые предписаны для принесения этой жертвы. Сказано, что эту жертву необходимо расчленить на части. Так? Сказано, рассечет ее на части. Первая глава книги Левит, 6 стих. Ну и вновь вопрос. Конечно же, понятно, что кусочки легче горят и быстрее сгорят, и быстрее вознесутся, чем целая туша. Да. Но, однако, здесь есть гораздо более полный смысл, гораздо более глубокий смысл. Во-первых, интересно посмотреть на то, как это выражено в оригинале. То есть вот в самом начале сказано, когда кто из вас, да? Угу. Когда кто из вас хочет принести жертву Господу. В подлиннике у нас здесь фраза, вот это «кто из вас» в оригинале «Адам». Адам. То есть человек, безотносительно к полу, безотносительно к национальности. Это дело общечеловеческое. И вот помимо этого сказано «Адам ки якрив микем карбан». Дословно получается так. «Человек, когда захочет принести из вас жертву Господу». Mm. То есть до того, как появились знаки кантиляции и способ вот выделить пунктуационно и так далее в тексте, распределение речи, распределение мысли, то дословное прочтение, буквальное, говорит о том, что человек себя приносит в жертву. Кто, если какой-то человек захочет принести себя в жертву.
1: Ну вот. Как это так, себя в жертву? Человеческие жертвоприношения никогда в Библии не поддерживались, и Господь никогда не просил, за исключением одного случая, когда Авраам он хотел испытать, да, с Исааком.
0: И тот случай, он был прообразным, о чем Спаситель позже скажет, Авраам увидел день мой,
1: увидел и возрадовался.
0: И возрадовался.
1: То есть Исаак был указанием на Христа, что вместо человеческого рода Агнец будет послан. Да. Так о чем же здесь идет речь, что это за перевод такой тогда?
0: Более того, Господь говорит, это мерзость, да, он называет человеческие жертвы мерзостью. Речь идет о том, что здесь человек отождествляется жертвой. То есть, когда мы говорим о том, что жертва – это способ приближения к Господу, когда мы обращаем внимание на термин «ола» – способ возношения к Господу, нам не нужно, чтобы только лишь этот дым вознесся. Замысел заключается в том, чтобы благодаря этому служению человек вознесся к Господу. Потому вот если посмотреть вновь на ключевые толкования, которые мы можем найти, то один из известных законоучителей Абарбанель пишет так. Говорится, человек должен принести себя, свое собственное желание и собственное стремление к Господу. Тем самым Тора учит человека обязанности направить все свои силы, силы своей души, разума, все свои устремления на служение и приверженность Творцу.
1: Вспоминаются слова апостола Павла, да?
0: И именно так.
1: Жертву живую, святую, благоугодную.
0: Послание к Римлянам, 12 глава.
1: Для разумного служения вашего.
0: Да. То есть мы что обнаружим? Что когда апостол Павел это пишет, он не вводит здесь какую-то новую одухотворенную идею. Так это понималось исследователями непосредственно в Торе. Потому что если читать текст буквально еще до вот элемента истолкования, то человек приносит в жертву самого себя. И в действительности жертва всесожжения таким образом учит нас, что Господь достоин того, чтобы мы себя целиком дух, душа и тело во всей целости,
1: посвятили
0: все это
1: Богу.
0: Посвятили Господу.
1: Не в буквальном смысле в жертву принесли, а именно пожертвовали своим каким-то эгоизмом, да, своими делами, суетой своей ради служения Богу.
0: И силами своими, талантами своими, и самим своим естеством, средствами своими, временем своим служили Господу. Конечно же, невозможно даже и предположить мысль о том, что Господь ожидал человеческих жертвоприношений, потому что дальше говорится, что нужно тельца разрезать. Потом говорится о мелком рогатом скоте, о птицах и так далее, и так далее. Но это вот демонстрация того, что понималось, да, каким был изначальный смысл в этой жертве.
1: Что, принося жертву всесожжения тельца, да,
0: человек
1: посвящает
0: себя на служение Господу. Так, и мы не забываем, что это его личное желание.
1: Но Господь
0: если
1: не желает,
0: захочет.
1: Да, и Господь не желает, чтобы кто-то, ну, недобровольно служил ему, да, кто-то да. под принуждением или потому, что так нужно.
0: Да. Угу. Ну вот теперь мы можем вернуться к этому термину «рассечет», угу. который мы кратко упомянули. Первая глава, 6 стих, «И снимет кожу жертвы всесожжения и рассечет
1: ее на части».
0: На части. Вот этот вот термин «рассечет», он имеет в Священном Писании в качестве вот соседствующего термина очень такого, ну, близкого родственника. Мы говорим сейчас в контексте словоупотребления, да, в контексте термина, который используется. Есть в Священном Писании такое понятие, как «заключать завет». И мы встречаемся с этим понятием в книге «Бытие» в 15 главе, где происходит иллюстрация того, как заключали завет с Господом.
1: Завет – это славянское слово, которое как договор звучит в современном языке.
0: Да, договор, союз, возможно, да, иногда даже контракт. Вот, но это то, что вот соединяет две стороны. Так вот, в 15 главе книги «Бытие», давайте 9 и 10 стих вначале прочитаем.
1: «Господь сказал ему, возьми мне трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу и молодого голубя. Он взял всех их, рассек их пополам и положил одну часть против другой, только птиц не рассек».
0: И далее стихи 17 и 18.
1: «Когда зашло солнце и наступила тьма, вот дым, как бы из печи, и пламя огня прошли между рассеченными животными. В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав, «Потомству твоему я даю землю сию от реки Египетской до великой реки Евфрата».
0: Мы говорим «заключить завет», что-то с ключом связано. А в подлиннике Священного Писания
1: рассечь.
0: Сказано, в тот день рассек Господь завет с Авраамом. То есть вот это устойчивое выражение «карат брит», «разрубить завет», означает «заключить завет», «войти в завет». Коль скоро части раскладывались пополам, и вот заключающий договор стороны проходили между рассеченными частями, это было демонстрацией того, что их соединяет вот кровный завет. И найдены археологами соответствующие формулы, которые произносились при этом. Но для нас важно отметить, что здесь между частями рассеченных животных прошел огонь. Сам Господь, сказано, в тот день Господь заключил завет. То есть вот это рассечение животных, оно является способом установления завета. Таким образом, жертва, всесожжения – по той причине первой и упомянуто, и описано в книге Левит, что с нее начинаются взаимоотношения человека с Господом. Жертва всесожжения – это жертва заключения завета. Она приносится на жертвенники первой, и с нее все начинается. Мы вспоминаем, как Ной, выйдя из ковчега, принес жертву всесожжения. Мы вспоминаем, как вот здесь вот в случае с Авраамом это все происходит. То есть, в общем говоря, жертва всесожжения приносится тогда, когда человеку нужно заключить с Господом завет, и еще тогда, когда человек обновляет с Господом завет. Бывает так, что в силу своих поступков, в силу своего выбора
1: человек отошел
0: от Господа, уходит от Него полностью, бывает порой.
1: И для обновления завета приносил.
0: И для восстановления, для воссоединения, для обновления завета человек приносит жертву всесожжения.
2: Небо на земле.
0: Есть еще один интересный момент. Сказано, что вот эти внутренности, мы можем вновь вернуться к первой главе книги Левит, эти внутренности нужно омыть перед тем, как их жечь. Угу. Казалось бы, ну, какая разница, все равно все сгорит, угу. Да? Нет, именно необходимо, 9 стих, внутренности жертвы, и ноги ее вымоет он водою, и сожжет священник все на жертвеннике. Коль скоро мы уже выяснили, что сама Тора отождествляет жертву с жертвователем, и жертва таким образом представляет жертвователя и выражает его желание полностью, без остатка себя посвятить Господу, то, соответственно, в истолковании вот и этой части законов о жертвоприношениях исследователи давно увидели параллель между очищением внутренностей жертвы и очищением внутренностей жертвователя. И вот на эту тему очень много сказано в Священном Писании. Например, книга пророка Иезекииля, глава 36, стихи с 25 по 27. Иезекииля, глава 36, стихи с 25 по 27. «И окроплю вас чистую водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас, и дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Вот эта идея внутреннего очищения, когда Господь мир души человека освящает своим законом, своим духом, своими заповедями. И вот эти самые слова повторяются и в апостольских писаниях. Мы вспоминаем, например, книгу «Послание к евреям», 10 главу, стихи с 19 по 23, где используются те же самые слова именно в контексте сравнения жертвоприношения с опытом новозаветного верующего. Итак, 10 глава «Послание к евреям», стихи с 19 по 23.
1: «Итак, братья, имею дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть через плоть свою, и имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, кроплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистую, будем держаться исповедания и упования неуклонно, ибо верен обещавший».
0: Очистив сердце от порочной совести, очистив тело, очистив самого себя,
1: омыв.
0: Это все образы, передающие вот идею нравственного очищения. То есть апостолы используют язык служения во святилище, в частности, язык принесения жертвоприношения, всесожжения, для того, чтобы рассказать о внутреннем преобразовании, которое Господь хочет осуществить.
1: И здесь ведь вот звучит призыв к перепосвящению себя Богу, да?
0: Да. То есть получается, что когда человек приносит жертву всесожжения, или в первый раз, когда заключает завет с Господом, или же обновляет свой завет с Господом, то в таком случае он заявляет о своем желании внутренней чистоты, нравственного совершенствования. Он себя посвящает Господу. Еще один элемент мы могли бы сегодня отметить – это сам тот факт, что жертва полностью сжигается. Жертва полностью сжигается. То есть это идея абсолютной смерти для греха, который наполняет все естество человека. И вот очень интересно обратиться к тому, как в иудаизме этот вопрос понимается, и увидеть, что там вот есть эти евангельские мотивы. Например, Рамбан пишет: «И предать огню внутренности и почки, являющиеся вместилищем вожделенных помыслов, и голени, что будет соответствовать рукам и ногам человека, поскольку ими совершает он всякие действия, и окропить кровью жертвенник, что будет соответствовать крови, в которой его душа, то есть человека, дабы, совершая это, помышлял человек о том, что согрешил он собственной душой и заслужил, чтобы пролилась его собственная кровь, и что если бы не милость Творца, который вместо него принял замену, то было бы предано огню его тело, и примет Бог кровь жертвы за его кровь, и его душу за его душу, ее главные органы за его органы и так далее. То есть вот идея того, что человек достоин был бы смерти и полного исчезновения, но Господь вместо этого принимает замену, это идея заместительной жертвы, что и осуществилось в служении и смерти Агнца Божия Иисуса Христа. Продолжая разговор о жертве всесожжения, очень важно также вспомнить, что помимо вот таких личных, частных жертв, которые человек мог приносить для заключения завета или обновления завета с Господом...
1: Да, в храме приносилась же постоянная жертва всесожжения, ежедневная, да, вот это вот служение, которое за весь народ приносило
0: священник. Да, и деньги... Деньги на приобретение этих жертв, они взимались с народа всего. То есть был вот этот вот сикль священный, пол сикля нужно было каждому представителю народа Божия в год отдавать. И вот на эти средства от имени всего народа и за весь народ переносилась жертва. Мы можем прочитать об этом в книге Исход в 29 главе, в стихах 38 по 42. Исход 29 глава, стихи с 38 по 42.
1: «Вот что будешь ты приносить на жертвенники. Двух агнцев однолетних каждый день постоянно. Одного агнца приноси поутру, а другого агнца приноси вечером. И десятую часть ефы пшеничной муки, смешанной с четвертью гина битого елея, а для возлияния четверть гина вина на одного агнца. Другого агнца приноси вечером с мучным даром, подобным утреннему, и с таким же возлиянием приноси его благоухание приятное в жертву Господу. Это всесожжение постоянное в роды ваши перед дверями скинии собрания, пред Господом, где буду открываться вам, чтобы говорить с тобою».
0: Каждый день... Утром и вечером. День начинается, впереди неизвестность, ночь начинается, новый отрезок времени. Никто не знает, что случится, что произойдет.
1: И человек не может сам каждый день приносить жертву и перепосвящать себя.
0: Даже вот если человек согрешил и свой грех осознает, но ему еще нужно проделать путь до святилища, в некоторых случаях это сначала несколько дней путешествия. Или если человек, допустим, вот согрешил сразу перед смертью и не успел совершить, что нужно было для того, чтобы обновить свой завет с Господом.
1: Можно было апеллировать к этой жертве, да, и мысленно знать, что она приносится утром и вечером, исповедать свой грех.
0: Да, потому что эта жертва приносится от имени всего народа. То есть Господь сам, это важно подчеркнуть, сам инициировал обновление завета. Утром и вечером, утром и вечером. Даже если человек сегодня жертву не принес, не имея возможности ее принести, он все равно покрыт кровью жертвы, которая утром была принесена или вечером. Очень многие задают вот в душепопечительской практике вопрос, что будет со мной, если я, не дай Бог, согрешу, и вот, скажем...
1: Внезапная смерть постигла.
0: В аварии вдруг закончится моя жизнь, и я не успею покаяться.
1: И действительно, внезапная смерть считается очень страшным наказанием даже вот от Бога. Многие так это воспринимают, потому что не было возможности покаяться.
0: И вот жертва всесожжения открывает нам благую весть о том, что если я пребываю в завете, значит, от моего имени священник жертву сегодня принес. И Господь будет смотреть на траекторию моего движения. То есть принес бы я ее, если бы у меня была возможность. Как разбойник на кресте рядом с Иисусом успел только исповедовать свою веру, не успел жизнью продемонстрировать свое желание Господу служить, но его исповедание было принято, потому что жертва Агнца Божия, она действует и на тех, кто не успел еще по форме, как полагается, ввиду отсутствия возможностей, сделать все по писаному. Жертва всесожжения, ее принесение утром и вечером открывает благодать Божью и Божью заботу, желание о том, чтобы у каждого человека был шанс, чтобы он был покрыт кровью завета.
1: Спасибо. Дорогие друзья, в наших молитвах, утренних и вечерних, мы призываемся Священным Писанием обновлять завет свой с Богом. И вы можете быть полностью уверены, что жертва за нас принесена, и Господь, в небесном святилище сегодня пребывая, слышит наши молитвы и ждет, когда мы обновим свой завет с Ним. Да благословит нас Господь в этом.
0: Завет Синайский был заключен и с неевреями тоже. Говорится о том, что всякий раз нужно солить солью. Термин «мед» не описывает тот мед, к которому мы привыкли. Бедный чем-то питается, у него мука в любом случае есть. Все, кто стоял тогда, старше 20 лет, они все умерли.

0: небо на земле.
1: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.
2: Для вас играет Анжелика Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каминский.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В жизни часто происходят удивительные вещи. Бог совершает множество чудес, и о них люди рассказывают в своих письмах, которые присылают в редакцию газеты «Сокрытое сокровище». Были времена, когда для того, чтобы боги сделали нечто для человека, человек полагал, что должен что-нибудь сделать для богов. Языческая религия относилась к духам как к компьютерам, которые выполняют заложенную в них программу. Если совершить один обряд, то духи сделают какое-то определенное дело. Если выполнить другой обряд, духи будут делать что-то иное. И даже в критических обстоятельствах, для того, чтобы получить помощь от духов или от богов, нужно было что-то пообещать им, а после обязательно совершить жертвоприношение, но не из благодарности, а чтобы не прогневить того, кто тебе помог, а ты для него ничего не сделал. Языческие боги и духи, которым язычники поклоняются, ведут своего рода бизнес с людьми. Люди что-то дают им, а они в ответ людям, как на рынке, купил, продал. Таков ли в действительности наш Творец? Таков ли Бог? Чего Он требует от нас? Для того, чтобы Он мог ответить или выполнить нашу просьбу, нашу молитву. Обратимся к Библии. Откроем Священное Писание на послании святого апостола Павла к евреям. 11 главу, 6 текст мы с вами прочитаем. «А без веры угодить Богу невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». К Богу, для того, чтобы Он ответил, надо воззвать. Но воззвать не просто так. Воззвать с верой, не сомневаясь, что мы получим ответ. Я расскажу вам сегодня несколько историй. Несколько историй о том, как Бог, не ожидая никаких обещаний со стороны человека, ответил на молитву. Просто потому, что кто-то воззвал к Нему. Воззвал с надеждой на ответ. Первая история взята из письма, пришедшего из Липецкой области. Пишет женщина по фамилии Воронова из села Казино. Начинает она рассказ такими словами. «Хочу рассказать, как Бог помог мне в трудную минуту. Однажды зимой была сильная метель. Дорожку, по которой она шла от автобусной остановки, всю замело снегом. Она шла с костылем и едва передвигалась. Ноги утопали в снегу, а идти нужно было около километра. И на половине пути, пишет эта женщина, я совсем выбилась из сил. Тогда она пишет, я обратилась к моему Богу и попросила, чтобы Он послал мне на помощь лошадку. Господь услышал меня, и когда я обернулась назад, то увидела, что по моему следу идет лошадь. Два парня, ехавшие в санях, спросили, куда меня нужно подвезти, и привезли к самому моему дому». Заканчивает эта женщина такими словами свое письмо. «Я верю, что Господь всегда со мною, и благодарю Его за любовь и заботу». Инициалы А.П. Воронова, село Казино, Липецкая область.
1: «Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный».
2: Другая, почти подобная первой история, взята из письма Владимира Шульгина из Кировской области. Вот что он пишет. Прошлое лето было очень дождливым, а вопрос заготовки сена для сельского жителя, который держит коров, телят, это самый важный вопрос года. «Три раза, — пишет Владимир, — я собирался просить тракториста, чтобы выкосил мой огород, но погода сдерживала». И вот, улучив однажды солнечный день, траву все-таки скосили. Два дня сено сохло, а на третий день утром Владимир пошел пригласить женщин, чтобы помогли сгрести сено волки. Все эти два дня Владимир молил Бога, чтобы не было дождя, а в ночь на третий день, перед тем, как должны были сделать эту работу, Владимир пишет: «Я, можно сказать, не спал, молился и говорил: Господи, Ты все можешь, Ты можешь остановить солнце, Ты можешь разъединить море, презри на раба Твоего Владимира, сделай так, чтобы хотя бы до обеда не было дождя». По милости Божьей на помощь пришло аж 7 человек. И Владимир пишет: «Я пригласил тракториста, чтобы он запрессовал сено в рулоны. Когда он приехал, на небе стали появляться облака. Но с Божьей помощью тракторист успел запрессовать все сено в рулоны и свозить к сараю. Только я успел рассчитаться, — пишет Владимир, — с рабочими, закрыть сено пленкой, пошел проливной дождь». Владимир заканчивает письмо так, свою историю заканчивает такими словами: «Воистину велика милость Божья. Он дал мне ровно столько времени, сколько было необходимо. Даже соседка моя сказала: Володя, я теперь на тебя буду смотреть, когда ты сено начнешь косить, тогда и я начну». Владимир Шульгин, село Сметанино, Кировская область.
1: Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный.
2: Следующая и последняя история доказывает нам, что даже отчаявшийся человек в отчаянном положении, который, быть может, плохо знает Бога, но который взывает к Нему с надеждой, получает ответ. Бог отвечает, когда люди к Нему взывают. И этому есть доказательство в Священном Писании. Давайте мы откроем с вами книгу пророка Иеремии, 33 главу, и прочитаем 3 стих. Вот что здесь написано: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе. Покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Итак, «воззови ко мне, — говорит Бог, — и я отвечу тебе». Последняя сегодня история, последний наш герой – это Владимир Циба из Мордовии. Он пишет: «Возвращался я как-то ночью в Рязань из Московской области после очень бурной, растянувшейся на несколько дней встречи нового 1989 года. Приехал я на электричке и пешком решил дойти до общежития, где жил. А на улице стоял сильный мороз. Свет от городских фонарей как-то красиво прямыми столбами освечивал в небо. Тишина, только снежок поскрипывал у меня под ногами». И вдруг, пишет Владимир, у меня в сердце возникла такая боль, как будто в него воткнули нож. И сразу же вслед за этим у меня отнялись ноги. Владимир пишет: «Я упал и лежа на ледяном асфальте, не имея возможности нормально дышать, потому что чуть делал глубже вдох, боль становилась невыносимой». И тогда он пишет: «Я осознал, все, конец. Или замерзну, или сердце откажет». Вокруг Владимира были дома, но окна в них были темны, а звать на помощь, Владимир пишет, я физически не мог. И вот, хотя назвать меня верующим тогда, пишет Владимир, было можно только с большой натяжкой, в тот миг я взмолился Богу: «Помоги». «Из последних сил, — пишет Владимир, — я повернул голову направо, как будто кто-то повелел мне, и увидел, совсем рядом, в доме на первом этаже, горит свет. С Божьей помощью Владимир дополз туда. Он пишет, даже не постучался, а поскребся в дверь, и ему сразу открыли, как будто уже ждали. Этой ночью люди в той квартире не спали, и их там было много. Мне оказали быструю и эффективную помощь. Он пишет, и вот сижу я в кресле, прихожу в чувство и думаю, почему здесь так много людей? Повернув голову в сторону коридора, я увидел гроб. Заметив мой взгляд, ко мне подошла женщина и поспешила меня успокоить. Оказалось, что с Божьей помощью меня спасли в квартире, где готовились к похоронам хозяева, умершего за пару дней до этого от инфаркта. Владимир Цыба, поселок Сосновка, Мордовия. Пути Божьи непонятны и неисповедимы. И нам приходится принимать их такими, какие они есть. Но в любое время, дня и ночи, есть тот, кто не нуждается в подачках с нашей стороны и готов прийти на помощь в ответ на наш зов. Обращайтесь к Богу, когда вам нужна помощь, потому что Он, как написано в Библии, скорый помощник в бедах.
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
0: Для вас поет Светлана Малова.

0: познавая истину. Ведущий – священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Библия – это книга, у которой божественный авторитет. Стыдливый покраснеет, а бесстыжий побледнеет. Точно сказано, не правда ли? Приходилось ли вам отвечать за свои проступки? Мы все люди разные, каждый из нас ведет себя по-своему. Так есть несколько способов поведения. Ну, во-первых, можно признать свою вину. Это, пожалуй, самое правильное. Да, но придется отвечать, нести какое-то наказание. Во-вторых, можно попытаться оправдаться, по этому пути идут чаще всего. Ну, можно просто свалить вину на другого, а это, согласитесь, уже подло. А можно сказать «мне все равно», то есть как страус засунуть голову в песок. Говорят, еще наглость – второе счастье. И, наконец, в-четвертых, можно избавиться от обличителя. Вот, пожалуй, это и есть та причина, по какой у Библии всегда было много врагов. Во всякое время были те, кто с этой книгой был в конфликте. Ее запрещали читать, пытались очернить, внести что-нибудь от себя, чтобы потом обвинить в неправоте. Но никогда это не удавалось. Кажется, что у этой книги особый авторитет. Великий скептик Вольтер говорил, что через 100 лет после его смерти христианства не будет. Но спустя 25 лет после смерти мыслителя было основано британское общество, библейское общество. Причем это общество находилось в его доме. Мало того, оно стало печатать Библию на тех самых станках, на которых когда-то печатали книги самого Вольтера. Среди всех нападок основными были обвинения в адрес Библии, что якобы верить в ее содержание нельзя. Но ведь любая идеология когда-нибудь, согласитесь, умирает, теряет актуальность, а Библию писали на протяжении 15 столетий. Неужели на протяжении столь долгого времени писавшие Библию, рождаясь, умирая, сменяя один другого, смогли сохранить одну какую-то цель и один какой-то смысл? Ну, к примеру, возьмем для сравнения авторов эпохи социализма и труды наших современников. Между их взглядами целая пропасть, а разделяют их между собой, ну, несколько десятилетий. Однажды в солнечный майский день мы с супругой пошли погулять. Светило солнышко, и мы оказались в городе недалеко от главной городской площади. Там есть небольшой сквер. Было очень тепло, чирикали птички, и все было прекрасно. Вот в картину не вписывалось только одно обстоятельство. Неподалеку стоял какой-то маленький ресторанчик, двери которого были широко раскрыты. Зачем-то на улицу вынесли стол, колонки, через которые на всю улицу, уничтожая тишину, громыхала ритмичная музыка. Вокруг толпилось человек 100-150, и примерно половина из них была в нетрезвом состоянии. Какая-то женщина пыталась выкрикивать в микрофон какие-то речи. Мне подумалось, что свадьба может быть, только странная какая-то. В общем, захотелось уйти. Когда вдруг жена заметила, «Ба, да это же демонстрация!» «И какая демонстрация? Что ты говоришь?» «Ах, да, сегодня же 1 мая, праздник солидарности трудящихся! Я вспомнил, как лет 25-30 тому назад весь город приходил в движение, перекрывая улицы толпы народу с флагами, с транспарантами, организовывались в колонны, чтобы торжественно прошествовать здесь с криками «Ура! Да здравствует 1 мая!» И что вот это маленькое сборище, все, что осталось? А ведь прошло каких-то 25-30 лет! В те времена строили социализм. Насколько я помню, религию считали опиумом для народа. Стремились истребить веру в Бога. А спроси сейчас у тех 100-150 человек, верят они или нет в Бога. Я уверен, что большинство из них скажут, что верят. У меня, само собой, нечаянно вырвалось. Велик ты, Господи, и всемогущ. А вот что касается написанного в Библии. Я приведу первое попавшееся мне на ум место из Священного Писания, где Бог вдруг повелел Аврааму, своему слуге, принести в жертву своего сына Исаака. Нет-нет, не пугайтесь, этого, конечно, не произошло. Это было испытание на верность. И надо отдать должное Аврааму, верный слуга, это испытание пронес до конца. Он все сделал, как Бог повелел ему. Он уже занес руку с ножом над своим сыном, но ангел остановил его. И в этот момент Авраам понял, что чувствовал Бог, когда отдал своего сына за грех людей. На самом деле эта жертва Богу была не нужна. Но благодаря этому испытанию на верность не только патриарх израильского народа, но и все люди того времени могли понять замысел Бога. За грехи всех людей Бог предназначил умереть своему сыну. В определенный момент истории на землю должен был прийти Иисус Христос, Сын Божий. Прийти, чтобы умереть за грехи людей. В этом смысл Евангелия. Бог не желает смерти грешника, но чтобы грешник покаялся и был жив. Так он и сам сказал, Богу угодна другая жертва. Но интересно место, где это происходило. Бытие, 22 глава. Вот как говорится Священное Писание. «И было. Бог искушал Авраама и сказал ему, Авраам, он сказал, вот я. И сказал Бог, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мория, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Заметьте, на какое место повел Господь своего верного слугу? Гора в земле Мория. Потому что есть другое место Священного Писания, связанное с этой горой. Во второй книге Паралипоменон написано так. «И начал Соломон строить дом Господень в Иерусалиме на горе Мория, которая указана была Давиду, отцу его, на месте, которое приготовил Давид на гумне Орны и Евусиянина. Начал же он строить во второй день второго месяца, в четвертый год царствования своего». Дело в том, что книга «Бытие», где сказано об испытании Авраама, написана в 15 веке до Рождества Христова. А израильский царь Соломон, тот, который построил храм, жил в 10 веке до Рождества Христова. И эти два события, и строительство храма, и испытание Авраама связаны с божественным замыслом о жертве за грехи людей. Аврааму Бог сказал, что вместо его сына в жертву должен был быть принесен ягненок. И храм, построенный спустя 5 столетий, тоже был посвящен жертвоприношению этих животных. Эти жертвы указывали на истинную жертву, которой был Иисус Христос. Можно понять, что если храм указывал на Иисуса Христа, то сегодня, после его пришествия, наверняка этот храм потерял всякий смысл. Это правда. Его сейчас нет. А вот это место, которое по сложившимся историческим событиям, вот эта гора Мория для мусульман тоже имеет свое значение. Вот поэтому на этом месте стоит святыня ислама, мечеть Аль-Акса. Дело в том, что содержание Корана тоже перекликается с историей Ветхого Завета Библии. Сегодня, конечно, вряд ли вот это назовешь горой, но тем не менее вот так выглядит это место сегодня. Именно здесь когда-то стоял храм иудеев. Это место для иудеев тоже святое. Они приходят сюда помолиться на то место, где сохранилась стена, которая когда-то была стеной большого храмового комплекса. Ее называют «стеной плача». Здесь молятся иудеи и, помолившись, оставляют между камнями стены записочки с молитвенными просьбами, надеясь на то, что Господь ответит на них и услышит. Конечно, я не могу сказать, почему испытание Авраама, строительство храма спустя 5 веков и пришествие Иисуса Христа еще через 10 столетий связаны с горой Мория. Но я не заметил того, чтобы спустя даже не годы, а века потерялся смысл происходящего. Что же можно сказать? Неужели написанное в Библии потеряло свой смысл? Насколько я вижу, наоборот, с течением времени, с исполнением пророчеств, священная история, Писание только обогатилось смыслом. Все, что происходило 15 столетий тому назад, сегодня рассказало мне о спасении, которое Бог открыл в своем Сыне. И я в 21 веке вам об этом рассказываю. И это актуально как никогда. Почему? А потому что Библия – это книга, у которой божественный авторитет. Нельзя не упомянуть еще об одном вопросе, который задавали скептики в попытке дискредитировать Библию. А сохранился ли текст Ветхого Завета в неизменном виде? Дошел ли текст Писания до нас в том виде, в каком он был написан изначально? Вот о чем идет речь. Случалось ли вам в детстве играть в испорченный телефончик? Игра такая есть, когда ребятишки выстраиваются в одну шеренгу, в один ряд, и кто-то нарочно шепчет первому какую-то фразу. Тот ее передает соседу шепотом, потом ее слышит третий, четвертый, и так пока не дойдет до последнего. Ну, а затем называется изначальная фраза и сравнивается с той, которая оказалась на выходе. Обычно под общий смех. Вот примерно так же пытались смеяться и над Библией. Ведь Священное Писание переписывалось из одной копии на другую на протяжении столетий. Попытки подсмеяться над Писанием имели место до 1947 года. Что же именно

и услышал звон разбившейся керамической посуды. Позже, исследовав другие пещеры, их в этом месте несколько, были найдены кожаные свертки, на которых было что-то написано. Именно так были открыты так называемые свитки Мертвого моря. В глиняных сосудах хранились свитки с книгами Ветхого Завета. 400 свитков содержали тексты Священного Писания. Они оказались собранием библиотеки Кумранской религиозной общины. Ее спрятали в 68 году во время нашествия римских войск. Эта находка была на 1000 лет старше имевшихся на тот момент древнееврейских манускриптов. Тщательно исследовав, сравнив тексты, пришли к выводу, что текст Ветхого Завета дошел до нас в неизменном виде. Создается впечатление, что автору Библии было очень важно донести до нас текст Писания неизменным. Иначе и не могло быть, ведь Библия – это книга, у которой божественный авторитет. А как насчет науки? Вот уж к чему можно придраться. А соответствует ли написанное в Библии научным фактам? Да, человек поставил перед собой цель постичь глубины бытия. Процесс познания кажется бесконечным. И со временем люди решили, что они столь велики в познаниях, что какая-то там Библия с ее мифами, легендами им не указ. Тут, конечно, есть над чем порассуждать. Дело в том, что Священное Писание, Библию, писали не с прицелом на научные факты. Однако здесь тоже есть о чем поговорить. Хотя лично я совсем не ученый. Я не собираюсь спорить. Но есть нечто такое, о чем я посмею порассуждать. Ну, во-первых, логично, что если Бог создал мир, то наука, этот мир изучающая, не может противоречить Библии. Сейчас я буду перечислять ученых, которые верили в Бога. Я выписал несколько имен: Альберт Эйнштейн, Макс Планк, Эрвин Шрёдингер, Вернер Гейзенберг, Роберт Милликен, Чарльз Таунс, Артур Шавлов, Уильям Филлипс, сэр Уильям Генри Брэг, Гульельмо Маркони, Артур Комптон, Арно Пензиас, Невил Мот, Исидор Айзек Раби, Абдус Салам, Энтони Хьюиш, Джозеф Тейлор, Алексис Каррель. Наверное, пока хватит, потому что на самом деле их намного больше. Я выписал эти из довольно большого списка и прочитал вам не все, а только некоторые, чтобы вас не утомлять. Вот эти все люди – ученые, лауреаты Нобелевской премии, в основном в области физики. Это глубоко верующие люди, и их вера основана на Священном Писании. Хочется спросить у них, на каких? Вот подумайте, что это лауреаты Нобелевской премии. А я думаю, что Нобелевскую премию за мифы и легенды вряд ли дают. Ну, я подумал, ведь, наверное, этим людям есть чем гордиться. Ведь достигнуть таких высот, такого почета, чего-то да стоит. Но вот некоторые высказывания верующих ученых, которые, в общем-то, о многом говорят. Макс Планк, немецкий физик, основатель квантовой механики, сказал: «Куда бы мы ни обращали наши взоры, каким бы ни был предмет нашего наблюдения, мы нигде не находим противоречия между наукой и религией. Как религия, так и наука в конечном результате ищут истину и приводят к исповеданию Бога». Исаак Ньютон, английский физик, математик, сказал: «Небесный владыка управляет всем миром, как властитель Вселенной. Мы удивляемся ему по причине его совершенства, почитаем его, преклоняемся пред ним по причине его беспредельной власти». Как вам? Лично я вижу в этих высказываниях искреннее прославление.

не себя, а Бога. Но кто-то может сказать: я Библии не верю, все это ерунда. Да, получается, что ученый Исаак Ньютон, лауреат Нобелевской премии, верил в ерунду. И вообще, как ему Нобелевскую премию-то дали? Но это я так, к слову. Если автором Писания является Творец всего, что мы видим, что очевидно, что естественные законы, Богом установленные и открываемые впоследствии учеными, должны в ней подтверждаться. Так ли это? Вот текст из книги Иова из 28 главы. «Он ветру полагал вес и располагал воду по мере». Ветер. Что это? Это воздух. Библия сказала, что воздух имеет вес. А французский ученый Блез Паскаль сделал это открытие аж в 17 веке. Дело в том, что книга Иова сообщила об этом за 1000 лет до Рождества Христова. Или вот Иов, 26 глава. «Он распростер север над пустотой и повесил землю ни на чем». Раньше люди верили, что земля какая? Плоская. Что стоит она на слонах, на китах и так дальше. Но после кропотливых поисков, через многие столетия, откроют законы сил притяжения. Те самые, благодаря которым Земля сохраняет равновесие в космосе и не отклоняется от своего маршрута во Вселенной. Описание содержало эту истину 3500 лет назад. Очень просто и проницательно. Откуда древние могли все это знать? Дело в том, что наука в то время не была так развита, как сегодня. Это может быть только откровением от Бога. И эти тексты в книге Иова произносит сам Господь. Он произносит, чтобы показать величие его замысла, когда он сотворил землю. Пророк Исаия жил за 600 лет до Рождества Христова. А в его книге есть такое. «Он есть тот, кто восседает над кругом земли. Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул шатер их, как шатер для жилья». За 600 лет до Рождества Христова было известно, что земля круглая. А эти слова из Библии были написаны задолго до того, как люди осознали, что земля круглая. Можно ли сомневаться в том, что Библия – это книга, у которой божественный авторитет? Когда споривший с Богом Иов получил от него откровение о его творении, вот что он произнес: «Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя. Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Иов спорил с Богом, но он смирился, покаялся. Да, это правда, Библия содержит в себе обличительные моменты. Да их и не может не быть. Но это вовсе не для того, чтобы просто поёрничать, как часто мы любим это делать. Приходилось ли вам отвечать за свои поступки? Мы все люди разные. Человек ведет себя каждый по-своему. Стыдливый покраснеет, а бесстыжий побледнеет, как точно сказано. Все зависит от нашего понимания. Ведь поначалу непонятно, для чего Библия обличает. Но ведь не для того же, чтобы просто унизить. Если кто-то так думает, тот не знает Бога. Господь сказал: «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мной. Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как я победил и сел с отцом на престоле его». Откровение Иоанна Богослова, 3 глава, с 19 стиха. Вы слышали, к чему призывает Бог? К победе над собой.
А зачем? А Он хочет прийти к вам для того, чтобы впоследствии посадить вас на престоле в небесном царстве, никак не меньше. Так стоит ли пытаться уйти от обличителя, если таковым является Библия? Сегодня я приглашаю вас принять во внимание этот учебник жизни. Библия – это книга о любви Бога к людям. Она написана для того, чтобы учиться признавать свои ошибки и становиться лучше. По-другому выражаясь, духовно расти, побеждать себя. Всегда надо помнить, что Библия – это книга, у которой не человеческий, а божественный авторитет. Однажды я посетил больного человека, которому осталось жить считанные дни. Дело в том, что он ничего не знал о Боге и не готов был предстать пред Ним. И я встал перед трудной задачей. У меня было всего несколько часов, чтобы, пока действует болеутоляющее лекарство, как-то помочь этому человеку, чтобы у него зародилась вера. Я поведал об Иисусе Христе и обо всем, что Он сделал для нас, грешных людей. Напоследок мы помолились, и я, уходя, подумал: «Но почему же все так скоро? Прошла беспечно целая жизнь, и смертельный диагноз человек не ожидал». Каково же было мое удивление, когда перед уходом выяснилось, что в семье была Библия. Просто ей пренебрегали. «Если у вас нет Библии, мы хотели бы вам помочь. Но важно еще и ваше желание узнать истину о Боге. А посему мы просим выполнить нашу просьбу. Если вы внимательный слушатель, то вы заметите, что каждая из программ «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая несколько раз за программу повторяется как утверждение. Напишите 5 ключевых фраз из любых 5 программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Славьте Господа, ибо вовек милость Его.
1: Для вас поет группа «Вифлеемская звезда».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.

0: «Открытый разговор». Ведущая Лидия Нейкурс.
1: Приветствую всех вас на очередном нашем семинаре. Вчера мы с вами такую интересную тему подняли, что сегодня комплекс неполноценности, чувство вины или какие-то другие написанные вчера на списке негативные черты нашего характера, нашей психики, мы получили где-то в глубоком детстве. Но сейчас мы продолжим наше исследование. Почему же дальше все-таки семья не становится раем? А в некотором смысле, можно сказать, многие сегодня говорят: «У меня не семья, а ад. Я не хочу туда возвращаться». Многие дети сегодня говорят так. И поэтому эти исследования мы сегодня продолжим уже дальше. Что же происходит дальше? Что происходит с отцами и матерями, которые не предлагают Богу работать вместе со своими родителями или с собою, со своей душой, со своим сердцем? Не разрешают Слову Божьему, как живому организму, работать внутри нас. Как мы говорили, Слово Божье живо и действенно. Если оно не такое для нас, для наших семей, что же получится? Сегодня мы будем исследовать удивительную семейную главу, которая ответит нам на вопрос, почему же наши семьи не являются тем счастливым местом, раем для нас, для наших детей. Евангелие от Матфея, 19 глава. Она так и называется «Главой семьи». Я хочу спросить у вас. Представьте себе, что на улице нашей здесь объявление. Сегодня в такое-то время сам Христос придет, чтобы говорить с вами. Приготовьте, пожалуйста, вопросы для Него. То есть, каким вопросом вы подошли бы к Иисусу, если бы вы смогли поговорить с Ним, и Он выслушал вас как консультант? Что бы вы у Него спросили? Наверное, это был бы вопрос, который болен для вас, вот самый жгучий, да, самый нужный. Вот он у вас мозолит, вам непонятно что-то. Кто-то бы спросил за своих детей, как с ними управиться. Может быть, кто-то задал бы вопрос, почему я не могу в мире жить со своим мужем. Может быть, кто-то задал вопрос бы, а как мне исправиться, как я хочу, я тоже хочу получить спасение. То есть что-то вас тревожит. И вы, конечно же, из всех вопросов жизни побежали бы к Христу с этим вопросом. Такая ситуация обнаружилась в пределах Иудеи. Иисус Христос появился, и вот мужья, руководители государства иудейского, руководители кланов семейных, главы семей имели возможность подойти к Иисусу и задать этот тревожный вопрос, что их волновало. И вот в 19 главе Евангелия от Матфея мы видим эту ситуацию. Окружили Иисуса мужчины, мужья. Их волновал один вопрос. И удивительный вопрос их волновал. Третий стих 19 главы. Вторая часть его. «Приступили к нему фарисеи, искушая его, говорили ему, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею?» Что их волновало? Вы видите? Никакие другие вопросы воспитания, взаимоотношений их не волновали. И их теперь волновал один вопрос. Где найти причину, чтобы поменять жену? Надоело старое. Как говорят сегодня молодые, достало. Все, не могу больше. То есть взаимоотношения нарушены. Что там было в этих семьях, мы не знаем. Но мы видим положение мужа, который не может найти взаимоотношения со своей женой. Или, возможно, взаимоотношения по каким-то причинам, непонятным для нас, рассыпались. В этой семье не было мира. И вот он задался целью найти причину, чтобы развестись с женою. Вот такое волновало мужчин. Вы думаете, их мало там было? Их много было. Они подошли целой толпой, причем в этой же толпе были все ученики Иисуса Христа. Это тоже мужчины, это тоже мужья или будущие мужья. Там по возрасту всякие люди были. То есть эти мужчины волновались об этом. И причем вы заметили, как вопрос был поставлен? Не просто так. Господи, можно ли мне избавиться от этой трагедии? Я хочу как-то побыть один. А как вопрос был поставлен? По всякой ли причине? То есть они уже считали, что не имеет значения, если я придумал эту причину, я могу расстаться с женою. Итак, мужья стояли на позиции, что расстаться с женой или разрушить семью – это нормальное состояние. Теперь перенесемся в наше время. Какая позиция семьи сегодня? Сколько разводов? Как люди решают проблемы, если у них в семье есть проблема какая-то? Как они ее решают? Если только началась проблема, некоторые бегут к психологам, таким всяким, которые там по кабинетам принимают, и говорят, ну не могу найти, ну это не, ну не могу я, не мое. И психолог отвечает, как? Если это не ваше, ищите другую. Все. Это та же самая позиция сегодняшнего обычного человека и христианина во многих случаях. Они ищут причину, не выход из положения, а причину, как уйти от этой катастрофы, которая стоит перед главой семьи. А какая же обязанность мужа в этой семье была? В любой, любого мужа, всех сидящих здесь и всех тех, кто собирается сотворить семью, создать ее и сделать ее счастливой. Ведь оба, когда вступают на этот общий путь, они обещают друг другу сделать семью чем? Раем. Раем. И, конечно же, думают, что это будет рай. Но они не думают о том, чтобы сделать семью раем, нужно много знать. И очень важно знать одно правило, которое делает семью счастливой. Думать в первую очередь о том, как изменить себя, чтобы другой рядом был счастлив. Вот это глобальное правило. Как изменить себя, чтобы другой был счастлив. И об этом думают и мужья, и жены. Это в нормальных семьях, там, где они хотят сделать семью раем. Я хочу сделать раем мою семью для мужа. А муж думает, как бы сделать рай для моей жены. И пока они к этому выводу не придут, семья будет адом. И вот то, что Бог определил для мужчины, как он может сделать семью раем, это его роль. И его роль основная – это роль священника в семье. То есть о духовном росте каждого члена семьи беспокоится муж. Он думает об этом, потому что он чувствует ответственность. Как моя семья в этом живет, духовном? Муж – это кормилец. Он должен принести, накормить семью. Муж – это голова, которая выносит вердикты, то есть заключительные решения. Не всегда эта голова правильно решает. Может быть и ошибки. Мы не говорим о том, что это будет совершенно, и мы должны преклониться перед этим решением, правильное оно или нет. Нет, не так. Но если муж выносит решение, вся семья поддерживает его. Но если это деспотическое решение, то тогда семья становится адом. И последняя роль, главная роль мужа – это защитить семью, сделать ее безопасности в этом мире. Это задача мужчины. Сколько из этих ролей, которые я перечислила, мужья добровольно и с радостью берут на себя? И сколько из этих ролей они добровольно и с радостью передают жене? А сами выполняют, может быть, одну-две роли. И говорят, я тебе деньги дал? Я принес. Будь здорова, теперь сама распоряжайся, как хочешь. Это очень еще хороший случай, да? А еще другой случай, когда он вообще ничего не приносит, и ты его кормишь, а он вообще даже не думает о том, что он кормилец, что он священник, что он защитник. А уже о решениях уже не говорю. Конкретно приходят на консультации женщины и говорят, Лидия Дмитриевна, ну как мне надоело принимать абсолютно все решения. Ну что в семье надо сделать? Все я должна быть. Потому что роль мужа уже не играет муж. Роль мужа как защитника, как решающей головы, он возложил на жену. И думает, что так хорошо ему жить, он себе пристроился так, и очень хорошо. Но кто-то же должен решать. Значит, начинает решать жена. Она начинает перенимать все функции. А у нее-то свои функции есть. Какие у нее функции? Она руководит эмоциональным миром семьи. Она руководит, Она не просто подчиняется. Многие понимают, что помощница – это номер два, которая заглядывает в рот и глаза мужу и поддакивает все, потому что она помогает, его поддерживает. Что он не сказал, она обязана поддержать. Нет. Слово «помощник» – это особое слово. И там это слово употребляется точно такое же, как Господь употребляет слово «я помощник твой в бедах». Читали? Мы же не говорим «мы номер один», а Господь номер два, потому что Он мне помогает. Тут у нас правильно работает голова. Но в семье то же самое. Помощник – это равный, соответственный, который может помочь. И если у нее есть обязанность в семье, муж должен поддержать эту обязанность. Она руководит эмоциональным миром семьи. Она помощница, то есть равная, и она руководит своей сферой влияния. Ее сфера – это эмоциональная сфера. Представьте себе женщину, которая руководит, она хочет сделать приятную атмосферу дома, она следит за тем, как эмоции развиваются у всех, она это воспринимает, ее мозг как раз как устроен. Но когда муж на нее еще одну обязанность свою переклал, вторую, третью, какие у нее эмоции? Как она руководит эмоциональным миром? Да у нее комок сплошных отрицательных эмоций. И говорит тогда Соломон, сварливая жена, с которой невозможно жить. А причина в том, что она утомляется. Она не может перенести своих ролей, причем что на нее возлагаются еще некоторые роли мужа. И вот мужья, которые подошли к Иисусу, пришли с такой требованием: скажи нам причину, по которой мы можем развестись с женою. Что ответил Иисус? Четвертый стих. Мы следуем этому ответу. Он сказал им ответ: не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? То есть каждый муж, который думает о том, как бы избавиться от жены, то есть он разочарован в семье, а, возможно, где-то понаблюдал что-то другое, объект какой-то. Поэтому этот объект его уже не интересует. И он думает о причине, как бы оттолкнуть эту женщину, а тут уже вторая на подходе. Поэтому Иисус сказал, а теперь этому мужчине куда нужно обратиться за ответом? Не читали ли вы? Это где надо читать? Вот. Это надо обратиться к Слову Божию. Значит, он говорит о том, что первый выход – это углубиться в Слово Божие. Читайте. Читайте, вы увидите ответ, что Бог сделал и как Он задумал семью. А Он говорит, как? Очень просто. Он сотворил семью и сотворил в ней два существа – мужчину и женщину. И причем Он не остановился на этом, а Он продолжает. Посему, как создается семья? Оставит человек отца и мать, прилепится к жене, и будут одна плоть. Это три положения семьи, которые сохраняют семью как цельное, единое, функционирующее тело духовное, которое становится единым в трех направлениях. Он говорит, во-первых, оставит отца и мать, потому что сотворил Бог мужчину, который самостоятельный, может с этой женщиной создать единое целое. Итак, творец семьи, Господь, это первое положение, о котором сказал Христос. Второе положение. Мужчина и женщина. Это составляет семью. Ну, вы знаете, сегодня всякие семьи есть. Двое мужчин, две женщины. Но Бог сказал мужчину и женщину. Не два мужчины, не две женщины. Вот как создается семья. И дальше он говорит в шестом стихе третье положение о семье. И что Бог сочетал, того человек да не разлучает. То есть брак вечен. Они же его пришли спросить, как расстаться? И всякая ли причина годится для этого? А Христос им отвечает, что у нас вообще развода нет. А Моисей, он же разрешил давать разводные письма. То есть они не успокоились ответом Христа и нашли священное писание и основание для этого. Сколько бы Бог ни объяснял человеку, который вбил себе голову, что он должен развалить свою семью, если он сам не интересуется священным писанием и не идет к Богу, будет такое положение, как у этих глав мужчин, мужей, которые пришли к самому Христу с таким важным вопросом, как избавиться от жены. Итак, Христос ответил, нет у нас развода. Все. И остановился. Он сам не поднимал вопрос о разводе, который там организовал Моисей. Но они задали этот вопрос, и поэтому очень хороший ответ получили. Восьмой стих. Посмотрите, пожалуйста, в восьмом стихе, как Христос ответил. «Моисей имел причину, чтобы распорядиться защитить женщину, которую жестокосердный муж выгнал из дому. И она теперь должна с этого момента быть бомжом. Ни места, ни какого-то жилья, ни питания, ничего у этой женщины не было. Она была бомжом. И теперь, чтобы защитить это положение, что Моисей сделал? Он сказал, да дай ты хоть этой женщине письмо, что она была твоей женой, а она теперь, ты нашел причину для развода. Итак, это жестокосердие. Вот это положение, жестокое сердце. Что есть причиной развода? А теперь прямой вопрос вам. Вы знаете ответ? Что является причиной развода, любого развода в семье? Жестокосердие. А как оно проявляется? А вот в том правиле, которое я вам говорила уже. Правило такое. Я хочу измениться, чтобы тебе было хорошо. Это правило для райской жизни в семье. А правило наоборот. Жестокосердие – это что? Ты должен измениться. А я прав и всегда буду прав. И изменяться я не буду. Ты должен изменить. И один, и второй, если такое положение имеют, это жестокосердие, которое останавливает всякое духовное движение вперед. И тут же сатана дает свои советы. Да зачем она тебе? Чего ты мучаешься? Да оставь ты ее, найди другую. Но жестокосердный человек и в другую семью, и в третью. А у меня был на консультации человек, который шестой раз собирался жениться. Шестой раз. И он пришел, говорит, Лидия Дмитриевна, наверное, что-то у меня с головой. Но у меня такие женщины попадаются. Ужас. И как только поживу где-то полгода-год, все, не могу больше. Где они только берутся, эти женщины? Такие. Как меня так наталкиваются на них? Только таких я нашел. Когда мы начали с ним разговаривать, оказалось, что это жестокосердный человек, который в любой женщине, любую доведет до такого состояния, что она сварливая жена. Она делает бучу какую-то в семье. И она вынуждена как-то защищаться. Ему это страшно не нравится. Он ее бросает и ищет следующую. Итак, мужчины, которые, вы видите, эти проблемы, которые мы сегодня имеем в церкви, вне церкви, в мире, 78% браков в России распадаются. А вы знаете, интересное сведение последнее. В одном городе специально узнала статистику, думаю, дай хоть узнаю, вот сколько развелось в этом году. Зарегистрировано было 248 пар. 248 пар в течение года. К концу года подсчитали, специально дали такое сведение. 242 пары развелись. Что осталось? Даже 78% не влезло. Это же почти 100% развал семей. Это в одном только городе. Вы видите, к чему приводит жестокосердие. И вопрос, который начался вот в момент бытия или присутствия Иисуса Христа, до сегодня стоит остро. И Иисус отвечает, сегодня только так. Жестокосердие – это причина, по которой вы разводитесь с вашими женами. И еще похлеще Христос сказал, что единственная причина, правда, он упомнил, если уже брак распался, тогда ты можешь оставить. Если уже брак распался, а распадается когда брак? Когда один уходит, изменяет. Он уходит, организовывает что-то там себе, там где-то находится. Поэтому брак, по сути, распался. Его разводить уже не надо, он уже разведенный. Брак уже не существует. Это единственная причина, по которой может расстаться супруг и супруга. Это будет уже, может быть, даже на законных основаниях. Но Господь это все причислил к жестокосердию. Почему она или он изменяют? Это что? Тоже жестокосердие. Итак, причины выяснены. Главы семей были настроены на развод. Можете себе представить, как эти мужчины вели себя дома со своими женами и детьми? Можете представить, как это было? Какая обстановка была в доме, если мужья, главы семей подошли к Иисусу с таким вопросом? Давайте мы посмотрим картину, как относились эти мужья к своим женам и детям. И если мы читаем 13 стих, то мы увидим следующую картину. приведены были к нему дети. Кто их привел? Вот эти жены, матери. Их жены привели детей к Иисусу Христу. Зачем? Чтобы он возложил на них руки и помолился. И что тут ученики начали делать? Да и все остальные, которые интересовались очень важным, острым вопросом. Они начали их отгонять. Да что вы пришли? Тут мужской разговор. А вы что сюда пришли? Давайте отсюда быстренько. То есть отношение у человека жестокосердного, который нарушает семейные узы, которые вечны, у него это отношение переносится и на жену, и на детей. Так как жены нуждались в благословении Иисуса, и детей они принесли, потому что они хотели благословения, чтобы укрепить семью, мужчины показали себя не с лучшей стороны. Но интересно, в 10 стихе ученики, которые были рядом с Иисусом, которые они ходили рядом, они многому учились. И когда они услышали, что нужно мужчине в доме изменяться, что нужно как-то уступать в чем-то, какое решение вынесли ученики? Так вообще тогда лучше не жить. Они услышали, какие обязательства несет муж за семью. Лучше вообще не жениться. Это не жестокосердие? Вы видите, даже ученики рядом с Иисусом, как тяжело человеку изменить свое мнение, и измениться и быть готовым к тому, чтобы сделать другого счастливым. Как уступать трудно, как решение выносить, что я буду изменяться. И это сразу показало себя в действии, а показало себя по отношению к детям. И Христос увидел эту всю картину, он видел внутренность, что говорит внутри каждый себе из мужчин, которые сидели там и окружали его. Это мужья, это главы. И Иисус сказал им слова, которые записаны в 14 стихе. Это выход был из положения. «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». Что делали мужчины, мужья, отцы, которые стояли рядом с Иисусом? Не пускали детей к Иисусу. Перенесемся в сегодняшнее время. Я уже не говорю только о мужчинах, я говорю о родителях. Потому что иногда мама не пускает, а иногда папа не пускает. И вы знаете, вот я сегодня услышала интересную такую историю, небольшую. На консультацию подошла, ну горит уже у мамы сердце. Что делать? Как спасти ребенка? Муж – авторитарный человек, и который кулаком об стол добивается всего и говорит, а как же вы думали? В книге Иисуса Навина написано, вот я, а дальше за мной кто? Дом мой. Вот я и дом мой будем служить Господу. Так что основание и даже Священное Писание, но добивается он этого кулаком. Я сказал, будешь читать Библию, будешь читать, сиди и читай. И ребенок сидит и читает, что он там читает и что он думает в это время. Хоть бы папа куда-то ушел, чтобы я закрыл эту книгу, которая мне совершенно неинтересна, и избавил меня от этого давления. А папа думает, что он ведет этого человеку Богу. Я и дом мой будем служить Господу. Я сказал, будем служить Господу и будем служить, хотите вы или нет. И она говорит, беда в том, что девочка начала обманывать. А как же вы думали, отцы? И если вы авторитарны, то все, кто в вашей семье, кроме вас, это будут сплошные обманщики, которые будут обходить ваш авторитаризм любыми дорогами, чтобы избежать ссоры, избежать вот этого давления. И если дети росли в этом, то Христос обращается к мамам, авторитарными мамы могут быть, а Он обращается и говорит, пустите детей, не препятствуйте. Вот это препятствие для детей могут быть в поведении отца или матери. Это то, о чем думали папы, мы уже посмотрели. Но и мамы могут служить препятствием для того, чтобы не пустить ребенка к Иисусу Христу. И даже верующая семья могут составить в своих отношениях препятствия для детей. Какие? Вот это первое препятствие, которое я вам сейчас вот привела в пример. Авторитаризм. Авторитарное отношение к членам семьи. Это первое препятствие. Второе. Когда вы приходите, общение с церковью где-то, где вы были, и начинаете при детях критиковать дома то, что творилось в церкви. Вот вам не понравилось это, кто-то вам на ногу наступил. Ну, это же столько людей, могут наступить на ногу? Ну, так может быть, это образно сказано, ну, что-то не понравилось. И вот вы начинаете открыто об этом говорить. Дети сидят, может быть, еще под столом, они еще маленькие. Но вы знаете, когда дети сидят под столом и чем-то занимаются, у них уши в 4 раза больше, чем у нормальных детей, которым вы говорите, а они слушают. Тогда у них уши в 4 раза меньше становятся. Они забывают, что надо слушать, они отвлекаются. А здесь, когда вы что-то рассказываете о любом соседе, о сестре, о пастыре, о хоре, что-то вам не понравилось еще, дети слушают это внимательно. И что? И это становится категорическим препятствием им, чтобы они стали духовными детьми. Это может быть любовь слепая, которая разрешает все ребенку. Это препятствие. И любят, и препятствуют прийти ко Христу. Это нет взаимодействия, взаимопонимания. Когда мы не беседуем с детьми, когда мы не разговариваем, не спрашиваем их, не ведем их каким-то путем к Богу, не говорим им о том, что они поняли или чего не поняли. У нас нет такого собеседования. И даже это ничего не делание есть крупное препятствие для детей, чтобы они не пришли ко Христу. Это прямо преступление в семье, которое хочет быть раем, а оказывается адом. И тогда Иисус исправил положение. Для тех детей, которых мамы привели ко Христу, удалось им через эту толпу мужчин, мужей проткнуться к Иисусу, Иисус увидел их, как пишет Дух пророчества, Он увидел их плачущее сердце, материнское, жаждущее, чтобы кто-то помог им спасти детей. И что Иисус сделал? Он вроде небольшой жест сделал, возложил на них руки, благословил их. Вот что хотят мамы и папы нормальной семьи, чтобы дети получили благословение Иисуса Христа. Возложите руки и вы на своих детей. Вы помните вчерашнюю тему? Как мы говорили, как дети, даже маленькие дети, в годик и до года, они нуждаются в вашем прикосновении. И это способствует их нормальному психическому развитию. Не касаетесь детей, не обнимаете, не прижимаете уже старшеньких детей. У них тоже будет отклонение психические. Вы знаете, сколько раз нуждается ребенок в том, чтобы в день к нему прикоснулись? Не менее 5 раз. Прикасайтесь, обнимайте. Если еще мальчику не 13 лет, поцелуйте. Но если 13, целовать не надо. Они уже будут долго вытираться и говорить: «Мама, что я маленький?» Но в 18 лет они с удовольствием опять вас поцелуют и будут жаждать вашего прикосновения. Но прикоснуться, погладить его – это наша обязанность. Они нуждаются в этом. Прикоснитесь к своим детям. И не раз, и не два в течение дня. А бывает такое, что мамы сами с детьми заняты, они не могут прикасаться. Да некогда, прикоснется, если мама уже в сердцах такая сердитая. Она как прикоснется, так этот ребенок из другой комнаты вылетает на улицу. Прикоснулась. Это прикосновение любви должно быть, прикосновение веры и поддержки. Это то, что сделает детей способными прийти к Иисусу. Но вот после этих 2 событий, которые очень связаны, приходит 3-е событие, которое еще больше связано с этими 1-ми 2. Только Иисус оставил вот эту территорию, к нему подбегает молодой человек. Да? И вы читаете, некто. Но мы читаем другие Евангелия, там написано, что он был молодой и еще какой? Богатый, уважаемый. А вот теперь вопрос. Вы знаете эту историю? Да? Вопрос такой. В какой семье рос этот молодой человек? В той семье, где были вот такие отцы, которые подошли, и такие матери, которые через толпу протягивали детей к Иисусу. Было трудно привести детей к Иисусу. Были препятствия. Этот молодой человек вырос в такой семье, в такой обстановке. И вот он пришел к Иисусу. Человек был, по вашему заключению, умный или это глуповатый был какой-то человек? Как вы, исследуя Писание, как вы сделали заключение? Умный, потому что он был богатый, это же не просто ему там наследство скинули, а это был уважаемый, так Дух пророчества говорит, уважаемый, разумный человек, очень способный, талантливый, и Христос взглянул, полюбил его. Он был уважаемый, все у него было, он был талантливый человек, он знал о себе это, но что-то ему не хватало. Как он это определил? Чего ему не хватает? Что мне сделать? Куда он хотел? Царствие Божие. И что же он чувствовал? Выросший в христианской семье, стал таким хорошим бизнесменом, стал способным, имел много денег, уважением общества пользовалось, а личной связи с Иисусом у него не было. Почему? Вы представляете, какой у него папа был, в какой среде он рос, и как за это боролась мама и не могла проткнуться. А у папы было одно на уме – как бы избавиться от этой семьи и завести другую. И вот он, выросший в этой семье, не получил от мамы и папы самого главного. А самое главное – это что? Близкая связь с Богом. Возрождение духовное. Это то, к чему могли вести родители этого молодого человека. И даже если в ущерб тому, что они его хотели и сделали возрожденным, духовным человеком, он бы имел в два раза меньше богатства. Он бы что-то потерял? Нет, он бы не потерял, он бы приобрел. Он бы тогда не был бы вот так на коленях стоял перед Христом и спрашивал: «Господи, я не имею связи с Богом, я не уверен, что я получу вечную жизнь, а вернее даже я точно знаю, что я ее не получу». Потому что он пришел с просьбой, как мне получить вечную жизнь? Он чувствовал свою ущербность духовную. Выросший в такой обстановке, когда семья не была семьей той, о которой говорил Господь, этот молодой человек претерпел кораблекрушение. И что? И он пришел к Иисусу. Мы знаем, что он верующий был. Мы знаем, что он соблюдал заповеди. Потому что Христос его спросил: «А ты соблюди заповеди». И он что ответил? «С детства я это соблюдаю». То есть внешнее соблюдение заповедей не сделало его уверенным в том, что он получает вечную жизнь. Чего не хватало молодому человеку? Живого слова, которое работало бы в нем. Вот этой жизни духовной не было. Иисус поговорил с этим человеком. И вот ответьте, пожалуйста, на последний вопрос. Помог ли ему Иисус? Смог ли Христос сам сделать что-то для него? Он только сказал ему совет: «Оставь ты это богатство, оставь ты эту работу бизнесмена, и, пожалуйста, если хочешь получить спасение, углубись в эту духовную работу, следуй за мной». Это значит, брось это все, иди работай с Богом. Если ты будешь чувствовать, что рядом Бог, ты почувствуешь тогда, что тебе нужно и как произойдет твое возрождение. Он это посоветовал. И как? Помогло? Услышав это слово, юноша отошел с печалью. Чего не знал юноша? Он не знал, что все-таки Христос есть Бог. И он видел, что это богатство, которое он имеет сегодня, через несколько лет придут римляне, разрушат Иерусалим, и это богатство куда денется? У них крылья, у богатства есть крылья, оно улетело. Он потерял потом все, потому что вся Иудея была разрушена. Она была в войне. И тогда убегали все, как могли. Не то что богатство, они не могли ничего взять, даже вещей никаких, самых необходимых. И то Иисус ему как бы предсказывал: ты приоритеты неправильно поставил. Кто его научил сделать такие приоритеты? Кто его с детства воспитывал, что ты должен быть бизнесменом, ты должен быть таланты свои применить, у тебя будет много всего, ты должен вот это и это делать. И одного не говорили родители. Где твоя связь с Богом? Они не привели его к Богу, чтобы этот молодой человек стал возрожденным молодым человеком. А теперь я хочу обратить ваше внимание, и чтобы вы обдумали один вопрос. Есть ли выход из этого состояния? Я не хочу оканчивать на этой печальной ноте. Этому молодому человеку Иисус тогда не смог помочь. Очень трудно этим молодым людям, которые росли в верующих семьях, ушедших от Христа и занявшихся, он уже был мудрым человеком, талантливым, значит, он в хорошей семье рос, а этого ему не дали, самого главного и не дали. И поэтому трудно им возвратиться назад. Итак, сегодня мы вопрос задали: что может помочь в такой ситуации? Мы разобрали, почему семья сегодня не рай, а такое поведение со стороны мужа, жены приводит детей в состояние глубокой какой-то клинической смерти духовной. И вот ответ теперь, только то, чем я могу вас обрадовать, который записан в 26 стихе этой же главы. Иисус, воззрев, сказал им: «Человеком это невозможно». А кому возможно? Богу все возможно. Это возможно только Богу. Что остается нам делать, которые потеряли своих детей, которые не в церкви, которые сделали такой печальный выбор, как этот молодой человек? Что делать остается? Мамы во многом пытаются теперь возвратить и говорят: ты знаешь, Лидия Дмитриевна, я своему говорю сыну, иди в собрание, иди в собрание. 40 раз я ему сказала, иди в собрание. А он меня как послал? Какая ситуация? Мама, которая уже не является авторитетом для сына, она не имеет возможности. Человеком это невозможно — привести детей к Богу. Другие пути должны быть. Что же мама остается делать? Молиться. Предать это Богу. Но сама мама должна стать образцом Иисуса любви. А папа — вторым образцом любви Иисуса. И вот таких два образца, когда папа и мама обращаются к Иисусу, возможно, тогда Господь что-то сделает для этого человека. И, возможно, наши дети будут тогда спасены. Я сегодня хочу все-таки еще больше поднять ваше настроение. И давайте мы вместе с вами прочтем одно обетование для всех родителей, которые сегодня печалятся о своих детях, для жен, которые печалятся о мужьях, которые хотят их оставить, для мужей, которые не могут исправить свое жестокосердие и не могут помочь своей жене, чтобы она была счастлива в семье. Давайте прочтем обетование 113-го псалма. Замечательный псалом для наших семей. 113-й псалом с 20 стиха. «Господь помнит нас, благословляет нас, благословляет дом Израилев и благословляет дом Ааронов, благословляет боящиеся Господа, малых с великими. Да приложит вам Господь более и более, вам и детям вашим. Аминь».

0: Воскликните Господу вся земля.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Что Библия говорит о предании? Что более авторитетно, Священное Писание или Священное Предание? На эти и другие вопросы сегодня отвечает священнослужитель, бакалавр богословия Александр Синицын. Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
0: Итак, первый наш вопрос. Что такое Священное Предание или просто Предание?
1: Священное Предание – это уже определенный источник, который принят православной и католической церкви. Если говорить о предании, то это немного другое. Да? Поэтому в первую очередь, чтобы понять вообще это определение, предание – это слово, которое происходит от глагола «передать», подразумевает устную передачу чего-то. Да? То есть, когда я устно о чем-то говорю.
0: Устная передача традиции.
1: Ну да, может быть, какой-то традиции, да, которая не имеет зафиксировано. Да, в каком-то там документе, повелении, а пока она складывается, да, оформляется, когда она уже как бы сложилась и передавалась поколение поколению, может быть, ее тогда уже как-то зафиксируют. Да? Вот, поэтому если говорить о предании, то предание – это вот как раз вот этот момент передачи, устная передача, да, какой-либо традиции, какого-либо понимания текста, да, то есть какого-либо обряда, молитвы и так далее, какого-либо правила. Когда же мы уже говорим о священном предании, да, то здесь подразумевается конкретно, допустим, если взять официальную позицию православной церкви, то мы видим, под священным преданием православная церковь подразумевает целый, скажем так, набор опыта, накопившийся за всю ее историю, да, и в который включает в себя именно книги Священного Писания, учения отцов церкви, значит, решений Вселенских соборов, символ веры, определенные каноны и богослужебные книги, и, наконец, иконы. То есть вот когда мы спрашиваем, что такое священное предание, то подразумевается именно вот этот вот, как бы в совокупности, весь, скажем так, багаж, да, весь опыт, накопленный определенной церковью вот, под священным преданием. А если говорить просто о предании, то это вот сам как бы момент передачи. От одного к другому, да?
0: То есть предание может быть, скажем, не только православной церкви, и католической церкви, или там в иудаизме, к примеру, да, и да, так далее, да. И тому подобное. Любой религии.
1: Любой. Оно, в принципе, в любой религиозной группе всегда присутствует. Мы хотим того или нет, мы от этого вопроса вот не избежим. Когда мы говорим просто о предании, даже в основании любой какой-то церкви, да, там, даже вот протестантской, были, опять же, лидеры, которые что-то передавали, да, и потом люди это восприняли как должное и говорили, что вот, а вот он нас научил так-то, да, в этом плане. А если священное предание, то это уже определенный, скажем так, документ, да, это определенный как бы уже источник, да, как бы равный, если взять католическую церковь, то он равный Писанию, то есть у католиков у них священное Писание и священное предание – отделены. Православие немного, так скажем, чуть посложнее. Они в предание священное включили и Писание. Оно как бы часть вот этого.
0: То есть не делается никакой разницы между Библией и преданием, да, скажем, это все отцу предание. Церкви и так далее.
1: Да, это священное. Все предание. Воспринимается и Библия здесь как часть вот этого опыта, жизни данной церкви. Да? Вот. Это вот то, что говорить о предании. Если.
0: А каким образом оно формировалось, это предание?
1: Но нужно всегда понимать, что у предания всегда есть история. У предания всегда есть время. И вот это помогает нам вообще глубже понять, как оно могло происходить. Если смотреть, то как бы историки и богословы, которые этими вопросами занимаются, да, они выделяют несколько таких этапов, как вообще оно могло происходить, именно становление, формирование. На первом этапе своего формирования, вот самой христианской церкви, под преданием, и мы это потом в Библии увидим, просто подразумевалась устная проповедь апостолов. То есть, помимо посланий, которые писал Павел, Петр и другие апостолы, существовала еще и проповедь. Да? То есть, допустим, Петр приехал в какую-то общину, город и стал наставлять. Чему он наставлял, мы не знаем. Но из его писем можем как бы это увидеть. Ну, примерно, да, ход. Поэтому есть записанное его послание, а есть устная передача. Это вот первый этап. Второй этап, когда церковь стала бороться уже с ересями, да, то есть с определенными еретическими группами, она стала отстаивать свое право на толкование Писания.

0: Писание. И под этим правом подразумевалось, что церковь как бы говорит, что у нас есть Писание, которое было передано, да, и мы его придерживаемся. То есть это второй как бы этап. Попытка как бы его толковать, что вот именно так надо осмысливать Писание. Третий момент, или третий этап формирования преданий. Предание становится уже неким символом веры, то есть уже сформируется определенное как бы учение. Да? То есть вот так это учение уже отцов церкви, да, когда они начинают. Ну, то есть вначале символ веры, который формируется, а потом уже, вот четвертый этап больше, это вот уже учение отцов церкви непосредственно, да, определенные уже решения, соборы церкви, все. Вот здесь мы как раз можем увидеть, как и происходит вот формирование этого предания, когда оно, к сожалению, отрывается от самих основ Писания. Отрывается. И мы можем в истории уже проследить, что в предание вошло то, что фактически сама Библия, само Писание вообще даже не, об этом не упоминает, к этому даже не призывает, да, и этого, это отрицает. Ну, я имею в виду простой момент – допустим, почитание святых, да, то есть почитание, где молитва к определенным святым уже адресована. То есть я сомневаюсь, что, например, если бы даже Павел умер мученически, что ранние христиане могли действительно молиться Павлу и, например, говорить там: «Святой Павел, ты за нас там заступись, помоги нам». Вряд ли. То есть на раннем этапе мы видим, что практики такой в христианстве не было. Но, однако, когда мы смотрим уже средние века, то мы видим, эта практика существует, да? Где она произошел, вот этот как бы разрыв, да? А вот именно в том моменте, когда поначалу предание считалось устным учением апостолов, потом уже толкованием, потом уже символом веры, потом учением отцов, все, решением соборов, да, и оно потихоньку стало отходить. И постепенно уже в средние века, соответственно, оно стало как бы равнозначным по своей ценности, значимости и авторитету Писанием наравне, как, например, в католицизме, да, все. И отсюда, соответственно, появилась такая интерпретация.
1: А вот у меня вопрос: а разве нельзя Писание отнести к разряду преданий? Ведь это тоже, по сути, церковь своим авторитетом, так же, как и предание, постановила, что вот эти, скажем, 66 книг, или будем говорить о Новом Завете, все 27 книг Нового Завета считать каноническими или богодухновенными. Да? То есть это, по сути, тоже решение церкви было. И то же самое решение церкви и в отношении преданий. Вот это считать, скажем, богодухновенным, будем так говорить. Вот.
0: Да, я отвечу на этот вопрос. Просто я мысль закончу в отношении преданий, чтобы вот яснее его понять. Предание настолько стало над Писанием, что мы понимаем Писание в контексте предания. Вот это важная деталь, чего как бы не было в ранней христианской церкви. Они параллельно шли.
2: Открытая книга.
0: Теперь, что касается вопроса о том, а не получается ли, что действительно Писание становится частью этого, да? То есть здесь есть одна важная деталь, которая, к сожалению, тоже вот так, знаешь, такая тонко-тонко, она...
1: Тонкая грань.
0: Да, тонкая грань, которая вот легко нас может сразу вести в сторону. Когда апостолы проповедовали Евангелие, когда они учили, они не ставили себя над Словом. Это важно. Они несли Слово. Это Слово их охватило. Это Слово Божие им открылось. Оно стало главным. Бог себя проявил в Иисусе Христе. Бог совершил нечто такое, что не вписывалось в сознание представлений людей, да? Бог проявил себя во всей полноте, победил зло, грех, смерть, и воскрес, и вознесся, и теперь Господь. И вот это теперь, вот это вот деяние Бога, которое Бог совершил, Он поручил церкви, своей церкви, своему народу, обновленному Израилю, обновленной семье нести это послание в мир, так? И они несли. Они несли устно, и они несли посланием.
1: Но разве поэтому... предание не является тоже передачей того же слова? Ведь это люди специально занимались изучением слова, какие-то выводы делали, записывали их в форме предания, да, формулировали доктрины, которые бы облегчили наше, скажем, понимание каких-то вот, слова Божьего, воли Божьей, соблюдения в нашей жизни.
0: Так оно и происходило. Так оно и происходило постепенно. То есть проповедь устная и, скажем так, проповедь письменная. Но что происходит? Когда церковь утверждала, ну, скажем так, канон, то важно понимать, что она подтвердила это. То есть она не была выше, она не была над Писанием.
1: Угу.
0: Это важно. Вот это я хотел.
1: То есть она не установила его.
0: Она не установила. Она подтвердила то, что уже влияло на их умы и сердца, что влияло на сердца жизни поколений ранее, ну и, соответственно, на учеников Иисуса, которые видели его живым. Слово влияло. Слово мотивировало, управляло, двигало. Оно побуждало их так жить, так говорить, так свидетельствовать. Это было непосредственно Божьим руководством. Когда церковь уже как бы формировалась, да, то есть вот становилась зрела, становилась сильнее, вот он момент, вот эта важная тонкая грань, постепенно, о чем, например, некоторые католические богословы заявляют, что у церкви есть власть, и поэтому она над Писанием. И как только она стала над Писанием, а это очень важный момент, все, вот здесь и произошел сдвиг. Как только я становлюсь над Словом Божьим, над. Я могу его истолковать, как я хочу, правильно? Главным буду здесь я, а не оно. И вот этот важный момент, о котором хотел сказать, да, Писание формировалось тоже в процессе предания, да.
1: То есть получается.
0: Но устное и письменное, оно не расходилось.
1: То есть получается, библейское учение нельзя возводить в ранг доктрины, потому что предание это по сути оно состоит из доктрин в какой-то степени. Правильно?
0: Ну, что такое доктрина? Доктрина – это четко сформулированное, да, систематизированное, выверенное учение. Да? И, конечно, в этом отношении доктрина, она может соответствовать ведь Писанию, а может ему не соответствовать. Но Библия сама по себе, она же не так систематизирована, как, например, доктрина, правильно? То есть она это опять же, попытки исследования, вот, изучения. Просто что, вот когда мы говорим, можно ли назвать Писание частью предания, то я бы сказал, можно только когда мы, как мы интерпретируем предание. Если мы интерпретируем предание как устную передачу Евангелия, которая не противоречит написанному уже апостолами, то тогда да, Писание в этом случае становится как бы частью этого процесса, да? Оно формируется. Но когда под преданием подразумеваются какие-то решения, каноны, правила и так далее, и в их практике есть несоответствие, например, Писание говорит, ничего не говорит о бессмертии души, а в практике, в предании есть об этом упоминание о бессмертии души, например, Писание не говорит ничего о непорочном зачатии Девы Марии, а в предании мы видим непорочное зачатие Девы Марии, да, то мы видим, что что-то не то происходит. Да? Когда апостолы вообще никому не молились и не молились даже на какие-то либо изображения, да? Но мы видим практику, допустим, уже в среднем века, да, что уже обращаются люди верующие через определенные изображения, да, иконы там, или статуи, как, например, в католицизме. Ведь этого не было ни устно, ни письменно в апостольской проповеди. Вот он факт. Где. Поэтому в этом случае, когда понимается священное предание именно так, вот как это учение отцов церкви, да, собор и так далее, то тогда мы здесь должны сказать, что Писание в этом случае оно не может быть частью этого. Оно отделено. Потому что его дух, его учение совсем другое. Совсем
1: а вообще, что Библия говорит о предании? Есть в ней какие-то отрывки, выдержки, тексты?
0: Да. Если взять, например, Новый Завет и вообще просмотреть, как слово «предание» там используется, то мы увидим интересную деталь, что само слово «предание» в Писании используется двояко. Ну, в том смысле, что оно используется негативно, то есть в негативном смысле. Например, в 15 главе Евангелия от Матфея, тогда, с первого стиха, «Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи и говорят, «Зачем ученики твои приступают к преданию старцев? Ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб. В данном здесь случае преданий старцев – это учение раввинов, да, то есть, которое уже сформировалось в межзаветний период, то есть, когда последняя книга как бы была записана, Малахи. Да, и вот в этот момент, когда уже стали формироваться толкования, традиции, разъяснения и так далее. И учеников Иисуса обвиняет в том, что они приступают что в данном случае? Предание. И что говорит Иисус в 3 стихе? «Он же сказал им в ответ». Зачем и вы приступаете к заповедь Божию ради предания вашего? Вот интересная вещь, что здесь заповедь Божия, то есть Слово Божие, да? А в Ветхом Завете, кстати, в книге Второзаконие, ну и в Исход, заповедь, ну, 10 заповедей, например, они не названы заповедью, они названы словами Бога. 10 слов. И здесь получается, что Слово Бога, заповедь Бога противостоит, она не часть предания, да, а она нечто такое, что уже вступает в противоречие. Да? Ибо Бог заповедал, почитай отца и мать, и злословище отца или мать смерти думает. А вы говорите, если кто скажет отцу или матери дар Бога, то чем бы ты от меня пользовался? Тот может и не почтить отца своего или мать свою. Таким образом, вы устранили заповедь Божию преданием вашим. Вот мы видим здесь негативный пример. Да? То есть негативное отношение. Когда предание стоит в противоречии с Божьим Словом, Божьей заповедью.
2: Открытая книга.
0: В то же время мы находим в Священном Писании положительное значение. Это второе. Положительное значение предания. Например, можно посмотреть на второе послание к Фессалоникийцам. Во второй главе апостол Павел, обращаясь к своим собратьям по вере в городе Фессалоники, говорит такие слова. 15 стих. «Итак, братья, стойте и держите предание, стойте и держите предание, которым вы научены или словом, или посланием нашим». Вот интересная деталь. Павел призывает верующих что делать?
1: Держаться предания.
0: Вопрос, какого предания? И он поясняет, которым, то есть вот этим преданием вы были что? Научены. Что именно? Или, как он говорит здесь, или словом, устная проповедь, или чем? Посланием нашим. И вот это важная деталь в понимании вообще библейского, скажем так, понимания преданий. То есть в самой Библии мы видим иное понимание преданий, как оно интерпретируется, к сожалению, да, вот основными церквями, католицизмом и православием. Какое? В первом послании к Коринфянам, в начале в 11 главе, потом в 15 Павел разъясняет, что он имеет в виду. 11 глава, 2 стих. «Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание так, как я передал вам». Что Павел передал? А он был в Коринфе 1,5 года. И он, как сообщает нам книга «Деяния апостолов», он учил, он проповедовал там Евангелие. Он открывал принципы вот этого Божьего Царства, что Бог сделал во Христе. Вот.
1: А при этом не противоречил Слову Божьему.
0: Конечно.
1: В этом и разница между преданием Павла и преданием современным.
0: Да. Более того, 15 глава. Очень интересная деталь. «Напоминаю вам, братья», с 1 стиха, «Евангелие». «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное...» Вот оно интересное здесь слово, которое там же встречается в 11 главе, что он передал, да, преподанное. «Удерживайте так, как я благовествовал вам, если только нечетно уверовали, ибо я первоначально преподал...» Вот оно опять, это слово, от которого происходит слово «предание». «Вам, что и сам принял». А что именно? То есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию. И что он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию. И что явился Кифе, потом 12, потом явился более нежели 500 братьям в одно время, из которых большая часть до ныне живых, а некоторые и почили. Что здесь подразумевает Павел под тем, что он им передал? Евангелие. Основа и суть Евангелия – это смерть Христа и его воскресение. А она, смерть Христа и воскресение, связана непосредственно со Священным Писанием. Он говорит по Писанию, то есть по Ветхому Завету. Вот то, что Бог говорил и действовал ранее, открывая пророкам о той надежде, которую он сообщал этому миру, да, Вот она теперь в Иисусе исполнилась. Вот она осуществилась. Вот Бог себя проявил. Он победу одержал. Воскрес, воцарился, стал Господь всего. И теперь Он поручает Церкви Своей, своему новому народу, обновленному Израилю, да, семье Божией, нести это послание в мир. И они несут. Проповедуют из города в город, да, возвещают. А потом появляется нужда записать. Нужно как-то достучаться. Возникает проблема у этих церквей. Они пишут письма Павлу, спрашивают, что нам делать. И Павел отвечает, а вот вы мне писали. Да, вот так надо делать. А вот так принято. И Павел, и другие апостолы уже начинают учить чему? Ну, тому, что говорил Писание. А, и тому, что они узнали из откровения Бога о самом себе в Иисусе Христе. Все. В данном случае здесь устное и письменное соответствует, является одним целым. Но такая концепция. Само Писание, получается, говорит о предании как о проповеди Евангелия. Все. Это не решение соборов. Это не каноны какие-то. Это не символ веры. Это не иконы и богослужебная какая-либо практика. Это Евангелие. Вот оно самим оно Писанием так и подразумевает.
1: Евангелие в устной форме.
0: Евангелие в устной форме. Да. Поэтому, если сейчас сказать, что наша церковь, когда она благовествует, да, когда она возвещает Евангелие, она несет предание это. Да? Но опять же, когда она несет это Евангелие, она должна быть уверена, что она несет то Евангелие. Да? И в этом случае ей нужно прийти к тому источнику, от которого она может оттолкнуться, да? На который она может опереться и на котором она может стоять. И это должно быть Писание, не предание. Если оно уходит, то здесь мы встаем на очень опасный путь. Тут мы можем что угодно привнести и сказать, ну, так было всегда, так верили. Да? Как есть одна иллюстрация. В одном храме, когда молились люди, забежала кошка. И стала мешать, отвлекать молящимся. И поэтому один из учителей отвел кошку за двери храма и привязал, чтобы она не мешала. Так повторялось много раз, и поэтому приходилось кошку постоянно привязывать. Умер вот этот вот гуру, умерли другие люди, но они помнили, их потомки помнили, что всегда брали кошку и привязывали ее к дверям храма. Поэтому они продолжали это делать, привязывать кошку к дверям храма. А затем происходило следующее. Стали писаться трактаты о том, как кошка влияет на их молитвы, и насколько это важно, привязывать всегда кошку к дверям храма и так далее, и так далее. Вот этот момент. Во что может все произойти, когда мы начнем отходить действительно от основы и устно передавать какие-либо там традиции, вводить их на протяжении времени.
1: А вот неужели нельзя священное предание как-то использовать, скажем, при изучении Писания или для наставления каких-то в духовной жизни? Стоит ли вообще их отбросить? Вот, или все-таки можно какие-то там крупицы истины найти?
0: Вот по отношению к преданию, к сожалению, в истории христианской церкви есть два таких подхода. Первый, крайний, это вообще полное игнорирование его, вот вообще сбросить напрочь и все. Этим путем пошла радикальная реформация, когда она вообще скинула все. С другой стороны, другая крайность – это настолько превысить священное предание, то есть сделать его ниже, выше Слова Божьего, этим путем пошла католическая православная церковь. Я думаю, нам стоит занять сегодня такую золотую середину в том отношении, что действительно предание, если смотреть его в этом отношении, ведь что-то есть интересное и у отцов церкви. Есть какая-то богослужебная практика, да, которая помогает нам. Например, метод монахов, лектио дивина, да, когда они созерцали, читали текст и созерцали Бога, да, то есть пытались успокоиться, войти в тишину и где-то вот там, вот в этом таком молитвенном состоянии, в молитвенном размышлении найти Бога. То есть хорошая практика сама по себе, да, она, ее нету, мы не находим ее в Библии. Но, тем не менее, она интересна, она может нам помочь в этом отношении. какие-то вопросы, которые затрагивают учителя церкви, о чем мы говорили в одной из программ, что Библия на все вопросы не отвечает, как бы, да? У нее есть определенные цели, назначения. Какие-то вопросы решались. И, может быть, где-то размышляя, они, ну, им что-то там Бог показал. Но все равно, тем не менее, мы в своем вот в этом подходе, вот в этих взаимоотношениях Писания и преданий должны лидирующую роль отдавать Писанию, так? И сравнивать. Если мы видим, что предание не противоречит Писанию, да, если оно помогает нам лучше выразить Слово Бога, лучше его понять и лучше применить в своей жизни, в этом случае, почему мы его должны от него отказываться? Нормально. В принципе, мы, как бы занимая такую позицию, более здраво, более трезво смотрим на вещи, я так думаю, даже более сбалансированно.
1: Александр, в двух словах скажите, какую практическую ценность имеет это для наших современников?
0: Значит, первая практическая ценность вот в чем. Если мы забываем о Слове Божьем, о Писании, мы можем далеко уйти. И тогда мы создадим что-то свое. Это опасно. И второй момент. Если мы правильно понимаем роль Писания, если мы понимаем его первичное значение, то предание, сравнивая, мы можем вот этот опыт обогатить себя, свою духовную жизнь. То есть должна быть сбалансированность.
1: Спасибо, Александр, за интересную беседу. Известный римский историк Тит Ливий однажды сказал: «Истина может порой быть затемненной, но никогда не гаснет». С вами была программа «Открытая книга». Всего вам доброго!

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».
3: За компьютером сидела, хмуря брови, щуря глаз. Руки, ноги онемели, без движения третий час.
4: Поднимайся, выпрямляйся.

0: плохого настроения. Получилось! Все у нас!
1: Дорогие мальчики и девочки, и взрослые, здравствуйте! Время зарядки.
2: Хорошо. Ванечка, первое упражнение, пожалуйста. Встаем. И дышим воздухом, пожалуйста. И раз, два, раз, два. Вдыхаем через нос, выдыхаем через рот. Вдохнули еще разок и выдохнули. Следующее упражнение для шеи. Пожалуйста, Ванюша, птичка. И раз, два, и три, и четыре. Молодцы! Пять, шесть, семь, восемь. Упражнение «Маятник». На правое плечо положили голову. И раз, два, раз, два. Хорошо, хорошо. Стараемся коснуться ухом плеча, но плечи не поднимаем. Вот так, молодцы. Упражнение «Сова». Ванюша, сова у нас смотрит вправо и влево. Вправо и влево. Молодцы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили упражнение «Мячик». Положили голову на правое плечо и покатили к левому. Вот так. Хорошо. Умницы. Молодцы. Спина прямая. Угу. Закончили. И движение плечами назад. Раз, два, три, четыре. Полный круг. Пять, Марина. Шесть, семь, восемь. Делай хорошо. Вперед теперь плечи. И Ванечка. Раз, вперед. Два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Теперь упражнение с обручем. Итак, упражнение «Лук». Натягиваем лук. За спиной у нас обруч. За спиной. Вытягиваем правую руку. Натягиваем лук. Посмотрели вправо. Хорошо. Теперь стреляем влево. Натянули. Молодцы. Вправо. Влево. Молодцы. И раз. Два. Сгибаем в локте. Три. И четыре. Молодцы. Раз. Смотрим с напряжением. Два. Три. Четыре. Закончили. Следующее упражнение. Деревья у нас растут. Ванюша, обруч у нас внизу. Поднимаемся на носочки, обруч вверх. Раз. Потянулись. Опустились. Два. Хорошо. Выросли деревья. Раз. Два. И раз, посмотрели на обруч, два на носочки. И раз, поднимаемся, два опустились. И еще раз, два, хорошо. Раз, поднимаемся, два. И последний, раз и два. Молодцы, повороты. Обруч перед собой, поднимаем его прямо перед собой. Направо, Ванюша, раз, опустили. Поднимаем, раз. Налево повернулись, прямо опустили. И раз, повернулись, два, три. И раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Молодцы, еще раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Хорошо. Наклоны, обруч над собой, над головой. Молодцы, вот так взяли ручками, хорошо. Наклоняем ноги на ширине плеч. Молодцы. Наклоняемся вправо и левую ногу на носочек. Раз. Не заваливаемся. Встали. Два. Приставили влево. Три. Четыре. И раз. Молодцы. Два. Три. Четыре. И раз. Два. Три. Четыре. Прямо стоим. Раз, два, три и четыре. Закончили. Другие наклончики. Обруч у нас за спиной. Взяли его за спину. и наклоны. Пожалуйста, Ваня. И вправо. Раз, два, три, четыре. Раз, не торопимся. Два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Молодцы. Следующее упражнение, Ванюша, пожалуйста, переходы. Мы приседаем и переходим через обруч. И раз, два, вместе и назад, три, четыре. Марина, и присели, раз, перешли, и сюда, два, умницы, перешли еще, хорошо, так, молодцы, Марина, приседаем, не пропускаем обруч через себя, молодец, и последний раз закончили. Перемахи, Ванечка, правой ногой, и раз, левой, два, левая, три, правая, четыре, молодец, и раз, и два, три, и четыре, правая, раз, и два, и три, Марина, и четыре. Хорошо, следующее упражнение на полу, садимся, короткие длинные ноги. Пожалуйста, держимся за руль. Поехали. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И раз, два, три, четыре. Молодцы. Пять, шесть, семь, восемь. Опустили обруч за себя. Прогнулись. Хорошо. Упражнение лодочка. Марина, поплывем на лодке. Давай. Ложимся на живот. Попробуем прогнуться. Хорошее упражнение для позвоночника. Так. Ложимся, ложимся. Молодцы. Ложись, Ваня. Цепляем обруч на носки ног и прогибаемся. Хорошо. Умницы. Молодцы. Полежали. Чуть-чуть расслабились. Марина, молодец. И прогнулись. Раз. Умницы. Лежим, лежим, лежим, лежим. Держимся. Опустились. Опустились, отдохнули. И еще разок. Раз. Ульяна, ты молодец. Хорошо. Можно опуститься. Молодцы. Следующее упражнение. Попрыгаем. Мы прыгаем, как зайцы. Обруч у нас на полу. Стоим справа от него, руки на поясе, зайчики попрыгали вокруг. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, пошагали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, в обратную сторону попрыгали. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, пошагали. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Стоим теперь боком к обручу, Ванюша, прыгаем в обруч. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И пошагали. Раз, два, три, четыре. Восстанавливаем дыхание. Молодцы. И еще разочек. Прыгаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Шагаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Молодцы. Встали в обруч. Приседаем, прыгаем из обруча. И раз, молодцы, повернулись. И два, повернулись. И три, повернулись. Четыре, пять. И шесть, семь и восемь. Молодцы. Ну, а теперь наша любимая. Карусели. Кто любит кататься на карусели? Кто? Марин, любишь?
3: Меня украсть.
2: Ну, меня, в общем, тоже. Ну, вот так вот ничего. Хорошо. Крутим, крутим, крутим, крутим. Смотрим прямо перед собой, Ульяна. Перед собой. Улыбаемся, Ванюша. Закончили. Опустили обруч. Подышали. Повисели. Расслабились. Ну вот и все. Дорогие ребята, я надеюсь, вы ощущаете пользу от нашей зарядки с вами. Давайте ее сделаем завтра вместе. Потому что вместе
0: веселей.
2: Пока.
3: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
4: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните. Код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
5: Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства.
6: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Олейник,
2: руководитель Центра духовного просвещения.
1: Мы изучаем, что Библия говорит о Боге, о Его сущности, и рассматриваем, подтверждается ли христианское учение о триединстве в Ветхом Завете. В прошлый раз мы начали разговор о личности, которая обозначается в Ветхом Завете термином «ангел Господень» или «ангел Иеговы» в оригинале. И рассмотрели первый пример использования этого термина в контексте описания природы божества. Сегодня мы посмотрим на ряд стихов, которые продолжают эту тему. Книга Бытие, 22 глава, стихи с 10 по 14. Книга Бытие, 22 глава, стихи с 10 по 14. «И простер Авраам руку свою, и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: „Авраам, Авраам!“ Он сказал: „Вот я“. Ангел сказал: „Не поднимай руки твои на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня. И возвел Авраам очи свои и увидел, и вот назади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего, и нарек Авраам имя месту тому Иегова Ире, что означает «Господь усмотрит». Посему и ныне говорится: на горе Иеговы усмотрится. Итак, мы находим, что с Авраамом начинает разговор ангел Господень. И потом вдруг в 12 стихе ангел Господень говорит: «Ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня». И Авраам дает имя этому месту Иегова Ире. Господь Иегова усмотрит. Итак, мы видим, как ангел, с одной стороны, отдельная личность, однако божественная личность. Следующий пример – книга Исход, 23 глава. Книга Исход, 23 глава, стихи 20 и 21 говорят так. Исход, 23 глава, стихи 20 и 21. «Вот я посылаю пред тобою ангела хранить тебя на пути и ввести тебя в то место, которое я приготовил. Блюди себя перед лицем его и слушай гласа его. Не упорствуй против него, потому что он не простит греха вашего, ибо имя мое в нем. Если ты будешь слушать гласа его и исполнять все, что скажу, то врагом буду врагов твоих и противником противников твоих. Когда пойдет пред тобою ангел мой и поведет тебя» и так далее. Мы находим здесь удивительное описание того, как Бог говорит: «Я посылаю ангела моего». Но затем: «Блюди себя перед лицем его», перед лицем ангела, говорит Господь, «ибо имя мое в нем». Итак, вот эта фраза «в нем» является переводом древнееврейского слова «кереб», которое означает «внутри», «внутри природы». То есть природой этого ангела является божество, в оригинале Иегова. Мое имя в нем, он по сущности своей есть Иегова, хотя он отдельная личность от первого Бога, который говорит. Это чрезвычайно важное место Священного Писания открывает, что сам Господь, сам Иегова, утверждает, что есть второй с такой же природой, сущность которого обозначается тем же самым термином Иегова. В книге пророка Исаии, в 42 главе, 8 стихе, мы находим следующую фразу. Книга пророка Исаии, 42 глава, 8 стих. «Я Господь, это мое имя, и не дам славы моей иному и хвалы моей истуканам». Этот стих иногда приводят в попытке показать, что Бог именно один, а не един. Но мы находим, что этот сам Господь сказал, что «мое имя в нем, в этом ангеле». А этот термин «ангел», напомню, дословно означает «вестник». И Бог себя противопоставляет не ему, с ним они тождественны, с этим ангелом, а с истуканами. Вот с ним, с истуканом, Бог не тождественен и своей славы ему не даст. В книге пророка Исаии в 63 главе, в стихах 7 по 9 для нашего исследования есть следующая информация. Книга пророка Исаии, 63 глава, стихи 7 по 9. «Воспомяну милости Господни и славу Господню за все, что Господь даровал нам, и великую благость Его к дому Израилеву, какую оказал Он ему по милосердию своему и по множеству щедрот своих. Он сказал, подлинно они, народ мой, дети, которые не солгут, и Он был для них спасителем. Во всякой скорби их Он не оставлял их, и ангел лица Его спасал их. По любви Своей и благосердию Своему Он искупил их, взял и носил их во все дни древние». Итак, описывается, как израильский народ был ведом и спасаем ангелом лица Его, вот как раз этой личностью божественной природы, которая упомянута была в книге «Исход» в 23 главе. Еще одно место на эту тему. Книга пророка Малахии, 3 глава, 1 стих. Малахии, 3 глава, 1 стих говорит: «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете». Вот он идет, говорит Саваоф. Перед нами, с одной стороны, говорится об ангеле, о вестнике, который приготовит путь предо мною, говорит Господь, а затем внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он и идет. То есть перед нами явление божественной личности, которая названа ангелом, ангелом завета или вестником завета. И этим вестником завета, согласно этому месту, является сам Господь, потому что именно он идет, он придет в храм. Об этом же ангеле мы узнаем и из первого послания к Коринфянам 10 главы. 1 Коринфянам 10 глава, 4 стих. 1 Коринфянам 10:4. «И все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос». Посмотрим, какое отношение имеет этот стих к нашей теме. Во-первых, обратим внимание на некоторые слова. Что означает «из духовного последующего камня»? Сказано, камень был Христос, и этот камень назван последующим. В древнегреческом, в оригинале Нового Завета, используется слово «аколутео», и оно означает «сопровождать», «следовать за». То есть, дословно, оригинал говорит, и все пили из духовного, сопровождавшего их камня, камень же был Христос. Апостол Павел фактически утверждает, что Христос сопровождал их на протяжении путешествия. Их это кого? Давайте посмотрим чуть выше несколько стихов в 10 главе 1 послания к Коринфянам. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы ваши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье». Мы узнаем, что речь идет об израильском народе, которого, оказывается, сопровождал во время путешествия по пустыне Иисус Христос, названный здесь духовным, сопровождающим их камнем. В книге «Исход» в 14 главе, в стихах 19 и 24, эта картина описывается следующими словами. Книга «Исход», 14 глава, стихи 19 и 24. «И двинулся ангел Божий, шедший перед станом израильтян, и пошел позади их, двинулся и столб облачный от лица их, и стал позади их». 24 стих. «И в утреннюю стражу воззрел Господь на стан египтян из столпа огненного и облачного, и привел в замешательство стан египтян». С одной стороны, мы узнаем, что этот столб огненный и облачный – это столб, в котором был ангел Божий, и из него ими руководил. А затем в 24 стихе мы узнаем, что это сам Господь, это Иегова. Таким образом, вновь перед нами свидетельство о том, что божественная личность, личность с именем Иеговы, отличающаяся от Бога Отца, присутствует здесь и ведет народ. И мы узнаем о том, что это была та же личность, которая позже явилась как Иисус Христос. Итак, перед нами свидетельство того, что термин «ангел Господень» в Ветхом Завете используется для обозначения второго лица Божества, для обозначения того, кого позже назовут Сыном Божьим. Мы продолжим разговор на эту тему во время нашей следующей встречи. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
3: В Священном Писании Бог говорит о Своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
4: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.
5: Для вас поет Анжелика.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Слово о здоровье. Живой источник.
1: Программа по снижению веса с Андреем Прокопьевым.
2: Здравствуйте! Итак, согласно пирамиде питания, нам предлагается широкий выбор бобовых и зерновых. При этом порции не более 2-3. Например, хлеб 2-3 порции, это значит 2-3 кусочка хлеба. Каши, которые относятся к зерновым, можно есть без страха, но только если они не слишком сильно заправлены маслом. Масло – это не зерновые, а жиры. Если их переборщить, то мы нарушаем принцип пирамиды, который учитывает поставку жиров именно на меньшее количество употребления. Нам нужно получать небольшое количество жиров. Бобовые кушайте сколько хотите. Бобовые содержат важные белки для организма. Много клетчатки, которая нам нужна на будущее. Но в принципе я хотел бы ограничить количество бобовых 2-3 порции. Группу овощей и фруктов. Не бойтесь их переесть. Ешьте как можно больше овощей, ведь они низкокалорийны, если, конечно, вы не заправите их опять-таки маслом. Они помогают организму, поскольку богаты клетчаткой, витаминами, минералами, как, впрочем, и зерновые.
1: Уменьшение или снижение потребляемых продуктов означает, что коэффициент полезности их низок, а некоторые вообще нежелательны для отличного здоровья. И в этом случае исключением являются орехи. Они очень полезны для работы сердца и бывают необходимы для нас, но их нужно употреблять в небольшом количестве, потому что это высококалорийный продукт.
2: Необходимо снизить употребление следующих продуктов питания. Молочные, яйца, мясо, курицу и рыбу. Высококалорийные продукты менее полезны, их следует употреблять как можно меньше. Если вы клали в суп столовую ложку сметаны, то лучше снизить до чайной. Если вы ели курицу каждый день, то теперь один раз в неделю. Любите есть яичницу по утрам? Теперь отвыкаем и от этой привычки. И совсем немного, как будто у вас не хватает денег на те продукты, которые мы употребляем, может быть, сейчас чаще всего. Масло, сахар, жиры, десерты. Немного это как бы на кончике ножа, чуть-чуть. И в этом случае не забывайте бобовые фрукты, зерновые и овощи в обилии используем в своем рационе питания. Ограничил ли я вас в употреблении пищи? В чем-то да, но вы будете продолжать есть все, что хотите, как хотите. Только чего-то меньше, чего-то больше. Диеты же с резко ограниченным поступлением пищи и голодания, которое уменьшает образование гормона серотонина, который в свою очередь влияет на наше настроение, на наш стресс, на депрессию, у нас уже не будет. Итак, мы прекращаем с голодоморами и едим все, что у нас есть. Нас уже не мучают стрессы и депрессия.
0: Живой источник.
2: Мы выбираем все продукты питания, и это уже не диета, а рацион питания. Наша пирамида питания содержит все виды ингредиентов, необходимые для насыщения организма, дающих полноценное чувство сытости, углеводы простые и сложные, белки и жиры. Вам представлен 5-часовой промежуток времени между пищей для того, чтобы вы все получили. Например, позавтракав по пирамиде питания, вы получаете насыщение в течение этого времени. Простые углеводы. Они дают чувство сытости.

0: Эстафету принимают сложные углеводы. Затем через 2 часа включаются белки. Ну и в заключение жиры. Как вы видите, все они участвуют в процессе полноценного насыщения организма в течение 5 часов. Именно поэтому необходимо присутствие полноценной пирамиды питания, где сложных углеводов из пищи мы будем получать 55%. Далее белков 20% и жиры меньше 25%. Все эти элементы мы получим в достатке, если будем придерживаться данной пирамиды питания. Итак, какой урок относительно питания извлекаем мы из пирамиды питания? Во-первых, что вам можно есть все, только частично думая, что едим и сколько едим. К этим двум важным вопросам мы будем возвращаться в рассмотрении дальнейших наших тем, анализируя, что мы можем сделать еще. Рассмотрев пирамиду питания, мы можем сосредоточиться на чем-то более важном, чем вес, жир, индекс массы тела. Это другое понятие в нашей программе, которое будет носить название метаболизм. По-другому, обмен веществ. Из чего состоит наша пища? Это углеводы, белки и жиры. Все вы эти виды пищи получаете в ваш организм, которые в свою очередь преобразуются в энергию и участвуют в построении наших тканей. Не только жировых, конечно же, тканей. При этом преобразование пищи в энергию активно участвуют в этом процессе и минералы, и витамины. И если у нас здоровая пища, достаточно снабженная витаминами и минералами, то мы получаем здоровье.
1: Программа по снижению веса с Андреем Прокопьевым.
0: Мы подходим к важному пункту в рассмотрении метаболизма. Если энергия используется не вся, поступает в организм в избытке, то куда она девается? На склад. Позвольте привести вам конкретный пример. Вы решили дома приготовить перловую кашу. Для этого вы сходили в магазин и купили 1 килограмм перловой крупы. Что вы делаете дальше? Вы берете кастрюлю. Вам нужно приготовить всего лишь 0,5 килограмма. И для этого вы берете эти 0,5 килограмма и насыпаете в кастрюлю. Что мы, в общем-то, и делаем сейчас. Теперь у меня к вам вопрос. Куда вы деваете оставшиеся 0,5 килограмма? Может быть, вы ищете урну? Нет. В вашем доме есть на кухне шкафчики и полки. Остальные 0,5 килограмма вы кладете именно туда. Наш организм тоже оборудован шкафчиками и полками. Шкафчики в нашем случае, конечно же, представляют наш избыточный вес. Для снижения веса по законам метаболизма необходимо, чтобы с пищи поступало столько энергии, чтобы провоцировать ваш организм использовать жир как запас. При этом именно жир, а не мышечную массу, и не обезвоживать свой организм, лишая его воды. Итак, сказав «да» всему тому, что сегодня было изложено для вас, я приглашаю вас мысленно закрепить свое решение, заключив соглашение с собой, именно с самим собой, что мы будем на протяжении всей последующей недели выполнять именно эти условия программы. Итак, подводим итоги нашего занятия. Выводы – это необходимо для нашего здоровья. Готовимся к продолжительной войне, исключая все краткие усилия. Основываем свои действия на изменение поведения в питании. Следуем пирамиде питания, пирамиде здоровья. Фокусируем внимание на метаболизме, либо же по-другому обменных процессах. До следующей встречи. До свидания.
2: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
3: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
2: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9. В эфире радиоканал «Три ангела». Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Пророки в Коране. Ведущий Алексей Бритов.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем наш цикл «Пророки в Коране». И вновь Джабир Исмаилович у нас в гостях. Здравствуйте, Джабир Исмаилович.
3: Здравствуйте, Алексей.
2: На одной из прошлых программ мы коснулись с вами темы о том, что, оказывается, Коран призывает мусульман к тому, чтобы они обращались к истинам, ниспосланным раньше, чем был ниспослан Коран. И он говорит, что Коран подтверждает истинность книг, которые Бог послал до Корана. Хотелось бы вот подробнее коснуться этого момента и почитать те тексты в Коране внимательно, которые говорят о том, что Евангелие, Тора, да, Пятикнижие Моисеева было ниспослано Богом до Корана.
3: Мало того, написано, что это свет был передан в этих книгах.
2: Истинность.
3: Да, это написано в суре 5 Аль-Мейда. Пятая сура Аль-Мейда, 44-й аят. «Мы ниспослали Таурат, в котором содержится верное руководство и свет. Покорившегося пророки выносили по нему решения для исповедующих иудаизм. Раввины и первосвященники поступали таким же образом в соответствии с тем, что им было поручено сохранить из Писания Аллаха. Они свидетельствовали о нем: не бойтесь же людей, а бойтесь меня. И не продавайте мои знамения за ничтожную цену, те же, которые не принимают решений в соответствии с теми, что ниспослал Аллах, являются неверующими». То есть вот получается, что...
2: Интересно, что, оказывается, Аллах послал и тем, кто исповедовал иудаизм, свет, и Тору, и так далее, да?
3: Мы сейчас только про Тору читали.
2: Про Тору.
3: Мы пока Тору читали. Несколько стихами позже там говорится о...
2: Не, я и говорю про Тору.
3: Про Тору.
2: Послал Тору.
3: И видите, там четко ясно было написано: в нем свет. Не может быть книга быть искажена, если в Коране сам Бог говорит, что в нем свет есть. Понимаете? И сегодня многие специалисты Корана считают, что не надо читать Тору, не надо читать Инджил. Вот, кстати, давайте мы прочитаем про Инджил сейчас.
2: Про Инджил тоже в этой же суре.
3: В этой же суре, пятая сура, она идет двумя стихами позже, двумя аятами позже. Это 46-й аят. «Вслед за ними мы отправили Ису, сына Марьям, с подтверждением истинности того, что было прежде ниспослано в Таурате. Мы даровали ему Инджил, в котором было верное руководство и свет, которое подтверждало то, что прежде было ниспослано в Таурате. Он был верным руководством и увещеванием для богобоязненных».
2: Удивительные вещи просто происходят.
3: Да.
2: Я думаю, что большинство мусульман-то не читали этого или не знают. Почему они, если спросить любого вот, да, сегодня мусульманина, Тору, Библию вообще, как Коран призывает читать, они удивятся, мне кажется.
3: Вы знаете, для этого нужно просто запомнить. Пятая сура, 44 и 46 стихи, в которых четко и ясно написано, что Коран не отвергает ни Тору, ни Инджил. Наоборот, он говорит, что это руководство и свет. Руководство для обретения, ну, во-первых, праведной жизни. Найти прямой путь. В этих книгах можем четко и точно сказать, что мы можем увидеть тех людей и жизнь их изучить для того, чтобы быть на них похожими и исполнить это желание с первой суры Фатихи: «Сиратель лазина анамт алейхим», «Укажи нам путь прямой». То есть это является руководством, и Тора, и Инджил является руководством и светом прямого пути.
2: И читая Тору и Евангелие, можно и найти этот прямой путь.
3: Конечно. Да? Я больше чем уверен. Знаете, я слышал одного арабского специалиста, который сказал, что если подходить к изучению Корана молитвенно, и исследуя Коран, не читая просто как информацию, а вдаться в исследование, то люди непременно приходят к тому, что Иисус, Иса Масих, который записан в Коране, он является тем, который был обещан Богом для спасения в этой жизни. То есть он является тем заместителем вот этого жертвоприношения, то есть тем, кто сегодня может простить наши грехи.
2: То есть заместительной жертвой, той великой жертвой,
3: да,
2: которая в искуплении
3: жертва,
2: всех людей была, дана... была послана Богом.
1: Пророки в Коране. В Коране.
3: Молитвенно.
2: Ну что это значит молитвенно? Ну как вот?
3: Перед тем, как открыть Коран, попросить Бога, сказать: Господи, Аллах, я прошу тебя, открой мне истину. Если есть истина вот в Коране, то открой мне ее.
2: Укажи мне правильный,
3: укажи
2: прямой
3: мне,
2: путь.
3: Укажи мне прямой путь. И покажи мне, кто такой Иса в Коране. Потому что, вы знаете, Алексей, сколько эпитетов дано Иисусу и всем Масеху в Коране, нет ни у одного пророка. Ни у одного пророка.
2: И написано, что он самое, делал вот, такие вещи, которые ни
3: смотри,
2: один пророк другой не совершал.
3: Вот я хочу вам задать вопрос. Арабский менталитет – это менталитет патриархата. Женщина там тень вообще. Она поэтому ходит вся в черном. Она не должна вообще никогда не идти впереди мужа даже, понимаете? Она идет сзади него всегда. Это полная система патриархата, когда мужчина главенствует во всем. И первый, кто написан, это вот видите, опять мы вспоминаем. Иса, сын Марьям, вот где мы сейчас читали опять. Ну, не может назван мальчик, сын не может быть назван в честь матери. Не может мать стоять выше отца, выше мужа.
2: А отец вообще не упоминается.
3: А отца не упоминается. И здесь вопрос, так кто же его отец тогда? Когда я задаю этот вопрос специалистам Корана, они говорят, ну, Бог может много что творить, но Иисус является пророком, хорошим человеком, пророком. Но я бы сказал, если мы читаем в Коране те места, которые сравниваем, его деяния, как вы сказали, его действия. Он даровал жизнь. Он сам о себе говорит в третьей суре. Вот мы читали сейчас пятую суру, а если мы начнем читать третью суру с 45 аята по 50 аят, он там рассказывает, будучи еще в колыбели, он говорит, что он будет делать в этом мире. И он называет вещи, которые, в принципе, они только прерогатива Божья это. Воскрешать из мертвых. Кто может воскресить? Кто может воскресить? Не тот ли, кто дал жизнь? Он говорит, я сделаю птицу из глины, дуну на нее, и она оживет. И вот здесь мы читаем, что Коран предлагает почитателям Корана изучать и Тору, и Инджил, потому что в них есть руководство и свет.
2: Но почему же сегодня вот в мусульманском мире бытует такое мнение и среди ученых мужей о том, что Библия, Тора, Инджил, да, будем называть это Библией просто, да, одним словом, потому что это включает в себя и то, и другое, и Ветхий, и Новый Завет, была изменена каким-то образом. То, что первоначально писалось, да, это был свет от Бога, но со временем, в процессе переписывания ли, в процессе вот, пересказа и так далее, была каким-то образом искажена она.
3: Я даже думаю, что, может быть, они смотрели на те действия, которые делали уже почитатели, скажем, последователи иудаизма, они смотрели на их жизнь и уже делали заключение по их действиям, понимаете? Или точно так же, например, ученики Иисуса. То есть Иисус принес свет и учение, руководство к жизни, а уже его ученики начинали там действовать неправильно или жили неправильно, и уже, смотря на их жизнь, они давали оценку и книге тоже.
2: Хотя книга-то и не призывает.
3: Вот именно, что книги у нас не изменены. Может быть, изменилось действие или характер людей, последователей или иудаизма, или христианства. Конечно, сегодня, когда мы смотрим на иудаизм, когда мы смотрим на христианство, и даже когда мы смотрим на ислам сегодня, мы можем сказать, что да, они намного ушли от тех истин, которые записаны в книге. Но это не дает нам права говорить, что сегодня, что Инджил и Тора, вот если люди неправильно живут, значит, она их делает неправильными, или она их учит вот так вот жить неправильно.
2: Обычно мусульмане вывод этот делают на основании чего? Что едят нечистую пищу,
3: да,
2: например, христиане.
3: Да.
2: Или там употребляют алкоголь. Да.
3: Да.
2: А ведь мало кто из мусульман знает, что Тора запрещает есть свинину. Мало кто из мусульман знает, что Иса, Иисус Христос, ни сам не ел свинину и никогда не призывал к этому. И все последователи Христа до сих пор, те, кто читают Евангелие, те, кто живут по Евангелию, они не употребляют пищу свинину.
3: Но даже для многих христиан то, что вы сейчас сказали, это уже открытие. Да. Для многих христиан то, что это уже открытие.
2: То же касается алкоголя. Библия во многих местах призывает к трезвости, к трезвому образу жизни. Написано: не смотри на вино, да, впоследствии как змея на уши, да, и ужалит, и будешь потом ты непотребные вещи делать и так далее. То есть описываются последствия, пагубные последствия злоупотребления, употребления алкоголя. Мало кто из мусульман и даже из тех, кто думает, что основывает свою веру на Библии, знает об этом. Но хотелось бы привести еще и, может быть, научное свидетельство того, что текст Библии, который мы имеем сегодня вот в современных наших изданиях, он соответствует тем древним рукописям, которые были найдены в 1947 году. В районе Мертвого моря, это недалеко от тех мест, где и Мухаммед пророк, да, родился, жил и так далее, чуть севернее, да, чуть севернее вот Аравийского полуострова, в районе Мертвого моря. И там мальчик-бедуин, его звали Мухаммед Эт-Тхиб, кстати, он араб был, да, по происхождению. Очень, вот, интересно, очень интересно, да. Искал потерянную козу свою и думал, что она в какую-то из пещер, и там очень много пещер было в том районе, забралась. И кидал туда камушки в эти пещеры, в надежде, что он попадет в нее, услышит. Да.
3: Голос.
2: И вот услышал он не козу, а звук разбившегося глиняного кувшина. И он подумал, что сокровище, наверное, там было спрятано.
3: Обратно.
2: Да, побежал в пустыню, смотрит, а там были кувшины, а в них какие-то кожаные тряпки, свитки, что-то вот такое древнее, какие-то вот эти свитки.
3: Разочарование, наверное.
2: Да, разочарование для него было. Они для него абсолютно никакой ценности не представляли. Вот. И со временем эти свитки были разобраны, и даже кто-то пытался из части этих свитков обувь себе сшить, бедуины, которые там жили. Но когда археологи, ученые, потом уже спустя некоторое время узнали, что это были за свитки, они поняли, что это одно из самых величайших археологических находок и сокровищ. Это были свитки Торы, это были свитки Ветхого Завета, Танаха. Абсолютно все книги там были представлены, какие-то целиком, какие-то частично, потому что были потеряны некоторые эти элементы, да, этого свитка, вот, за исключением книги «Исфирь». Вот, абсолютно все книги Ветхого Завета. И когда ученые сравнили текст, который был там, в этих древних свитках, они датируются где-то 2000 лет до нашей эры. Да? То есть это одни из самых-самых древних вот этих вот свитков, которые до того момента вообще существовали и были найдены. Они сравнили с современным, да, переводами, современным текстом, масоретским текстом Библии. Да, они поняли, что там никаких нет искажений. Что текст соответствует абсолютно тому, что было написано еще во времена Моисея, во времена Исы, да, еще за 7 веков до рождения Мухаммеда эти свитки были написаны. Вот. И для многих людей, это и для меня, например, это подтверждение того, что Библия не изменена, Библия дошла до нас неизменной.
3: Да, я думаю, ваш рассказ подтвердит еще раз даже коранические аяты, которые говорят, что руководство и свет в них есть. Да, я думаю, что именно источник, он не искажен. Искажены уже людские языки, людские традиции, людские поверья. Вот что исказило. Вот что сегодня на самом деле... Люди сегодня не читают Священное Писание, видите?
2: Ни Коран, ни Библию многие, да, не читают.
3: Христиане не читают Библию, мусульмане не читают Коран. Все их знание, оно зиждется на услышанном
2: в детстве от бабушек,
3: или от бабушек, дедушек. Или в неделю, да, раз, куда, если они посещают мечети, какие-то мечети или церкви, они строят свои знания о Боге, их знания о Боге зиждется на каких-то проповедях. А сегодня проповеди, они больше даже не о Боге, не о любви Бога, а о каких-то политических вещах, каких-то наставлениях, понимаете?
2: Ну, и как былины из уст в уста передавались в свое время, или, фольклор устный,
3: да, место да. написано. Ну, или больше воспитательная часть, слушаться родителей, там, быть прилежными парнями, там, да, или там девушками. Да. То есть какая-то наставительная часть, какая-то социальная, может быть, такая...
2: Моральные какие-то нормы, общепринятые.
3: Социальные, да, какие-то кодексы, да, повторения. Но нету точного, конкретного учения о Боге. Кто такой Бог? Для чего Он нас сотворил? Что мы сделали со своей стороны, чтобы познать Бога?
2: Как
3: и что сделал
2: вообще,
3: Бог,
2: да,
3: для нас?
2: Как спасти? Вечной жизни,
3: да,
2: достичь?
3: Да. Что сделать, чтобы вот мы как бы вот опять объединились с Богом, опять восстановились наши отношения? Об этом сегодня не говорят. Почему? Потому что если хотят о них знать об этом, и книги открыты для этого.
2: Джубир Исмаилович, а вот справедливо ли будет такое утверждение, что если взять человека, который бы основывал свою веру исключительно на Библии, да, отбросив все традиции, все человеческие учения какие-то, все языческие, может быть, какие-то вот обряды и прочее, которые со временем вот наросли, да, как вот ракушки на дно корабля, на учение Библии, да, и взять человека, который бы основывал свою веру только на тексте Корана, да, без различных традиций, устных и прочее. Мне кажется, они были бы очень похожи, эти люди, нет?
3: Они были бы близкими друзьями.
2: Нет, я говорю, и по исповеданию своему
3: и
2: они
3: по исповеданию,
2: были похожи. И они бы оба, наверное, духу, не ели нечистую пищу,
3: конечно,
2: свинину, да?
3: Конечно.
2: Они бы не употребляли алкоголь.
3: Молились нет. одному и тому же Богу, понимаете? Приносили все действия, которые записаны и в Священном Писании, и в Коране, они бы делали все вместе.
2: Не было бы места каким-то нетрадиционным сексуальным отношениям.
3: Абсолютно.
2: Да, и те поддерживали.
3: Абсолютно. Уважение к семье, уважение к родителям. Уважение к соседям, понимаете? Потому что Евангелие тоже учит людей любить врагов даже.
2: Жертвенность, вы говорили сегодня, мы размышляли с вами до передачи, вы говорили о том, что сказано, что нужно жертвовать, раздавать свое имущество, как бы ты им ни дорожил, да, бедным. И в Коране об этом говорится, и в Библии.
3: Да.
2: Да. То есть из этого мы можем какой вывод сделать, я думаю? Что источник откровения, да, он один.
3: И он не искажен. Он чистый, он не искажен, он как...
2: Вы имеете в виду, в Библии он чистый, не искажен, в Евангелии так же, как он был до...
3: Абсолютно. И в Коране он такой же. То есть, но только люди его искажают своими традициями, своими поверьями, своими учениями, прибавляя туда свое.
2: Спасибо. Спасибо вам, дорогие друзья. И Священное Писание, аяты Корана призывают каждого, кто считает себя правоверным, каждого, кто считает себя богобоязненным, увидеть тот свет, который Бог послал через книги, ниспосланные прежде. Пусть Бог благословит в этом.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог любит вас и желает вам счастья.
2: Для вас поет группа «Эдем».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. Ведущий Андрей Юнак.
2: В наше время очень распространена болезнь, которая известна как звездная болезнь. В основном ею заболевают известные люди, которые очень часто появляются на публике. Но это не новое явление. Раньше оно также встречалось. И сегодня мы будем исследовать жизнь царя Саула, первого царя в Израиле. Когда он был помазан на царство, это был кроткий юноша, молодой, но смиренный, готовый повиноваться воле Божьей и пророкам его. Глава 10 первой книги царств из Библии читаем. «И взял Самуил сосуд с елеем, и вылил на голову его, и поцеловал его, и сказал, «Вот Господь помазывает тебя в правителя наследия своего». Самуил, пророк Божий, помазывает Саула на царство. И он стал среди народа и был от плеч своих выше всего народа. И сказал Самуил всему народу, «Видите ли, кого избрал для вас Господь? Подобного ему нет во всем народе». Тогда весь народ воскликнул, «Да живет царь!» И изложил Самуил народу права царства и написал в книгу и положил перед Господом и отпустил весь народ каждого в дом свой. Так Саул принял царство. Но есть маленькая приписка, которая также характеризует Саула на тот момент. «А негодные люди говорили, ему ли спасать нас, и презрели его, и не поднесли ему даров. Но он как бы не замечал того». Обратите внимание, не всем понравился новый царь. Не все благоволили к нему, и некоторые насмехались, некоторые ругали его, а некоторые просто игнорировали, не принося ему даров. Но он не замечал этого. Вот это кроткий царь, которого избрал Господь и помазал на царство. Что произошло с ним позже? Год был по воцарении Саула. Он начал набирать себе войско. В то время они находились под игом филистимлян. И вот Ионафан, сын Саула, разбил охранный отряд филистимский, после чего сделались они ненавистными для филистимлян. И собрали филистимляне свое войско, чтобы идти войной против израильтян и смирить их снова. Саул же, видя, что собрались против него филистимляне, ждал Самуила, пророка Божия. И ждал его он его 7 дней до срока, назначенного Самуилом. А Самуил не приходил в Галгал. И стал народ разбегаться от Саула. И сказал Саул, «Приведите ко мне, что назначено для жертвы всесожжения и для жертв мирных». И вознес всесожжение. Что случилось? Почему Саул не дождался пророка Божия? Разве должен был царь возносить всесожжения и жертвы перед Господом? Разве не должен был делать это пророк Господень или священник? Ведь именно Самуил на тот момент являлся и пророком Господним, и священником. И Самуил помазал Саула на царство. Самуил был старшим в народе израильском. Самуил сказал Саулу ожидать его там 7 дней, доколе он не придет. И Самуил замедлил. И это была проверка веры Сауловой от Господа. Каждого царя, каждого человека, которого призывал когда-либо Господь, Господь проверял. Выяснилось, что недостаточно верен. И он вознес всесожжение. Он превысил свои полномочия там, уже через какой-то год после воцарения. Но едва кончил он возношение всесожжения, вот приходит Самуил. И вышел Саул к нему навстречу, чтобы приветствовать его. Но Самуил сказал, «Что ты сделал?» Саул отвечал, «Я видел, что народ разбегается от меня. Что было мне еще делать? Как удержать народ? Вот филистимляне стоят. Я еще Господа не вопросил. Нужно как-то форсировать события. Сколько мне можно ждать тебя?» Тогда подумал я, вот придут на меня филистимляне, а я еще даже не спрашивал мнения Господня. И сказал Самуил Саулу, «Худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа Бога твоего, которое дано было тебе, ибо ныне упрочил бы Господь царствование твое в Израиле». Действительно, Самуил подтверждает Саулу, что это была проверка его веры, что Самуил, пророк, не зря замедлил, но для того, чтобы вера Саулова подтвердилась. «Но теперь, — продолжал Самуил, — не устоять царствованию твоему. Господь найдет себе мужа по сердцу своему. И повелит ему Господь быть вождем народа своего, так как ты не исполнил того, что было сказано тебе Господом». С того времени Саул, казалось бы, должен был обратиться к Господу, признать свою ошибку. Но звездная болезнь прогрессировала. Саул все больше и больше утверждался в гордости своей. «Я же царь», — говорил он в себе. Проходит время, новая проверка. Еще один шанс для Саула. Первая книга царств, глава 15. «И сказал Самуил Саулу, Господь послал меня помазать тебя царем над народом его. Итак, теперь послушай голоса Господа. Так, говорит Господь Саваоф, вспомнил я о том, что сделал Амалек Израилю, как он противостал ему на пути, когда шел из Египта. Теперь иди и порази Амалека, и истреби все, что у него, и не давай пощады ему, но предай смерти от мужа до жены, от отрока до грудного младенца, от вола до овцы, от верблюда до осла. Предай смерти все». Такое иногда случалось, когда Господь требовал предать смерти все живое в городе. Это было заклятое. Оттуда нельзя было брать ничего. Это принадлежало Господу и должно было быть уничтоженным. Саул пошел. Саул напал на Амалека, уничтожил народ, но сохранил царя. Сохранил лучшее из скота, потому что народу было жалко это все уничтожать. Когда пришел Самуил к Саулу, то Саул сказал ему, «Я исполнил слово Господа». И сказал Самуил, «А что это за блеяние овец в ушах моих и мычание волов, которые я слышу?» И сказал Саул, «Ну так сохранили мы все лучшее для жертвоприношения Господу». И Самуил обращается к Саулу с очень неприятными словами. «Послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов. Ибо непокорность есть такой же грех, что и волшебство, и противление то же, что идолопоклонство, за то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем». Падение Саула было окончательным. Господь отверг Саула и более не был с ним. С тех пор Саул все еще продолжал царствовать над Израилем какое-то время, но Самуилу было повеление помазать другого царя, который будет по сердцу Господню. Саула испортила власть. Саула испортила его же собственная гордость. Из кроткого юноши он превратился в царя, который не знает, что такое послушание даже Богу. Обратите внимание на эту историю и сделайте выводы и уроки для себя. Непослушание – есть такой же грех, как и идолопоклонство. Будем внимательны в наших взаимоотношениях с Господом. Да благословит нас Господь!

Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Просто о сложном. Ведущий лайф-коуч Александр Кузнецов.
2: Кто из нас не мечтал стать более эффективным? Не распыляться на маловажное и быстро добиваться цели. Вот вам готовое решение. Правило 80 на 20. Или принцип Паретто. Простой и понятный принцип, который хорошо экономит время, деньги и силы. Считается, что первое описание принципа Паретто содержится в Библии. Иосиф, будучи наместником фараона, зная, что скоро в Египте наступит 7 лет голода, издал указ, согласно которому все подданные фараона должны были принести пятую часть своего урожая в житницы фараона. Это позволило стране выжить во время 7-летнего голода. Принцип 80 на 20 гласит, что небольшая доля причин вкладываемых средств или прилагаемых усилий отвечает за большую долю результатов получаемой продукции или заработанного вознаграждения. Например, на получение 80% результатов у вас уходит 20% всего затраченного времени. Выходит, что на практике 4 пятых приложенных вами усилий почти никак не влияет на результат. Примеры действия принципа Паретто. Время. 20% затраченного времени дает 80% результатов. Консультирование. На 20% консультируемых уходит 80% времени. Продукция. На 20% от всей продукции приходится 80% прибыли. Чтение. В 20% текста книги находится 80% ее содержания. Работа. 20% нашей работы дает нам 80% чувства удовлетворенности. Торжественные мероприятия. 20% всех гостей съедают 80% всех приготовленных блюд. Попробуйте ответить также на следующие вопросы. Они кажутся сложными, но только потому, что вы никогда раньше не пробовали это подсчитать. Какие 20% вещей имеют для вас максимальную ценность? 80% и выше. На что вы тратите 20% своего времени, получая при этом 80% счастья? Кто из вашего окружения делает вас максимально счастливым? Какие 20% одежды вы носите 80% времени? Что входит в те 20% продуктов и блюд, которые составляют 80% вашего рациона? Ответили? А теперь подумайте, как вы можете улучшить эти сферы жизни? Если 80% времени вы тратите, к примеру, на интернет, но пользы при этом получаете всего 20%, подумайте, чем вы занимаетесь в сети? Может, стоит изменить деятельность или сократить время пребывания за компьютером? Если 80% вещей вы используете лишь на 20%, возможно, эти вещи нужны кому-то другому больше, чем вам? Проанализировав по принципу 20 на 80 свой рацион, вы поймете, насколько здоровое у вас питание. Если 80% времени вы едите вредную пищу, то не пора ли сесть на диету? Пересмотрите порции, чтобы не совсем полезная еда занимала на вашем столе лишь 20%. При помощи принципа 20 на 80 можно не только оценить эффективность жизни, но и взять ее под контроль, принять на себя ответственность и улучшить те сферы жизни, где есть проблемы. Разумеется, закон Паретто не панацея. Не следует возводить его в ранг жизненного кредо и взвешивать по этому принципу абсолютно все. Но правило 20 на 80 – отличный инструмент, чтобы привнести в свою жизнь что-то новое. Подумайте, что вы могли бы изменить в своей жизни, основываясь на принципе 20 на 80.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Преодоление».
2: Молодежь всегда стремится отличаться от других. Ирина не была исключением. Желание быть особенной побудило ее попробовать наркотики.
3: У меня была знакомая, она работала фельдшером в обычном здравпункте на заводе, и у них там были такие 3-литровые банки опиумной настойки на спирту, она называлась «Симплекс», и у меня был свободный к ней доступ. Тут как бы я пришла к своей подруге и просила налить мне небольшую бутылочку. В этой бутылочке было 20 кубов, то есть 20 миллилитров, это очень много. И вот с этого как бы и началось. То есть в один день я уколола 1 куб, на следующий день я уколола 1,5. В 19 лет я совершила первое преступление, я со своим молодым человеком мы ограбили квартиру, потому что к 19 годам у меня уже негде было как бы взять таких денег. У меня уже была такая реальная, скажем, доза. И мы тогда торчали, скажем, таким, сленгом, что целыми компаниями. То есть мне не надо было на одну себя, мне надо было на компанию друзей, чтобы быть круче других, там, лучше других, как бы вот... В то время такая вот молодежь как бы была. И вот мы ограбили квартиру, и меня закрыли в тюрьму. Как бы я очень боялась тюрьмы, очень не хотела туда садиться. И, так думала, что первый раз как бы в таком, овольщении, я сама не лазила в эту квартиру, я как бы стояла там просто на улице. И я думала, что мне, дадут, может быть, условно, тогда как бы можно было поехать на химию. Но вот этот парень, он сказал, что я в глазах его была авторитет, и мне нужны были деньги, а не ему. И мне дали 3 года общего режима. А вот его отпустили как раз на химию. И отсидев уже, правда, я не...

0: интересное, остальное не интересовало. И он меня как бы устраивал. И я так решила, что вот Сергей, он будет воровать, и мне не надо будет сидеть в тюрьме, пусть сидит он. И вот мы стали с ним вместе жить. И неожиданно для себя я на 5-м месяце узнала, что я беременна. То есть я все думала, что я, наверное, у меня очень много колёб, меня все время рвет и рвет. И потом мама мне как бы посмотрела и говорит, ты беременна. И вот так я родила дочку. Значит, родила Лизу в таком наркотическом угаре вообще. И как бы я маме обещала, что это, ну, что роды, во время родов обновляется кровь. Я и так очень грамотно все это расписывала. Ты не переживай, я рожу, у меня обновится кровь, у меня не будет ломок, и я перестану колоться, воспитаю себе дочку. А Сергей, там, бог с ним, с этим Сергеем, как бы. Вот так получилось. И на самом деле, когда я родила, за 3 дня до выписки из роддома Сергея закрыли. Я приходила к нему на общее свидание, и мы решили, что мы, значит, продадим ему площадь и купим адвоката, и как бы его там каким-то образом освободят. А у него ноги были в очень таком плачевном состоянии, как бы эти трофические язвы. Вот. И как бы на самом деле просто уговорили врача там всякими правдами, неправдами, обещаниями этих сумасшедших денег, которых у нас еще и не было. То есть квартира, она как бы комната это была, но денег не было. И он написал такое заключение, что Сергею лучше лечиться, значит, долечиваться, значит, на свободе. И его отпустили под подписку, и тут как бы покатилось все таким очень стремительно. То есть, ну, естественно, мы продали эту комнату, и мы ее прокололи за месяц. Эти неимоверные деньги, они просто сквозь пальцы, сквозь вены. И мы проснулись однажды, когда у нас не осталось ничего. Ребенок в манеже, которому надо есть. Мы сняли квартиру отдельно, мы жили.
1: Что делать, если в вашей семье жизнь полна боли и страха? Как помочь нашим близким, попавшим в зависимость от наркотиков? На эти и многие другие вопросы отвечает книга «Выход из кризиса», которую мы предлагаем вам в подарок. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Радиопрограмма «Лицом к лицу».
0: И такая иду, и мне надо было узнать время, чтобы, значит, и там на автобус, чтобы не опоздать. И женщина одна сидела, я как бы окликнула ее. Я говорю, вы не скажете, сколько времени? Она поворачивается, и просто такие глаза. Она так на меня смотрит, говорит, а с вами давно такое? Обратила внимание, что, ну, у нее в руках, ну, маленький Новый Завет. И она меня позвала в гости. Я, правда, не пошла, потому что мне надо было ехать и колоться. Вот. Но меня так это очень удивило. И она мне посоветовала, что когда вам будет вот так плохо, читайте 90-й псалом. И показала, где есть молитва «Отче наш». И она мне сказала, что она мне поможет. Ну, а тут так получилось, что, значит, у меня был притон, и у меня был сторожевик на квартире, ко мне участковый приходил каждый день. И он сказал, что, ну, потом пришли опера, сказали, что я надоела им с притоном, они меня жалеют из-за ребенка, но больше они жалеть меня не будут, и я уеду на срок, на следующий. И вот тогда я ему рассказала, что я уезжаю в центр реабилитации, и попросила их, ну, как бы, дать мне возможность туда уехать. Вот они мне как бы дали месяц. Я быстренько вот за месяц сдала эти анализы. И в августе месяце, опять же, слава богу, вообще верующие приехали. Мне было не уехать из квартиры. У меня постоянно были люди. Вот когда мне надо было уезжать, был напичкан наркотиками весь дом. Они приехали и забрали меня просто из дома. Никакую вообще. Я на утро проснулась в центре и вообще не поняла, что меня опять посадили дома. Только тут обои какие-то на стенах, и ребенок рядом. Они забрали нас и как бы ключи отдали там соседям от квартиры. И вот как дрова меня привезли сюда и привезли вместе с Лизой. Я ничего не понимала. Все радостные, мне было очень плохо. Вот. Но я хотела разобраться, что здесь происходит. А они мне приносили чай там, они за меня молились. Мне было все равно, кто за меня будет молиться, не молиться. Я как бы даже не понимала, что это. Ну, хотят молиться, пусть молятся. И вот потом у нас было воскресное собрание, и как бы в конце собрания, значит, ребята, ну, пастор там, не пастор, а просто проповедник, он приглашал покаяться. А ему, мы сидели на заднем ряду, и вообще я ничего не слышала на этом собрании, я только увидела, что он плакал почему-то. Вот. Невозможно, у меня очень сильно болел желудок, я ничего есть не могла. Вот.

0: И как бы вдруг я повернулась к ней и говорю, я хочу покаяться. Она говорит, тебе надо идти. А я говорю, пойдем. Она говорит, тебе надо идти со мной. Я такая думаю, нет, я не пойду одна. И вот я четко помню, как я ощутила такой толчок как бы в спину. Так, меня кто-то как подтолкнул. Сзади не было никого. Я пошла. Слава Богу, вообще. Потом вдруг мне стало так легко, я даже запела. У меня был очень низкий, прокуренный голос. И я вдруг запела.
1: Сейчас Ирина вместе с мужем Сергеем и дочерью Лизой живут в Санкт-Петербурге. Совсем недавно у них родился сын. Они очень благодарны Богу за то спасение от наркотиков, которое получили. А свою жизнь они решили посвятить помощи таким же наркоманам, какими были некогда сами. Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-07-07.
2: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Господь – свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь – крепость жизни моей, кого мне страшиться? Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Слово на сейчас. В студии священнослужитель Сергей Рягузов.
1: Сегодня я хотел бы поговорить с вами о семейных отношениях. Сегодня существует множество психологов, методик и разных видеокурсов по нормализации отношений, о том, как построить отношения с любимым человеком. Вы знаете, Библия содержит в себе целую кладовую мудрости, россыпи библейской мудрости. Особенно стоит отметить, что библейский текст универсален. И даже на основании закона Божьего, который известен как 10 заповедей, тоже можно составить интересные советы для начинающих супругов, для молодых супругов или тех людей, которые уже довольно-таки давно живут в браке. И сегодня мы попробуем с вами рассмотреть 10 заповедей для супругов, для супружества. Хотел бы напомнить вам, что мы с вами будем основываться на Божьем законе, на 10 заповедях. И напоминаю о том, что первые 4 заповеди говорят об отношении человека к Богу. Там есть такие слова: «Я Господь, Бог твой, да не будет у тебя других богов». Вторая заповедь звучит как: «Не сотвори себе кумира и не поклоняйся ему». Третья заповедь: «Не произноси имя Господа напрасно». Четвертая: «Помни день субботний». И дальше идет 6 заповедей, посвященные отношению между людьми. «Почитай отца твоего и мать твою» – пятая заповедь. Шестая: «Не убивай». Седьмая: «Не прелюбодействуй». Восьмая: «Не кради». Девятая: «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». И десятая: «Не желай, не завидуй». В общем-то, это краткое содержание того, что большинство людей уже читали или знают. Однажды, размышляя о том, как можно было бы это применить как полезные советы для отношений в семье, я обнаружил, что можно заповеди практически все акцентировать или поместить в контекст семейных взаимосвязей. К примеру, первая заповедь «Да не будет у тебя других богов» можно было бы перевести как совет для супругов. «Да не будет у тебя других, кроме меня одной или меня одного для тебя». И вот таким образом я хотел бы пересказать, перефразировать все эти 10 заповедей, и мы можем получить полезные советы из Библии относительно наших семейных отношений. Итак, первая заповедь, которая касается для каждого из нас, тех, кто состоят в супружеских отношениях друг с другом. «Помни, супруг, я вывел тебя из другой семьи. Теперь я твой». Таким образом, супруги могут говорить друг другу, подчеркивая свою ценность. Прямо как в заповеди: «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, теперь я Бог твой» и так далее. Мы, словно эта заповедь говорит нам, что мы вышли из разных семей, и теперь мы составляем одно целое друг с другом. Супруги должны говорить друг другу, что «ты теперь главный человек для меня, и пусть другого не будет у меня, кроме тебя». Вот такая, казалось бы, заповедь, относящаяся в отношении поклонения человека к Богу, она может рассматриваться и в контексте семейных отношений. Да, давайте посмотрим, что еще может означать эта заповедь, расшифруем ее. Семья должна составлять одну ячейку. Теперь они вдвоем друг для друга. То есть им надо отделиться от родителей. Ведь сказано в Библии: «Оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Мужчины и женщины должны отделиться от прежних подруг, друзей, потому что это иногда может вызывать ревность у обоих. Семейные отношения являются прообразом отношений человека и Бога. Мы встречаем даже такие слова в Библии: «Я Господь, ревнитель твой». И супруги тоже могут так относиться или говорить друг другу. Или есть еще такой библейский текст в книге пророка Исаии, 54 глава: «Ибо твой Творец есть супруг твой и Искупитель твой, ибо как жену призывает тебя Господь». И есть еще один текст у апостола Павла: «Не знаете ли, что если вы дружите с миром, то вы враждуете против Бога. В супружеских отношениях нам действительно нужно окружить забором и охранять свои семейные отношения. Итак, мы должны отделиться и сосредоточиться на достоинствах друг другу. Апостол Павел в послании к Коринфянам пишет такие слова: «Муж, оказывай жене должное благорасположение, подобно и жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж, равно и муж не властен над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим». Мужья должны любить своих жен, потому что любящий свою жену любит самого себя. Как Господь любит свою церковь, нужно любить друг друга. Знаете, святилище, которое было во времена Ветхого Завета, оно тоже может иллюстрировать для нас определенные барьеры и определенную территорию, в которой мы можем запускать только близких или посвящать время только Богу. Представьте себе ветхозаветное святилище. Оно состоит из основного периметра, так называемый двор, на котором стоял жертвенник. Внутри этого двора находилось само святилище, состоящее из двух частей. Это святое и святое святых, где находились библейские заповеди и пребывал Дух Божий. Так вот, двор по периметру может означать близких родственников, которые относятся к ближайшему окружению вашей семьи. Святилище в первом отделении могут находиться ваши близкие, это дети. Ну а в святое святых заходят только супруги, муж и жена. Посмотрите, как ветхозаветное святилище может обозначать вот эту отделенность, вот эту обособленность и святость супружеских отношений. Посмотрим на вторую заповедь. Она звучит так: «Не сотвори себе кумира и никакого образа, не поклоняйся им и не служи им». Что это может означать, если мы это переложим в контекст семейных отношений? «Не смотри с вожделением на другого или на другую». Для мужчин, кстати, эта заповедь повторяется дважды, чтобы лучше запомнили. В 10-й заповеди «Не желай жены ближнего твоего» сказано. «Не делай себе кумира, такого как телевизор, компьютер, гаджеты. Не увлекайся ими после 10 вечера, ибо супруг твой, ревнитель твой, не оставит тебя без наказания, если ты нарушишь эту заповедь. Даже на работе или карьере не посвящай больше времени, чем твоему супругу, потому что твоя жена или муж проявят к тебе милосердие и любовь, если ты будешь соблюдать эту заповедь». Кумиром в нашей жизни также могут являться наши представления об идеальном супруге. Ты представляешь себе, каким он должен быть, и стараешься исправить его согласно своим представлениям. И некоторые говорят, что самый опасный человек, на котором можно жениться, это ваш идеал. Опасный, потому что вы можете проглядеть разочаровывающие недостатки и отсутствие необходимых черт характера. Есть книга, которую написал американский психолог Джош МакДауэлл. Книга называется «Секрет любви». И там он подчеркивает, что люди все время ожидают, что тот человек будет соответствовать его ожиданиям, его представлениям, его желаниям. Но супруг, в конце концов, оказывается не тем, что мы ожидали. И действительно, это опасная ситуация. И библейская заповедь «Не сотвори себе кумира» в семейных отношениях, а особенно при планировании семьи, может означать вот этот дельный совет: «Не сотвори себе в будущем кумира». И в этой книге Джош МакДауэлл приводит интересное ироничное высказывание, как люди иногда полагают, с кем они будут жить. Я хотел бы привести эти сравнения. Идеальная женщина или идеальная жена, что ожидает каждый мужчина? Всегда красивая и веселая, могла бы выйти замуж за звезду экрана, но вышла только за вас. Обладает прелестью, которая не смывается дождем, ничем не болеет, кроме аллергии на драгоценности и меха. Настаивает, что передвигать мебель полезно для ее фигуры, является экспертом по кулинарии, уборке дома, специалистом по интерьеру и молчанию. Ненавидит кредитные карточки. Ее любимое выражение «Что я могу сделать для тебя, дорогой?» Считает, что у вас мозг Эйнштейна и внешность красавца. Хочет, чтобы вы пошли куда-нибудь с приятелями, чтобы она могла спокойно пошить. Любит вас за ваши интимные качества. Но что получает мужчина на самом деле в реальности? Она произносит 140 слов в минуту с порывами до 180. Ест чуть-чуть, чуть расцветет, она начинает есть. Там, где дым, там она готовит. Сообщает вам, что у вас всего два недостатка. Это все, что вы говорите и все, что вы делаете. Вот так иронично этот человек сравнил ожидания одних и горькое разочарование в реальности нашей жизни. Идеальный мужчина или муж, что ожидает каждая женщина? Они думают, что, когда они поженятся, он будет великолепным собеседником. Он очень чувствительный мужчина, добрый, понимающий, по-настоящему любящий, очень много работающий мужчина. Мужчина, который помогает по дому, моет посуду, чистит пылесосом полы, работает на участке. Человек, который помогает своей жене растить детей. Мужчина сильный эмоционально, сильный физически. Мужчина умный и уверенный в себе. Но что же они получают на самом деле, наши дорогие женщины? Он всегда водит ее по лучшим ресторанам. И когда-нибудь он заведет ее внутрь ресторана. У него нет язвы, потому что он причина ее появления у других. Каждый раз, когда у него в голове появляется мысль, она умещается в наперсток. Он известный чудотворец. Это чудо, что он что-нибудь сотворит. Он поддерживает свою жену просто так, как она к этому привыкла. Просто продолжает заниматься своими делами. Он такой нудный, что нагоняет на вас смертную тоску даже тогда, когда делает вам комплимент. Вот реальность нашей жизни. Вот образ, который люди могут построить, ожидая свадьбы с другим человеком. Конечно же, золотое правило удачного брака должно быть сформулировано следующим образом. Все, что вы хотите видеть в своем партнере, вам нужно развивать это у себя. Каким получится ваш брак, зависит от того, каким человеком вы являетесь. Если вы веселый, сбалансированный человек, весьма вероятно, что и ваш брак будет счастливым. Успех супружеских отношений зависит от способности привнести в союз привычку радоваться, умение любить и быть любимым. Эти качества эмоционально зрелой личности, самодостаточной, являются наилучшим возможным приданным, которое человек принесет с собой в брак. Итак, вторая заповедь – не сотвори себе кумира. Третья заповедь, которую можно применить в контекст семейных отношений. В оригинале в Библии она звучит следующим образом. «Не произноси имя Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя его напрасно». В контексте семейных отношений мы можем перефразировать его следующим образом. «Имя твоего супруга свято, не употребляй имя супруга в суе. Никогда не говори необдуманных слов своему супругу. Не забывай делать комплименты, хвалить, восхищаться, потому что ты не останешься без наказания, если забудешь это». Похоже, близко к контексту библейскому. Супруги должны говорить друг другу такие слова. «Твоя репутация – это моя репутация. Я не хочу обсуждать твои поступки при других людях. Я дорожу всем тем, чем дорожишь ты». А в Библии написаны такие слова у апостола Павла. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как прилично в Господе. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы». Все это означает, что нам нужно благословлять друг друга, а не проклинать. Не критиковать, не обижаться, не ворчать, не обсуждать характер с посторонними людьми. Четвертая заповедь. Время, посвященное отношениям, свято. Помните день для своей семьи. Шесть дней работай, но один день отдыхай с женой и с детьми. Пусть никакой гость, ни родственник не потревожит тебя в это время, ибо Господь сотворил и благословил семейные отношения». Это означает, что нам нужно уметь заранее договариваться и планировать семейный отдых, потому что это очень важно. Супруги часто пренебрегают временем общения друг с другом. Особенно это тяжело получается у мужчин. Потому что часто женщины вместо хорошего долгого разговора получают в основном ответы стерильные «да», «нет», «ага», «может быть». И женщинам хочется построить эту близкую эмоциональную связь, но мужчинам тяжело это дается. Вот несколько советов для женщин, которые хотят, чтобы мужчина мог высказаться вам и продолжить с вами беседу. Если вы хотите что-то ему сказать, то говорите прямо, потому что мужчина не обладает интуицией, чтобы догадаться, что вы имеете в виду, дорогие женщины. Важно все делать вовремя. Будет плохо, если вы начинаете разговор прямо перед сном или когда ему нужно выходить куда-то идти. Нужно понимать, что вы не можете конкурировать с телевизором или с гаджетом, который находится в руке у мужчины. Нужно обязательно сосредоточиться на общении друг с другом. Будьте абсолютно уверены в том, что вы хотите сказать, и скажите это. Некоторые женщины имеют привычку говорить много, долго и мешают таким образом высказаться своему мужу. Они, бывает, заполняют паузы, когда он начинает думать и хочет выразить свою мысль. Дело в том, что с самого детства мужчин не учат высказываться. В основном девочек сажают на коленочки, гладят по головочке и говорят: «Расскажи, ну что случилось?» Мужчин язык более конкретный. Ему всегда дают советы, он всегда должен сдерживать эмоции. И это мы воспитаны с самого детства. И поэтому тяжело ожидать от мужчины, что он будет эмоционально открыт и умеет высказывать свои чувства и переживания. Не заставляйте друг друга чувствовать себя виноватыми в своем поведении. Не используйте слезы или другие способы выражения отрицательных эмоций, при этом обвиняя своего супруга. Не обвиняйте друг друга, иначе это приведет к личным обидам, а не к возможности сблизиться друг с другом. Пятая заповедь. В оригинале она звучит следующим образом. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо и чтобы продлились дни твои на земле». Что это означает в контексте семейных отношений? Оно означает следующее. Родители обоих супругов святы для каждого. Уважайте своих родителей, потому что ваши дети будут копировать ваши взаимоотношения. Молодые супруги привносят в свое гнездо багаж привычек, отношений, которые им достались в своей собственной семье. И чаще всего мужчина выбирает себе жену, выбирая себе характер ее матери. Так заметили психологи. И помните о барьерах. Помните, я говорил вам о святилище, где находятся родители, где находятся близкие вам дети и где ваше святое место, святое святых. Это тоже важно здесь учитывать. Шестая заповедь. В оригинале она звучит как «не убивай». Некоторые ее перефразируют следующими словами: «содействуй жизни». Не просто «не убивай», «содействуй жизни». Эту фразу можно перенести в контекст семейных отношений следующим образом. Заповедь словно напрямую говорит вам, что Бог против насилия в семье. Но убить можно, еще и подталкивая супруга на большие заработки. Жена может страдать, если муж не обеспечивает ее или не дает ей денег, или не помогает ей. Чаще всего приходится даже говорить об убийстве моральном. Это убийство словом или отношением. Убить отношения можно, постоянно гневаясь или критикуя своего супруга. Кстати, такие же вещи происходят и в социуме, даже в церкви. Здоровая обстановка в церкви, она должна содержать в себе здоровые отношения. Некоторые супруги используют запрещенные методы. Истерики, слезы, долгие обиды или даже объявление бойкота. Также бывают и разные мотивы критики. Некоторые мужья осуждают только лишь для того, чтобы быть правыми, а не для того, чтобы найти истину. Потому что оказаться неправым для мужчины представляет угрозу для его самооценки. Женщины, которые знают подобные вещи, могут грамотно использовать эту ситуацию. Но также этим страдают и женщины неправильными мотивами критики. Из-за низкой самооценки наши споры приводят к унижению другого, вместо того, чтобы помочь подняться другому и назидать своего партнера. Бывает еще в некоторых семьях синдром ворчуна. Чаще всего у женщин. Но и мужчины тоже не исключение. Этим синдромом ворчуна можно покалечить свою семью, своего супруга и своих детей. И чаще всего дети, растущих в таких дисфункциональных семьях, обретают определенную роль поведения. Либо дети становятся критиком, таким образом защищаясь от чувства тревоги и от обвинения родителей. Либо он становится примирителем, всегда пытается примирить родителей, и он становится рано взрослым человеком. Бывает, дети играют роль семейного шута, чтобы в некоторых случаях погасить эмоциональную напряженность конфликта. И последнее. Посмотрите, все эти вещи, которые случаются в наших семьях или в отношениях с людьми, ярко иллюстрируют, что такое грех. Это не просто богословское понятие. Это не просто потому, что в мире люди умирают или есть болезни. Это глубокое эмоциональное, психологическое повреждение нашей души, нашего ума, которое, к сожалению, не способствует добрым и хорошим отношениям друг с другом, а особенно в семьях. Апостол Иаков в своем послании, в 4 главе, пишет такие слова. «Откуда же у вас эти раздоры и стычки? Не от прихоти ли ваших, что порабощают вас и сталкивают друг с другом? Перестаньте наговаривать друг на друга. Кто хулит брата своего, осуждает его, тот о законе Божьем злословит, и закон осуждает». И еще есть у него слова о языке. «Язык, что огонь, расположенный между другими частями тела нашего, он может стать средоточием зла, которым оскверняется все тело, и от которого сгорает порой вся жизнь человека. Языком мы славим Господа, Отца нашего, и этим же языком проклинаем человека. Не должно такого быть, братья мои». Кто среди вас мудр или учен, пусть докажет это примерной своей жизнью, делами, в которых он проявит кротость, а за кротостью скрывается мудрость. А мудрость от Бога, она прежде всего чиста. Она в миролюбии, в снисходительности, в готовности уступать. И праведность эта спокойно сеется миротворцами. Смотрите, какие красивые слова есть в Священном Писании, облагораживающие каждого человека. Говорят люди, странные существа, гадости делают друг другу, а прощение просят у Бога. У многих на шее крестик, а в душе нолик. И действительно, если вы хотите создать удачные отношения, то характеры у супругов в основном должны быть устойчивы. А сами эти люди должны быть доверчивы и покладисты, и общительны, и искренни, чтобы всегда тяготеть к согласию друг с другом, с людьми. И наоборот, несчастные браки или несчастные супруги чаще всего неуравновешены и непокладисты. Эти люди замкнуты и насторожены. Они тяготеют к несогласию с близкими. Их тянет к обособленности и навязыванию своих взглядов. Обратите на это внимание. Седьмая заповедь конкретно говорит о супружеской жизни. Ее можно перефразировать следующим образом. Не нарушай супружеской верности. Никто и ничто не должно вставать между вами. Никакое увлечение, никакой образ. Вы должны быть верными друг другу в мыслях и в жизни. Любить друг друга такими, какие вы есть. Восьмая заповедь. Не кради. Украсть можно карманные деньги, которые предназначаются для детей, для супруги. Особенно это актуально в семьях, где есть созависимое поведение или зависимое поведение. Алкоголь, спиртное, сигареты и так далее и тому подобное. Не крадите время у своей семьи, у своего супруга. Посвящайте время жене, детям, как об этом в четвертой заповеди. Время для супругов совместное, свято. Не крадите силы друг у друга. Не крадите здоровье друг у друга. Не мотайте нервы друг друга, можно было бы проще сказать таким образом. Где 9-я заповедь и 10-я, последние две заповеди? Не обманывай. Она конкретно говорит об отношениях. Должны быть такие отношения, которые подразумевают искренность и открытость. Надо не бояться исповедоваться друг перед другом, потому что таким образом отношения становятся чище. Если нет откровенных отношений и отсутствует интерес в общении друг с другом, то это пагубно влияет на семью. Отсутствие интереса друг к другу бывает, конечно, по разным причинам. Иногда это из-за возрастных кризисов в семейной жизни, иногда из-за неумения откровенно общаться. Но во всяком случае, в основе этого чаще всего бывают эмоциональные травмы. Учитесь понимать друг друга, учитесь прощать друг друга и общаться друг с другом. Не обманывайте друг друга, поддерживайте чувство значимости друг в друге и хорошую самооценку. 10-я заповедь. Не завидуй. Не превозноси заслуги других перед лицом твоего супруга. Не желай лучшего телевизора, лучшей машины, более высокой зарплаты, более длительного отпуска, принадлежащего другому человеку. Не губи ради этого здоровье своего супруга или свою жизнь. Бог обильно благословил тебя. Будь доволен тем, чем ты обладаешь. Рост – это постепенный процесс. А зависть может губить и пагубно влиять на семейные отношения. Итак, Божий закон – уникален. И, казалось бы, заповеди обычные, которые мы применяем в христианской жизни и в общественной жизни, можно применить и по отношению к супружеской жизни, вот в этом контексте. И в этом контексте мы видим, как Бог заботится о человечестве, об отношениях друг с другом. В этом видна его воля, намерение относительно поведения человека. Мы должны искренне пытаться быть похожими на нашего Создателя, на Христа. Хотя у нас есть разные способности, разное поведение, разная психология между мужчиной и женщиной, но все это мы должны обращать в гармонию связи друг с другом. Давайте будем помнить о том, что мы заключили завет с Богом, о том, что мы являемся одним телом перед Богом внутри церкви. Давайте будем смотреть в одном направлении, смотреть и идти в одном направлении. Будем держаться вместе и любить друг друга. Любовь Божия открылась нам в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. И если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его есть совершенно в нас. Аминь.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.
2: Для вас поет Руслан Фазлеев.
3: Проклятие века — это спешка, и человек, стирая пот, по жизни мечется, как пешка —

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря, ведущий – священнослужитель Максим Веренчук.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем нашу программу «Иначе говоря». И сегодня мы поговорим о скромности. Скромность – достоинство или недостаток. Дорогие друзья, хотелось бы вас спросить сегодня. Вы можете представить человека, который заявил бы о себе, что «я такой скромный, я такой, я даже не могу себе позволить что-то такое дерзкое». Вы поверили бы таким словам человеку?
3: Вряд ли.
2: Вряд ли. Почему?
3: Разве это уже
2: скромно
3: не скромность?
2: Заявлять о своей скромности. Хорошо, спасибо. Итак, скажите, пожалуйста, какие примеры скромности или нескромности вот вы вспоминаете за ближайшее время, что было в вашей жизни?
3: Ну, если я приведу примеры скромности, вы можете сразу сказать, что я не скромный.
2: Ага, так.
3: А если я не буду приводить таких примеров, вы подумаете, что я тоже не скромный.
2: Хорошо. Приведите пример из скромности других людей тогда. Можно?
4: Ну, например, Моисей был очень скромным человеком.
2: Так, Моисей был назван кратчайшим, то есть скромным человеком. А в чем выражалась вот его скромность, его вот эта кротость, как вам кажется?
5: Ну, он же не изначально был таким. Он потом стал таким.
2: Так.
5: Когда его 40 лет воспитывали, и так, потом он так. стал кротким.
2: И потом еще 40 лет перевоспитывали, да?
5: Да.
2: Хорошо.
6: А мне кажется, он, в принципе, был очень скромным человеком, потому что когда Господь с ним встретился и сказал ему: «Иди и избавь мой народ, выведи его из Египта», и он сказал, что: «Господи, как же, я же косноязычный».
2: Так.
6: То есть он был о себе такого, ну, не очень высокого мнения, скажем, о своих ораторских способностях.
7: Ну, я думаю, это скорее стеснительность, нежели скромность. Скромный человек, он может не бояться проявить какое-то свое преимущество, но при этом он делает это, не выставляя свои качества на показ.
2: А, интересно, интересно. Но вот скажите, что противостоит скромности? Что можно назвать еще как антоним скромности?
3: Гордость.
2: Так, гордость. Еще?
7: Дерзость.
2: Дерзость. Спасибо, спасибо. Я вам хочу рассказать одну историю. Мы общались в кругу молодежи, и там была девушка из Австралии, Нина. И Нина говорит: «Мне нравится одно русское слово – наглый». Мы такие: «Тебе нравится это слово?» Дело в том, что мы думали, что она знает значение этого слова. А ей нравилось просто звучание, вот, последовательности всех звуков. И когда мы ей объяснили, что значит слово «наглый», она говорит: «Ну, мне не очень теперь нравится это слово». Так вот, скромность на самом деле, еще нужно разобраться, где человек скромно себя ведет, а где, может быть, проявляются какие-то комплексы. Вы путали вот эти понятия, вот когда наблюдали за людьми, бывало такое? Вам трудно понять, он скромничает или он чего-то боится? Вот что происходит? Так, Лен, пожалуйста.
5: Ну, не знаю, вы имеете в виду кроткий ли он или пугливый, да? Вот
2: да,
5: про
2: да,
5: это
2: да,
5: идет
2: да.
5: речь.
2: Вот скромность.
5: Мне кажется, люди смешали это. Они боятся, но говорят: «Я стесняюсь». Ну, как бы, мне кажется, сейчас очень тонкая грань, и люди даже часто сами не понимают, что происходит у них в голове.
2: Хорошо.
4: Ну да, я тоже знаю одну девочку. У нее больше была пугливость. Вот это она боялась, например, что-то ответить, но при этом ее потом скромной нельзя было назвать. То есть, как бы, вроде бы все говорили то, что она скромная, она стеснительная. На самом деле она просто боялась ошибиться.
2: Так, так. И в своем окружении вела себя достаточно нескромно, да? Хорошо, хорошо. Но как быть по-настоящему скромным, чтобы это было и красиво, и уместно, и приятно самому человеку, скромному человеку?
5: Но мы же сказали, что противоположность – это алчность.
2: Так.
5: По сути, кроткий человек – это человек, который не имеет злого умысла.
2: Угу.
5: Ну, у которого чистый разум и сердце. ну, который не несет никакой подоплеки в своих действиях.
2: Так,
5: по сути, это будет кроткий человек.
2: А чем скромность отличается от застенчивости? Когда человек не особо-то и боится, просто он стесняется. Пожалуйста.
8: Еще в начале программы сказали, дали определение о том, что скромность — это когда ты не выставляешь свои, ну, достоинства либо там свои поступки на показ. Угу. Как бы это и есть ответ на вопрос, как мне вот кажется.
2: Ваша реакция, когда человек выставляет свои достоинства на показ, когда он хвастается на каждом шагу, когда все, что бы он ни делал, он делает идеально, и какие бы замечания, может быть, ему окружающие не делали, он все отвергает. Вам рядом с таким человеком комфортно?
8: Нет, конечно. Но, в принципе, его можно простить. Такого человека можно любить. Mm-hmm. Его можно принимать. Но, тем не менее, как бы, когда таким человеком являешься ты, тут нужно задуматься, то что, да, людям с тобой, возможно, ну, нормально, но это не значит, что хорошо.
2: Хорошо.
8: И
2: а
8: что же делать, вот когда именно ты такой вот нескромный человек? Откуда вообще взялась эта нескромность в тебе? Может, поговорим об этом?
2: Да, спасибо. Пожалуйста, друзья, что вы скажете? Как, откуда берутся нескромные люди? И почему это происходит вообще?
5: Может, их не хвалят?
2: Так, первое, спасибо. Возможно, их не хвалят. Еще. Давайте смелее.
8: Они думают, то, что их достоинство в них благодаря им самим, а не потому, что в них вложили. Они порой не благодарят своих родителей, ведь это они взращивали тебя, когда ты был маленький, совершенно не способный ничего делать. А твои близкие, друзья, знакомые, они же помогали тебе становиться, ну, более таким достойным человеком. Раз у тебя есть то, чем тебе гордиться, значит, в тебя действительно вкладывали. И порой нужно подумать, вот, я бы так хорошо поступил. А благодаря кому? Откуда вообще в моей голове или в моем характере появилась вот эта черта? Возможно, тебе ее подарили родители по генам. Так нужно благодарить родителей за то, что именно они там, твои родители, то, что они тебя именно любили,
9: дали, так,
8: воспитали. Сколько всего они в тебя вложили.
2: Ага. Вот две ситуации. И тебе будут понятны, да? Вот третий, четвертый класс. Один выпускник, ну, начальной школы, говорит: я сам, я все сам. А второй выступающий говорит: папа и мама меня научили, я им очень благодарен. И учительница меня научила. Вот твоя реакция.
8: Я сам? Хороший. Не-не-не, вот на второй, вот это мой хороший. А другому как раз-таки можно было бы сказать: а благодаря кому ты таким стал? Неужели благодаря себе?
2: То есть есть о чем поговорить?
8: Да.
2: С этим школьником. Хорошо, хорошо, спасибо.
6: Добавлю.
2: Да, пожалуйста.
6: Очень часто, ну, бывают такие случаи, когда некоторые люди не получили отцовской любви, материнской любви, и очень часто они слышали, возможно, критику в свой адрес в детстве. Поэтому, ну, или, допустим, у них, в принципе, было какое-то несчастливое детство, и они привыкли все делать самостоятельно, решать все проблемы самостоятельно, и поэтому, когда они вырастают, они хотят что-то кому-то доказать, что я сам, я этого добился. Это входит в какую-то такую железную привычку доказывать что-то кому-то. При этом, возможно, никто этого и не просит. Но вот если их до этого просили доказывать...
2: Получается, что вся эта нескромность — это результат какого-то ущербного состояния, да?
6: Да, или какие-то, ну, скрывания каких-то нерешенных вопросов в сердце, каких-то качеств характера, каких-то детских травм, возможно, вот под этой вот маской железного человека, который, вот, я вот сделаю все сам, я такой молодец, заметьте меня, посмотрите на меня, я есть, я здесь, я рядом.
2: Да, спасибо большое. Пожалуйста.
3: Мне кажется, нескромные люди — это они неуверенные в себе. Объясню, почему. Например, когда человека в чем-то обвиняют, он старается оправдаться. Но по-настоящему скромный человек, который ни в чем не виновен, ему не нужно оправдываться. Он тот, кто и есть. И ему не нужно показать, что он крутой или умный, или сильный. Он таким является. И зачем это кому-то доказывать?
2: Да, хорошо. Вот, кстати, кому-то что-то доказывать. Следующая история. На одной улице жили мастера, очень хорошие, портного дела. И один портной пишет на своей, на вывеске следующую надпись. «Здесь работает самый хороший портной в нашем городе. Второй посмотрел на надпись соседа, пишет: здесь работает, ну, в следующем здании, здесь работает самый хороший портной в нашей стране. Третий, чтобы не отстать, он пишет и превзойти предыдущего: здесь работает самый хороший портной всей земли. Как вы думаете, что напишет скромный человек? Вот его надпись. Да, пожалуйста.
8: Качественная одежда недорого.
2: Спасибо. Он очень скромно, да, написал. Он пишет: здесь работает самый хороший портной на этой улице. Можете проверить. Значит, он не стал превозносить свои качества, но он указал конкретно, что он делает. И это можно проверить. Вы не проверите, как работает тот человек, и лучше ли он всех в мире, лучше ли он всех в стране, лучше ли он всех портных в городе. Но по этой улице у вас есть возможность у этих четырех мастеров проверить, насколько хорошо они делают. Дело в том, что скромный человек – это человек, обладающий определенными качествами. И мудрость свыше – это, наверное, самое ценное, что может быть у скромного человека. Я хочу вам зачитать один текст, он небольшой. Иакова, 3 глава, 17 стих. «Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна». Самые лучшие, самые добрые качества в нашей жизни могут развиваться тогда, когда появляется вот эта небесная мудрость. Так вот, друзья, более подробно о вот этой небесной мудрости, о этой небесной скромности я хотел бы с вами поговорить на примере Иисуса Христа. Вы можете вспомнить историю из жизни Иисуса Христа, новозаветную историю, где подлинно проявилась настоящая скромность? Да, пожалуйста.
7: Ну, была история, когда он ходил в Иерусалим, он вошел на осле. И где-то есть стих в Захарии, вроде бы написано, что вот идет царь кроткий.
2: Так, так.
7: Ну, это и есть, наверное, пример настоящей скромности, кротости, потому что он не вошел на какого-нибудь коне, а именно вошел на осле, показывая свое смирение.
2: Угу, угу. Спасибо, спасибо. Чтобы вы понимали, у кого есть машина или у родителей, чтобы вы понимали, что значит въехать на осле и въехать на коне. Это или вы на Лексусе заезжаете к себе в гараж, да, или на обычном транспортном средстве отечественного производства, ну, как все наше, все родное, и заезжаете домой, да, где человека охватывает гордыня и где его распирает, да. Понятно. Хорошо, еще какой из примеров можете привести?
6: Еще то, что он очень много времени проводил с теми, кого фарисеи, лидеры вот, Израиля, они считали их, ну, не ставили их ни во что, считали
2: отверженными, да?
6: Отверженным, да, греховным народом. Он с ними проводил время, чтобы научить, чтобы дать им что-то, чтобы, ну, поддержать их в их положении. То есть это скромность достаточно большая.
2: Так.
6: И его рождение тоже на землю. То есть он родился в хлеву не как царь, как вот его ожидали видеть, да, во дворце, а в таких условиях, которые более чем просто скромные.
2: Да, помните, мудрецы, они сначала вошли в царский дворец и спросили Ирода, здесь ли родился царь? И, конечно, они были расстроены, потому что царь родился не во дворце, а родился в хлеву в самых простых, обычных условиях. Хорошо, еще вот.
8: Когда по пустыне он ходил, ему предлагали много богатств, там, скажи слово, там еще что-то. Но там он не только кроткий, он еще и твердый, скажем так, в своих намерениях, ну как бы.
2: Значит, скромность, она не является какой-то бесхребетностью, да, или какой-то слабостью человека. Настоящая скромность, настоящая кротость человека, как мы видим, исполнившаяся полностью в Иисусе Христе, она на самом деле достаточно сильна и красива сама по себе. Вы знаете, очень часто я слышу в адрес некоторых девушек, достаточно скромных, красивых, приятных девушек, слышу такое, что якобы они старомодные. Но я понимаю, что те, кто так утверждают, они просто не понимают, в чем красота настоящей скромной девушки. Потому что когда девушка знает свое место, когда она проявляет свои добрые качества как хозяйка, когда она занимается какими-то серьезными сложными вопросами, очень часто вот на многие добрые поступки, вот как здесь написано, что скромна, полна милосердия и добрых плодов, вот эта мудрость, сходящая свыше, где и присутствует скромность. И вот настоящая скромная девушка – это огромное сокровище для любого молодого человека. Я однажды в огромной группе молодых ребят, там девушек не было, я стал им задавать вопросы. Вот если бы вы хотели просто с кем-то общаться, так, без каких-то обязательств, каких девушек вы выберете? И они стали перечислять. Не самых хороших девушек они стали перечислять. А если вы хотели бы создать семью, кого бы вы выбрали? И вы знаете, к счастью и к радости, и к моему подтверждению моих мыслей, они выбрали именно тех девушек, которые

0: Хорошо. Еще один вопрос. Скажите, а вот бывают же разные темпераменты, разные люди. К примеру, холерики могут быть скромными? И как это вы себе представляете?
1: Они могут быть скромными. Например, может сильно сыграть самокритика. Например, холерик, он ведь очень активный, да?
0: Так.
1: А если он еще и самокритичен, все свои достоинства он не будет выставлять на показ, а наоборот будет себя дисциплинировать.
0: Так.
2: Я согласна.
0: Может быть, холерик может быть скромным.
2: Конечно,
0: да?
2: Все зависит от человека.
0: Хорошо.
3: Я сейчас подумала, вот скромность. Например, если ты сангвиник, да, и ты любишь там рисовать. И вот ты не скромный, а ты решил выставить свои работы.
0: Так.
3: Это же не считается как что-то плохое. Тебя заметили.
2: Но это же не значит, что ты неактивный, если ты скромный. Ну, ты же знаешь, что это у тебя получается хорошо. Но ты не идешь и другим людям говоришь, у меня это получается хорошо. Ты это показываешь, а не просто намеками. Там, вот, а я хорошо рисую. Там к одному подошел, к другому подошел. Это же не так.
4: А если ты устраиваешься на работу?
0: А вот пафосное поведение, это не противовес ли скромности, пожалуйста?
4: Пафосное поведение?
0: Да.
4: Это противовес скромности. Mm. Потому что пафос — это гордость. Человек, который проявляет гордость, он, в принципе, ну, не скромен.
0: А, хорошо. Знаете? Ну, чтобы вы немножко понимали значение слова пафос, это греческое слово, это такой сильный эмоциональное действие, которое захватывает. Ну, к примеру, политик выступает, он выступает так пафосно, такие обещания дает, тут прям заслушаешься. Пожалуйста.
2: Но он может говорить пафосно, но при этом правду.
0: По делу.
2: Да, по делу. Да, мне кажется, это не противоположность. Просто ты сказала про то, что кротость, это, что ей противостоит?
4: Я просто думала, что пафос — это какая-то гордость.
0: Граничит с гордостью.
2: Мне кажется, все должно быть в балансе. Мы не можем отказаться от гордости полностью. Мы не можем быть кроткими всегда, иначе нас раздавят полностью.
0: Так. Подробнее.
2: Христос тоже проявлял гордость. Он мог, если бы он был кротким, он бы позволил женщину избить камнями. Ну, давайте по факту. Ага. А он сказал, давайте, кто без греха, вот давайте, первый кидай. Как бы он тоже проявил гордость и твердость в своих, ну, как бы, убеждениях.
0: Так.
4: Что самое интересное, и Моисей, и Иисус, они все были лидерами, то есть за ними народ шел.
0: Угу.
4: И Моисей мог так сказать твердо, что народ просто мог испугаться. Там,
0: так сказал, так и отрезал.
2: Да? Поэтому мы не отказываемся.
4: Когда он по скале ударил.
0: Хорошо. Это было... 21 глава Евангелия от Матфея, вот дома перечитайте ее. Там, знаете, что сделал Иисус? Он позволил, чтобы ему до сих пор он этого не позволял. Вел себя очень скромно. Ну, как и подобает Иисусу. Но когда он въезжал в Иерусалим, хотя он въезжал на осленке, но он разрешил, чтобы его называли царем. Более того, он повелел, чтобы засохла смоковница. Я вам скажу, ну, очень, казалось бы, нескромно. Но помните, что 21 глава – это небольшой такой отрывочек, где Иисус предстает как царь и как повелитель. Вы помните, ему фарисеи говорят, ты слышишь, о чем дети там кричат? Осанна сыну Давидову. Ты слышишь, что они тебя провозглашают царем? Это очень опасно, нельзя так. Что Иисус ответил? Если они умолкнут, то камни возопьют. Другими словами, Иисус, с точки зрения фарисеев, как им казалось, повел себя достаточно нескромно. Но мы здесь видим, опять же, скромность, но в своих разумных пределах. И на самом деле, по жизни, помните, что иногда вам нужно будет по-настоящему дать отпор тем, кто давно забыл, что такое скромность, давно забыл, что такое приличие и границы. Пожалуйста, ты хотел спросить.
1: Но дать отпор и скромность – это разные вещи. Я хотел сказать про пафос. Пафос, эмоции. Мне очень нравится стиль, когда люди говорят с эмоциями, но это не говорит, что он не скромный. Когда он говорит всю правду на чистоту, это тоже не говорит, что он не скромный. Он просто
3: вообще это говорит. Например, на чистоту можно задеть человека. Желательно, если вот не говорить то, что может обидеть другого человека. Ведь это не может повлиять на его жизнь.

0: или нескромности. Это говорит, может быть, о твоей неучтивости или то, что ты привык говорить на чистоту и правду, а не скрываться под какой-то маской.
1: Угу. Моисей угрожал фараону.
0: И вот дать
1: так, если
2: Моисей
1: что.
2: Моисей угрожал фараону.
1: А
2: ты
1: мы
2: знаешь?
1: Называем этого человека кротким. А он пришел такой, ты умрешь, твоя семья умрет, все умрут.
0: Да, и Иисус прямо называл фарисеев лицемерами. Это очень
2: обидно. Это нескромно, да?
0: Это очень обидно для того времени. Одно сейчас не так обидно, но тогда это было очень обидно, я вам скажу.
2: Тем более, что это были уважаемые люди, понимаете? Это не кто-нибудь, это уважаемые фарисеи, это уважаемые и достаточно порядочные люди были, да? Пожалуйста.
3: То есть мы пришли к выводу о том, что скромный человек, он может быть уверенным.
2: Угу. Хорошо, хорошо. Еще? Какие выводы вы могли бы сделать? Вот у нас еще несколько минут осталось. Скромность. Вот для вас сегодня, что вы бы сказали, что такое скромность?
1: Она не должна идти в ущерб себе, ну, тебе самому, мне кажется. Люди очень любят злоупотреблять, когда человек скромный, ну, по факту.
2: Так.
1: Когда он не может... Просто люди, мне кажется, они думают, что скромный человек — это человек, который не может стать поперек слова. Ну, как бы. Они это путают именно с бесхребетностью. Мы пришли к тому, что это не бесхребетность. Это, мне кажется, еще мы должны быть кроткими по отношению к Богу все-таки. А люди немножко, как бы... Мы не должны быть по отношению ко всем людям кроткими, иначе к нам сядут на шею.
0: Я думаю, кротость для меня, вот, простите, скромность для меня, это когда ты не выставляешь свои таланты, способности на показ, и не говоришь всем, какой я крутой. Но при этом, ты осознаешь цену себе и осознаешь, что у тебя есть таланты, и ты ими обладаешь, и не боишься впускать их в ход.
2: Хорошо.
4: Ну да, просто не говорить о том, что вот, смотрите, какой я крутой, я это сделал. Угу. Просто чисто для себя.
2: Да, у нас Даниил ничего не говорил. Даниил, вот скажи, ты скромный человек?
5: Очень.
2: Похвалился, да? Хорошо, пожалуйста, что ты думаешь о скромности?
5: Даже и не знаю, что сказать.
2: Ну, вообще, ты знаешь скромных людей?
5: У меня...
2: Как они себя ведут? Вот что для них?
5: Сидят где-нибудь... Подали от всех, так тихонько что-нибудь делают свое.
2: Угу.
5: У меня несколько одногруппников такие. Вот.
2: Но на самом деле это как толковые ребята, можно с ними работать.
5: Очень, очень толковые.
3: Они уверенные в себе?
5: Ну, не совсем.
2: Угу. Просто смотри.
6: Бывают же люди, которые, в принципе, скромные, то есть, ну, например, меланхолики или флегматики, то есть они по типажу не буйные, да, но при этом они нормально себя чувствуют.
2: Да,
6: то есть
2: да,
6: они
2: спасибо.
6: Не стесняются, им комфортно.
2: Спасибо. Я хочу вам сказать, друзья, я работал с одним очень скромным человеком, который... вот нас было трое. Один у нас работник был очень нескромный, и все они старше меня, другой очень скромный. И этот скромный человек практически... Мы разрушали одну стену. Он ни слова не сказал. Но он жестами показывал, какой инструмент ему нужен. Я ему тут же его подавал. Мы столько работы сделали. А второй товарищ, нескромный, он всем успевал хвалиться, какие великие дела он совершает. Ну, а мы тут ему, ну, как бы чуть-чуть помогаем. Хотя на самом деле работал вот этот один человек, и я ему подавал инструменты. Понимаете, да? То есть где скромность, а где нескромность. И по жизни, вы знаете, к скромным людям тянутся такие же. Порядочные, скромные, добрые. И формируется определенный такой микроклимат, хорошая обстановка. И по жизни быть скромным, особенно в семье, быть кротким, терпеливым, правильно выставлять границы и многие другие вещи, на самом деле это большое, большое приобретение.
6: Ну, еще хочу добавить, что при этом важно, наверное, в семье не молчать, потому что некоторые думают, ну ничего, я же скромная, там жена, я не скажу там про это, про то. А потом прошло 10 лет, и такие, опачки, а я про это не знала вообще, как так? И начинаются конфликты, потому что это все удерживается в себе. То есть скромность — это как раз-таки тактичность, тактичное отношение к другим, когда ты понимаешь, что нужно сказать правду, но нужно сказать все так, чтобы человека не обидеть, чтобы не предвознести себя над другим человеком. И в первую очередь, наверное, сделать это с Богом, Богом, то есть понимать, что Бог тебя любит, что ты ценен в глазах Бога, но свою ценность самому не преувеличивать, не считать, что вот я такой. Бог тебе это дал, как да, Бог дал, спасибо. Бог взял, но...
1: Да, вы просто говорили про кроткую жену, это вот то, о чем говорит Таня, то, что кроткая жена — это не та, которая молчит, когда ее муж ошибается, это та, которая, как вот человек, про которого вы сказали, который направляет. Ну.
2: Да, спасибо. Спасибо большое. Хорошо, ребят, спасибо вам большое. Будьте скромными, и пусть ваша скромность принесет очень много хороших и добрых плодов. Дорогие друзья, мы очень благодарны, что вы были с нами. Мы рассмотрели тему о скромности. До новых встреч.
7: Вы слушали программу «Иначе говоря».
8: Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их.
9: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Разрушенные проклятия. В студии кандидат богословских наук Виталий Олейник.
1: Приветствую вас на второй встрече в программе «Разрушенные проклятия». Как вам спалось ночью? Слава Богу! Не у всех посетителей программы, по моему опыту, сон проходит хорошо после первой встречи. Когда мы с вами начинаем осознавать реальность дьявола, бесов и наводимых ими проклятий, мы начинаем внимательнее всматриваться в темные углы наших комнат. Мы начинаем осторожнее и внимательнее относиться к тому, что происходит с нами. Перед нами серьезная тема. И я верю в то, что исследование Священного Писания откроет не только новые горизонты смысла, но обогатит нас новой уверенностью в Господе, новым осознанием потенциала благословений, которые от Бога исходят. Вчера, исследуя тему «Реальны ли проклятия? Реален ли дьявол и бесы?», мы выяснили, что Священное Писание совершенно определенно и в Танахе, и в апостольских писаниях говорит о том, что и дьявол, и бесы, и проклятия будут действовать на нашей земле вплоть до конца ее истории. И в этом контексте появляется следующий очень серьезный вопрос. Откуда они взялись? Как появилось, что во Вселенной, созданной благим, любящим Богом, появились эти страшные, злобные существа? Почему вдруг Земля, а не, например, пустынные просторы Марса, стали ареной действия злых сил? Что Священное Писание рассказывает нам о происхождении дьявола и бесов? И это наша тема на сегодня. Вторая тема в семинаре «Разрушенные проклятия. Происхождение дьявола и бесов». Мы поставим сегодня перед Священным Писанием следующие главные вопросы. Откуда появились дьявол и бесы? Как они оказались на земле? Каков их статус на нашей планете сегодня? Откроем Священное Писание. В Евангелии от Луки, в 10 главе, в первых трех стихах, описана следующая картина. «После сего избрал Господь и других 70 учеников и послал их подво пред лицом своим во всякий город и место, куда сам хотел идти. И сказал им: жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтоб выслал делателей на жатву свою. Идите, я посылаю вас, как агнцев среди волков». И ученики пошли и совершили свою миссию. И вот далее в стихах 17 и 18, это же 10 глава Евангелия от Луки, написано: «70 учеников возвратились с радостью и говорили: Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем. Он же сказал им: я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». Итак, откуда сатана? С неба. Библия утверждает устами Иисуса Христа, что сатана с неба. И на момент служения Иисуса на земле это падение его с неба на землю уже состоялось. Что же случилось там, в небесных просторах, там, где живет Господь, в том месте, которое ассоциируется со святостью, чистотой, безгрешностью? Что там произошло? Почему и как там появился дьявол? Мы находим ответ на этот вопрос в нескольких отрывках Священного Писания. И в первую очередь мы обращаемся сегодня к книге пророка Иезекииля, 28 главе, где прочитаем стихи с 11 по 19. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, плачь о царе Тирском и скажи ему, так говорит Господь Бог». Ты – печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Ты находился в Едеме, в саду Божьем. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями – рубин, топаз и алмаз, хризолит, оникс, яспис, сафир, карбункул и изумруд и золото. Все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе приготовлено было в день сотворения твоего. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божьей, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония». От обширности торговли твоей внутренне твое исполнилось неправдой, и ты согрешил, и я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божьей, изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней. От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою, зато я повергну тебя на землю, пред царями отдам тебя на позор. Множеством беззаконий твоих в неправедной торговле твоей ты осквернил святилища твои, и я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя, и я превращу тебя в пепел на земле пред глазами всех видящих тебя. Все, знавшие тебя среди народов, изумятся тебе. Ты сделаешься ужасом, и не будет тебя вовеки». Перед нами отрывок, который содержит весьма концентрированную информацию. Перед нами целый ряд очень важных утверждений о зарождении зла во Вселенной на небе. Итак, главный вопрос. О чем идет речь? О ком идет речь? Описывается человек, человеческое существо, сын Адама, или описывается ангел? На первый взгляд, в самом начале, в 12 стихе написано «Ты, Сын Человеческий, плачь о царе Тирском, сказал Господь Иезекиилю, и скажи ему, царю Тирскому». Но когда мы читаем дальше, мы находим в 14 стихе слова «Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять». О ком этот отрывок? Давайте попытаемся разобраться, обратив внимание на целый ряд деталей, которые на поставленный вопрос предлагают совершенно ясный и убедительный ответ. Итак, первый момент. Сказано в 12 стихе «Ты – печать совершенства, полнота мудрости». Скажите, может ли это относиться к кому-либо из людей? В особенности к царю Тирскому. Был ли царь Тирский совершенным? Мы читаем в книге Екклесиаст, в 7 главе 20 стихе, «Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы». А описывается существо, которое было когда-то совершенным. Далее. Мы находим в 13 стихе следующую фразу. «Ты находился в Едеме, в саду Божьем». Из библейского описания. Кто был в Едеме? Из людей только два человека – Адам и Ева. Никакой царь Тирский никогда в Едеме не был. Далее. Третья очень важная деталь. Сказано было, приготовлено было в день сотворения твоего вот то-то и то-то. 13 стих. Скажите, кто из людей был сотворен? Только два человека вновь. Адам и Ева. Все остальные были рождены, а здесь в этом отрывочке описывается именно созданное существо, непосредственно сотворенное Богом. Это явно не царь Тирский. В-четвертых, в 15 стихе написано «Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония». Это похоже отчасти на то, что мы уже читали с вами в Слове Божьем. В книге Псалтирь в 50 главе в 7 стихе написано «Вот я в беззаконии зачат, «И во грехе родила меня мать моя». А здесь описывается существо, жизнь которого началась совершенной, безгрешной, и потом только в определенный момент он согрешил.
0: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
1: В-пятых, выводы. Кто это? Кто это? Все указанные детали не могут описывать царя Тирского. Правда? Все указанные детали могут относиться только лишь к Херувиму. Как и сказано в 14 стихе, «Ты был помазанным Херувимом». Кто такой Херувим? Толковый словарь Дали говорит, Херувим – это высший ангельский чин. Это чин ангелов, особо близкий к Богу, к Его престолу. Речь идет об ангельском, о духовном существе. И причина, по которой царь Тирский и Люцифер, и помазанный Херувим описываются вместе, заключается в следующем. Они были очень похоже. Скажите, когда звучит фраза «Он вылитый Иван Лукич», что имеется в виду? Человек, на которого вы смотрите, он фактически повторяет собою все, что верно в отношении Ивана Лукича. И когда Священное Писание рассказывает нам о сатане и параллельно, одновременно, вместе с тем рассказывает о царе Тирском, вывод достаточно ясен. Царь Тирский в своих устремлениях, в своей жизни, в своих словах, в своем поведении воплощал в себе того самого помазанного Херувима. Это олицетворение помазанного Херувима. Он похож на него. И здесь самим способом описания информации о помазанном Херувиме, который позже стал дьяволом и сатаною, Священное Писание раскрывает нам стратегию сатаны. Она описана, в частности, во втором послании к Коринфянам, в 11 главе, в стихах с 13 по 15, следующими словами. «Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых». И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. А потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды, но конец их будет по делам их. Перед нами трижды повторяющаяся фраза «принимать вид». Это главная стратегия действий сатаны. Он редко является во всей своей красе. Он редко приходит к людям под своей действительной личиной. Как правило, он прячется за других. Как правило, он использует кого-то. Как правило, он действует закулисно, тайно. Он использует людей, он использует правителей, он использует служителей Божьих для того, чтобы осуществлять свои темные, грязные замыслы. И потому, когда Священное Писание рассказывает нам о том, как зародилось зло на небе, Слово Божье соединяет нам два описания вместе. Царь Тирский и помазанный Херувим описаны вместе, потому что именно так действует сатана. Он всегда прячется за спину другого существа. Выяснив это, выяснив, что здесь перед нами рассказ о том, что произошло на небе и как там возникло восстание против Бога, давайте посмотрим теперь подробнее на природу помазанного Херувима. Первое, что очень важно знать и каждому обязательно помнить, это то, что он есть тварное существо. Дьявол не имеет самостоятельной жизни, он не самодостаточен, он живет только потому, что получает жизнь от Бога. Все, у чего было начало, будет иметь конец. Дьявол не является вечным существом, в нем нет жизни в самом себе. Мы читаем в 13 стихе этой 28 главы книги пророка Иезекииля следующее. «В день сотворения твоего». Он был сотворен. Было время, когда его не было, и потом он появился. И та же мысль повторяется в 15 стихе: «Со дня сотворения твоего». Соответственно, он не имеет жизни сам в себе, и текст об этом заявляет следующее, 18-19. «Я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя, и я превращу тебя в пепел на земле пред глазами всех, видящих тебя. Ты сделаешься ужасом, и не будет тебя вовеки». Библия, рассказывая нам о появлении зла, о том, как из помазанного светлого херувима появился сатана и дьявол, сразу же пророчески предсказывает и конец, и уничтожение этого существа из вселенной. Это чрезвычайно важно. Далее, мы находим, что Священное Писание, рассказывая об этом херувиме, называет его помазанным. 13 стих: «Ты был помазанным херувимом». Кого помазывают? Мы находим, например, в книге Псалтирь, в 132 главе, во 2 стихе следующее: «Это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его». Кем был Аарон? Первосвященник. Помазывали первосвященников, помазывали пророков, помазывали царей, и все эти служители – это руководители. Помазанник означает «поставленный управлять». Помазанник означает «получивший от Бога власть». Помните, херувим – это представитель высшего ангельского чина. Но он не только высший ангельский чин, он еще и помазан, то есть отделен от всех ангелов. Это самый главный, самый высший ангел во Вселенной. Соответственно, вывод – это значит, что он руководитель. Он высший из числа высшего ангельского чина. Далее. Очень важно отметить, что на его одежде камни. В 13 стихе написано: «Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями», и дальше они перечисляются. И указывается «и золото». Теперь вопрос: где еще в Библии есть подобное описание? Ответ – в одежде первосвященника. В книге «Исход» в 28 главе в 17 стихе написано: «И вставь в него оправленные камни в четыре ряда». У нас нет полного соответствия количества камней или их вида, потому что явно, что на небе не было 12 колен сынов Израилевых, которых представлял первосвященник. Но что совершенно определенно, если мы задаем вопрос, что означает такая одежда с камнями, вставленными в золото, то у нас есть только один ответ в Библии. Это означает первосвященническая одежда. Таким образом, мы находим, что он выполнял священнические функции. И это в тексте так и сказано. В 18 стихе: «Ты осквернил что? Святилища твои».
0: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
1: Перед нами удивительное существо, которое, помимо всего прочего, как оказывается, обладало еще и определенными музыкальными способностями. Мы находим в 13 стихе синодального перевода следующую фразу: «Все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе приготовлено было в день сотворения твоего». Здесь в синодальном переводе напрочь отсутствует информация о музыкальных инструментах. Но когда вы откроете переводы Библии на иные языки, в частности, на один из украинских переводов, и далее чуть ниже англоязычный перевод, который соответствует подлиннику древнееврейскому, и получается, что в день его сотворения Господь для него приготовил ударный музыкальный инструмент. Это переводится как тимпаны, чаще всего в Священном Писании, и второй музыкальный инструмент был духовой, типа дудочки или флейты. Вот это сказано: «было приготовлено в день сотворения твоего». Мы знаем о том, что ангелы всегда прославляют Господа. Мы знаем о том, что они у Божия престола поют: «Свят, свят, свят Господь Бог Саваоф». И мы знаем, что если перед нами старший ангел, он должен был управлять ангельскими хорами. Он композитор. Он музыкант, он руководитель ангельского пения. Вот этот вот важный момент нам потом понадобится дальше в программе, когда мы будем говорить о действии дьявола здесь на земле. Его музыкальные способности указаны непосредственно в Священном Писании. Где же происходило все то, что описано в прочитанных стихах? Каково место действия? Библия дает нам целый ряд указаний. Во-первых, сказано: «Ты был на святой горе Божьей». Что это за гора? Где она находится? Из параллельного отрывочка книги пророка Исаии в 14 главе, в 13 стихе, мы узнаем ответ на этот вопрос, где сказано: «А говорил в сердце твоем, взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов». Итак, где эта гора? На небе. Это гора на небе. «Взойду на небо и там сяду на горе», – говорило это существо. Речь не идет о земле. Речь идет об образе, который используется в Священном Писании, об образе, представляющем собой картину, где восседает Господь. Это Божий престол. Вот там Он находился, непосредственно на небе. Далее. В 14 стихе этой 28 главы книги Иезекииля сказано, что он ходил среди огнистых камней. Огнистых дословно в подлиннике горящих, излучающих свет и излучающих тепло. Где мы встречали с вами в Священном Писании, в книге пророка Иезекииля, уже эти горящие камни? Ответ в самом начале, в видении славы Господней. Иезекииля, 1 глава, 5 стих. «А из средины его как бы свет пламени, из средины огня, и из средины его видно было подобие четырех животных, и таков был вид их, облик их был, как у человека». Помните ли, как называются эти живые существа? Херувимы. Херувимы. Сказано, что из середины был свет пламени, из середины огня. И далее, 13 стих этой главы говорит: «И вид этих животных был, как вид горящих углей, как вид лампад. Огонь ходил между животными, и сияние от огня, и молния исходила из огня». Вторая глава книги пророка Иезекииля, 1 стих. Таково было видение подобия славы Господней. И дальше сказано: над этими херувимами было подобие престола, и там восседал Господь. Где был помазанный херувим? Непосредственно, рядом с Богом, в непосредственной близости от Создателя, у Божия престола. На это есть еще одно очень важное указание в тексте. В 14 стихе сказано: «Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять». И в 16 стихе: «Херувим осеняющий». Что означает «осенять»? Да, мы находим ответ в послании к евреям в 9 главе, в 5 стихе. «А над ним херувимы славы, осеняющие очистилище». Что описывается? Ковчег Завета во святом святых, в крышке которого были два золотых херувима, и крылья их покрывали крышку ковчега. И вот это действие называется осенять, отбрасывать тень, покрывать сверху. Херувимы, осеняющие очистилище. Мы знаем из послания к евреям, из 8 главы 5 стиха, что земное святилище служило образом и тенью небесного. Таким образом, вот эти два херувима рассказывали нам о реальных херувимах на небе, о живых существах, которые находятся у Божия престола, во святом святых небесного святилища. Именно там находился этот херувим. Далее. В 13 стихе есть еще одно указание на место действия. «Ты, сказано, находился в Эдеме, в саду Божьем». Скажите, когда вы слышите слово «Эдем» или «сад Божий» или «рай Божий», какие ассоциации у вас появляются? Где Эдем находится? Где рай находится? На земле или на небе? Вот что мы читаем во втором послании к Коринфянам, в 12 главе, в стихах со 2 по 4. «Знаю человека во Христе, который восхищен был до третьего неба, и знаю о таком человеке, что он был восхищен в рай, и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать». Итак, рай находится на третьем небе, а как же быть с раем, который был на земле? Что же получается? Был рай на земле, есть рай на небе. А разве такое возможно? Давайте чуть подробнее разберем слово «Едем». Что означает этот термин? Когда вы откроете древнееврейско-русский словарь, вы обнаружите, что слово «Едем» означает «наслаждение», «сладость», «сласть». Вот несколько примеров. Книга Псалтирь, 35 глава, 8 стих. «Насыщаются от тука дома твоего, и из потока сладостей твоих», в оригинале «Эдем», «ты напояешь их». «Из потока Эдема твоего ты напояешь их». Книга пророка Иеремии, 51 глава, 34 стих. «Наполнял чрево свое сластями моими». Переводится как «сласть». И далее книга Неемии, 9 глава, 25 стих. «Они ели, насыщались, утучнели и наслаждались по великой благости Твоей». Таким образом, мы находим, что термином «рай» описывается в Библии более чем одно место. Там, где присутствует Бог, там, где жизнь вечная, там, где нет греха, там, где нет последствий греха, это сладость, это сласть, это наслаждение, это рай, это Эдем. Было время, когда такой была ситуация на земле, но на небе рай всегда был, есть и будет. Таким образом, мы находим, что это существо находилось вот там, у Божьего присутствия, непосредственно в Едеме, непосредственно на третьем небе, в раю Божьем.
0: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
1: Что же случилось? Почему бы не жить там, в этом райском состоянии, в этом чудном окружении, у источника всей Вселенной, рядом с жизнедателем, занимая самый высший из возможных во всей Вселенной после Бога постов, совершая такое уникальное священческое руководящее служение, будучи Божьим помазанником. Что же случилось? Что же произошло? Помните ли вы, что упоминается первым в описании грехопадения? Написано в 15 стихе, 28 главы книги Иезекииля следующее. «Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония». Почему-то большинству людей кажется, что первый грех был гордость. Но Библия в хронологическом порядке говорит о том, что все было хорошо, ты был совершен, доколе не нашлось в тебе именно беззакония. Какое у нас определение термина «беззаконие»? Что означает «беззаконие»? Восстание против закона, отвержение закона. Мы узнаем, что уже тогда закон Божий существовал. И вот это помазанное существо восстало против Божьих заповедей, против Божьего закона. Термин «беззаконник» в подлиннике – это древнееврейское слово «авла», которое означает несправедливость, неправедность и грех. Грех же есть беззаконие, нарушение законов Божьих. Речь идет именно об отвержении Божьего закона. Запомните это. Суть грехопадения – это восстание против, нарушение, несоблюдение, легкомысленное отношение к Божьему закону. С этого началась беда. Сказано также, что это беззаконие было вначале где? В тебе, доколе не нашлось в тебе. То есть это беззаконие начало проявляться вначале внутри. Сначала оно было незаметно. Речь идет именно о внутренней реакции и о внутренних процессах. Далее читаем в 16 стихе следующее. от обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил». Итак, вопрос. Чем этот помазанный херувим мог торговать? О какой торговле может идти речь там на небе? Ответ. В подлиннике перед нами древнееврейское слово «ракила», которое, если открыть древнееврейско-английский словарь, имеет два значения. Первое – это «traffic». Слово «traffic» описывает в английском языке движение. Например, в районе Большого Сиэтла говорят «heavy traffic». Это означает, что загруженное движение. Стоим, еле движемся. То есть базовая идея этого слова – это именно передвижение. Второе значение – это «merchandise», то есть это товары, это объекты продажи. И вот представьте себя на месте переводчиков Священного Писания. Как перевести эту фразу? От обширности чего внутреннее твое исполнилось неправды? От обширности торговли или от обширности чего? Движения, занятий, деятельности, от обширности владений твоих. Вывод. Обширность занятий, работы, деятельности. Он был, напомним, первым и главным существом во Вселенной после Бога. Помазанный херувим. И вот когда он оценивал свой размах, свою деятельность, свои передвижения, свою работу, он явно видел отличия. Он отличался от всех остальных существ во Вселенной, и это побудило его к неправде. Это побудило его к осознанию своей исключительности. Далее очень важно отметить, что вновь говорится «внутреннее твое исполнилось неправды». Обратите внимание, грех пока не проявляется. Еще никто, кроме Бога, не знает, что происходит в сердце помазанного херувима. Сердце, конечно, термин, который мы используем метафорически. Ангелы есть духи, о чем мы подробнее поговорим в этой программе. Сказано, что внутреннее твое исполнилось неправды. И вот здесь слово «неправда» – это древнееврейское слово «хамас». Правда? Знакомо звучит. «Хамас» означает в еврейском «насилие», «зло». И ты, сказано в результате, согрешил. Здесь уже иное слово. Глагол «хатат» означает промахнуться, сбиться с пути, не попасть в цель. Рассказывая о том, что происходит дальше, мы читаем в Слове Божьем следующее. «От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою». Это место Священного Писания в современном переводе Российского библейского общества выглядит так. «Ты возгордился из-за своей красоты и растерял свою мудрость из-за блеска своего». Теперь 18 стих. «Множеством беззаконий твоих в неправедной торговле твоей ты осквернил святилища твои». Слово «беззаконие» в подлиннике вновь отличается в этом месте Священного Писания. Это древнееврейское слово «аон», которое означает «нечестие и вина». Вопрос. Каким образом помазанный херувим осквернил святилища? Будучи священником, находясь во святом святых у Божия престола, будучи священником, какую вину он навлек на себя? Для того, чтобы понять это, нам необходимо хотя бы кратко вспомнить, какова функция священника. Кто он? Что делают священники? В чем священническое служение заключается? Читаем в книге пророка Малахии, во второй главе, стихи 6 и 7. «Закон истины был в устах его, и неправда не обреталась на языке его. В мире и правде он ходил со мною и многих отвратил от греха, ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа». У священников есть две главных функции. Первая – литургическая. Это совершать кождение, совершать церемониальное служение и так далее. Вторая функция – это проповедническая, Он – вестник. Скажите, была ли первая функция во Вселенной до грехопадения? Нужно ли было приносить жертвы за грехи? Нужно ли было церемонии осуществлять? Нет. Там, в этих просторах Вселенной, Люцифер был главным вестником Бога, потому что он был ближе всего к нему. Он лучше всех Бога знал. Он непосредственно у Бога рядом обретался. И потому из уст его искали чего? Видение о Боге. И вот именно здесь он начал грешить. Вот здесь была вина. Он начал о Боге распространять клевету. Что означает слово «дьявол»? Клеветник. Клеветник. Он начал лгать о Боге, он начал выставлять Бога в неверном свете. В этом был его главный грех. Он воспользовался доверием ангельских существ для того, чтобы о Боге постепенно рассказывать неправду, и тем осквернил святилища свои. О том, что происходит дальше, мы читаем в книге пророка Исаии, в 14 главе, в стихах с 12 по 14. «Как упал ты с неба, Деница, сын зари, разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов на краю севера». «Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». И вновь, прочитав это место Священного Писания, как и в случае с 28 главой книги пророка Иезекииля, мы задаем вопрос, о ком идет речь? Описывается человек или ангел? С одной стороны, в 4 стихе написано, «Ты произнесешь победную песнь на царя Вавилонского и скажешь». С другой стороны, в 12 стихе написано «Как упал ты с неба!» Ясно, что никакой из царей Вавилонских никогда не был на небе. Потому нам тоже необходимо основательно исследовать этот вопрос, к чему и приступим мы, по милости Господней, во второй части сегодняшней встречи.
2: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.

0: гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущий Алексей Бритов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас удивительный гость Дмитрий Ковалев, член Союза журналистов России, директор радиостанции «Новое радио». Здравствуйте, Дмитрий.
2: Здравствуйте.
1: Вы уже не первый раз у нас, вы второй раз, по-моему, в гостях у телекомпании «Три ангела». Но, тем не менее, хотелось бы еще раз для наших новых телезрителей, тех, кто впервые вас видит, познакомиться с вами. Расскажите, пожалуйста, о себе, откуда вы, где вы родились, выросли.
2: Я родился в городе Ижевск, это Удмуртия. У меня замечательные родители. Вот, мама сейчас уже покинула нашу землю, уже несколько лет, папа еще жив. Вот, я получил очень хорошее образование, и я считаю, что то хорошее, что было у самих родителей, они постарались в меня вложить. И поэтому я немножко хотел бы рассказать именно, может быть, даже не с рождения, а с какого-то более такого периода уже, связанного со зрелостью. Потому что, возможно, это нашей аудитории будет интересней.
1: А родители у вас верующие были или обычные люди, советские?
2: Обычные советские люди. Мама очень такая была женщина властная, хозяйка в семье. Вот. Папа уважаемый человек. Он работал всю жизнь на заводе, вот, инженером. Поэтому в то время, ну, это все пресекалось, тем более, когда люди занимают определенные места, поэтому с верой как-то у них не сложилось.
1: Ну, то есть вы религиозного воспитания в семье никакого не получали?
2: Никакого.
1: Позже встретились уже с Богом, да?
2: Вот, ну, как, наверное, все россияне, которые родились в России, они считали себя православными, и у меня был такой период, это 80-90-е годы, когда коммунизм как-то отошел, и вот этот перекос, этот замес, есть такое слово у молодежи, был. Поэтому там редко, когда я встречал неверующих людей, но это было связано, скорее всего, со страхом, потому что, ну, а куда еще? Вот, впереди непонятно, назад уже не вернуться. Поэтому вот такое вот интересное время. Я, наверное, с этого и начну. Потому что, возможно, этому вот возрасту моему это очень интересно будет, что я лично сам пережил и как я лично пришел к вот этой новой жизни, в которой я нахожусь. Я поступил в институт, потому что мои родители, ну, наверное, мечтали обо мне, чтобы я состоялся и хотели дать мне хорошее образование. Поэтому я поступил в институт и из института раньше забирали в армию.
1: Не было отсрочки до конца учебы?
2: Да? Не было, да. Вот. Я попал в армию, попал в учебку. Потом я служил в Германии. Вот. А когда вернулся, естественно, восстановился в институте, потому что

0: с этого момента у нас и завязались отношения с ней. Вот. Но я тогда не знал, что она собирается за другого молодого человека замуж. Это меня вообще как бы мало интересовало.
1: Получается, вы отбили ее?
0: Ну, впоследствии я так понял, что так у меня и получилось. Но вы понимаете, когда человек приходит с армии молодой, то редко, когда он думает о замужестве, о детях, там, о чем-то серьезном. То есть есть как бы функции, которые надо куда-то реализовать. И, собственно говоря, это и произошло. Вот она забеременела. В мои планы это, естественно, не входило никак. Как сказать родителям об этом, я не знаю, потому что, ну, вообще...
1: А вам 20 лет было на тот момент?
0: Ну да, я после армии сразу все закрутилось. Возможно, даже где-то там и около 20, может быть, 20 не исполнилось. Ну, не суть. У меня, как у всех мальчиков, очень сложновато с цифрами, поэтому не помню сейчас, сколько мне там конкретно было. Ну, так как в планы в мои это не входило, я, естественно, заставил ее сделать аборт. Вот. У нее не все хорошо получилось, потому что это все было неофициально. То есть я нашел врача.
1: Подпольно?
0: Подпольно, конечно. Потому что если бы это было официально, то фамилия бы там или что-то вскрылось бы, и у моих бы родителей были последствия очень серьезные. А, естественно, я этого не хотел. Ну и вот как-то так вот все получилось. О каких-то там моральных ощущениях никто вообще не вспоминал. Как раз мое окружение было настроено по-другому. Наоборот, говорили все и поддерживали, что, ну, в принципе, она сама виновата. Ну, ты здесь при чем вообще, как бы, кто ее заставлял и так далее и тому подобное. Вот. Но в любом случае, как-то почему-то я ее не бросил, и вот я начал с родителей, и думаю, что, еще раз повторюсь, я верю в то, что хорошие родители в любом случае в детей что-то хорошее вкладывают, и это уже не проблема, может быть, родителей самих, а уже самих детей, их выборе, какие они уже решения принимают. Я на тот момент принял решение вот такое. Вот. Потом я закончил институт, меня хотели даже на кафедре оставить, потому что по научной, как бы, вот этой стезе я очень хорошо развивался.
1: А что заканчивали вы?
0: Я заканчивал механический институт. Вот, я студент был факультета роботизированного производства.
1: И хотели вас после вузовского образования
0: получить? Да, меня приглашали остаться на кафедре.
1: В аспирантуру?
0: Да, потому что, ну, то научное изыскание, которое я делал, оно было перспективно и интересно. Вот, вы знаете, есть такие передачи с червячные, и там червяк переменного шага. Я вот модернизировал субофрезерный станок для нарезания червячных спироидных колес для спироидных передач. И вот это была интересная тема, и меня оставляли. Но в 90-е годы, если кто-то не помнит из более молодых, то это время, когда по 6 месяцев люди работали и получали зарплату. Все предприятия работали в 3 смены, и тем не менее, как бы, денег не было. И, конечно, я не хотел идти на завод, и у меня было 3 направления тогда в бизнесе, таких перспективных. Это строительное. Мы хотели построить завод для производства сэндвич-панелей. Ну, такие дома сейчас, это уже известно, а тогда этого вообще не было. Второе направление было мебельное, и третье – это средства массовой информации. Мне это было интересно, и я как бы этим делом занялся. Я был директором Европы Плюс. Потом еще была одна радиостанция «Радуга».
1: В Ижевске?
0: Да, это в Ижевске. Вот. Ну и вот, собственно говоря, жизнь так моя и протекала. Вот. Девушку эту я не бросил. Мы стали жить вместе. На тот момент уже у нас была двухкомнатная квартира. Поэтому, в принципе, жизнь протекала как бы весело, интересно. И многие мои сокурсники, одноклассники, они даже завидовали и говорили: о, у тебя все хорошо, там шофер, там Volvo 850-я красная, там еще что-то, там какие-то вещи говорили. Вот. Но на самом деле, как бы, у меня не было внутреннего удовлетворения никакого, потому что, хотя, с одной стороны, вроде бы, как бы, жизнь нормально так текла, а с другой стороны, я абсолютно не любил эту девушку, с которой

0: жил. То есть
1: не любили?
0: Нет, любви не было никакой, была какая-то жалость, что ли. Потому что, ну, как бы это все, ну, любовью-то как бы назвать было сложно, скорее всего, гормоны.
1: А то, что вы сказали, что прошел вот операция, то есть это как-то сказалось на ее потом возможности иметь детей?
0: Я думаю, что в конечном счете просто так, без последствий, вообще ничего не бывает. Конечно, это отпечаток оставило, но я хотел бы к этому вернуться, но чуть попозже.
1: Хорошо.
0: Вот, и мы стали жить вместе, бизнес у меня шел, потом я стал уже помощником депутата, и через несколько лет, ну, мне хорошую карьеру вообще как бы прочили, вот, но тем не менее, приходил домой к нелюбимой девушке, и как-то это все вот так вот тянулось, ну, непонятно. Потом, через какой-то промежуток времени, она снова забеременела, и вот, может быть, тогда я стал как-то серьезно так задумываться по поводу вообще, ну, будущего. Ну, я же как бы отцом должен быть, и как-то, ну, почаще стал домой возвращаться, да, там, меньше начал пить, там, меньше начал гулять, хотя женщины у меня всегда были. И в один прекрасный момент она пошла в больницу, в роддом, и упала в обморок на остановке. Пока приехала, значит, скорая помощь, ну, когда мне позвонили из больницы и попросили подъехать, мне сказали, что еще бы 10-15 минут, и ее просто в живых бы не было. Оказалось, что ребенок у нее неделю как с лишним уже
1: мертв.
0: Мертвый, да. И он начал разлагаться, естественно, это все по крови, и она просто упала, потому что еще чуть-чуть она умерла.
1: Интоксикация такая,
0: да,
1: была.
0: Вот. И вот я считаю, что и первый, и во второй случай вот этот вот, он очень серьезное, так скажем, имел последствия для здоровья ее самой, и моральном, и физическом, и в любом, то есть она замкнулась, она стала другая. Моя реакция на это все была тоже, скажу, что странная. То есть вместо того, чтобы утешить, я ее начал обижать, там, издеваться.
1: То вот. Есть вы ее винили каким-то образом, что ли, в этом?
0: Или... Сложно сказать, что ее. Ее я просто не любил. Были такие моменты, что я даже ненавидел ее. Меня тошнило от одного ее вида. Вот такая была ненависть.
1: Хотя а перед что этим... же заставляло вас жить тогда с ней?
0: Я думаю, что вот воспитание родителей, какая-то совесть, все-таки...
1: Чувство долга.
0: Чувство долга, не знаю таких слов, но вот мне было жалко ее. И вот я понимаю, что совесть какая-то была, то есть я не мог, если она уже столько настрадалась, как-то хоть что-то сделать. Перед этим, тем более, у нее был там один инцидент. То есть я ее замуж-то взял именно тогда, когда вот она второй раз...
1: А вы зарегистрировали брак, да?
0: Да, да, мы расписались. Потом там был инцидент, у нее мама жила в деревне, она упала с какого-то там сарайчика и сломала позвоночник. То есть и вот этой девушке досталось вообще в кучу все. И мама инвалид, и непонятная жизнь, что перспективы, и муж такой, деспот, который издевается и вообще как бы. Ну и вот как-то так вот мы жили, она в своей комнате, я в своей, это все тянулось. Вот я дома редко появлялся, потому что, ну, как бы не тянуло вообще. Бизнес шел своим чередом, все развивалось.
1: А сколько вам тогда лет было при нем?
0: Ну вот где-то 20 с небольшим. Я и сейчас достаточно молодой, но тогда был намного моложе. Вот. Ну и как-то так все. Мне сейчас 48 лет почти. Скоро будет 50. Поэтому я понимаю, что я хорошо выгляжу, но ничего страшного, да?
1: Нет, я просто думаю, что для человека 20-летний, 20+, это, конечно, большой стресс, когда вот такое в жизни происходит. Вот. И вы говорите, что в душе пустота какая-то была, не радовала вот, красивая машина, да, престижная работа, и все это не давало удовлетворения. А в чем вы тогда поиск вашего Бога, с чего начался? Вот, когда вы стали чувствовать, что вам не хватает чего-то?
0: Конечно, еще одно событие серьезное произошло, и я сейчас плавно к нему подхожу, когда я задумался, что все, мне невозможно на друзей, родители не помогут, деньги не помогут, и надо что-то делать. Когда она чуть не умерла после второй операции, и там что-то ей вырезали, и врачи сказали, что вряд ли у вас будут дети, вот, может быть, это и каким-то ключом еще к моей реакции, вот это вот отношению к ней сыграло. Вот. Но, тем не менее, у меня тогда работало около 80 человек. Конечно, я выбрал себе на тот взгляд как бы достойную меня мать будущих моих детей.
1: Это на радиостанции «Европа плюс» у вас?
0: Нет, там было много разных женщин, но это не на «Европе плюс». Я нашел абсолютно с другого места. Ну, не суть. Вот такая была ситуация, что все шло к разводу, и мне, молодому перспективу, не очень-то и хотелось как бы связывать жизнь с женщиной, которая не может иметь мне, дать мне ребенка. И тем более отношений никаких у меня с ней не было вообще. Вот. И как-то это все тянулось, она лечилась, это уже 7-й год пошел ее учебы. В больницах лежала, и, если честно, я даже, ну, перестал даже следить, и когда я приходил домой, если ее не было, я даже перестал волноваться, где она. Вот. И как-то в один из вечеров я пришел домой, а утром мне позвонил главврач. У нас только открылась больница, автозаводская такая, и позвонил главврач и сказал, что, ну, могу ли я к нему поехать. Он сказал: «Дмитрий Ильич, вы как бы можете для нас время найти и подъехать?» Вот, в пятницу я нашел время, там 15 минут, я не знаю, я говорю: «Вот вечером могу подъехать». Они говорят: «Хорошо, мы вас будем ждать». Вот, и придя в кабинет, разговор, он строился, ну, если вкратце, таким образом, что вот мы за вами давно наблюдаем, вот, и, к сожалению, у вашей жены есть проблемы у вас. Дело в том, что вот у нас был консилиум врачей, и, ну, у вас, короче, урод, у нее без рук и без ног ребенок. Вы будете урода этого рожать? Если нет, то как бы вот юрист подготовил вот бумаги, да, вы должны расписаться. И даже речь уже как бы не о ребенке, уже будет идти речь, а о вашей жене, потому что, ну, она слабенькая, и вот последствия этого всего у ней будут, ну...
1: То есть они не гарантировали, что даже ей жизнь они смогут сохранить на 100%, да?
0: Ну, говорили, что она слабенькая, и если делать операцию, то это нужно быстрее вопрос решить, потому что ребенок развивается, и последствия, ну, будут сложнее там. Mm-hmm. Вот такие были слова. Я, конечно, там нервничал, кричал, там говорил, что, может быть, там это денег стоит или там врачей каких-то надо. Вот. На что я получил четкий и ясный ответ, что это не его решение, а это решение вот этого вот совета консилиума врачей. Да. И что еще один врач какой-то там откуда-то, он проблему не решит, потому что вот расклад, вы решайте сами. Ну, медицина здесь бессильна. Вот. И... Конечно, я ничего не подписал, я уехал домой, но в эту ночь мне жить не хотелось. И когда меня везли в машине, я ехал, у меня одна мысль была, что куда мне выстрелить, или в сердце, или в голову. Вот других мыслей вообще у меня не было. Мне надоело просто жить на этой земле, я не видел никаких перспектив. Для чего? Угу. Ну, смысл в чем? И произошло чудо, я заснул. А утром проснулся, эти документы разбросанные по полу. Ну и как-то опять это все забылось. Опять бизнес, опять работа. Вот. А через неделю мне снова позвонили, попросили жену забрать домой. Вот, я ее забрал. И к нам в гости напросился один странный человек, который работал у меня. Вот. Он, чем он был странный? Но он, во-первых, не пил, не курил, с девушками никуда не ходил, ничего не делал, и все время был веселый. И меня это, если честно, даже напрягало. Я думал, что он какой-то вообще странный. Mm-hmm. Вот такого поведения. Еще он такие слова мне говорил, что: «Дмитрий Ильич, скоро там пить бросите, курить, нервничать». То есть я от этих слов, вместо того, чтобы быть более спокойным, наоборот, заводился. Ну как в такой ситуации, когда кругом стреляют, взрывают, у тебя 8 масок на лице каждый раз под какую-то ситуацию, и как можно вообще не нервничать? Вот. И вот он к нам напросился в гости, и я почему-то его пустил. Вот он сел на диванчике, мы с женой, значит, в креслах, и я долго думал, с какой целью он к нам пришел. Я никак не мог понять, почему, что ему надо. Угу. Вот он как-то сбывчиво начал разговаривать по поводу Марии, Иисуса, но кто об этом не знает, я сам верующий, мне мама на 16 лет подарила Библию, даже подписала, она сделала большую ошибку, если мы нашли эту Библию в то время с росписью, с этой записью, я думаю, что у моего бы отца точно были бы последствия однозначно. Вот. Но тем не менее, она стояла у меня на полочке, я ее даже несколько раз пробовал начать читать и думаю, ну ахинея какая-то, ну невозможно, кто это, во-первых, написал, и кто это вообще может прочесть. Вот так она и стояла там. Ну и вот он все рассказывал, я где-то уже начал заводиться, я ему задал вопрос, слушай, ну если ты такой умный, вот жена у меня сидит, у нее третий месяц, и там у нее ребенок урод без рук, без ног, вот если ты умный, вот ты скажи что-нибудь по этому поводу. И он сказал, сейчас, и я такой, что в смысле сейчас, как? И он достал Библию из своей книги, что там покопался, и прочитал какие-то строчки, из которых я понял, что Всевышний, который создал меня, да, и всю Вселенную, я же как бы, ну, нормальный человек. Вот он, может быть, от обезьяны, я думал, произошел, а я-то ведь, меня же Бог создал. И этот Бог мне обещает, что мой ребенок, он мало того, что он будет рожден в срок, но здоровым, я просчитал всю выгоду в своей голове, я понял, что это выгодно. Потому что, в принципе, моя жена, она была... Ну, неплохая женщина, она не пила, не ругалась, она знала два языка, она была бы очень хорошей матерью моего ребенка, и я понял, что, ну, в принципе, сделка была бы выгодна. Я задал ему вопрос тогда, сколько это стоит, он говорит, ну, это бесплатно. Я говорю, ну, как бесплатно, а что я должен делать? Он говорит, ну, я, говорит, знаю одни слова, которые вы и ваша жена вслух можете произнести, потому что написано в Новом Завете, что сердцем мы веруем, что есть Всевышний, но своими устами должны исповедовать ко спасению. И эти слова, они произносятся Богу, который есть Дух, которого мы не видим. На тот момент я думал, как же его выгнать, но не может быть так просто. Я говорю, хорошо, что за слова, давай я произнесу. И вот я встал, моя жена, она сидела, и мы произнесли вслух эти слова, и когда в конце я сказал во имя Отца, Сына и Святого Духа и перекрестился, три вещи произошло сверхъестественно на тот момент, потому что я был нормальный человек с двумя высшими образованиями, и я как-то, ну, даже, ну, не понял, что это вообще может быть такое. Во-первых, я ощутил легкость, такое впечатление, что я над землей просто воспарил. Это было непонятно для меня ощущение абсолютно. Второе, я посмотрел на свою жену, я ее полюбил тут же. То есть это не было усилие воли или то, что я переживал и к ней до этого, да. То есть я ощутил вот теплоту и любовь к ней. Угу. И третье, я начал плакать. И я не мог никак остановить это безобразие. Мне было стыдно перед этим человеком, перед женой, потому что я был достаточно резкий человек и жесткий, а тут я просто плакал, как ребенок. Ну, все-таки этого человека, который к нам пришел, я выгнал.
1: Вот. Что за слова-то это были такие?
0: Да, я хочу с вами поделиться. Дорогой Небесный Отец, ты знаешь, что я грешный. Прости все мои грехи. Я верю, что Иисус Христос твой Сын. Я прошу Тебя, Иисус, войди в мое сердце, стань моим Господом и Спасителем. Сделай мою жизнь такой, какой Ты хочешь. Дай мне силы простить всех, кто обидел меня. Дай мне силы Духа Святого, чтобы мне не грешить. Спасибо, Небесный Отец, что прощаешь меня во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.
1: Ну, это слова достаточно простой молитвы, и вот они на вас произвели такое впечатление, и такое чудодейственное свойство имели, да?
0: Я так думаю, даже не впечатление. По поводу впечатления я тогда не задумывался. Я был сосредоточен на своих внутренних, сверхъестественных ощущениях, переживаниях. Я никак не мог понять, откуда они, потому что я ничего не пил, я был трезв. И это потрясающе. Вот, в понедельник я отвез жену в больницу, И через 4 месяца она мне родила сына здорового, да, с руками и с ногами, такого же красивого, как я. Поэтому с этого момента моя жизнь изменилась, и вы знаете, я иной раз себя ловлю на мысли, что если бы я тогда не пустил этого человека и не произнес бы вслух Богу вот эти простые слова, как бы сложилась моя жизнь? И мне иной раз становится просто страшно. Мне становится страшно даже не только за себя, а за тех людей, с которыми я делюсь этой историей, которые говорят: нет, нам не надо.
1: Ну, это чудо. Как? Это чудо. По-другому не назовешь, если было 3 месяца уже срока, да?
0: Да.
1: Или больше?
0: 3 месяца. С небольшим, может быть. Около 3 месяцев.
1: А вы говорите, через 4 родила. Получается, 7-месячным родила она его, что ли? 8-месячным?
0: Плюс-минус. 4,5.
1: То есть она в срок родила его?
0: Она родила в срок. Ребенка. Она родила здоровая. Причем очень интересный такой момент был. Я, когда такие изменения у меня произошли, я начал читать Новый Завет, и хуже ничего не стало. Она лежит в больнице. Я стал за ней ухаживать, спрашиваю, что ей надо. Она говорит: хочу, например, яблочек из бетончиков, которые бабушки на остановках продают. Я бегу эти яблочки, ищу, ей привожу. И как-то все изменилось сразу. Как будто какая-то пелена с глаз упала, и ты абсолютно на весь мир смотришь другими абсолютно глазами. Я начал читать Новый Завет. Я начал понимать вообще смысл, что там написано, и насколько я был далек вообще от понимания этого всего. Оказывается, есть большая разница между верой и религией. Оказывается, люди, они просто не читали, кто такой Иисус, для чего Он пришел. Они, оказывается, ничего... Я не знал об этом. Я считал себя верующим, но я ничего не знал. Я не знал характер Иисуса. Я не знал, сколько раз Иисус, например, Марию назвал матерью. Я не знал, кто такие апостолы вообще. Я ничего не знал, а считал себя верующим. Это было мое большое заблуждение. И я просто ограничивал свою жизнь вот этим религиозным незнанием. И я просто радовался. Мой рабочий день, он начинался за час до работы, и я каждое утро я просто молился Всевышнему, и каждый раз я получал какие-то советы, и для меня это тоже было удивительно. Я думаю, ну надо же. Ну как так? Это же все так просто. Если Иисус умер и воскрес, значит, Он живой. И почему, значит, с Ним невозможно общаться? Он же живой. И я с Ним общался. Ну, конечно, мое христианство молодое, оно и не только такими красками красивым было окутано. Хотя из моего коллектива, с теми людьми, которыми мы сейчас общаемся, они никто не обвиняют, и никто из них, они не говорят плохо. Ну, например, я открыл такую молитвенную комнату на Европе Плюс, и весь коллектив перед работой я под галочку на эту молитву в эту комнату загонял, да, в Ижевске. Потом я мог с Библией в руке там, прочитав с утра, например, какую-то из глав или какие-то стихи коснулись моего сердца, я в эмоциональном таком порыве мог с этой Библией зайти, например, был такой случай там в троллейбус или в автобус, сказать: ну как вы можете жить без Бога? До такого интересного момента заходил даже. Ну, то есть я понимаю, что как бы сейчас, наверное, это как минимум вертолеты и ОМОН с автоматами, но тогда я чувствовал так себя. Карьера моя, она шла своим чередом, и все развивалось как-то очень быстро, и мне было понятно, я видел людей, у меня не было масок, я бросил курить, я разобрался со всеми своими женщинами, они просто рассосались, как будто их не было никогда. И это тоже было удивительно, то есть я никому ничего не был должен, я был свободен вообще. И когда моя жена, она родила сына, это был подарок для меня вообще, это... Нечто такое, что я понимал, что я сейчас отец, у меня есть ответственность. И это было очень интересное переживание. Я также молился по утрам, и в один прекрасный момент я задал вопрос Богу: зачем я тебе нужен? И Он мне сказал, что осенью ты уйдешь с работы, твоя мама примет Иисуса Христа, и ты будешь об этом в церкви свидетельствовать. и у тебя будет новое радио. На тот момент это было просто абсурдно.
1: А как это вы это поняли так? Вот как он?
0: Я услышал голос.
1: Где-то внутри себя или это
0: было? Да, это было внутри себя. Это не голос слухом, это было внутри себя. Но, конечно, может быть, для кого-то это странно. Для меня это не было странно вообще, потому что я всегда так общался. Я читал Слово Божие и слышал этот голос. Новый Завет изучал, и мне открывалось. Когда я молился, я слышал этот голос. Для меня не было ничего в этом удивительного. Я думал, что вообще это у всех так. Вот. И на первый момент я этого ничего не принял. Я сказал, что не может быть, потому что мне не хотелось уходить с работы. Меня это все устраивало. А моя мама коммунистка, чтобы она изменилась, это было просто абсурдно. Она, когда я пришел со своей женой и сказал, что я верующий человек, я христианин, меня из дома чуть ли не выгнали, отец чуть меня с кулаками не побил прямо на месте. Поэтому, чтобы моя мама изменилась, это вообще, это не знаю, что должно было произойти. Ну и чтобы сделать хотя бы первый шаг в области радио, у меня не было тогда 200 тысяч долларов для того, чтобы хоть что-то сделать, да, в первых шагах. Поэтому он сказал, что это не может быть, и я отверг эту мысль. Потом, через несколько месяцев, я снова спросил, получил такой же ответ. Ну, вкратце, я принял то, что спрашивал от Бога на третий раз. И осенью действительно я ушел с работы, ушел в никуда вообще, ничего не взяв. Через 7 лет моя мама приняла Иисуса Христа в сердце. Я действительно об этом свидетельствовал церкви. И через 14 лет я открыл первую радиостанцию «Нового радио». На сегодняшний день у меня их 7.
1: А не на FM, частоте какой-то?
0: Или... Нет, мы вещаем в интернете, у нас есть бесплатное приложение. Это любой человек, который наберет newradio.biz, он может открыть нашу страничку и слушать любые 7 радиостанций 24 часа в сутки. Из них 3 разговорные, 4 музыкальные по стилям музыки. Вот. Также можно оттуда же скачать приложение и странички там у нас ВКонтакте и Фейсбук, и почитать, что о нас, ну, кто хочет. Вот. Достаточно качественно у нас материал, поэтому милости просим. Вот, собственно говоря. Ну и после этого, конечно, моя жизнь изменилась. Сейчас моему сыну 22 года, он студент престижного института. Вот. Мы сейчас с семьей живем в Москве. Я люблю свою жену, у меня с ней прекрасные отношения, мы любим, нам нравится проводить время вместе. Вот. Я ей дарю цветы, какие-то подарки, она делает подарки мне. И нам это нравится не потому, что мы это обязаны делать, а потому что это как дышать, это смысл нашей жизни, нам это нравится. И самый счастливый человек на свете – это я.
1: Да,
0: вот. С сыном мы тоже достаточно в хороших отношениях. Конечно, не всегда у нас бывает, мы ссоримся, какие-то вопросы разбираем, потому что в любом случае это извечное, наверное, да, отношение между отцом и сыном, и все время это бывает как-то. Но тем не менее, я считаю его другом, и он не просто мне сын, он мне друг, и нам нравится иногда пообщаться на какие-то темы, и я очень рад. Хотя мы очень разные. Он не такой, как я. Я не такой, как он. Но все равно я как-то стараюсь, как отец, находить точки соприкосновения для того, чтобы, ну, сделать ему приятно и пообщаться.
1: Как зовут жену вашу, сына? Мы покажем обязательно фотографию, которую вы нам принесли.
0: Моего сына зовут Илья, жену Наталья. Поэтому 29 лет я с одной и той же женщиной. И я абсолютно счастлив. Абсолютно счастлив. Конечно, там есть тонкости разные, которые тоже мне в процессе моей жизни новые открылись. То есть я, например, знаю разницу между душевным и духовным. Это как две части, которые вместе вообще никак не смешиваются. И, может быть, наш успех, он в этом и заключается, что я, когда нужно такое время, я со своей женой общаюсь как с сестрой, и как священник в семье.
1: Ну, сестрой во Христе вы имеете в виду?
0: Сестрой во Христе, конечно. Вот. А где-то она для меня просто друг, а где-то просто жена. Это разные вещи. Поэтому мы это не смешиваем, у нас это получается, нет вот этой вот каши никакой. Поэтому вот и... За это время, за 22 года, что я с Богом, жизнь моя кардинальным образом изменилась, и не только у меня. Жизнь изменилась у каждого человека, с которым я соприкасаюсь, включая моих родственников и моих родителей. Бог изменил меня, потому что я в тот момент, когда я сказал «Аминь» после этой молитвы, я был рожден свыше, и поэтому у Бога появилась возможность работать над моим сердцем. И именно поэтому открывался мне Новый Завет. Именно поэтому, питаясь этим хлебом, как сказал Иисус, я достиг той точки моего духовного внутреннего человека, духовного возраста. И я стал возможным делать какие-то дела, которые мне поручал лично Он. И поэтому все семь радиостанций и вся моя жизнь, она служит только одному. Для того, чтобы помочь любому человеку принять план спасения человечества. Я верю, что это единственная мечта у Бога. И мне очень нравится быть в команде самого Бога Живого, для того, чтобы нести Его замысел всему человечеству. Угу. Вот. И наши радиостанции, они тоже помогают. И вся моя деятельность, я встречаюсь со многими людьми. Это и журналисты, это и политики, это олимпийские чемпионы, это музыканты и разные люди любых сословий. И мы находим общий язык, и им интересно знать то же самое, что, я верю, интересно нашим слушателям и телезрителям. И жизнь их также меняется, как моя.
1: В одной из наших следующих программ Дмитрий расскажет нам подробнее о том, как он свидетельствует о Боге. А сейчас вот в заключение этой программы немножко расскажите о том, вот вы упомянули такое понятие, как план спасения, угу, да, этого мира. Вот как вы его понимаете? Вы, которые встретились с Богом, в жизни которого Бог совершил чудо. Угу. Как вы понимаете этот план спасения?
0: У Бога действительно есть мечта. И самое важное, что у него есть, это единственное, это человеческая душа. И на небесах написано, нет других праздников, когда только душа человеческая спасается. И план спасения Небесного Отца, он заключается через Иисуса. Угу. Те люди, которые, уверовав со слов моих или ваших, или любого другого христианина, сделают этот шаг веры и признают свои грехи, и попросят Бога изменить их жизнь, и Иисуса войти и стать Господом и Спасителем, как звучало в этой молитве. И это как цепная, знаете, реакция от сердца к сердцу. Я получил, отдал что-то другому. Mm-hmm. Тот, кто получил, также возрастает в вере, читая Новый Завет, молясь, идет дальше. И это единственный план спасения всего человечества. Mm-hmm. Другого пути нет. Только через Иисуса Христа, только через веру. Mm-hmm. И принятие лично, свободно каждым человеком этот план Бога, спасения человечества.
1: Большое спасибо вам, Дмитрий, за этот интересный рассказ, за удивительное свидетельство. Дорогие друзья, сегодня мы стали свидетелями того, как Бог может в жизни обычного человека, обычного российского, советского человека, далекого от веры, от религии, вдруг в одночасье войти в его жизнь и полностью все поменять. Поменять так, как он сам того не может представить себе. Мы желаем каждому из вас этой встречи с Богом. Всего вам доброго. До свидания.

0: Лицом к лицу.
1: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: В эфире радиоканал «Три ангела».
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Для вас поет Вадим Кочкарев.
1: Мрак навис над горой.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Здравствуйте. У микрофона Виталий Олейник. Вы слушаете программу «Великие религии мира». Сегодня мы продолжим знакомство с главными документами, которые являются наследием этих великих религий. По времени мы подошли к христианству, к священной книге христианства, которая является Евангелие или Новый Завет. Слово «Евангелие» греческое и переводится на русский язык как «благая весть», «радостная весть». Евангелие – это термин, который используется для определения как четырех книг Нового Завета – Евангелие от Марка, от Матфея, от Луки, от Иоанна, так и ко всему Новому Завету, ко всем 27 книгам, поскольку считается, что все книги являются благой вестью. Термин «Новый Завет» по отношению к священным книгам христианства – используется ввиду того, что они, книги Нового Завета, считаются продолжением Танака, канона священных книг иудаизма, продолжением Ветхого Завета. Интересно отметить, что сами апостолы, ученики Иисуса Христа, ранние деятели христианской церкви, они считали написанное в Новом Завете естественным продолжением Танака. Они не отделяли Новый Завет в отдельный канон. Давайте посмотрим на первое послание Тимофею, 5 главу, 18 стих из Нового Завета. 1 Тимофею 5:18. Там сказано: «Ибо Писание говорит: не заграждай рта у вола молотящего, и трудящийся достоин награды своей». Используется термин «Писание», и когда он используется в Библии, речь идет о богодухновенных книгах. Термин «Писание» используется для описания двух фраз. Или же сказано, что в Писании говорится, и приводятся две фразы. Первая из них «не заграждай рта у вола молотящегося» является цитатой из Ветхого Завета, из книги Второзакония, 25 главы 4 текста. Второзаконие 25:4. Вторая же цитата «трудящийся достоин награды своей» – это цитирование слов Иисуса Христа, которые мы можем найти в Евангелии от Матфея, 10 главе, 10 стихе, и в Евангелии от Луки, в 10 главе, в 7 стихе. Иными словами, слова Иисуса Христа, вот эта фраза «трудящийся достоин пропитания» или «трудящийся достоин награды своей» обозначается тем же самым словом, тем же самым техническим термином, что и цитата из Танака, из Ветхого Завета. Таким образом, мы видим, что апостолы и первые руководители христианской церкви считали деятельность Иисуса Христа и Писание Нового Завета естественным продолжением Танака, естественным продолжением Ветхого Завета. Только в середине второго столетия впервые появляется термин «Новый Завет». В 140 году один из деятелей церкви по имени Маркион создает свой канон, вошедший в историю богословия как Маркионов канон. Маркион был антисемитом по мировоззрению, и поэтому из Нового Завета он оставил только те книги, которые, по его мнению, не были связаны никак с Ветхим Заветом. Он выбросил Евангелие от Матфея, Евангелие от Иоанна, оставил Евангелие от Марка и Луки, поскольку они были написаны не евреями. Он оставил только те труды апостола Павла, которые соответствовали его мировоззрению и которые на первый взгляд воспринимаются как призывы к отмене законов Ветхого Завета. И вот когда канон Маркиона, к которому он добавил еще парочку своих книг, стал распространяться в церкви, церковь выступила против. Она знала, какие книги в действительности входят в число богодухновенных книг Священного Писания. Но в связи с этим появилась необходимость создания отдельного канона, указания того, какие именно книги могут присутствовать в Священном Писании. И вот тогда, во II веке, появился термин «Ветхий Завет» и «Новый Завет» как определение списка книг, входящих в Священное Писание. До этого термин «Ветхий Завет» и «Новый Завет» относился к способу заключения договора или союза Бога с человеком в эпоху до рождения, служения и смерти Иисуса Христа и после. Теперь же термин «Ветхий Завет» и «Новый Завет» ассоциируется с количеством книг, написанных до служения Христа и после Его. Новый Завет, как мы упомянули, уже содержит 27 книг. Это 4 Евангелия, то есть повествование о жизни и служении Иисуса Христа, книга «Деяния апостолов», далее «Послания апостолов» и книга «Откровения». В написании Нового Завета принимали участие 8 человек, 8 авторов. Это Матфей, Марк, Лука, который написал Евангелие от Луки и книгу «Деяния апостолов», далее Иоанн, который написал Евангелие от Иоанна, 3 послания Иоанна и книгу «Откровения», далее Иаков, Петр, у которого 2 послания, Иуда, не Иуда Искариот, который был предателем, а Иуда, брат Иисуса Христа, и Павел, который написал 14 посланий. Годы составления Нового Завета – это примерно 40-й по 96-й годы нашей эры. Очень важно также отметить то, что статус книг Нового Завета изначально воспринимался очень высоко, и понятие о принадлежности этих книг к канону Священного Писания было распространено еще в Первоапостольской Церкви. Мы уже говорили о том, что цитаты из Евангелий обозначались термином «Священное Писание». Точно таким же термином обозначаются послания апостола Павла, причем не им самим, а одним из самых видных руководителей христианской церкви того времени. Давайте посмотрим, что говорится во втором послании Петра в 3 главе, в стихах 15 и 16. Второе послание Петра, 3 глава, стихи 15 и 16. «И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания». Термин «писание», который обозначает богодухновенную книгу, использовался, как мы видим, в трудах Петра, одного из самых видных руководителей христианской церкви. Этот термин использовался для описания и обозначения статуса посланий апостола Павла. Итак, мы можем вполне сказать, что к концу первого века существовало достаточно определенное понятие о каноне Нового Завета, о каноне Евангелия, который присоединился к книгам Танака. В целом, христиане считают, что вся Библия, и Ветхий Завет, и Новый Завет является Богооткровением. С той лишь разницей, что Ветхий Завет теперь уже в нравственном отношении не несет той же самой нагрузки, что Новый Завет. Итак, сегодня мы поговорили об очередной священной книге мировых религий, о Евангелии. С вами был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.
2: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали».

0: «Если бы любовь». Ведущий, руководитель Центра духовного просвещения Виталий Олейник.
1: Добро пожаловать на 6-й из 8 дополнительных вечеров, посвященных теме «Если бы любовь». Сегодня мы будем рассматривать непростой и весьма деликатный вопрос. «Плодитесь и размножайтесь», двоеточие, «Спасешься ли чадородием?» Это вопросы планирования количества детей, это вопросы мудрости для принятия верных решений, что касается деторождения. И вот нам обязательно нужна мудрость Божия. И Библия будет нашим главным учебником сегодня для разговора на эту тему. Но вначале, для того, чтобы сконцентрироваться и одновременно немножечко расслабиться, вопрос. Предупреждаю, что, подобно выражению лица этого молодого человека, вопросы по характеру и ответы по своему характеру будут полусерьезными. Нравится вам малыш? Кстати, в таком возрасте он уже что-то имеет в виду, такое интересное. Так, так вот. Когда задают вопрос, когда начинается жизнь, разные люди по-разному на этот вопрос отвечают. Есть те, кто считает, что жизнь начинается с зачатия. Вот как только произошло соединение женской и мужской клетки половой, тут же начинается новая жизнь. Произошел обмен генетической информацией, и это уже уникальное, новое человеческое существо. Однако есть те, кто считает, что надо дождаться рождения. Вот когда родился человечек, тогда он уже есть. А до того момента, и может идти спор о том, на каких этапах, это развивающееся существо в утробе матери еще нельзя в полном смысле этого слова назвать человеком. Итак, с зачатия одни говорят, другие говорят с рождения. Вот. И, конечно, в качестве аргумента задают вопрос, а вы свой день рождения празднуете или день своего зачатия празднуете? Да? Когда ваша жизнь началась? Ну, а вот есть те супружеские пары, которые, пожив уже достаточно долго, дают следующий ответ – настоящая жизнь начинается с момента выселения детей из дома. Когда ребенок вырос, когда уехал, когда поехал учиться ли, или женился, или вышла замуж, вот тогда-то и настоящая жизнь только начинается. А тут пришлось на паузу поставить свою жизнь, пока детей не поднимешь. Вопрос, как вы видите, неоднозначный, вопрос многоуровневый, вопрос непростой. Посмотрим, что же в Священном Писании, в Слове Божьем, в Библии сказано на эту тему. Мы будем обращаться к первой книге Библии, к книге «Бытие». И вот, открывая в первой главе Слова Божье, 22 стих, мы находим там описание того, как Господь установил заповедь о продолжении рода для животных. Первая глава, 22 стих говорит: «И благословил их Бог, говоря, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле». Формулировочка, которую использовал Творец для того, чтобы наделить животный мир способностью

Это то, что размножаться или не размножаться для животного не является вопросом выбора. Почему? Потому что как только начинают действовать заложенные Богом претворения механизмы, определенные гормоны вступают в свою силу, согласно графику, согласно времени года и так далее, тут же появляется неудержимое стремление к размножению. И это вопрос буквально исполнения своих естественно-физиологических потребностей. То есть животных Бог благословил на размножение, и это вопрос не принятия решения, не анализа, не предпочтения, а это биологическая необходимость. Согласны? А вот когда мы смотрим на то, как Всевышний описал благословение на размножение для людей, то там вовсе не инстинкт является ключевым термином. Животные размножаются в силу действия инстинкта. А вот что сказано о человеке. Книга «Бытие», 1 глава, 28 стих. «И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Итак, в чем же разница? При беглом чтении кажется, что разницы нет, да? Однако, если вы всмотритесь, то вы увидите дополнительное местоимение. О животных сказано «благословил их Бог». То есть на них, на их естество было произнесено благословение, которое стало работать автоматически. А в отношении людей не только это было сделано, но сказано «благословил их Бог» и «сказал им Бог». То есть повеление размножаться обращено не только к естеству человека, Бог не только сделал человека способным на продолжение рода, это благословение, этот призыв обращен к разуму человека. Бог им сказал, он к ним обратился. Иллюстрация. Если бы я сейчас сказал вам, могли бы вы подняться? Скажите, от чего бы зависело, исполнятся мои слова или нет? От вашего выбора. Люди – существа разумные, существа, наделенные свободным выбором, они должны были откликнуться на Божий призыв, когда Господь сказал им «плодитесь и размножайтесь». Это не вопрос автоматизма, это вопрос отклика, это вопрос задействования разума, это вопрос принятия решения. Вот это первое, что надо отметить, когда мы говорим о разнице между тем, как благословение дано животным и как оно дано Адаму и Еве. Ну и потому вновь вопрос, в какое время года размножаются люди? Смешно звучит, правда? То есть от каких факторов зависит размножение людей? Да, может быть, как раз-таки соответствующие гормоны во время месячного цикла сейчас на высоте. Да, сейчас самое благоприятное время для зачатия, но это не гарантирует того, что интимная близость даже случится, и тем более не гарантирует, что зачатие будет иметь место. То есть потому что здесь вступает фактор взаимоотношений, фактор нагрузки на работе, фактор обязанностей по дому, количество детей и так далее, и так далее. Благословение обращено не только на них, но и к ним. И это очень важное различие. Изначально, когда Священное Писание повествует нам о благословении на размножение, присутствует фактор личностного аспекта, фактор личного выбора. Продолжая говорить об этой заповеди, вот о том самом месте, где впервые человечеству, где впервые Адаму и Еве была дана заповедь о размножении, давайте посмотрим на этот 28 стих 1 главы книги Бытие еще раз. И обратим внимание на еще одно слово. «И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Ну, сколько на земле может человек уместиться?

А сколько на Земле человек может жить, чтобы хватало природных ресурсов, чтобы хватало всем еды, пищи, свежего воздуха и так далее, и так далее. То есть даже если мы берем простой вопрос свободного места, то совершенно определенно, что Земля – это понятие ограниченное. Так? Когда Господь сказал «плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю», то Он увязал факт размножения, увеличение числа потомков и территорию. То есть, если бы я попросил вас, пожалуйста, наливайте воду в стакан, есть ли какой-то шанс, что вы когда-то бы остановились? А если бы я при этом сказал, наливайте воду в стакан и наполняйте стакан? Это было бы еще яснее, правда? То есть в само повеление о продолжении рода изначально встроен ограничитель, количественный ограничитель. У Адама и Евы не стояла задача наполнить своими потомками всю Вселенную, да? Все планеты имеющиеся, все галактики и так далее, и так далее. Нет, сказано «плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю». Причем очень интересно, когда вы смотрите на это повеление в подлиннике, вот на экране перед вами текст, как он выглядит в оригинале на древнееврейском, сказано «умилу эт гаарц», значит, «эрц» – это «земля», а здесь используется артикль «га». «Га» – это определенный артикль, то есть дословный перевод звучит так «и наполняйте эту землю». Задача не стояла плодиться и размножаться бесконтрольно, безлимитно и без ограничений. Нет. А вот теперь вопрос. Не случись грехопадение. Скажите, как бы этот вопрос реализовывался в истории Земли? Если бы не было грехопадения, и не было бы смерти, и количество людей никогда бы не снижалось на Земле, то что бы произошло с функцией деторождения? Когда бы Земля наполнилась, цель была бы достигнута. Если бы не было смерти в идеальных вот условиях обитания, количество людей, которые могли бы продолжать жить на Земле, было бы фиксировано. То есть после наполнения Земли функция деторождения у интимной близости должна была закончится. К сожалению, мы не можем точно знать, что было бы, если. Но, исходя из того, как сформулирована эта заповедь, совершенно определенно, что она имеет в себе встроенный ограничитель. Элемент ограничения присутствует изначально в первоначальной заповеди о размножении. И об этом важно помнить, когда мы пытаемся соотнести волю Божью со своей семейной ситуации. Далее. Очень важно, продолжая читать вот это изначальное благословение на размножение в книге «Бытие» в 1 главе, в 28 стихе, важно помнить о том, что мы не все еще глаголы разобрали. Что еще там говорится? То есть, что привязано к заповеди о продолжении рода? Сказано «плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю», и далее «обладайте ею и владычествуйте». То есть, что это означает? Вот, допустим, начали рождаться у Адама и Евы деточки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, там, 15, 20 и так далее, и так далее. И вот они народились, и они теперь представляют собой граждан земли. И над землею, над животными, над птицами и так далее, и так далее – и над детками тоже владыка Адам и Ева. То есть не только сказано народить детей, но нужно теперь владычествовать, теперь нужно заботиться, теперь нужно управлять всем этим хозяйством. То есть это первая заповедь говорит не только размножайтесь, но еще и, говоря современным языком, управляйте, воспитывайте, взращивайте, заботьтесь. Заповедь деторождения – а она дополняется заповедью о необходимости заботиться
о земле, на которую нарождаются эти малыши. И это часть одного повеления. Чуть дальше в апостольских писаниях мы найдем в первом послании Тимофею, в 3 главе, в стихах с 1 по 5 и в 12, следующие очень важные слова. 1 Тимофею, 3 глава, стихи с 1 по 5 и 12. Написано так. «Верно слово. Если кто епископства желает, доброго дела желает. Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании со всякой честностью, ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пищись о Церкви Божией». 12 стих. Диакон тоже должен быть муж одной жены, хорошо управляющий детьми и домом своим. Вот скажите, когда вы слушали эти все критерии, данные Господом для избирания на служение епископов, диаконов, есть ли там хотя бы один, который не должен быть присущ всем верующим? То есть все, что должно быть приложимо к епископу или диакону, это обязанности общехристианские. И если, иными словами, вопрос стоит так, он добропорядочный христианин, в том числе и дом содержит порядки, за детьми ухаживает, как у нас написано здесь, сказано, умеет управлять собственным домом, то тогда можно его и на служение пригласить. То есть, иными словами, то, что сказано о епископе или о диаконе, это описание лучшего из верующих. То есть, примерных христиан избирайте на такое служение. Потому речь, конечно же, должна идти не только о том, что епископ и диакон должен управлять своим домом, а любой из нас. И это есть не что иное, дорогие, как повторение заповеди Бытие 1.28. Говорится, владычествуйте, управляйте. Говоря о деторождении, Священное Писание приглашает не только думать о производстве, о произведении потомства, но и о том, чтобы о них заботиться. И это связанные друг с другом заповеди. Чуть дальше в этом первом послании Тимофею в 5 главе 8 стихе написано: «Если же кто о своих, и особенно о домашних, не печется, то тот отрекся от веры и хуже неверного». Видите, это распространяется на всех верных. Нужно заботиться о своих домашних. Поэтому Священное Писание с самого начала приглашает нас сопрягать эти глаголы «плодитесь, размножайтесь», «наполняйте землю», «ограничитель», «обладайте и владычествуйте». Это все часть единой воли Божьей. Поэтому, когда супружеская пара думает и молится, и вопрошает Господа, и оценивает ситуацию в контексте умножения числа детей, раздумывая над тем, сколько мы хотим детей, сколько Бог хочет, чтобы у нас было детей, важно все эти императивы, все эти предписания выстроить в одну связанную нить и принимать решение, исходя из комплекса вопросов. Потому что, как говорят в народе, народить – дело не хитрое. А сколько мы знаем ситуации, сколько мы знаем семей, где на вторую часть не обращают внимания, и дети обездолены, при живом отце и матери, детьми никто не занимается, ходят в чем попало, едят, что попало, воспитываются, как попало, и в конечном итоге пополняется население тюрем той или иной страны. Господь учит нас ответственно подходить к вопросу об умножении количества землян на нашей планете. Это первое, что очень важно отметить. Когда мы открываем первые страницы Священного Писания и начинаем исследовать вопрос о Божьей воле касательно размера семьи. Знаете ли вы, какая семья с точки зрения количества детей
вот в современном мире, записана в книгу рекордов Гиннесса как самая многодетная семья. Вопрос чуть полегче. В какой стране эта семья проживает? Вот, пожалуйста. Имеется в виду один муж, одна жена. Ну, по фотографии нетрудно догадаться. Какая страна? Наша страна. Россия. Это семья Шишкиных. У них 20 детей. 20 детей. 9 существ одного пола и 11 существ другого пола. Конечно же, сейчас она, поскольку детки поженились и так далее, эта семья намного более, как говорится, многочисленна, уже и внук есть и так далее. Но вот если говорить о рекорде, то они на одно дитя больше произвели на свет, чем известная, скажем, в Соединенных Штатах Америки семья Даггер. У них 19 детей, у этих 20. Книга рекордов Гиннесса. А вот когда мы задаем вопрос за всю известную историю человечества, кто рекордсмен по количеству рожденных детей, то оказывается, вновь это из России, но чуть-чуть раньше. Крестьянка Васильева. К сожалению, история не сохранила ее имени. И речь идет о том, что из Шуйского уезда, вот крестьянка Васильева, есть такая запись, она родила 69 детей. Это абсолютный рекорд из того, что нам известно за историю, 69 детей. Как это может быть, да? Значит, все беременности были многоплодными. Васильева 16 раз произвела на свет двойни, 7 раз тройни и 4 раза четверни. Представляете? 16 детей родилось за 4 раза. Она является рекордсменкой по многоплодным беременностям. Удивительным фактом для того времени было то, что только 2 детей умерли в младенчестве. Уровень смертности детской тогда был очень высок. А 67 детей ее дожили до зрелого возраста. Но это все были иллюстрации того, как и в истории, и как в современном мире разные семьи подходят и насколько серьезно подходят к заповеди «плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю». Какова воля Божья? Предлагаю вам посмотреть на такой вопрос. Скажите, кому дана заповедь «плодитесь и размножайтесь»? Ну, вопрос вот какой. Дана ли она Адаму и Еве? Или она дана всему человечеству соборно? То есть, если читать текст, как он есть, вот что называется буквально, то сказано, книга Бытие, 1 глава, стихи 27 и 28. 28 мы читали неоднократно, вот 27. «И сотворил Бог», может быть, даже 26, «и сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они». Да, то есть человек – это двое. Дальше. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Как их звали? Адам и Ева, так? «И благословил их Бог, и сказал им Бог». То есть есть ли заповедь, чтобы Иван да Марья плодились и размножались? Это же касается Адама и Евы. Правильно мы понимаем или нет? То есть, иными словами, представьте себе картину, сколько у нас сегодня населения, какое количество людей, сколько людей на Земле живет сейчас? Ну, за 7 перевалило, да, скажем, около 8 миллиардов, приблизительно, так? Так вот, к этому надо прибавить всех, кто жил на протяжении всех эпох, кто умер и так далее, и так далее. То есть, получается, что Адам и Ева должны были народить миллиарды детей? Или же предполагается, что их потомки тоже должны были содействовать задаче населения всей земли? Как вы думаете? Безусловно, что в лице Адама и Евы Бог дал эту заповедь всему
человечеству, всем человеческим семьям. Если мы будем читать дальше о том, как они стали мужем и женой, вот во второй главе, то сказано «посему», Всевышний говорит, «посему оставит человек отца своего и мать свою». Это кому относится? Явно, что не к Адаму и Еве, да? Потому что не было у них вот такого обстоятельства. Очевидно, как говорят некоторые богословы полушутя, и, наверное, и пупка тоже у них не было, да? Потому что не было пуповины, которую отрезали, и из остатков которой пупок образовался. Мы не знаем, но совершенно определенно, что вот эти слова «оставить человек отца и мать свою» относятся ко всему человеческому роду. Отсюда еще один очень важный вывод. Вот такой. Не принимайте эту заповедь как личный вызов, дорогие. То есть не вам одним Господь сказал «наполняйте землю». Не вам одним. Да, сказано «плодитесь и размножайтесь», о том, что это такое, надеюсь, мы сегодня еще сможем выяснить, но не воспринимайте это как лично перед вами поставленную задачу. Нет, это соборно, это целокупно всему человечеству было сказано. Более того, скажите, есть ли в этой заповеди количественные характеристики? Вот часто бывает так, что, скажем, знакомятся две семьи и говорят, а у вас сколько детей? Ну, допустим, у нас трое, да? А другая семья отвечает, у нас один. И вот бывает так, что в отношении тех, у кого всего лишь один ребеночек, сразу же дополнительные вопросы. А вы что, больше не собираетесь? Ведь Господь сказал, плодитесь и размножайтесь. Да, сказал, но сколько? Сколько? Есть ли в этой заповеди количественные характеристики? Что совершенно определенно, это то, что муж и жена должны плодиться и размножаться. То есть минимум один ребеночек должен быть. Что касается их выбора, что касается их стараний, не у всех получается. К сожалению, мы живем на грешной земле, где это бывает порой трудно, но цель такая должна стоять. Однако плод и увеличение – это сколько? Скажите, если один ребеночек есть, это увеличение? Они плодятся? Да. То есть, говоря языком самой заповеди, заповедь не содержит количественных характеристик. Если у семьи хотя бы одно дитя есть, их уже нельзя на основании Священного Писания упрекнуть в невыполнении заповеди «плодитесь и размножайтесь». Мы продолжим разговор на эту нелегкую тему во второй части нашей беседы.

0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет группа «Эдем».

0: Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас следовать за Иисусом. Мы с вами начнем одно из важнейших размышлений в нашей жизни. Это что значит знать своего Бога? Что значит служить Ему? Что значит быть по-настоящему счастливым? Иисус Христос использовал много иллюстраций, которые записаны на страницах Священного Писания, которые мы называем Библией. Но одно очень короткое выражение Христос употреблял особенно часто. Когда Он встречался с людьми, когда Он хотел осчастливить их, когда Он хотел им дать настоящий смысл их жизни, Он говорил короткую фразу, в которой выражен весь смысл человеческого бытия. Он говорил: «Следуй за Мной». Что значит следовать за Христом? Мы будем обращаться к Библии, мы будем говорить о жизни, мы будем приводить много примеров из жизни Священного Писания для того, чтобы нам лучше понять, каким образом мы можем прийти в правильные взаимоотношения с Богом, как мы можем наконец-то понять смысл нашей жизни. Многократно Христос говорил в Слове Божьем: «Я не пришел на эту землю, чтобы дать вам новый закон. Я просто хочу, чтобы вы следовали за Мной». То есть Бог не послал в наш мир новую книгу, Он послал вестника, личность, через которого Он и раскрыл возможность объединения вновь Бога и человека. И далее Христос говорит: «Когда вы будете следовать за Мной, будут происходить изменения внутри вас, которые впоследствии изменят весь ваш образ жизни». Но проблема в том, что даже само приглашение иногда пугает людей. И сегодня я предлагаю посмотреть, что же случилось в этот день, когда были призваны Андрей, Петр, Иаков и Иоанн. Откройте вместе со мной, если у вас есть Библия, Евангелие от Луки, 5 главу с 1 по 2 стихи. Читаем. «Однажды, когда народ теснился к Нему, чтобы слушать Слово Божие, а Иисус стоял у озера Генесарецкого, увидел Он две лодки, стоящие на озере, и рыболовы, вышедшие из них, вымывали сети». Итак, мы видим, что эта история начинается с того, что Иисус, проходя мимо молодых людей, Он не сказал им сразу: «Следуйте за Мной». Эта история начинается с того, что Иисус учил, а Петр, Андрей, Иаков, Иоанн и отец Иакова и Иоанна слушали. Они сидели и слушали, и слушали. И почему это так важно знать, заключается в том, что Павел говорит в послании к Римлянам, 10 главе, в 17 стихе: «Вера приходит от слышания». Вера не приходит от того, что ты никогда не слышал и не понимал. Но Священное Писание говорит, что вера от слышания. И вера не начинается с того, что мы должны в первую очередь сделать наш гигантский шаг в следовании за Иисусом. Это может начаться с того, что мы просто приходим и начинаем слушать о Христе. Вот с этого начинается наше следование за Христом. Просто прийти и слушать, и слушать. Итак, давайте подведем краткий итог. Следование за Христом начинается с того, что мы знакомимся с Богом при помощи того, что мы сидим, может быть, и слушаем. Для некоторых из вас первый шаг в следовании за Христом будет то, чтобы вы пришли в следующий раз и снова продолжали слушать и познавать нечто большее о своем Господе. В этом преимущество, которое мы сегодня с вами можем располагать. Всякий раз, когда кто-то будет спрашивать вас какие-то вопросы, я повторяю: пожалуйста, учитесь вот этой традиционной христианской доброй традиции, учиться от Христа, отвечать вопросами или ответами из написанного Слова Божия. Знать Писание мы можем только тогда, когда мы будем его изучать, исследовать. Поэтому это так важно, чтобы каждый из нас имел определенное время для исследования Священного Писания. Нет никакого сомнения, что Иисус, наш Господь, наш Спаситель, наш Творец, имеет многое, чему учить нас. Он желает многое открыть для нашего духовного понимания. Но вся проблема заключается в том, что мы не всегда открыты для Него. Он хотел бы учить нас. Он сегодня предлагает нам учить нас. Поэтому я также приглашаю, давайте вместе исследовать Слово Божие, следовать за Христом и быть Ему верными. Да благословит нас в этом Бог. Аминь.
1: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.
2: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
3: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
4: Здравствуйте, ребята. Представляете, пришел на работу, а душа-то не на месте. Беда у нас во дворе произошла. Заболела девочка Катя. И очень серьезно заболела. Говорят, что у нее проблемы с сердцем. Надо же, вот.
5: Ой, здрасте, Афанась Филиппович. Слышали, а?
4: Здравствуйте.
5: Катя-то заболела.
4: Да знаю,
5: такая маленькая, уже сердце болит.
4: Да.
5: Ой,
4: да.
5: Говорят, вот тут вот, болит.
4: Да. Ну, может быть, вы что-то слышали, что, говорят, в больницу увезли.
5: Ой, говорят, увезли. Да вот не знаю, как они там определяют-то, что у нее болит сердце-то, где оно, что там.
4: Ну, вы не переживайте, врачи определят, они специалисты.
5: Думаете, да?
4: У них там есть разные приборы, при помощи которых они... слышат то, что у организма внутри находится. Я вот себе давление, когда меряю, я использую... Вот, да, дети называют слушалка, но на самом деле это называется фонендоскоп. Ну, знаете, вот слушают, и все слышно. Вот, так что они ее послушают и определят. Но я думаю, что там ничего серьезного нет.
5: Дай бог.
4: Она ведь еще совсем маленькая.
5: О, вон они идут, вот. Смотрите-ка.
4: Я же говорил вам, вот она.
5: Ну что, как дела-то? Ну, сердце-то болит.
6: Здравствуйте, нет, больше не покалывает.
5: Да?
6: Но мы с мамой все равно к врачу сходили. Да так, на всякий случай.
5: А чего сказали врачи-то?
4: И что врач сказал после того, как тебя фонендоскопом послушал?
6: Фонендоскопом?
4: Ага.
6: Нет, он не слушал. Он только посмотрел, как мое сердце бьется, и сфотографировал его.
5: Сфотографировал.
4: Вот. Вы представляете?
5: Ух ты!
4: Смотрите, правда.
5: Сердце.
7: А мне тоже такой снимок делали. Только не сердце, а ноги. Когда я на физкультуре ударился, думали трещина, оказалось ушиб.
5: Ой, слушайте, какая медицина-то интересная сейчас, а?
8: Ага, продвинутая.
5: Продвинутая? Это что такое?
8: Ну, это значит, на шаг впереди.
4: Да, солидно шагнули.
5: Вот это да.
7: Интересно, когда мозг фотографирует, врачу на этих приборах мысли видно?
8: Да что ж, как он может разгадать твои мысли?
4: Но не скажите. Я вот одну историю знаю, где вообще-то мысли были видны.
5: Мысли видны? Да. Кто же их может увидеть?
8: Ух ты!
4: Ну вот,
8: здорово.
4: Есть история.
8: Да, хотите, расскажите нам, Афанась Филиппович.
6: Расскажите!
5: Конечно.
8: Расскажите,
5: Афанась Филиппович.
4: Так. Дело это было давно. В одной стране правил некий царь. Звали его Саул. Чтобы все в стране было хорошо, Бог призвал пророка по имени Самуил. И этот пророк приходил к Саулу и рассказывал, как Бог советует ему поступить в той или иной ситуации. Поначалу Саул слушался Бога и соглашался со его словами, потому что уважал его. Но со временем ситуация изменилась. Царь возгордился и допустил в своей голове дурные мысли о непослушании Богу. Вскоре эти мысли перестали быть только мыслями и привели Саула к плохим поступкам. Такой человек не мог больше оставаться царем над народом, который любил Господа. И Бог принял решение поставить на место царствования другого человека, чьи мысли были скромны, чисты и Господу угодны. Бог в молитве сказал своему пророку Самуилу, чтобы тот шел в одну благочестивую семью и выбрал царем человека, на которого Бог ему укажет. Так Самуил и сделал. Пришел он в дом человека по имени Иессей, изложил ему суть дела и попросил позвать всех своих сыновей. У Иессея же с его женой было множество сыновей, и каждый подходил к Самуилу, но Бог молчал. Тогда Самуил спросил: «А есть ли у тебя еще сыновья?» Иессей сказал: «Есть. Самый младший, его зовут Давид. Он сейчас пасет наших овец, но он невелик ростом для царя». И Самуил ответил: «Мы, люди, смотрим на внешность человека, а Бог смотрит на его сердце».
7: Вот это да! Бог умеет видеть, наверное, как тот прибор?
4: О, даже лучше, чем тот прибор, мой дорогой. Бог всемогущий, всеведущий, Он знает мысли всех людей. И в тот момент Он видел мысли маленького пастушка Давида. Его мысли были светлыми и чистыми, такими, каковыми должны быть мысли царя великого народа.
7: И что? Давид пришел с поля и сразу стал царем?
4: Ну нет, что ты, нет. Послушайте дальше. Когда Давида позвали к Самуилу, Бог сообщил, что это именно тот, кого он назначает новым царем своего народа. В знак этого высокого призвания Самуил вылил на голову Давиду немного ароматного масла. Так, благодаря своему доброму сердцу и светлым мыслям, Давид был удостоен высокого звания.
7: Вот это да! Врачи не могут увидеть мысль, а Бог уходит, может.
6: Ну, сказано же тебе, не на мысли Бог смотрит, а на сердце.
7: Афанасий Филиппович, кто из нас прав?
4: Ну, я думаю, что вы оба правы. Потому что очень часто говорят про человека, что у него доброе сердце. А на самом деле подразумевают под этим его, соответственно, добрые мысли.
7: А вот если тебе в голову пришла плохая мысль, там отомстить кому-нибудь, что делать?
4: Ну, понимаю. Я думаю, что надо с этой мыслью бороться.
7: А если не получится?
4: Значит, надо попросить помощи у того, кто знает мысли всех людей.
7: Ладно, обязательно попробую. Может быть, получится. Ведь у пастуха Давида получалось же?
4: Очень получалось. Давид очень любил разговаривать с Богом. И мы видим, что мысли его были соответствующие. Это верно.
6: Ой, да мне же домой пора. Мне мама сказала, что снимок нужно домой рано принести.
4: Ну, бегите.
1: Конечно, давайте.
4: Бегите. Ой, берегите ваши мысли.
1: Ой, Афанасий Филиппович, какую хорошую историю вы нам рассказали, а?
4: Да, Марья Ивановна, в Библии много добрых и хороших историй.
1: Я ведь поняла, что с мыслями это вот как за двором следить.
4: Ну,
1: что
4: да.
1: Не так, надо прямо сразу метлой прямо выгонять.
4: Да, ну, похоже.
1: А если мысли-то хорошие, так их надо беречь, да взращивать.
4: Конечно. Да.
1: Вон как наши цветы в палисаднике. А? Не поливай их, так они завянут.
4: Так и будет. Ну что ж, дорогие ребята, мне пора с вами прощаться. Я хотел вам только напомнить о том, что если у вас хорошие мысли, то у вас будут и добрые поступки. А если ваши мысли скверные, то и поступки будут плохими. Но я знаю того, кто помогает мне охранять мои добрые мысли. Если вы его знаете, то мы с вами заодно. Всего хорошего вам, дорогие друзья, чистого вам сердца. До свидания!

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
2: Всегда радуйтесь!
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: «И насадил Авраам при Версавии рощу, и призвал там имя Господа, Бога Вечного».
2: Вечный – библейское определение Бога как того, кто находится вне времени и потому не имеет ни начала, ни конца. Он существует всегда. В Священном Писании Бог назван вечным, ветхим днями и нетленным царем. Он вечно живущий, лета его не кончатся. Хотя сам Бог существует вне времени, свои дела Он вершит в истории, то есть во времени. Например, когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего. Вечность – божественное качество. Бог обещает людям, верующим в Него, дар вечной жизни.
1: «Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек».

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Закон Господа совершен, укрепляет душу. Для вас поет группа

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.

Уверенность, что по отношению к вашему набору заболеваний данная биодобавка нисколько не повредит. Понятно, что в ней избыток всего полезного, но не приведет ли он к нарушению одной из систем вашего организма? А знаете ли вы, какой орган больше всего страдает? Это печень. В США, например, 18% всех повреждений печени происходит по вине биодобавок. Вот почему Национальный институт здоровья в этой стране под руководством врача Джосе Серана провел тщательное исследование этого вопроса. Врачи-ученые выяснили, что 20% всех серьезных повреждений печени происходит по вине биодобавок. Причем их расследование подсчитало, что 7% людей, использующих токсичные биодобавки, будут нуждаться в последующем трансплантации печени. Биодобавки – это не еда, и некоторые из них далеко не безопасны. Пусть Божья мудрость сопровождает вас в правильной профилактике и лечении любых заболеваний. И ваша печень не несет тяжеленную нагрузку, связанную с токсичным действием биодобавок, целью которых было наоборот облегчить и улучшить состояние здоровья. А лучше всего для лучшей физической формы избирайте здоровый образ жизни.

0: правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Тайна жизни».
2: Как возникла жизнь на Земле? Человека всегда волновал этот вопрос. Если это произошло в процессе эволюции, то сколько времени на это понадобилось? Сегодня мы рассматриваем эту проблему, и на наши вопросы отвечает Олег Викторович Трифонов, кандидат биологических наук. Олег Викторович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Сколько вообще времени нужно для процесса эволюции? Этот вопрос всегда волновал ученых, рассматривающих эволюцию как движущую силу происхождения жизни на Земле.
3: Действительно, временные рамки, в которых протекала эволюция, это довольно-таки важный вопрос. Поскольку если времени нет, то развивать какие-то идеи, строить теории, в общем-то, это совершенно бессмысленно. Мы, как креационисты, верим, что Земля – это молодая планета. Мы не называем точную дату, но считаем, что Земле где-то около 6000 лет. А эволюционисты называют другой срок. Это около 4 миллиардов лет. Да? Разница огромная.
2: Очень большая разница.
3: Кто из них прав, это, в общем-то, тема отдельного разговора. Но вы, наверное, понимаете, что поскольку я являюсь креационистом, то буду утверждать, что, конечно, правы креационисты. И это действительно так, и для этого есть основания. Но, опять-таки, я повторюсь, что это тема другого разговора. А сегодня давайте мы с вами вот примем вот эту вот дату – 4 миллиарда лет. И посмотрим, вот что будет, если мы ее примем. Действительно, хватит ли вот времени для эволюции вот этих 4 миллиардов лет?
2: А вообще, собственно, почему появилась именно такая цифра?
3: Это было получено на основании тоже, так сказать, спорных моментов, радиационных анализов. Ну, в общем-то, это отдельная тема.
2: Ученые изучали период полураспада, определенных элементов, химических?
3: Да, исследование пород, в общем-то, это вот связано с этим. И была определена вот такая вот дата, в общем-то, верность ее опять-таки вызывает сомнения. Но мы все-таки давайте примем ее, да? Сколько, вот вы спросили, да, сколько времени нужно для того, чтобы вот один вид превратился в другой? Этот вопрос очень часто задают эволюционистам, и вот в одном из номеров журнала «Наука и жизнь» было помещено интервью с научным сотрудником Дарвиновского музея в Москве. Ему был задан вот такой вот вопрос: сколько времени необходимо для того, чтобы превратился один вид в другой? И вот что он отвечает. Процесс видообразования довольно длительный. Как показали молекулярно-генетические исследования, чтобы две изолированные популяции у мелких воробьиных птиц достигли видового уровня различий, обычно требуется от 1 до 6 миллионов лет.
2: Очень серьезная цифра.
3: То есть один и...
2: Как минимум один миллион лет. Что значит, две популяции достигают видового различия?
3: То есть вот мы имеем один вид, да? И сколько времени необходимо, чтобы этот вид разделился, и было два вида. То есть вот по дивергентной схеме.
2: Например, как мы говорили о галапагосских вьюрках, которых изучал Дарвин, у них клювики, например, могли всего лишь отличаться. Вот чтобы такого даже хотя бы мельчайшего различия достичь,
3: как минимум
2: один миллион лет.
3: Вы знаете, вот есть даже среди креационистов такое мнение, что все-таки вот виды могут изменяться, превращаться в другие. Вот как бы рода, там, семейство, класс – это слишком большие различия, как бы такого нет. А вот виды все-таки, различия не такие большие, и они, в принципе, могут происходить. Но вы понимаете, если сами эволюционисты называют такой срок, а мы верим, что всего лишь 6 тысяч лет и 1 миллион лет, или 6 миллионов лет, понимаете, какая разница, то, в общем-то, говорить о происхождении видов, в общем-то, нецелесообразно.
2: Ну, креационисты верят в это, им не нужно доказывать, что виды изменялись один в другой, переходили, поскольку Бог сотворил сразу вот все в том виде, в каком он существует сейчас, в общем-то, по большому счету. Поэтому эту цифру огромную не надо доказывать.
3: Да, совершенно верно. Ну, смотрите, если для того, чтобы разошлись только два вида, необходимо 1 или 6 миллионов лет, а сколько времени нужно, чтобы появились рода, семейства, классы, отряды, типы? То есть понятно, что это в десятки и в сотни раз больше. Но если мы обратимся к палеонтологии, то мы, в общем-то, увидим и примем вот эту эволюционную шкалу, около 4 миллиардов лет эволюционную, да, то мы увидим поистине удивительное явление. Согласно эволюционной теории, Земля существует, как я уже сказал, порядка 4 миллиардов лет. Но появление видов на ней не растянулось на этот период. Считается, что на протяжении более 3 миллиардов, почти 3,5 миллиарда лет Земля была необитаема. Она была пуста. И только после этого где-то примерно 600 миллионов лет назад произошел так называемый Кембрийский взрыв. То есть в раскопе этого слоя мы находим массовое появление живых организмов.
2: То есть Кембрийский взрыв –
3: это массовое возникновение.
2: Вдруг резко возникло большое количество.
3: Совершенно верно. Резко, я подчеркиваю, вот в этом слое новых организмов, да, вообще которых, в общем-то, в нижних слоях не было. Потому что в нижних слоях как бы находят отдельные виды, но это бактерии, водоросли, то есть и вообще как бы возникает вопрос, как они туда попали, может быть, это, в общем-то, и из верхних слоев. И, в общем-то, в связи с вот этим вот Кембрийским взрывом возникает вопрос вообще, вот как такое могло быть? В нижнем слое ничего нет, и вдруг резко вот такая вот граница.
2: Да? Кембрийский взрыв, извините, уточню, это понятие скорее палеонтологическое, да, чем вот на самом деле буквально. Это не значит, что буквально какой-то взрыв произошел.
3: Просто массовое возникло. Появление.
2: Да, это просто вот в колонке такой геологической мы видим вдруг появление живых организмов.
3: Резко. Да, совершенно верно. Период, в общем-то, Кембрийского периода, это где-то 100 миллионов лет, и, в общем-то, за вот этот вот период должны были появиться, как говорят сами палеонтологи, эволюционисты, практически все типы животного царства. То есть вот в этот период они возникли, в эти 100 миллионов лет. Но самое интересное, когда стали исследовать и уточнять, то увидели, что появление этих организмов, этих типов, оно не растянулось на весь этот Кембрийский период, а заняло только какую-то его незначительную часть. То есть примерно все эти организмы должны были возникнуть за 3-5 миллионов лет. То есть вы понимаете, вот когда мы говорим, что вид возник за 1-6 миллионов лет, а тут все типы животного царства возникли за 3-5 миллионов лет.
2: Не сходится
3: что-то. Конечно. И это, в общем-то, цифра, она удивила бы самого Дарвина. Потому что в то время, когда жил Дарвин, конечно же, еще эволюционисты не называли такой огромной цифры 6 миллиардов лет. Тогда была общепринята цифра 200 миллионов лет. И Кембрийский период был 60 миллионов лет. То есть от начала возникновения Земли до Кембрийского периода получается 140 миллионов лет. Да? И вот Дарвин знал об этом, об этой информации, и он был крайне удивлен. В происхождении видов он даже писал, что 140 миллионов лет совершенно мало для эволюции кембрийской фауны. И высказал надежду, что это время будет пересмотрено, возраст Земли будет пересмотрен и увеличен. Но возраст Земли действительно был увеличен, но это ничего не дало, потому что, как мы видим, что согласно, в общем-то, опять-таки эволюционной интерпретации, все эти организмы должны были возникнуть не за 140 миллионов лет, которые Дарвин считал недостаточно, а вообще за 3-5 миллионов лет. Вот такая вот ситуация.
1: В эфире программа «Тайна жизни».
2: Нашли ли современные ученые какие-то доказательства?
3: Вы знаете, вот Дарвин когда он анализировал вот этот вот кембрийский взрыв, он высказывал надежду, он, конечно, понял, да, что, в общем-то, это проблема для его теории, и вот, в частности, он писал, что в настоящее время это явление остается необъяснимым, и оно поистине может быть рассматриваемо как убедительный аргумент против взглядов, развиваемых в данной книге. Но он надеялся, что организмы, предшествующие этому периоду, просто пока не найдены. То есть вот ученые еще не смогли найти предков этих организмов, а они там были. И, в общем-то, с тех пор прошло сколько уже? 150 лет, да? И, в общем-то, ученые, конечно, искали. Это стратегическая задача – найти предков кембрийских организмов. Но, вы знаете, до сих пор эти предки так и не были найдены. И как же объяснили это эволюционисты? Они сказали, что предки были простыми организмами, бесскелетными, то есть мягкотелыми, желеобразными. И они просто вот, ну, не сохранились. Потому что все-таки скелетная фауна, она, в общем-то, сохраняется благодаря вот прочному скелету. А эти, они были, в общем-то, такие вот жиденькие, вот просто они не сохранились. То есть вот такое вот объяснение было. Да,
2: но если бы их нашли, это бы означало, что Земля не 3,5 миллиона, да,
3: или миллиарда,
2: миллиарда лет была да, без жизни, а что все-таки жизнь была и до кембрийского взрыва, так скажем, да. Ну вот не удалось просто найти.
3: Не удалось найти, да.
2: Доказательства этому.
3: Но вы знаете, как бы этот аргумент, да, считался, ну, достаточно, ну, конечно, можно спорить, но сложно спорить. Чего нет, того, как говорится, нет. Но вы знаете, не так давно, в начале 20 века было совершено очень такое важное открытие палеонтологии. Близ местечка Диакар, это возле Австралии, было найдено огромное количество фауны, которая как раз-таки залегала в слоях ниже кембрийских. И, в общем-то, эта фауна состояла как раз-таки из организмов мягкотел. Это в основном были кишечно-полосные организмы, около 70% этой фауны, бесскелетные, мягкие, и они прекрасно, их отпечатки прекрасно сохранились вот в этих докембрийских породах.
2: Угу. Почему это было возможно?
3: В общем-то, ну, почему это было возможно, мы не знаем, но, во всяком случае, это доказало нам, что бесскелетные организмы тоже прекрасно могут сохраняться. Да. И, конечно же, первая была попытка это сказать, это вот они, да, вот это предки этих кембрийских организмов.
2: Да, это есть доказательство.
3: Да. Но вы знаете, тщательный анализ этих останков показал совсем другой. Вот, например, что пишет один из известных российских палеонтологов. Он говорит, родство идиакарских организмов с современными группами, большинство из которых достоверно известно, начиная с Кембрия, остается проблематичным. Различия очень велики. Исследователи считают, что известные ныне идиакарские организмы не связаны прямым родством с более поздними кембрийскими, а представляют слепые эволюционные ветви.
2: Как это понять?
3: То есть вот они появились внезапно, точно так же, как кембрийские, вот, и потом внезапно исчезли. То есть мы находим этот слой ниже кембрийского, он исчезает, то есть какое-то время как бы эти организмы существуют, а дальше начинается вот этот
2: исчезают,
3: вот,
2: потом исчезают, как бы так называемый период пустоты, да? То есть они никак родством не связаны.
3: Нет, то есть они настолько отличаются от тех, которые найдены в кембрийском слое, что, в общем-то,
2: последние не могли произойти от тех древнейших.
3: От тех, да, древнейших. То есть вот видите, как...
2: Как объясняют вот этот факт ученые-креационисты?
3: Вы имеете в виду кембрийские взрывы, да?
2: Да.
3: Ну, знаете, вот когда мы говорим о палеонтологии, да, о раскопках, да, то мы себе представляем, точнее говоря, нам навязывают такое мнение, что вот раз мы их раскопали, этих организмов в этом слое, значит, в этот период, и приписали этот слой какому-то периоду времени, значит, в этот период они и появились, они и возникли. Но, вы знаете, вот я приведу такую аналогию. К примеру, мы хотим изучить историю какой-нибудь цивилизации, да, и мы приходим на это место, начинаем делать раскопки, один слой за слоем, находим там какие-то останки, и вдруг мы находим слой, где находится, в общем-то, массовое количество, скажем, людей в военной форме, солдат. Вот массовое такое как бы кладбище. Какой вывод мы делаем? То есть здесь два варианта. Либо мы предполагаем, что в этот период цивилизация достигла такого уровня развития, что появились воины, скажем, солдаты. Или мы делаем предположение, что была война, солдаты погибли, и вот их захоронили в братской могиле, прямо в форме, и вот таким образом мы раскопали и видим. Вот как вы думаете, какое вот наиболее...
2: Ну, более разумное, конечно, второе.
3: Второе, совершенно верно, потому что вообще непонятно, как бы, если они только появились, почему они вдруг в массовом количестве, да еще в военной форме, все-таки же это ж люди, у них есть и родственники, которые могли их как-то отдельно похоронить. Да, то есть мы, если мы видим такое явление, то мы понимаем, что они погибли. Точно так же и здесь.
2: Поэтому они оказались в таком, ну, на таком низком слое. Да,
3: да? И они оказались вместе, сгруппированы, и вдруг резко появились. Да? То есть вначале не было, и тут резко они появились. Точно так же и здесь. Если мы раскапываем слой с массовым содержанием останков, то мы предполагаем, что они не родились в это время, а погибли в это время. И мы считаем, что Кембрийский взрыв – это свидетельство потопа, то есть массовой гибели организмов. Вот они погибли, вот они в этом слое находятся. То есть до этого, если мы верим Библии, да, ведь не было таких катастроф, и поэтому, естественно, организмы не сохранились.
2: А появиться катастрофы... они могли когда угодно.
3: Совершенно верно.
2: Это же живые организмы, да. То есть, да, они умирают.
3: А сохраниться
2: не так массово,
3: в породах,
2: да,
3: они могли только в том случае, если они действительно были погреблены вот в этот слой, да, захоронены. Потому что если солдат мы не похороним, то, естественно, никаких останков, в принципе,
2: они
3: очень
2: как бы,
3: быстро.
2: Они будут рассеяны.
3: Да,
2: просто,
3: они быстро.
2: Может быть, мало
3: все,
2: что
3: хищники все растащат, и, в общем, ничего не останется.
2: Ну, в общем-то, логично, да.
3: Вот это вот, можно сказать, вот креационистский взгляд на Кембрийский взрыв. То есть мы видим, как просто меняются взгляды, да. Таким образом, если мы принимаем эволюционную шкалу времени, да, вот этих 4 миллиарда лет, и начинаем анализировать, вообще могли ли произойти виды за этот период, то мы приходим к тому, что, к сожалению, времени недостаточно.
2: Все равно его мало.
3: Да,
2: все понятно.
3: Мало.
2: Время нашей программы подошло к концу. Благодарю вас за участие в нашей передаче. Спасибо. Спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Всего вам доброго. До свидания.
1: Вы слушали программу «Тайна жизни».
4: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
1: Для вас поет Светлана Малова.

0: Поэт, что флейта в ангельских руках, так духу всемогущему послушно, звучит его мелодия в веках и наполняет светом наши души. Ослепнув от сияния чистых рис, пронизан откровенье светлой болью, он честно исполняет Божью волю. Сердца людские жечь святым глаголом, не знающим пределов и границ. Поэт, что флейта Божья между нами, рожден, чтобы сжечь свою живую душу земными безыскусными словами, дыханье неба светлого озвучив. Дослушайте же эту песню, люди! Сгорает сердце, времени в обрез, вот-вот расплавится живая флейта чуда от жаркого дыхания небес.
1: Родился образ флейты. Почему он родился? Потому что человек, соприкасаясь с божеством, соприкасается с духом. Флейта — это духовой инструмент. И струя духа, которая проходит через существо живое, струя Божьего духа, соприкасаясь с немощной человеческой хрупкой плотью, она способна сжечь нас. И поэтому подумалось мне, что вот удачный образ флейты, через которую мысль музыкальная озвучивается, становится доступной окружающим.
0: Помните, каждый слышит, как он дышит, каждый пишет, как он слышит. Для Наташи Щегловой писать стихи то же, что дышать. Она так слышит окружающий мир. Она чувствует дыхание неба. Потому так близки ее словам звуки музыки. Потому в судьбе так рядом души музыканта и поэта. Потому это созвучие находит отражение в творчестве.

0: Звучит такая мука, когда, касаясь струн, они скользят, и сцены напряженные из лука, и в замеревшем зале каждый ряд, как будто ждут рождения этих звуков, волшебной песни стон вовлечены, и плачут вновь страдающие руки на полотне прозрачном тишины. Штрихами набегающих созвучий, воссоздавая чутко хрупкий строй, и каждый зритель, добровольный мученик, взошел на сострадание костер во имя правды, заключенной в песне. И мы все чище стали в этот час, учась страдать и радоваться вместе, святыне сопричастности учась. Это стихотворение Наташа Щеглова посвятила Лиле. Как давно они знакомы?
1: Сравнительно нет. И в то же время родная душа, потому что познакомились мы в прошлом году. Я играла и еще не знала совершенно о существовании Наташи. Но потом получилось так, что мы познакомились, и ее творчество, оно было уже открыто для меня и поразило. Поразило тем, что в творчестве самом не было ничего наигранного, не было ничего неискреннего. И самое большое, что меня удивило, было близкое то, что было много юности и в то же время много зрелости. И вот это сочетание, оно, наверное, больше всего удивило. Потому что близость с Богом, наверное, эту женщину сделала очень-очень ёмкой в искусстве. Она была оригинальна, и в то же время она была стабильна. Она была удивительная, и в то же время она была спокойная. И когда вот читаешь ее стихи, ты понимаешь это, что, в принципе, если брать вот так вот знакомство ее стихами, это просто жизнь, такая, как она должна быть. Она не должна быть полностью зрелая, она не должна быть полностью юная, она не должна быть полностью старая, она должна быть

0: Поэт, парадоксально, с одной стороны, он необходим в жизни. Его место в жизни, чтобы поддержать людей, которые умирают вот в этом тотальном разрушении духа, тела, отношений, в этих руинах живут. Он призван их возвысить, он призван поддержать веру, направить их взоры к небу, внушить надежду, что есть продолжение жизни после смерти. Дерзайте! Необходимо немножечко продержаться, необходимо замкнуться на вечный источник жизни. Вот он необходим в жизни для этого поэта.
1: Смычок луча колеблется, дрожит, и нестерпимо это вдохновение, и вечно свято соприкосновение, в котором нет корысти и лжи. И страшно на пороге откровения, во храме обнажившейся души, доверчивой и пламенной сверх меры. Но струну зовут так просто — вера.
2: Что удивительно, что если соприкасаешься с ней, ты понимаешь, насколько ранимый этот человек. И вот эта вот обнаженность души, именно она открывает вот эту ранимость. Почему храм? Потому что, когда читаешь стихи, ты видишь, что этот человек общается не только с людьми. Она умеет общаться с людьми. Это слышно из ее поэзии. Но она общается с Богом. Наверное, некоторые стороны ее души закрыты для всех. Но это понимает человек, который творит. Сложно объяснить человеку, который ничего не творит. Люди искусства, они в чем-то одиноки. И вот это вот одиночество, она скрывает иногда. Но это уже увидит человек, который долго с ней общался, который знает не только ее как человека, но знает ее искусство, видел ее общение, видел ее просто ее жизнь, просто ее походку, ее взгляд, поворот головы. Вот это, наверное, одиночество, оно и есть то, что скрывается, вот то, что только ее. Она открытый человек, и в то же время есть уголки, которые только ее.
0: Я откровенно скажу, мне не важно, понимают меня люди или нет. Я сосредоточена на том, чтобы расслышать все то, что Господь хочет через меня передать. И, может быть, оно будет востребовано не сейчас, а позже. Я допускаю это. И я сейчас наблюдаю, как играют дети, скажем. Я могу часами наблюдать, как играют дети. Им 2-3 года. Они так непосредственны. И я думаю, возможно, вот они, мои читатели. Потому что пройдет много времени, пока мои новые стихи будут изданы. Пока они поступят в продажу. Пока люди смогут их обрести, иметь, пока, может быть, они станут популярны. И если эта информация, которая необходима через 20-30 лет, и мои читатели сейчас играют в куклы, все нормально. Даже если меня не поймет никто, и дети, которые сейчас растут, по крайней мере, я останусь честна. Сама перед собой я сказала то, что слышала в душе.
1: Скажи, зачем творить дыханием вечность, целуя флейты, хладные уста, и воскрешать любовь и человечность? Душа, как храм, покинутый, пуста. Зачем ты птицу сердца отпускаешь в жестокий мир неверия и обид? Мир откровенности наивной не прощает и искренности чистой не щадит. Но плачет флейта, и упрямый мальчик мечтает, веруя наперекор всему, очистить мир от пошлости и фальши, и Бог с небес сочувствует ему.

0: программе прозвучали стихи Натальи Щегловой.
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам душевного мира и здоровья.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии священнослужитель Александр Топол.
3: Все верующие люди стремятся в вечность, но все ли достигнут ее? Кто и почему будет просеян? Буду ли я в числе тех, кто пройдет через ворота вечного города? Кто будет просеян из народа Божьего? Сегодня мы приглашаем вас порассуждать над этой темой. Евангелист Матфей в 23 главе записывает такие серьезные слова Христа в 37 тексте. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе». «Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Вот оставляется вам дом ваш пуст». Колено Израилевы. От 12 сыновей Иакова, из которых каждый является праотцом своего потомства, произошли 12 колен, 12 племен, носящих имена своих родоначальников. Колено Рувимова, Симеонова, Левия и так далее. Но впоследствии того, что Иаков на одре болезни перед своей смертью усыновил двух сыновей Иосифа, это Ефрем и Манассию, вместо одного колена Иосифа стало два. Так говорит книга Бытие, 48 глава. И так, что всех колен стало 13 вместо 12. Однако при разделении земли ханаанской все-таки считали только 12 колен, так как колено Левина, отделенное для священнического служения, не получало для себя никакого удела. Это колено имело некоторые города, расположенные в уделах других колен. Кроме того, оно получало десятины, начатки и добровольные приношения. В книге Откровения, 7 глава, с 4 текста мы читаем: «И слышал я число запечатленных. Запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых. Из колена Иудина запечатлено 12 тысяч, из колена Рувимова запечатлено 12 тысяч, из колена Гадова запечатлено 12 тысяч, из колена Асирова запечатлено 12 тысяч, из колена Нефалимова запечатлено 12 тысяч, из колена Манасина запечатлено 12 тысяч, из колена Симеона запечатлено 12 тысяч, из колена Левина запечатлено 12 тысяч, из колена Иссахарова запечатлено 12 тысяч, из колена Завулонова запечатлено 12 тысяч, из колена Иосифа запечатлено 12 тысяч, из колена Вениаминова запечатлено 12 тысяч. И вот здесь немножко как бы несостыковка. Когда мы читаем книгу «Бытие», когда мы читаем «Колено Израилевое» в книге «Чисел», и когда мы читаем о коленах в книге «Откровения», мы видим, что в книге «Откровения» не хватает двух колен. Это колено Дана и колено Ефрема. Они просеялись. Вопрос о том, кто оставит церковь, возможно, самый болезненный из всех, с которыми нам доводилось иметь дело до сих пор. Прежде чем ответить на него, необходимо признать, что все мы имеем испорченную, обманывающую себя, исполненную гордости человеческую природу. И сосредотачиваться на недостатках ближних легче всего для человека греховного, чем мучительно исследовать себя. Но одно очевидно – наши претензии на религиозное благочестие не вводят в заблуждение Бога. Мы можем обманывать других и даже самих себя, но Господь всегда знает наше истинное состояние. Поэтому, рассматривая столь деликатный вопрос, мы будем говорить об этих истинах применительно к окружающим нас людях с Христовой любовью, милосердием, а не высокомерно и осуждающе. И особым образом будет также помнить, что мы тоже можем отпасть от наших взаимоотношений с Богом. И об этом предупреждает нас апостол Павел в первом послании Коринфянам, 9 глава, 27 текст. «Дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Целью просеивания является очищение церкви. Церковь не может принять окончательного излития позднего дождя, пока не станет чистым сосудом. Воинствующая церковь содержит испорченных членов, и Бог намеревается просеять их. Останется церковь, состоящая только из истинных последователей, то есть церковь побеждающая. Но кого Бог удалит из церкви? Христианская писательница Елена Вайт называет несколько групп людей, которые оставят ряды честных верующих. Ниже перечисляю я несколько категорий этих людей. Первое – обманывающие себя. Второе – беспечные и равнодушные. Третье – это алчные и эгоистичные. Четвертое – отказывающие жертвовать. Пятое – имеющие мирские наклонности, легко идущие на компромисс. Следующее – непослушные. Восьмая – завистливые и придирчивые. Следующая категория – это сплетники, то есть обвиняющие и осуждающие. Десятая категория – поверхностные. Вот здесь я хочу немножко остановиться. И хочу зачитать вам одну цитату, процитировать из «Свидетельства для церкви», том 5 христианской писательницы Елены Вайт. Она пишет: «Работа, которую церковь не выполнила в мирное и благополучное время, должна совершаться во время страшного кризиса, при самых отчаянных, стесненных обстоятельствах». Предостережения, которые не были даны по причине согласованности с миром, будут даны при самых сильных противодействиях со стороны врагов веры. И тогда все, кто были поверхностными, вот она пишет об этих поверхностных людях, нерастущими христианами, чье влияние постепенно замедляло продвижение работы, и откажутся от веры, и займут свое место в стане врагов, которым их симпатии уже склонялись долгое время. Эти отступники проявят тогда самую лютую ненависть, делая все возможное для того, чтобы гнать и злословить на своих прежних братьев и возбуждать против них ненависть и злобу. И эти дни уже очень близки. Каждый член церкви будет лично испытан и проверен. Следующая категория – чревоугодники. И 12-я категория – вызывающие разногласия. И вот следующая категория после этой – это поверхностные исследователи Библии. То есть я специально остановился на 10-й категории поверхностных, чтобы провести такое разделение. Поверхностные – это те, которые поверхностные христиане, но есть поверхностные исследователи Библии, которые Библию читают только верхушку, только то, что им приятно. Остальное они не уделяют буквально достаточного внимания для изучения Слова Божьего. Следующая категория – потерявшие веру в пророческий дар. Как видите, приведенный перечень охватывает довольно широкий спектр людей. Однако среди них мы обнаруживаем две группы, чье влияние особым образом причиняет вред духовному состоянию церкви сегодня. Это по-мирски настроенные люди, идущие легко на компромисс, и завистливые, придирчивые сплетники, всех постоянно обвиняющие и осуждающие. Обе указанные группы можно представить двумя коленами Израилевыми, не названные в 7 главе книги Откровения – колено Ефрема и колено Дана. В них нет Духа Христа. Оба указывают на недостатки, которые видят в других, как на доказательство того, что сами они праведны. Их постоянный дух враждебности вредит христианской церкви, вызывая разногласия, заглушающие в церкви Дух Божий. Обе эти группы должны прекратить господствовать. Теперь давайте с молитвой рассмотрим каждую из этих групп. Любовь к миру и компромиссам. Библия говорит о Северном царстве Израиля, «Привязался к идолам Ефрем, оставь его». Пророк Осия записал это в 4 главе, 17 текст. Идолослужение было большим грехом Ефрема, потому что он перестал ценить святое Божье. Он тратил свои силы, способности на приобретение мирского богатства и мирской славы. Сыны Ефрема все еще присутствуют в церкви. Их наряды и беседы похожи на одежду и разговоры окружающего их мира. Они с удовольствием смотрят те же самые телевизионные программы, которыми наслаждаются мирские люди. Им больше радости доставляет общение с неверующими, чем со святыми Божьими. Их привлекает мирское богатство и мирская слава, хотя они отнимают у них много времени, оставляя лишь мгновение для духовного воспитания и участия в Божьем деле. В результате эти современные сыны Ефрема редко посещают молитвенное служение среди недели и служение в небольших группах. Несмотря на тот факт, что те, кто действительно ищет общение с Богом, будут посещать молитвенное собрание, это прочел в книге «Путь ко Христу», мало членов посещает эти важные собрания, не желая посвятить им свое время. Чем вызвано такое состояние нашего народа? Почему религия так мало привлекает наше внимание тогда, как мир владеет нашим умом, душой и телом? Лишь только потому, что все наши силы направлены в сторону мира. Мы приучили себя вкладывать все свои силы, энергию в мирские дела, в результате чего наши помыслы, естественно, текут в этом русле. Вот почему христиане считают религиозную жизнь такой трудной, а мирскую жизнь легкой. Все это только плод ложного представления о Боге. Мирская концепция деспотичного божества приводит к самовозвышению, саморекламе и самослужению. Но Иисус пришел в этот мир в смирении, не ища ни высокого положения, ни славы, ни выгоды. Его целью никогда не было служение себе, но всегда служение людям ценой полной самоотдачи. Вот почему мир и даже его собственный народ не узнали его. Чем больше мы, как его последователи, уподобляемся ему, тем меньше мир будет признавать и принимать нас. Евангелист Иоанн в 3 главе записал такие слова: «Мир потому не знает нас, что не познал его». Другой характерной чертой этих по-мирски настроенных людей является способность легко идти на компромисс. Им легче видоизменять свою веру или пренебречь ею ради приобретения одобрения мира, чем выносить поругание, критику и даже преследование за Божье дело. Они заявляют, что времена изменились, и не сознают, что их Искупитель Иисус Христос, как говорит послание апостола Павла к евреям, 13 главе, 8 текст, «вчера, сегодня и вовеки тот же». Также конформисты будут именно те свидетельства из Библии, которые точно изображают их состояние и извращают, искажают их, приспосабливая к собственным желаниям. Таким образом, они приобретают ложную уверенность, которая в будущем внезапно их покинет. «Недалеко то время, когда каждая душа будет испытана», пишет христианская писательница Елена Вайт. «Начертание зверя будет силой навязываться нам, люди шаг за шагом уступавшие требованиям мира и самообразовавшиеся с мирскими обычаями, скорее не затруднятся сделать уступку власть придерживающим, нежели подвергнуть себя издевательствам, насмешкам, тюремному заключению и смерти». Я был знаком с одной замечательной сестрой, верующей. Она инвалид первой группы, и у нее не было возможности ходить в церковь. И когда я посещал ее на дому, она лежачий инвалид такой, она говорит мне: «Пастор, я вам хочу сказать, что я очень боюсь, вот когда начнутся гонения, я очень боюсь мук и всяких вот пыток. Мне бы хорошо, если бы меня сразу расстреляли. А вот если будут пытать, я боюсь, вдруг я отрекусь от Христа». И я ей говорю: «Сестра, ты не переживай. Если твое сердце тесно привязано ко Христу, этого не произойдет. Надо уповать на Него». Но уход людей, подобных сынам Ефрема, станет тяжелым переживанием для церкви, потому что они составляют большую группу верующих, но у них не было чисто той чистой религии, и так как одно из ее условий, а это пишет апостол Иаков, брат Иисуса Христа, в 1 главе 27 текст, «хранить себя неоскверненным от мира», к сожалению, они не останутся в торжествующей церкви. Среди нас есть мякина, и поэтому мы так слабы. Вестница Божья.

останутся с миром, который они избрали, чтобы получить вместе с ним воздаяние. Завистливые и придирчивые. Люди завистливые, находящие ошибки у других, обычно внешне вроде бы сопротивляются миру. Часто они идут даже на крайности, лишь бы доказать это. Они почти всегда присутствуют на религиозных собраниях, склонны заявлять о своих взглядах, особенно проявляя активность в различных видах служения. Они говорят высокопарные слова о приверженности Божьим идеалам. Но подобно сыну Иакова Дану, такие люди лишены истинной любви к ближним. Бог дал Дану особый дар проницательности, но тот не использовал его по предназначению Божьему. Напротив, он использовал его для поисков недостатков, отнюдь недобрых качеств в других людях. Библия точно изображает его характер. Бытие 49 глава, 17 текст. «Дан будет змеем на дороге, аспидом на пути, уязвляющим ногу коня, так что всадник его упадет назад». Многие из нас не доверяют организации, особенно ее руководителям, и кажется, будто каждое их слово сопровождается придирками и подозрениями, выискивая недостатки в церкви и вынашивая недобрый дух по отношению к собратьям, они отдают себя под контроль сатаны. Тем не менее, поскольку иногда их слова справедливы, они считают, что поступают правильно. Но в своем отношении к церкви, руководителям и собратьям они упускают существенный элемент – дух христоподобной любви. Христоподобная любовь, пишет христианская писательница Елена Вайт, побуждает человека представлять побуждения и поступки других людей в самом выгодном для них свете. Такой человек не будет без надобности изобличать чужие ошибки и просчеты. Он не станет благосклонно выслушивать критику в чей-то адрес, но постарается напомнить о добрых качествах других людей. Несмотря на то, что через Священное Писание и пророческое служение Елены Уайт Бог ясно предостерегал против подобного враждебного духа, многие члены христианской церкви вынашивают это несвятое отношение, претендуя на то, что Святой Дух руководит ими. Но они находятся на пагубном пути. Давая место неверию в дело Божье, вынашивая сомнения, жестокую зависть и ревность, они приготавливают себя для заключительного обольщения. Проблема ведь заключается не в порицании греха, прокравшегося в церковь, ибо тело Христово действительно нуждается в исправлении. Дело скорее в способе, которым так называемые реформаторы решают задачу, когда они извергают то, что сами называют прямым свидетельством, то обычно сеют разделение, а не христианское единство. Они больше призывают к внешнему сообразованию с тем, что сами признают за эталон, чем к истинному единению сердец в духе христианской любви и смирения. Не обращающих внимания на их слова, они считают заблудшими и поступают с ними, как с отступниками. Но по мере уходящих лет выяснилось, что под видом благочестия в церковь вкрался эгоизм. Ужасные разногласия под покровом религиозного рвения заняли место христианской любви. Вместо сочувствия и терпения появились критика и осуждение. Бог призывает покончить с этим сатанинским изобретением. Любовь Христа, пребывающая в сердце, запрещает всякое угнетение. Вспомните его слова, обращенные к ученикам, когда они пожелали, чтобы он позволил им свести огонь с неба на тех, кто не должным образом не почил его. Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал: «Не знаете, какого вы духа». Трудящиеся для Искупителя должны воспитывать в себе и в ближних христианскую любовь. Но в течение ряда лет даже те, кто называют себя верующими в истину для настоящего времени, действовали жестоким образом, вынашивая в сердце ненависть и зло.
которые побудили их исключить собрание.

0: братьев из общения с ними, потому что, по их предположению, те братья были недостаточно утверждены в вере. Они поступали так, будто Господь сделал их судьями характера ближних. Вместо того, чтобы сблизиться с теми, для кого Господь предназначил свое дело, люди встали в стороне, говоря: «Я святее тебя, я не могу трудиться вместе с тобой на духовной работе, мы идем разными путями». Такое отношение и такое поведение похоже на действие Иуя. В его дни царствование Ахава привело Божий народ к отступничеству. Израильтяне нуждались в порицании и предостережении. Иуй видел проблемы, собрал вокруг себя единомышленников и принялся реформировать Израиль. Он совершил эту работу, но не Божьим путем. Люди медленно усваивают урок, суть которого в том, что дух, проявленный Иуем, никогда не соединит сердца. Бог ни одному из его слуг не поручал наказывать тех, кто внял его предостережением и порицанием. Когда Святой Дух пребывает в сердце, он побуждает человека видеть недостатки своего собственного характера, милостиво относиться к слабостям ближним, прощать, как и он сам желает быть прощенным. Он будет милостивым, любезным, подобным Христу. Так пишет библейский комментарий адвентистов седьмого дня. Многих консервативных христиан и сегодня преследует реальная опасность усвоить тот же дух. Они видят в церкви современных аханов, желающих сохранить в своих шатрах немного мирского, и все же считаются частью Божьей церкви. Когда они видят такую приверженность к мирскому, сатана искушает их нападать, как это делал Иуй. Однажды они слепы и не замечают того факта, что Бог считает их состояние гораздо худшим. Есть люди, вынашивающие дух зависти и ненависти против своих собственных братьев и называющие его Духом Божьим. Есть люди, разносящие сплетни, они обвиняют, осуждают и очерняют других, наполняя свои сердца злобой. Они передают своим ближним клеветнические измышления, а те, услышав сплетню, теряют Святого Духа. Этот грех хуже, чем грех Ахана. Бог не может благословить церковь, пока она не очистится от этого зла, разлагающего ум и душу. Покаяние, а не препирательство. Мы подошли ко времени, когда борьба между двумя вышеуказанными группами чрезвычайно усилится. Если характерные черты того или иного класса применимы к нам, не будем отрицать этого. Отрицание помешает нам что-либо изменить в нашей жизни. Но именно к изменениям призывает нас Бог. Изменения и доводы, обманывающие нас самих, не имеют ценности у Господа. Исследуем же наши сердца, как никогда прежде, в покаянии и смирении, потому что, лелея либо приверженность к миру, либо недоверчивое критическое отношение к людям, мы можем оказаться просеянными. «И вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город, святой Иерусалим, который нисходил с неба от Бога. Он имеет славу Божию, светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному. Он имеет большую и высокую стену, имеет 12 ворот». И на них 12 ангелов. На воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых. Дорогой друг, сегодня Господь хочет, чтобы ты не был просеян, чтобы ты вошел в этот город воротами, чтобы те благословения, которые Господь обильно приготовил для тебя, ты мог получить. Будь благословен, исследуй свое сердце и в покаянии, и в радости прими ту вечность, которую Иисус дает тебе уже сегодня. Аминь.
1: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
2: Бог милует и спасает.

0: Выход есть. Ведущий – магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
1: Здравствуйте! Мы продолжаем знакомить вас с методами, которые включены в программу «Дышите свободны». Научно обоснованные методы, которые навсегда помогут вам избавиться от вонючей соски под названием сигареты. Итак, желание травиться табачным навозом осталось у вас или нет? Не вскипайте на эти слова, давайте с первого занятия называть вещи своими именами. Я утверждаю, травиться, а не курить. Ишь, как удобно табакур устроился, вернее, пристрастился к благозвучному позитивному глаголу «курить». Да, воскуряют фимиам, ладан, воскуряют что-то такое, что приятно, но мы с вами здесь и сами травимся, и других травим. Об этом мы уже говорили. Ну а что касается насчет навоза, тут совсем все просто. Любой огородник знает, для того, чтобы облагородить почву, избавить ее от вреднейших загрязнений, радионуклидов, тяжелых металлов, прибегают к помощи табачного растения. Оно абсорбирует, впитывает в себя всю ту ядовитую гадость, для которой определение «навоз» служит весьма красноречивым. Итак, бросающим травиться сигаретами. С первого занятия, с первых двух дней подготовки бросания курить, очень важно, чтобы вы на любое, связанное с курением, сигарета, папироса, говорили, что вы травитесь ими. Вы не втягиваете в дым себя, вы травитесь. Сделав затяжку, сразу же отравились. Еще одна, снова отравились. И поэтому словесная фраза-формула с позитивным содержанием «я выбираю не травиться», повторение слух и про себя подобной фразы-формулу наряду с активным желанием бросить травиться и уверенностью в достижении успеха играет очень колоссальную роль. Вы знаете, что такое сила воли? Сила воли – это часть нашего организма, которая находится во фронтальной части нашего мозга. Это область контроля над самим мозгом, а также над всем организмом. В данный момент ваша сила воли ослаблена, весьма ослаблена. Вы говорите, ну не хочу курить, и берете, и травитесь опять сигаретами. Например, вы скажете, я приду на программу «Дышите свободно», я желаю смотреть ее по телевизору. Ну и вы смотрите, она, значит, есть у вас, она никуда не делась. Как подкрепить силу воли до такого момента, чтобы она помогала нам бросать травиться сигаретами? Благой вестью является для нас то, что силу воли можно подкрепить, как любую часть нашего организма, как мышцы, как органы. Вспомните, пожалуйста, Олимпийские игры. Среди спортсменов, штангистов было много, кто хотел получить олимпийскую медаль. И вот когда они начинали свои тренировки, они сразу подняли 500 килограмм. Нет. Возможно, еще подростками они начинали с 10 килограммов еле-еле, повторяли каждый раз и увеличивали вес поднятого груза день ото дня. В нашей программе предусмотрены простые способы для укрепления силы воли и построены таким образом, что в простоте вы сможете не заметить, что вы их делаете, и это выполнение помогает, укрепляет вашу силу воли. Но прежде мне хотелось бы упомянуть вам, как неправильно использовать нашу силу воли. Многие говорят, это моя последняя сигарета, все сказал и сделал, ни одной больше не закурю. И вот однажды, может быть, уже несколько дней продержались, на неделе вы нарушили свое обещание, опять затравились этой вонючей соской. Люди чувствуют себя нехорошо, когда их обещание нарушено. Они, может, не кому-то обещают, а они себе сказали в первую очередь. И они разочаровываются и оставляют свои попытки. Поэтому не обещайте себе. Большинство из нас хорошо сдерживают свои обещания, данные другим, и плохо обещания, данные себе. Но используйте силу воли в другом направлении. Я выбираю не травиться. Вы делаете выбор. Вы не обещаете себе. Начиная с утра, как только вы встали, скажите 1-2 раза самому себе «я выбираю не травиться». И если вы сказали «я выбираю не травиться», течение первых двух дней бросания травиться сигаретами. И если вы взяли сигарету в руки и сказали, я выбираю не травиться, то вы ее не курите. Если вы не говорите эту фразу, формулу, вы берете и травитесь своей вонючей соской. Но если вы сказали это, говорите это в какие-то определенные промежутки времени, то в эти моменты вы обязательно должны не затравиться. Потому что вы сказали себе, вы выбрали, сейчас вернемся к мозгу. Как я сказал, сила воли находится в переднем отделе головного мозга. А сейчас представьте, большой океанический лайнер, корабль, и большинство таких кораблей имеют вес до 80 тысяч тонн. Но управляются эти огромные корабли рулем, который весит всего лишь 65 тонн. Сравните, 80 тысяч тонн и 65. Сам корабль в сотни раз больше, чем сам руль. Но все-таки руль управляет им и показывает то направление, в котором надо двигаться. Сила воли похожа на руль корабля. В нашей программе мы предусматриваем усиление силы воли с помощью небольших усилий. Иначе говоря, я выбираю не травиться, я положительно укрепляю силу воли, позитивно влияя на себя. Мы хотим, чтобы вы, находясь дома, на работе, как можно чаще повторяли эту формулу, как можно чаще утром, во время сложных ситуаций. И когда вы это говорите, вы отказывайтесь, вы не травитесь той сигаретой, которую вы хотели закурить. Но главное, вы этим подкрепляете силу воли. А теперь вернемся к силе воли. Это часть нашего организма, которая отвечает за способность организма делать выбор. Мы уже говорили об этом. И здесь я хочу обратить ваше внимание. У вас нет какой-то сверхсилы. Это орган, который отвечает за ваш выбор. И все стратегии, которые мы выполняли, помогали делать ваш выбор четче и яснее. Но мы греховны сами по себе. И Библия говорит нам, нет праведного, нет ни одного. Нам тяжело противостоять подобным вредным привычкам, потому что мы пропитаны греховной природой. Знаете, я вам расскажу притчу. Скорпион хотел перебраться через реку. Он увидел на берегу реки лягушку и попросил перевести его на спине. «Нет», — сказала лягушка, — «если я позволю тебе сесть мне на спину, ты ужалишь меня, и я умру». «Почему ты думаешь, что я ужалю тебя?» — спросил скорпион. «Если я сделаю это, и ты умрешь, мы оба пойдем ко дну, и я не могу перебраться через реку». И вот этот довод убедил лягушку взять скорпиона с собой. Она посадила его на спину, и они поплыли. Где-то на полпути скорпион ужалил ее. На последнем издыхании лягушка произнесла, «Зачем ты это сделал? Теперь мы оба умрем». Скорпион печально ответил, «Знаю, но ничего не могу поделать. Такова уж моя природа». В аналогичной ситуации находится сейчас человек. Наша природа падшая, но мы имеем силу воли, которая есть наша способность сделать выбор. Выбор в сторону Бога, выбор в сторону доброго. И есть только два возможных пути. Либо грех к смерти, либо послушание к праведности. Третьего нет. И вот Иисус так говорит. «Кто не со мною, тот против меня». В Евангелии от Луки, в 11 главе, говорит он эти слова. Не потому, что Бог против, но потому, что мы становимся против Бога. Сила воли – это способность делать выбор. Между волей, способностью делать выбор, и силой воли, самодисциплиной или твердостью характера существует огромная разница. Все зависит от правильной способности сделать выбор. Так вот, Бог наделил человека способностью делать выбор, которые необходимо использовать. Вы не в силах изменить свое сердце и сделаться угодным Богу и его наклонности, но вы способны сделать выбор в пользу служения Богу. И Бог в этом случае поможет вам, чтобы ваша сила воли в хорошем смысле сделала действенный результат. Потому что Библия говорит нам, что Он будет совершать в вас и хотение, и действие по своему благоволению, тогда вы будете полностью находиться под руководством Духа Христова. Даже если вы и не знаете Бога, доброе, которое вы хотите, под касанием Духа Святого способствует этому. Мы есть дети Божьи, но сила не у нас, но у Бога. Итак, фраза-формула «Я выбираю не травиться» должна присутствовать у вас в течение первых двух дней при вашем огромном желании бросить травиться сигаретами. И помните, выход есть!

В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Совершенно не секретно. Ведущий – священнослужитель Андрей Юнак.
1: Приветствую, друзья. Мы продолжаем наш разговор о гендере, который у нас в прошлый раз еле успели затормозить. И сегодня мы поговорим о разных гендерах и о воспитании детей, потому что создаются семьи с совершенно разными традиционными и не очень ориентациями, с совершенно разными пониманиями гендерной идентичности. И эти семьи заводят детей, причем не обязательно родных, возможно, это дети приемные, потому что многие семьи не могут физически иметь детей. Поэтому дальше происходит то, что они пытаются воспитывать этих детей. Как они их воспитывают? В рамках своей ориентации, в рамках своих ценностей нетрадиционных. Что будет потом с этими детьми? Вот правильно ли это, что вообще этим семьям детей доверять? Короче, вопросов в данной сфере очень много. С чего начнем и вперед.
2: Андрей Юнак, священнослужитель. Любит изучать характеры людей, ходить в семейные походы. Считает, что дети придают смысл отношениям в семье. Девиз: «Счастье не зависит от обстоятельств». Александр Сахаров, священнослужитель, семейный консультант. Считает, что с помощью коммуникации можно разрешить большинство проблем. Верит в эффективность традиционных ценностей. Увлекается аквариумистикой и художественной ковкой металла. Василий Половинко, священнослужитель. Любит свою семью и свое дело. Ценит в людях искренность, ответственность и умение слушать. Мечта – открыть центр психологической консультации по вопросам семьи и брака. Мария Мараханова – психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что каждый человек уникален, и у Бога есть план для каждого.
3: Ну, в нашей стране на законодательном уровне не разрешено усыновление детей такими парами, к счастью. Я считаю, что это правильно.
1: Но в нашей стране разрешено усыновление детей одним человеком.
3: Да.
1: А вот в каких отношениях он состоит со своей парой, в данном случае не проверяется, не спрашивается. Пожалуйста. Таким образом, дети в такие семьи попадали и попадают.
3: Если мы говорим об усыновлении, да, возможно. Но если мы говорим о том, что человек берет на попечение, да,
1: то же самое.
3: То там все равно там контроль довольно серьезный.
1: Есть контроль, но вы сами понимаете, насколько это легко его обойти. Это,
4: мое
1: к сожалению,
4: мнение,
1: это факт. То,
4: что личное мнение по этому
1: воспитываются
4: поводу,
1: дети в таких семьях.
4: Чтобы в нашей стране, в которой мы живем, за которую мы болеем и радеем, чтобы в нашей стране не было детских домов, из которых бы пришлось бы брать кому-то детей, причем под таким сомнительным, так скажем, вот воспитанием. Вот, если наши семьи, да, здоровые, полноценные, с правильной ориентацией будут брать детей, которые у нас, так скажем, еще там останутся, и мы сможем повесить большой, огромный замок амбарный на детском саду, то я думаю, что мы сможем этого избежать. Вопрос в чем? Хотим ли мы этого? Хотим мы пойти этой дорогой в целом как общество? Или все-таки на самом деле каждый больше думает о своем удобстве, о том, что на самом деле как бы вот у него есть сегодня?
5: Мне кажется, какой мотив скрыт за тем, что почему они хотят взять ребенка? Просто проявить свою любовь, позаботиться о нем как о ребенке, которого они хотят взрастить и спасти вот от того, что он не получил любовь? Или для чего? Для того, чтобы воспитать и передать свои ценности?
1: Или восполнить
3: мотив,
1: отсутствие возможности производить своих детей на свет.
5: Да, эгоцентричная потребность.
3: Знаете, каким бы ни был мотив у гей-пары или, ну, там...
5: Однополых браков.
3: Однополых или разногендерных, там, ну, короче.
5: Да. Да.
3: Я считаю, что вот здесь общество и государство, в частности, должно сказать свое очень такое жесткое слово. Слово «нет». Потому что даже если у гей-пары очень благородный мотив, то в любом случае это прототип. Да, есть случаи, справедливости ради надо сказать, что есть случаи, когда в гей-паре ребенок вырастает и принимает решение быть гетеросексуалом, да, но все же изменение в ментальности нового поколения, это более серьезный вопрос, вот за что все-таки государству нужно держаться вот до конца, стоя на традиционных ценностях. Я, конечно, понимаю, что сейчас люди с нетрадиционной ориентацией, ну, могут, скажем так, сильно возражать и даже закидать камнями, но чем дольше мы как общество сохраним традиционные ценности, тем больше шансов, что вот с нашим обществом будет все в порядке.
1: Просто у нетрадиционных семей практически нет другого способа размножаться. Как только брать детей
5: это
1: со стороны и калечить их психику в итоге.
5: Это ваш выбор. Когда человек изначально выбирает такую позицию, то ну, это же был твой выбор, а это последствия.
1: Вот и получается.
5: Мы же видим, что последствия греха смерти.
1: Хочется
5: здесь
1: и это
5: другому?
1: Выбрать, и ребенка иметь, и еще и воспитать его в своем...
3: Вся проблема в том, что человек, наверное, хочет почувствовать свою полноценность в своей неполноценности. Но это невозможно.
1: И причем не признавая своей неполноценности.
3: Никогда, потому что вот если бы вот гей услышал бы, что здесь фраза используется вот о такой ориентации, как неполноценная, конечно, это будет куча эмоций, это будет даже какой-то даже, может быть, скандал и так
5: потому
3: далее.
5: Потому что когда больно, но, и ты показываешь на это,
3: да,
5: человек начинает...
3: Но это сломленная сексуальность. Вот как бы это, может быть, жестко не звучало, это сломленная сексуальность. И когда человек начинает брать ребенка, да, в семью, требовать от государства признать их отношения, назвать их законным браком, то это попытка, скажем так, ну, почувствовать себя полноценным.
5: За счет кого-то? За счет
3: Но ребенка? Правда заключается в том, что человек не почувствует себя полноценным.
1: Я думаю, что здесь очень важно и права тех детей, которые попадают в подобные семьи, потому что если такая гомосексуальная семья скажет, у нас тоже есть право на воспитание детей, то можно сказать, извините, но есть право у этого ребенка на воспитание в полноценной семье, где есть мама и где есть папа, которые... покажут этому ребенку, что он тоже может завести семью, в которой тоже будет мама и папа, и родятся естественным путем дети.
4: Но тогда они что говорят? Они говорят, а почему тогда они до сих пор не взяли еще этого ребенка? Почему он до сих пор еще в приюте? Вот эти вот здоровые семьи. Поэтому раз не берут, наша очередь прийти и взять.
5: Подождите.
3: Ну, знаете...
5: Вот смотрите, когда ребенок попадает в детский дом, да, вот то, о чем мы говорили, да, у ребенка до 3 лет формируется вот эта привязанность. Это здоровое понимание любви и здоровое, так скажем, когда он может выстроить вот эти взаимоотношения.
4: Правильные,
5: да. Когда он может получить вот эту истину настоящую и понимать, что такое настоящая истинная любовь на уровне чувств. Вот он это не получил, у него достаточно была жесткая среда, потому что в детском доме там с ним никто нянчиться особо не будет. И вот тут вдруг появляется нетрадиционная пара. Мало того, что у него была и так жесткая среда, он получил там немало травм, то здесь появляется пара нетрадиционная, и то есть у него вообще получается такой резонанс, да? Это какая травма вообще появляется на его психике?
1: То есть родные мама и папа не исполнили своих обязанностей, из-за чего он попал в детский дом, да? А теперь не родные, которые берут и проявляют хоть толику заботы, оказываются совершенно нетрадиционной парой.
5: Но да, что и для общество этого? Их не принимает.
1: У него не остается шансов вообще.
4: Что, получается, для ребенка является такой критерий? Он же не видел правильной семьи модели.
5: Да.
4: Поэтому они говорят, эти люди говорят, если у него не было никаких вариантов увидеть и с чем-то сравнивать, он приходит в нашу семью и сталкивается с ней как с данностью уже.
5: Да, и получается, нет уже никакого такого.
3: Знаете, это не совсем так.
4: Сравнение.
3: Это не совсем так, потому что существует гетеросексуальное большинство, и где-то вот в культурном коде вот человека, да, он это считывает, что норма – это папа-мама, в смысле мужчина-женщина, а не родитель один и родитель два, да, вот.
4: Ну, да.
3: Поэтому ребенок это понимает.
5: Здесь просто двойная травма.
3: Нельзя сказать, что ребенок такой, знаете, вот абсолютно вот чистый белый лист, он ничего не понимает, поэтому когда гей-пара его берет, как бы он
4: не,
3: вообще...
4: Нет, но мы должны понимать, листа. Друзья, нет, что берут детей в разном возрасте. И детей берут, так скажем, вообще младенцами, только что родившимися, там, и месяц, и два, допустим, и до года. А в этом возрасте какое формирование модели понимания ребенка?
3: Даже в таком случае?
5: Нет, когда ребенок рождается, да, он все равно уже считывает информацию. Он когда в утробе матери, он уже считывает информацию, да, вот этот вот период пренатальный. Просто я к тому, что он получает двойную травму, когда его берут однополые браки, да, или, к примеру, какие-то
4: Эти пары, они пытаются компенсировать этот, так скажем, крен тем, что они его любят и определенной своей, как бы, любовью пытаются
5: как,
4: вот эти вопросы
5: компенсировать. Как они могут
1: проявлять гиперзаботу,
4: которую приносит травму? Вы, наверное, видели этот ролик, так скажем, известный, который недавно вышел, да, где же мама, как бы, да, то есть два папа, а где же мама, да? Понятно, как бы, что все-таки этот момент на подсознании, как бы, все равно он имеет место быть, но я сейчас сказал Александр о том, что даже вот в этих однополых браках есть дети, которые вырастают все же как в виде исключения, которые все-таки определяются. Но тем не менее, я хотел бы сказать, что здесь следующее, что если даже в полноценных семьях вырастают дети, которые берут в себе формат будущего, так скажем, смены там, гендера своего, то шансы вот на то, что, так скажем, в этой семье однополых браков вырастут дети... Там, наверное, может быть, один из миллиона, и то в лучшем случае.
3: А вот ребенок, который вырастает в гей-паре, к примеру, с младенчества, да, но все равно, простите, он же попадает в детский сад.
4: В школу,
3: где дети из гетеросексуальных семей. И этот ребенок получает даже тройную травму, потому что начинается травля. Когда дети из гетеросексуальных семей начинают травить его за то, что он
4: не такой, как все.
3: Воспитывается в рамках гомосексуальной семьи. И уже с самого детская среда это довольно жестокая среда, я хочу сказать. Угу. Вот, и поэтому ребенок получает очень много травм. Поэтому я категорически против усыновления такими, давать право им усыновлять и воспитывать детей.
5: Да, я здесь еще хочу подчеркнуть за то, что они не могут дать полной вот этой вот любви, истинной вот этой любви, потому что они сами ее не получили. Потому что мы на прошлых программах говорили о том, что они люди вступают, они это. Компенсируют. Угу. И здесь это тоже замена того, что вот, замена того, что они хотят быть такими же полноценными, да, поэтому мы берем ребенка. А каково ребенку?
1: То есть у них у самих травмированная психика, у них у самих неправильное понимание вообще того, что происходит и своих внутренних процессов, и внешних процессов. И они худо-бедно устаканились, вроде они вдвоем друг друга понимают, но общество их до конца не приняло, мир там стоит на распутье.
5: Может, хоть ребенок нас
1: делать?
5: Примет?
1: Ага, то есть, это, опять же, это получается такая детская компенсация своей, ну, как мы уже сказали, ущербности, да, то есть... своих потребностей. Можно сказать еще другое. А как же права Бога на своих детей? Да? То есть если Господь наш Творец, и Он, создавая нас, тоже имеет на нас определенные права, учитываем ли мы его мнение в этом вопросе? Кому доверять воспитание?
3: Но если мы говорим о гей-парах, то нет. Хотя есть гей-пары, которые часть того или иного христианского движения. Ну, это больше на Западе распространено, да? Угу. Но тем не менее, они тоже могут себя ассоциировать, да, там, с христианами, то есть исповедовать религию и так далее.
5: Это религия больше, а не...
3: Но Бог-то к этому относится по-другому.
1: Ну, это по отношению, допустим, по отношению к Богу. А если говорить об обязанностях родителей, как тоже как детей Божьих, они тоже несут ответственность перед Богом и за воспитание своих детей, и за то, кем они являются перед Богом как родителем. Вот. В этом плане и трансляции своих ценностей на ребенка, а как, что ты должен на него транслировать? То, что ты считаешь правильным, или то, что Бог считает правильным, в конце концов?
4: Но если, допустим, эти родители, да, как бы однополая семья, они вдруг осознали, что нужно ребенка воспитать правильно, не так, как они живут, то это означает, что они должны полностью поменять свою жизнь, которую сегодня они ведут, исповедуют. То есть как-то измениться. Вот что интересно, вот апостол Павел в первом послании к Коринфянам говорит такой вот очень важный момент. Может быть, где-то он резкий будет, да, где-то жесткий, но тем не менее очень такой яркий. Я хотел бы прочесть его. Это 6 глава. «Или не знаете, что неправедное Царство Божие не наследует? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследует». То есть, как минимум, тут в этом перечне греховных поступков, характеристик, ну, как минимум, две позиции, которых можно было бы соотнести вот к той категории, о чем мы сейчас говорим с вами. Но для меня очень важен следующий стих, который говорит: «И такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Получается, что Павел, обращаясь к категории верующих людей, да, к христианам, говорит, что возможно, невозможно, а были люди из христиан, которые где-то разделяли такие взгляды. Но потом, когда они встретились со Христом, их жизнь поменялась, их жизнь изменилась. То есть, в принципе, как бы, есть возможность, есть вероятность того, что если человек осознает свою пагубность положения, в котором он находится, и придет ко Христу, придет к Творцу своему в покаянии, Господь принимает его. И у него, для него будут уже открыты двери или ворота Царства Небесного. Он будет также, может быть, в числе спасенных.
5: Но опять же, это примером своим. То есть если, к примеру, семья исповедует однополые браки, да, но учит другому, простите, это двойные стандарты, то есть вы учите одному, а сами делаете дети, да, например, да. Сначала
4: нужно самому изменить. То есть невозможно учить одному, а жить по-другому.
3: Ну, как правило, они говорят о том, что мы вот воспитываем его гендерно-нейтральным.
4: Вот. Кстати, да.
3: И он достигнет определенного возраста, он сам определится. Вот это
4: ну, извините
3: сейчас...
4: меня, вы какое влияние оказали на него, пример, как пример какой? Родительской семьи?
5: Мы видим, да, конечно, общество, да, мы видим, но дети-то, когда растут в этой семье, они же видят, но они не чувствуют, как это в другой семье жить.
1: По-моему, нейтральное воспитание – это либо отсутствие воспитания, либо самообман. То есть нет возможности нейтрально воспитать. Ты в любом случае транслируешь ребенку свое отношение к вещам. Вот, да ко всему абсолютно. Оно будет проявляться, чувствоваться.
3: Конечно,
1: и
3: вот я лично,
1: невербально даже перениматься.
3: Я далек от мысли, что гетеросексуальные семьи идеальны и воспитывают здоровых детей. Это тоже не так.
4: Это мы должны признать как факт.
3: Да. Это тоже не так. И гетеросексуальные семьи статистически воспитывают больше травмированных детей, чем гей-пары.
1: Ну, как, естественно, как и обычная статистика, потому что...
3: больше. Да. Вот, да, их больше. Да, да. Вот, в принципе, их больше. И, наверное, здесь надо подумать о гетеросексуальных парах. Угу. То есть прежде чем заводить ребенка, наверное, все-таки надо как бы, ну, поработать со своими травмами, со своими вопросами и прийти к какому-то, ну, хотя бы вот минимальному уровню зрелости, отношений и личной зрелости, прежде чем заводить ребенка, чтобы, ну, в общем-то, не искалечить еще одну жизнь. Вот это очень важно.
1: Очень часто происходит ситуация, когда и вероисповедание у пары, пусть она гетеросексуальная пара, но вероисповедание разное, отец верит в одно, мать в другое, и они тоже говорят, мы будем ребенка воспитывать нейтрально.
4: В нейтральной зоне.
1: Но это нереально. Кем вы ребенка тогда будете воспитывать, да? Нерелигиозным вообще, а атеистом, агностиком, кем вы его будете воспитывать? Точно так же и здесь. Невозможно воспитать ребенка гендерно-нейтральным. А говоря о том, что пары мужчина и женщина воспитывают порой много или совершают ошибки в воспитании детей, да, это неизбежно, но здесь есть возможность воспитать его правильно. А в гомосексуальной семье такая возможность отсутствует в принципе. Поэтому, когда семья рожает ребенка, да, ему, может, они не до конца готовы его воспитывать, а они в процессе еще будут учиться, будут какие-то ошибки, но этот ребенок потенциально вырастет в здоровой семье. Ребенок гомосексуальной семьи, у него даже шанса нет вырасти в здоровой семье. Он уже попадает в заведомо искалеченную семью. Это, конечно...
5: Нет, ну в гетеросемье, конечно, тоже нельзя сказать, что он живет в здоровой обстановке, да, потому что мы все несем по жизни какие-то травмы, да, и получаем какие-то травмы, но это будет зависеть даже от самого человека, как он с этим справляется. Готов ли он излечиваться сам и строить здоровые отношения в семье, показывать ребенку именно благоприятную сторону? Это уже, вот, ну, как бы другой вопрос, да, но вот про... гомосексуальные пары, о том, что вот они транслируют это. Для меня лично понятие транслируется в плане, вот, к примеру, профессии. Да? Я могу предоставить там, к примеру, что есть такая профессия, есть такая, да, ребенку. А как я могу транслировать, что есть такая семья, есть такая, если мы живем уже в семье? То есть я показываю своим примером.
4: И как я бы... скажу о свой личный пример, да, короткий. Для меня пример моих родителей, которые исповедовали одно вероисповедание, да, вот одно, скажем, христианское направление, понимание. И для меня их отношения как между мужем и женой были очень колоссальным примером и влиянием. Я уже 16 лет начал молиться о том, чтобы Господь послал мне вторую половинку, с которой я был бы не менее счастлив, как счастливы мои родители. Поэтому влияние родителей, оно гораздо больше, чем мы можем даже себе представить его.
1: Говоря еще об этом, вспоминается обратно то, что мы говорили, что полный хаос вообще в вопросе самоопределения у людей. И вместо того, чтобы решать этот хаос, мы готовы плодить детей с еще большим хаосом и позволять им уходить в еще больший, скажем так, в еще больший хаос. У нас не остается вообще возможности вернуться к истине, где мы разложим все по полочкам. Вот. И то, что изредка это где-то как-то освещается и говорится, такое ощущение, как будто это даже не тормозит весь процесс, а от этого просто ужас охватывает.
3: Вот традиционный мир, бинарный мир, да, где есть муж и жена, мужчина, женщина, да, и, ну, нетрадиционный мир, вот квиргендерный, да, мир. Вот бинарный мир, он несовершенный, далеко несовершенный, да, потому что между нами, ну, мужем, женой есть масса проблем, но он лучше, чем мир альтернативный. Он все-таки менее разрушительный для общества в целом. Потому что мы ведь на Западе, это тоже довольно недалеко недавно, да, началось, когда гей-парам разрешили усыновлять детей. Но мы же совершенно не знаем еще последствий этого всего. Это обществу придется еще увидеть и познать, к чему это все приведет. Но я думаю, что ну, я лично как христианин, я могу предречь просто глобальную катастрофу такому подходу к жизни. Поэтому, да, бинарный мир, он несовершенен, но он лучше, потому что ближе, да, к божественному замыслу, чем квиргендерный мир.
1: Я последствия это вижу, например, в тех гей-парадах, которые порой происходят. Проходит гей-парад, там вроде должны транслироваться вот их ценности. По факту он выглядит как какая-то порнография, вот, прошедшая только что по улице. Потому что они транслируют не какие-то гомосексуальные ценности, они транслируют свою сексуальность во всех ее извращенных формах, делают это открыто, невзирая на то, кто на это смотрит, какой возраст людей, стоящих на улице. Вот. Либо это и есть их ценности, тогда это еще хуже. В ответ, в противоположность, когда после одного гей-парада в том же месте решили провести подобного рода парад традиционные семьи, выйдя на шествие с детьми малыми, участники предыдущего гей-парада встретили их, извините, тухлыми помидорами, если не хуже. То есть встретили их возмущением, что вы на нас здесь пытаетесь влиять своей традиционной семьей.
3: А потому что надо раз и навсегда забыть за то, что забыть о том, что ЛГБТ-сообщество, вот гей-культура, это бедная, несчастная, ущемленная, это на самом деле это агрессивная среда,
1: вот,
3: которая навязывает свои ценности и будет навязывать самыми экстравагантными и самыми, даже сказать,
4: жесткими
3: методами. Меры. Поэтому здесь, наверное, нам как обществу надо в целом на это реагировать.
1: Почему я в прошлом разе и говорил, что когда они требуют защиты каких-то своих прав или своих пониманий, которые они вчера себе придумали и теперь просят, чтобы их все признали и срочно и выполнили их требования, я скорее буду жестко отказывать признавать их требования, потому что это будет лить воду на их мельницу. Почему я вот об этом тогда и говорил. И то же самое касается детей тогда получается. То есть вы игнорируете то общество, в котором вы живете, ценности того общества, в котором вы живете, но при этом требуете признания ваших ценностей, которые для этого общества являются странными, а порой даже незаконными.
3: Но при этом важно не преследовать людей за их сексуальную ориентацию, не ущемлять их в правах, в гражданских правах. Я сейчас не говорю о браках, да, о официальных законах, об усыновлении. И, к счастью, я вижу, что в нашей стране не преследуют людей по половому признаку, по крайней мере, я вижу, что люди, которые исповедуют нетрадиционную ориентацию, они работают на федеральных каналах, и это часто это люди известные, и они, в принципе, видны, их никто не преследует.
1: Главное, чтобы они не пропагандировали вот эти ценности, чтобы не разрушали тем самым общество, потому что...
3: Ну да.
4: Все равно в нашей стране все-таки как-то вот где-то вот моменты какие-то определенные...

0: так, то есть общественный порядок. Вот. Ну что ж, спасибо за обсуждение этой темы. Действительно важно сохранять традиционные ценности и важно транслировать детям правильные ценности полноценной семьи, где есть мужчина, где есть женщина, где есть отец и мать, чтобы дети хотя бы имели шанс вырасти в нормальной полноценной семье.
1: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.
3: Для вас поет

0: Территория реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Привет, друзья! Мы рады видеть сегодня здесь каждого из вас на съемках нашего второго сезона молодежного проекта «Территория реальности». Мы рады и всем вам, кто присоединился к нам через нашу прямую трансляцию на YouTube или

0: социальных сетях. А также мы приветствуем всех тех, кто нас смотрит на своих телевизорах, в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Скажите, сегодня все более востребованным становится навык обретения ресурсного состояния. Что это такое? Это состояние, при котором человек полон сил, энергии, мотивации и способен эффективно решать проблемы, с которыми сталкивается. Ресурсы для достижения успеха, они также важны, как и правильное мышление. Что может послужить ресурсом для успеха и где их взять? Что может вообще прийти в голову, когда мы говорим «ресурсы для достижения успеха»? Это могут быть, например, деньги, люди, информация, время, но только ли это? Давайте мы эти вопросы зададим нашему специалисту, священнослужителю, психологу, консультанту по семейным взаимоотношениям Александру Сахарову. Встречайте. Александр, здравствуй. Итак, ты поможешь нам сегодня понять, где взять эти ресурсы для достижения успеха?
1: Я думаю, что если наше сознание будет открыто к новой информации, то да, бесспорно.
0: Спасибо большое. Давайте мы об этом узнаем. Ребята, будьте активными, задавайте свои вопросы, поднимайте руки, либо вы можете их записывать у себя на листочках, а после программы в рубрике «Вопрос-ответ» обязательно вы успеете их задать. Те, кто смотрит нас онлайн, вы можете написать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Либо вы можете нам позвонить по телефону, который у вас сейчас виден на экране, и задать свой вопрос через нашего оператора. А после программы мы в прямом эфире их обязательно зададим нашему ведущему и попытаемся на них ответить. Ну что ж, Александр, я передаю тебе слово.
1: Спасибо.
0: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
2: Территория реальности.
1: Ну что ж, друзья, еще раз приветствую всех вас, находящихся здесь, в нашей студии, а также приветствуем всех тех, кто смотрит нас в прямом эфире или будет смотреть в записи. Современная жизнь действительно очень требовательна к ресурсам. Для того, чтобы добиться успеха, необходимы силы, необходима энергия. Откуда ее брать? Не обладая навыком восполнения ресурсов, человек очень быстро придет в состояние нервного и физического истощения. А в таком состоянии, как мы понимаем, просто невозможно добиться хотя бы какой-то гармонии нашей жизни и достичь успеха. Поэтому приобретение ресурсного состояния – это действительно навык, который требуется сегодня подавляющему большинству людей, которые думают о своем будущем и хотят добиться чего-то значимого. Именно о методах восполнения нашего человеческого внутреннего ресурса сегодня мы с вами и поговорим. Ресурсы нам нужны всегда, особенно в тех обстоятельствах, когда нам предстоит какая-то серьезная работа или предстоит планирование нашей жизни, от которого зависят наши долгосрочные результаты. Либо нам нужны ресурсы, когда нам необходимо обработать большой массив информации для того, чтобы повысить свои знания или навыки в той или иной значимой для нас сфере. Поэтому как обретать ресурсное состояние, вот об этом мы с вами сегодня и поговорим. В этой связи мне очень нравится одна история, одна древняя история, которая записана в Библии, потому что, наверное, это классический способ, классическая история, которая способна показать, как человек пришел к состоянию нервного истощения, и это классическая история о том, как выйти из вот такого кризисного состояния, когда у человека просто нет сил для того, чтобы двигаться дальше. Не только нет сил, но нет и желания. Потому что, когда мы выходим из ресурсов, мы попадаем в такое состояние, когда нам ничего не хочется, и это состояние иногда можно классифицировать как депрессивное состояние. Или же, если мы говорим о более серьезном, более длительном состоянии, то, возможно, речь идет даже и о депрессии. Когда мы читаем Библию, то там встречается одна история. История об одном пророке, человеке, на которого была возложена огромная миссия, это пророк Илия. И однажды в его задачи входило, он должен был совершить в государстве ни много ни мало, но такую религиозную реформу. Потому что общество избрало совершенно разрушительный, деструктивный путь развития. Его общество, люди, которые жили в его стране, избрали деструктивный способ развития, как лично самих себя, так и государства. И задача пророка заключалась в том, чтобы изменить менталитет общества. Сложная задача, не так ли? Изменить чье-либо убеждение – довольно сложная задача. Но надо сказать, что Илия довольно неплохо с этим справлялся, потому что когда он говорил людям, когда он провозглашал свою весть, весть, которая была дарована ему Богом, у него, в принципе, неплохо получалось. И мало-помалу дело двигалось, но однажды после вот такого большого успеха на горе Кармил, когда Бог очень явно проявил себя и, ну, люди, по меньшей мере, задумались о том, что они идут совершенно ложным, разрушительным путем. Вот после этого большого успеха он услышал информацию. Информацию, которая которую выразила жена царя, жившего в то время. И пересказал Ахав и Иезавели все, что сделал Илия, и что он убил всех пророков, ложных пророков мечом. Ну, таковы были нравы, но, тем не менее, так это случилось. И послала Иезавель посла к Илии сказать: «Пусть то и то сделают мне боги и еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душою того, что сделано с душою каждого из них». Другими словами, она ему говорит: «Я тебе клянусь, я тебя убью». А поскольку Иезавель — это была достаточно авторитетная, влиятельная женщина в правительственных кругах израильского государства, то, скорее всего, она это сделала бы. И Илия отреагировал на эту информацию, он сказал так, реакция была такой: «Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою, пришел в Версавию, в город, который в Иудее, и оставил отрока своего там, а сам отошел в пустыню на день пути и, придя, сел под можжевеловым кустом и просил смерти себе и сказал: «Хватит уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». То есть после такого серьезного, я бы даже сказал, наверное, громкого успеха на горе Кармил, он получает информацию о том, что ему угрожает реальная опасность смерти, и у человека просто сдали нервы. Это нормальное обстоятельство, потому что условия, в которых Илия трудился, были экстраординарными. И он пришел к такому состоянию жуткого страха, полного отсутствия ресурсов. И смотрите, что он делает. Он убегает. Он оставляет, написано, своего отрока, то есть значимого для него человека, он оставляет. Он уходит в пустынное место, то есть он изолируется, да, он замыкается в себе. И как бы последняя стадия, он просит себе смерти. Человек, будучи в ресурсном состоянии, никогда не будет просить себе смерти. Человек в ресурсном состоянии, он никогда не будет пренебрегать или уходить от значимых отношений. Но с Ильей случилось именно это. Я вовсе не хочу его осуждать, но Илия – это классический пример, когда нервная система перегружена, и ресурса уже нет. И вот эта история, она лично для меня интересна тем, что здесь, в этой истории, показана реабилитация, показана, как Илия, точнее, как Бог помогал Илие обрести этот ресурс заново. Давайте посмотрим на эту историю более пристально. Он лег и заснул под можжевеловым кустом. И ангел коснулся его и сказал ему: «Встань и ешь». И взглянул Илия, и вот у изголовья его печеная лепешка и кувшин воды. Он поел и напился, и опять заснул. И возвратился ангел Господень во второй раз, коснулся его и сказал: «Встань, ешь, потому что дальняя дорога перед тобою». И встал он, и поел, и напился, и, подкрепившись той пищей, шел 40 дней и 40 ночей от горы Божией Харива. И вошел он там в пещеру, и ночевал в ней. И вот было к нему слово Господне, и сказал ему Господь: «Что ты здесь, Илия?» Он сказал: «Я возревновал о Господе, Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили твои жертвенники, и пророков твоих убили мечом, остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». И сказал: «Выйди и встань на горе пред лицом Господним, и вот Господь пройдет, и большой сильный ветер, раздирающий горы, сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра». И услышав это, Илия закрыл лицо свое милостью своей и вышел, и стал у входа в пещеру, и был к нему голос, и сказал ему: «Что ты здесь, Илия?» И он сказал: «Возревновал я о Господе, Боге Саваофе, потому что сыны Израилевы оставили завет твой». И сказал ему Господь: «Пойди обратно своею дорогою через пустыню в Дамаск, и когда придешь, то помажь Азаила в царя над Сирию, а Иуя помажь в царя над Израилем, Елисея сына Сафатова помажь в пророка вместо себя». Вот эта древняя история, которая, может быть, сегодня имеет мало общего с нашей реальностью с точки зрения нашей окружающей действительности, но эта история содержит систему реабилитации человека, который пришел в состояние нервного истощения. И вот теперь давайте обо всем по порядку. Если мы вернемся к этой истории, то мы увидим, с чего начинается, по сути, реабилитация пророка Илии. Как он приходит снова в ресурсное состояние. И мы читаем о том, что первое, что сделал Илия, он заснул. И, казалось бы, это одна из реакций человека, который попал в депрессивное состояние. Потому что когда человек находится в депрессивном состоянии или в депрессии, он приходит к такому, знаете, состоянию пассивности. Ему ничего не хочется, ему ничего не надо, часто хочется спать, и он спит. И обратите внимание, что Бог его не трогает вопросами. Казалось бы, он же пророк, он же должен, он же имеет моральное обязательство перед людьми, ему надо заниматься служением. А Бог с ним не разговаривает. Сон – это первый принцип вхождения в ресурсное состояние. Как ни странно, но сон – это тот инструмент, которым современный человек пренебрегает все больше и больше. Мы, чтобы угнаться за современными ритмами жизни, все меньше и меньше спим, все больше и больше работаем, потребляем все больше и больше информации, в результате доходим до состояния нервного истощения. Дело в том, что давайте посмотрим на этот процесс нарушения сна с точки зрения нейробиологии. Когда мозг человека находится в активной фазе, когда мозг человека активно работает, он потребляет огромное количество ресурсов. Это как процессор в компьютере или в смартфоне, который потребляет огромное количество ресурса аккумуляторной батареи или блока питания, потому что в центральном процессоре совершается просто огромное количество операций в секунду. Наш мозг — это сложный процессор. Это очень ресурсоемкий орган, потому что в нем происходит колоссальное количество информации и обработки информации. Наша центральная нервная система регулирует абсолютно все. Все процессы, связанные с жизнедеятельностью. А значит, это очень ресурсоемкий орган. И поэтому, когда наш мозг не отдыхает, когда мы не даем ему возможности выспаться, то что происходит? Наш мозг понимает, что ему нужно питание, ему нужны силы, ему нужны ресурсы. Поэтому он замедляет метаболизм в нашем теле и начинает откладывать калории, которые при нормальном метаболизме они сжигаются, потому что наш организм функционирует штатно, но когда мы не даем возможности мозгу отдыхать, Организм понимает, чтобы мне сохранить работоспособность, мне нужны батарейки. А кто его знает, сколько мой хозяин даст мне этого питания? Поэтому мозг за счет определенных гормонов, отвечающих за чувство насыщения и чувство голода, он регулирует наш аппетит, и мы начинаем больше кушать. Почему, когда человек находится в стрессе, ему хочется больше кушать? Почему, когда, допустим, мы очень сильно нагружаем наш мозг, нам хочется кушать? Потому что мозгу нужно питание. И чтобы это питание сохранить на более длительный период времени, наш мозг дает сигнал нашему телу, и наше тело начинает откладывать в жировую прослойку дополнительные ресурсы. Поэтому мы приходим к состоянию избыточного веса. И в следующий раз, когда мозгу потребуется энергия, он знает, что у него есть определенные запасы. И он берет эти запасы из нашей жировой прослойки. Доказано, учеными доказана взаимосвязь между количеством и качеством сна и нашим весом. Так устроен наш мозг. Человек, который плохо спит или мало спит, это человек, который ворует свои ресурсы. Нарушается гормональный баланс в организме, вырабатывается недостаточное количество нужных гормонов для штатного функционирования организма, и таким образом мы обкрадываем сами себя. И обмануть этот механизм невозможно. Вы знаете, нам может нравиться вот эта информация, может не нравиться эта информация. В принципе, без разницы, это так работает. Мы можем попытаться, конечно, за счет большего количества еды восполнить этот ресурс, за счет большего количества углеводов восполнить этот ресурс, да? Тортики, почему хочется, шоколадки, почему хочется, пепси, ну, сладкую воду, да, почему хочется, кофе, почему человек начинает пить в таких больших количествах. Потому что это попытка как-то восполнить свой ресурс. Но отсутствие сна ничем не восполнишь. Точка. Если мы хотим прийти в ресурсное состояние, нам нужно что-то с этим делать и отрегулировать состояние, время и качество сна. Вы знаете, может быть, у кого-то будут вопросы, а как же так, я вот очень занят, у меня на работе сколько дел и так далее. Я все понимаю. Но наш организм функционирует вот так вот. И это ничего не... Ну, и мысль о том, что я очень занят, в общем-то, наш мозг не сильно беспокоит. Да, он обрабатывает информацию, да, он занимается решением наших задач, которые мы ему задаем. Но если мозг не отдыхает, он истощается. Работа нашего организма нарушается. Поэтому первый принцип обретения ресурсного состояния – это хороший сон. Это очень и очень важно. Более того, помимо сна, можно, чтобы разгрузить наш мозг, чередовать занятия, которые нам нужно делать, но нам не очень нравятся, и занятия, которые нам приносят удовольствие. Смена деятельности – мозгом воспринимается как разные задачи и обрабатываются по-разному. Наш мозг таким образом отдыхает. Поэтому, если вы чувствуете, что вам предстоит большая работа и много работы, то будет намного рациональнее делать определенные паузы и заниматься чем-то, что вам нравится. Я это делаю, моя сфера моей деятельности в основном связана с умственной, мозговой деятельностью и с общением с людьми. И поэтому, конечно, все это забирает мои ресурсы. Что я делаю? У меня есть хобби. Их несколько, но расскажу об одном. Не так давно, ну, вернее, хобби этим занимаюсь я давно, но сейчас это хобби в моей жизни перешло на какой-то новый уровень. Я завел морской аквариум. Мне очень нравится аквариумистика, очень нравятся все процессы, которые происходят в аквариуме, как в пресном, так и в морском, но в морском этих процессов происходит намного больше. Что я делаю? Когда я устал, когда у меня огромное количество работы, которое надо сделать. Через определенное время, когда я чувствую, что мозг замедляет вот процессы обработки информации, я просто иду к своему рифу и отвлекаюсь. Я обретаю ресурс за счет переключения на что-то, что приносит мне дополнительный ресурс. Может быть, вы любите что-то другое, я не знаю. Ездить на велосипеде, кататься на коньках. Ну, это вот каждый из вас может для себя, лично себя протестировать, скажем так. И смена деятельности дает серьезный ресурс наряду со сном. Поэтому переключение из одной деятельности, сложной, на деятельность, которая приносит удовлетворение, этот принцип действительно работает. Давайте вспомним снова эту историю. Когда Илия спал, написано, ангел коснулся его и сказал ему, встань и ешь. И вы помните, в этой истории сказано, что ангел предложил ему лепешку и кувшин воды. Лепешка и кувшин воды – это очень похоже на простую пищу. Вам не кажется? В этой пище, которую ангел предложил Илии, не было каких-то возбуждающих продуктов. Например, там не было много специй, там не было много сложных углеводов. Это была простая пища. Простая, здоровая пища – это еще один важный ресурс, который позволяет нам прийти в состояние, когда у нас есть сила и энергия. От пищи зависит очень многое. Пища – это то, из чего состоит наш организм. Но посмотрите, сегодня в обществе, в нашей вот такой вот нашей реальности наблюдается очень интересная тенденция. Уровень тревожности, уровень тревожных расстройств растет, уровень депрессии в обществе растет. И знаете, параллельно с этим всем, что еще растет? Индустрия фастфуда. Не, я не против. Фастфуд иногда это довольно вкусно. Но наши ритмы жизни нас загоняют во что? В то, что мы больше употребляем фастфуда. И наряду с этим растет уровень стресса. Потому что фастфуд – это еда, которая небезопасна для нашего организма. Хотя она может нам очень нравиться, она может быть очень вкусной. Но хотим мы того или нет, от еды зависит, в ресурсе я или нет. Именно по этой причине Бог несколько раз предлагает Илии, человеку, я напомню, который находится в состоянии депрессии, который хочет умереть, у которого абсолютно нет никаких сил, абсолютно нет никаких ресурсов, Бог ему два раза предлагает простую пищу. И по-прежнему с ним не особо-то разговаривает. Бог не читает ему морали, он говорит, спи, а потом говорит, кушай простую пищу. Поэтому для того, чтобы прийти в ресурс, очень рекомендую пересмотреть свои пищевые привычки. Наши пищевые привычки иногда являются причиной того, что мы не можем прийти в ресурсное состояние. Например, человек, который неполноценно питается, питается в основном за счет сложных углеводов, за счет сладостей и всего прочего, он получает, конечно, кратковременный выброс энергии. Углеводы дают большой выброс энергии. Но, по сути, это еда пустая, она не питает в достаточной степени наш организм, а значит, не приносит настоящих ресурсов. И это тоже закон. Поэтому пересмотр своего пищевого поведения – это один из элементов вхождения в ресурсное состояние. Следующий элемент реабилитации, который Бог предложил Илии, он сказал так. «Встань, ешь, потому что дальняя дорога перед тобою». И встал Илия, поел, напился и, подкрепившись той пищей, шел 40 дней и 40 ночей. Это третий принцип вхождения в ресурс – физическая нагрузка. Физическая нагрузка на воздухе обладает большим ресурсом, чем просто занятие в замкнутом пространстве. Хотя любая физическая нагрузка, она стимулирует работу организма, она нормализует кровообращение, она позволяет нашему мозгу получать достаточно питательных веществ за счет нормальной циркуляции крови в нашем организме и за счет потребления кислорода. Поэтому гулять на воздухе обязательно. Если мы хотим прийти в ресурс, нам необходимы физические упражнения или прогулки. Вы знаете, у нас в семье с женой есть такая традиция, и с детьми тоже. Мы гуляем. Я хочу вам сказать, что гулять с женой это очень потрясающее дело. Ты сразу убиваешь несколько зайцев. Ну, если, так сказать, свести все только к рационализму, к рациональности, да, рационализировать этот процесс, то, по сути, когда я гуляю с женой, какие задачи я решаю? Я нагружаю свой организм, я хожу, я обогащаю свой мозг кислородом, а еще я делюсь информацией и слушаю информацию от моей любимой женщины. А для женщины очень важно делиться информацией. Для нее это жизненно важно. Если женщина не делится жизненно важной для себя информацией, она страдает. Поэтому, парни, если вы хотите счастливых отношений, вам придется слушать. Без вариантов. Слушать, когда вы гуляете, это приятно, потому что вы сразу решаете несколько задач. Поверьте, гулять на свежем воздухе и при этом общаться с любимым человеком – это еще один способ войти в ресурс, потому что ты не только физически нагружаешь себя, но ты и выстраиваешь значимые отношения, которые, кстати, тоже являются очень хорошим ресурсом. Поэтому Бог сказал: поспи, покушай простую пищу, а теперь бегом 40 дней, пешком. Автобусов не было, даже велосипедов не было, машин не было. Пешком 40 дней, нагрузка. Знаете, некоторые специалисты рекомендуют, если вы находитесь в стрессе, и у вас высокий уровень адреналина и кортизола, то очень полезно в этот момент серьезно, кратковременно нагрузить свое тело. То есть пробежаться, вот прям или сходить в спортзал, чтобы получить физическую нагрузку. Иногда это такой быстрый способ, чтобы прийти в состояние ресурса. Поэтому физическое упражнение, свежий воздух – это третий способ вхождения в ресурсное состояние. И еще один способ, который Бог говорит пророку Илии. Вот посмотрите. Илия добежал до Харива, то есть все три упражнения, которые Бог ему порекомендовал, он сделал. И вот начинается четвертое упражнение. «И вошел там в пещеру, ночевал в ней, и вот было к нему слово Господне, и сказал ему Господь, что ты здесь, Илия?» Вы знаете, вот что мне нравится в Боге? Вот в Боге мне очень нравится его просто уникальная способность задавать правильные вопросы. Представьте себе картину, да, Илия, давайте отмотаем назад. Илия выложился на все 1000%, изнемог, ему угрожают, причем женщина, знаете, когда женщина угрожает, это серьезно. Поэтому, парни, имейте в виду, когда женщина угрожает, это серьезно. К этому надо серьезно относиться. Так вот, он понял, что ему угрожают, и он пришел в состояние, когда у него просто закончились батарейки. И Бог ему говорит: поспи, покушай простой еды. Теперь 40 дней пешком на Хариф, физические упражнения. И вот когда он прибежал почему на Хариф? Ну, потому что ему Бог сказал, правильно, логично. И вот теперь Бог задает этот уникальный вопрос. А что ты здесь, Илья? Как вам такой вопрос? Вы знаете, я бы, наверное, вот я просто себя ставлю на место Ильи, я бы, наверное, сказал: в смысле, почему я здесь? Ну ты же мне сам сказал сюда прийти. Но вы знаете, этот вопрос, Илья, почему ты здесь? Что ты здесь, да? Это вопрос, который будет сознание. Вообще, когда мы задаем себе вопросы, и когда слушаем вопросы, которые к нам приходят от Бога, или от наших друзей, да, потому что иногда друзья задают правильные вопросы в нашу жизнь. Наш мозг начинает выходить из состояния эмоций, когда, знаете, маленький ребенок включился, все плохо. Он приходит в состояние, когда наш мозг начинает реально думать, а что же произошло реально в моей жизни? И это важный процесс. Поэтому Бог задает вопрос. Илья ему начинает говорить, вот, все плохо, я тут старался, я тут пытался вот реформу изменить, вот, ну, людей как-то поменять, потому что все у них плохо, они отступили от тебя, нравственности есть, короче, все плохо. Бог ему говорит, хорошо, я тебе кое-что покажу. Вот иди теперь туда, и я тебе кое-что покажу. Выйди на эту гору, я тебе кое-что покажу. И Бог ему показывает шоу. Ветер, буря, все ломается, вот такое, знаете, вот он показывает ему вот, ну, некую свою грандиозную силу. И вот этот процесс, диалога между Богом и Ильей христиане обычно называют молитвой. Вот молитва – это тоже один из очень серьезных способов прийти в ресурсное состояние. Почему? Потому что, когда мы молимся, мы соприкасаемся со Всевышним. Мы соприкасаемся с Богом, который больше нас, который сильнее нас. И мы ощущаем, что когда мы молимся, когда мы читаем Библию, когда мы понимаем, насколько Бог большой, точнее, насколько Бог больше моей проблемы. Давайте проведем один короткий социальный эксперимент. Возьмите свою руку. Вот просто так. И приблизьте ее к вашим глазам. Вот таким вот образом. Что вы видите? Это был вопрос, можно отвечать. Руку видите? Что-то кроме руки, вот видите, детали какие-то, вот, которые вас окружают? Ну и, конечно, если вы так смотрите, то, естественно, много чего. Вот так. Когда наша проблема очень близка, когда мы очень близко ее принимаем к сердцу, когда весь наш разум поглощен проблемой, то существует только проблема и ничего больше. Молитва позволяет нам отодвинуть нашу проблему, и когда мы отодвигаем вот свою ладошку, что мы начинаем видеть? Ну, по крайней мере, периферическое зрение начинает улавливать массу информации, которая вокруг нашей ладони, не так ли? С молитвой то же самое. Когда мы молимся, когда мы общаемся с Богом. Не просто, знаете, такая заученная фраза. «Господи, благослови пищу, накорми всех нуждающихся». Ну, вы знаете, да, кто с детства в церкви, вы знаете, вот, что существуют определенные мантры, да, такие, которые мы всегда произносим и не всегда осмысливаем. Это другое. Настоящая молитва – это диалог со Всевышним. Когда мы начинаем обретать понимание, что Бог – он намного больше моей проблемы. И вы знаете, некоторые ученые исследовали состояние мозга во время молитвы. Я хочу зачитать лишь некоторые цитаты из исследования научно-исследовательского института промышленной и морской медицины. Обращение к Богу в молитве и посещение церкви нормализует давление и улучшает показатели крови. Странно, правда? Причем здесь молитва и нормализация давления и показатели крови. 500 из 700 пациентов отметили улучшение самочувствия после того, как за них молились. Герцогский университет в Дареме. Дальше. Высказывание Валерия Селезина, профессора НИИ имени Бехтерева. Молитва – это мощное оздоровительное средство. Она может не только отрегулировать все процессы, происходящие в человеческом организме, но и восстановить поврежденную структуру сознания. И еще последнее высказывание. Во время молитвы мозг человека находится в абсолютном покое. Такое состояние наблюдается только у младенцев до 3 месяцев, когда они находятся рядом с мамой и чувствуют себя в полной безопасности. Понимаете? что такое молитва. Молитва — это тогда, когда мы приходим вот, к значимому взрослому, да, вот в младенчестве. Точнее, значимый взрослый приходит к нам, мама пришла к ребенку, и ребеночек успокаивается, когда плачет. И вот то же самое происходит тогда, когда человек начинает соприкасаться с Богом. Потому что приходит Он, и мы это ощущаем. Мне сложно это объяснить, как это происходит. Это можно пережить. Я предлагаю, друзья, переживать это в личном опыте. Когда мы ощущаем это на себе, тогда ресурс возвращается в нашу жизнь. Поэтому хороший сон, здоровая пища, физические упражнения, отношения со значимыми людьми и молитва, как диалог, как разговор с Богом, это те способы прийти в ресурсное состояние. А в ресурсном состоянии каждый из нас, в том числе и вы, способны на очень многое. Желаю вам, друзья, много ресурсного состояния. Вы знаете, где искать эти ресурсы, поэтому мое главное пожелание – просто сделайте это. Спасибо вам за внимание.
2: Территория реальности. Ответы на вопросы.
0: Александр, спасибо большое за эту тему. Нам пришли некоторые вопросы, которые мы сейчас зачитаем. Также вы, ребята, можете готовить свои вопросы. Итак, первый вопрос. В каких-то странах эмоциональное выгорание – это причина взять творческий отпуск. И к этому относятся серьезно и вполне нормально. В нашей стране пока что такого нету. Есть ли возможность сегодня у нас здесь объяснить начальству и сделать это так, чтобы тебя не уволили?
1: Возможности всегда есть, и я считаю, что объяснять нужно. Нужно ставить в известность своего работодателя непосредственно, для чего это нужно. И вы знаете, ведь надо сказать, что люди, которые сегодня управляют компаниями, они ведь тоже проходят разные вот, тренинги, повышение квалификации, они понимают, что обращение со своим персоналом невозможно без того, чтобы выстраивать ну, гибкие графики работы. Поэтому культура предпринимательства, культура, корпоративная культура сейчас в нашей стране в том числе, она претерпевает изменения. Поэтому вот, очень радостно, что с одной стороны эти процессы есть, с другой стороны нам никто не мешает помогать эти процессы продвигать дальше, а не просто смиряться с тем, что ну, меня не отпускают, нет вариантов, нет возможностей. Я всегда за то, что выход есть всегда, и его нужно искать. Один из выходов – это поговорить, объяснить, для чего вам это надо. Ну, если прям совсем не получается договориться на этой работе, то, ну, может быть, стоит задуматься о том, чтобы поменять место работы.
0: Спасибо большое. Есть ли вопросы из студии? Пожалуйста.
3: Работа, которая приносит удовольствие, если ее очень много, она будет восполнять ресурсы или забирать?
1: И да, и нет. С одной стороны, она будет восполнять ресурс, потому что это дело, которое вам нравится. Но постоянное, повторяющееся, монотонное действие, которое даже нам нравится, со временем начнет ресурсы отнимать. Поэтому надо периодически переключаться на что-то другое, на какую-то другую деятельность. Потому что сама по себе работа, даже если это любимое дело, она не может быть единственным ресурсом. И в рамках нашей встречи мы рассмотрели несколько источников для пополнения ресурса. Поэтому работа по определению не может быть единственным ресурсом для восстановления наших сил.
0: Спасибо большое. Еще один вопрос. Очень давно хочу сменить деятельность. Очень боюсь уйти с работы, боюсь подставить коллег, начальство. Как мне решиться на это?
1: Я думаю, что этому человеку нужно провести, вот, который задал вопрос, спасибо ему за это, я бы порекомендовал провести довольно серьезную внутреннюю работу, потому что вот в этом вопросе, ну, прям чувствуется, что человек должен всем, вот, начальству, коллективу своему, и когда человек живет в режиме «я должен всем, кроме себя», или я приношу себя в жертву ради кого-то, то очень большая доля вероятности, что человек с таким мировоззрением довольно быстро придет к состоянию нервного истощения. Прежде всего, необходимо позаботиться о себе. Есть даже принцип такой, да, в процессе перелетов, когда дает бортпроводник инструктаж, он всегда говорит, сначала маска на себя, потом на ребенка. Почему так? Ведь это, казалось бы, негуманным. Но дело в том, что если взрослый не наденет на себя маску, то есть не позаботится прежде всего о себе, то вероятность, что у него останутся силы здоровья позаботиться о ребенке, они сводятся к минимуму. Поэтому я рекомендую прежде всего задаться вопросом, а почему человек чувствует себя должным всем, кроме себя или себе в последнюю очередь.
0: Спасибо большое. Есть вопросы еще из студии? Да, пожалуйста, передайте микрофончик.
4: Если человек страдает от гнетения одноклассниками, однокурсниками, коллегами, это тоже забирает у него ресурсы?
1: Да, бесспорно. Буллинг – это то, что у человека отнимает огромное количество ресурсов, потому что такой человек находится в постоянном прессинге, в систематическом унижении своей личности, и в такую ситуацию нужно срочно вмешиваться. И я рекомендую, чтобы это делали прежде всего взрослые, если мы ведем речь о ребенке или подростке. Взрослым необходимо срочно подключиться в эту ситуацию и помочь ребенку выйти из этого состояния. На буллинг нужно реагировать. Быстро, иногда очень жестко реагировать. То же самое касается, когда буллинг происходит в рамках профессионального коллектива. Вмешиваться нужно срочно. Еще один момент, который могу сказать. Как правило, буллингу подвергаются люди, которые не могут обозначить, прорисовать четко свои границы. Люди с отсутствующими, с нарушенными границами, как правило, допускают со стороны других людей вот такие интервенции в свою жизнь, и это, конечно, лишает сил. Поэтому такому человеку нужно прежде всего и в краткосрочной, долгосрочной перспективе нужно позаботиться о формировании своих границ, о формировании здорового чувства самоуважения. И, естественно, как результат, нужно научиться свои границы отстаивать, потому что никто не имеет права унижать ваше достоинство. Никто. Точка. Без вариантов.
0: Спасибо большое. Еще один вопрос. Я привык спать по 5 часов и чувствую себя нормально. Обычно говорят, что принято 8. Нужно ли мне увеличить количество часов сна?
1: Это сложный вопрос, и вообще вопрос сна очень индивидуален, скажем так. Если человеку хватает 5 часов для того, чтобы полноценно выспаться, я думаю, что ничего делать не нужно. Но если человек находится в таком состоянии, в режиме потока, когда ему предстоит какая-то большая задача, и человек находится в таком состоянии, когда его организм мобилизировался, происходит мощный выброс гормонов, и просто человек на гормонах, да, вот, зная, что ему нужно выполнить определенную задачу, спит мало, то, скорее всего, через некоторое время он придет к состоянию нервного истощения. Поэтому я бы порекомендовал прислушаться к себе и понять, действительно ли вот мне хватает этих 5 часов, или же я нахожусь вот в таком стрессовом состоянии, когда вот, ну, моя гормональная система, она помогает мне мобилизироваться, да. Ну, это с чем можно сравнить? Когда человек, допустим, встречает какую-то опасность, происходит мощный выброс адреналина, да, и наши мышцы обретают какие-то сверхъестественные способности для того, чтобы быстро бегать, перепрыгивать, ну, большие высоты, скажем так. Но все это защитный механизм на краткосрочном отрезке времени. В рамках современной жизни, когда нас поджимают сроки, у нас очень серьезные проекты, начальство требует, наш организм, он приучается к тому, что он выбрасывает вот этот коктейль гормонов постоянно. И мы находимся в состоянии потока, и нам кажется, ну, сплю 5 часов, и это нормально. Вот в этом случае, скорее всего, 5 часов это скорее ненормально, чем нормально. Поэтому я рекомендую проанализировать свою жизнь и прислушаться к себе.
0: Спасибо большое. Есть еще вопросы из студии? Да, пожалуйста.
5: Вам вопрос. Работает, да? Вам вопрос как к психологу. Бывают такие ситуации уже, когда вот перечисленные пункты не работают. В каком случае вы рекомендуете обращаться к специалисту?
1: В том случае, когда человек сам не справляется. Дело в том, что иногда человек заходит в такое состояние, кстати, оттягивая обращение к специалисту или оттягивая процесс самореабилитации, то человек доходит до такого состояния, когда ему нужен тот, кто будет ему задавать вопросы. Потому что основная задача психолога заключается в том, чтобы задавать человеку вопросы, которые помогут ему понять, а что же со мной действительно происходит, проанализировать себя. Поэтому если человек чувствует, что у него нет ресурса для того, чтобы разобраться со своими вопросами, это верный сигнал к тому, чтобы обращаться к специалисту в самом срочном порядке.
0: Спасибо большое. Нам пришел еще один вопрос. Достаточно ли просто молитвы? Так как у нас тема называется «Где ресурсы, где взять ресурсы для успеха», наверное, имелось в виду, достаточно ли просто молитвы для достижения успеха?
1: Нет, недостаточно. Я перечислил лишь несколько ресурсов, но это не один ресурс. Один ресурс никогда не способен восполнить наш потенциал, скажем так. Угу. Мы никогда не придем в ресурс, только молясь. Это очень маловероятно. Поэтому есть много других способов для того, чтобы войти в ресурс. И некоторые из них я перечислил, но, опять же, я перечислил далеко не полный перечень того, что нужно делать для того, чтобы быть в ресурсном состоянии.
0: Спасибо большое. Есть еще вопросы из студии? Да, пожалуйста.
6: Каким образом ставить Бога на первое место ежедневно и оставаться ответственным, ну, во всех остальных делах, не разорваться, короче.
1: Я бы порекомендовал обратить внимание в таком случае на систему своих приоритетов. Потому что, как правило, когда нам не хватает на что-то времени, то вопрос не во времени, а вопрос в наших приоритетах. И поэтому я бы прежде всего подумал над своими приоритетами. Сегодня для того, чтобы общаться с Богом, в принципе, можно просто отрегулировать свой график. Это можно делать либо утром, если вы утром в таком состоянии, что вам лучше это делать. Это можно делать в обеденный перерыв или можно делать вечером. Это кому как, наверное, ближе, кому как удобнее. Конечно, когда человек утром уделяет время для того, чтобы помолиться, пообщаться с Богом, да, вот как-то вот подумать о своей жизни, подумать о Боге. Но чаще всего это лучше, потому что наше сознание утром работает лучше. Хотя это не факт. У некоторых людей утро – это такая самая тяжелая часть дня, когда вот надо чуть немножко раскачаться и так далее. Поэтому выстроить приоритеты. И тогда все можно поставить на нужное место. Я глубоко убежден в том, что время и финансы – это два ресурса, которые у нас есть всегда. Вопрос в том, это ценность для меня, то, на что мне нужно потратить свое время и свои финансы, или нет. Если это не ценность для меня, я имею в виду исключительно в практической плоскости. Не так, как правильно, не так, как надо, не так, как я думаю, не так, как вот идеально, а так, как это есть для меня в моей жизни, то в таком случае мы будем на это выделять время. Поэтому система приоритетов – это то, что позволит отрегулировать наши вот эти области и сферы нашей жизни.
0: Спасибо большое. И еще один вопрос. У меня маленький ребенок, практически не сплю. Мужа нет, бабушка далеко. Как можно отдохнуть хоть немного?
1: Это тяжелый вопрос. Женщине, которая воспитывает ребенка одна, крайне тяжело. Я очень понимаю эти обстоятельства, потому что когда у нас было, когда наши дети были маленькие, я видел, как моя супруга устает. И, наверное, я был для нее довольно серьезным ресурсом, потому что иногда я просто отпускал ее из дому, чтобы она на несколько часов ушла из дому и могла просто отвлечься от ситуации. В этом случае, я так понимаю, что просто нет возможности,
0: да,
1: потому что нет мужа, родственники далеко. Что можно было бы порекомендовать? Вариант первый. Попросить друзей, подруг, или людей из близкого окружения, которому доверяете, для того, чтобы вам немножко отвлечься от постоянной заботы о ребенке. Вам это нужно, и хорошо, что вы это понимаете. Вариант второй – это нанять хотя бы на какое-то небольшое, короткое время няню, которая могла бы позаботиться о вашем ребенке, когда вы на несколько часов могли бы отвлекаться от постоянной заботы о ребенке. Вот первое, что могу сказать, вот эти два момента, возможно, это поможет человеку, который задал этот вопрос.
0: Спасибо большое. Есть еще какие-то вопросы из студии?
7: Такой вопрос. Что делать, если твои друзья или близкие вводят тебя в состояние депрессии? И ответ «минимизировать с ними контакт» сразу не подходит, потому что тогда они еще хуже входят в депрессию, им становится еще хуже, и они уже начинают обвинять тебя в том, что ну вот, даже ты меня бросаешь, поддержку они не принимают, и к психологу идти не хотят.
1: Вы сразу ограничили, да, как бы вот,
7: да.
1: Не помогает, не подходит. Я вам так хочу сказать, что, знаете, надо очень точно понимать, чего вы хотите в жизни. Вы хотите быть удобной для всех, или же вы хотите сохранить себя вот в здоровом состоянии? Некоторые взаимоотношения токсичны. Некоторые взаимоотношения – это взаимоотношения в симбиозе, тиран и жертва. Это может быть в очень грубой, жесткой форме, насильственной форме, а может быть в легкой форме. Весь вопрос заключается в том, вы готовы терпеть, скажем так, интервенцию людей в вашу жизнь или нет? Я очень рекомендую задуматься над построением своих личных границ. Если люди вам говорят, вот, и ты меня бросаешь, ну, дескать, если ты меня бросишь, то ты будешь виновата в моих проблемах. Подумайте, как вариант, подумайте, что это не ваша история, это их история. Даже если это родители. Вы знаете, родители, при всем моем уважении к родителям, родители – это важно, это свято, это нужно. Но для того, чтобы человеку прийти в состояние вот нормального, в состояние нормы, чтобы у человека была нормальная психика, между ребенком и родителем должен произойти такой процесс, который называется сепарация. Отделение. Если родитель это понимает, вам очень повезло. Если не понимает, то в любом случае эту фазу сепарации нужно пройти. Вы отдельная личность от ваших родителей. Да, они вас родили. Да, они о вас заботились. Да, они вам много чего дали. Но это не значит, что вы на всю жизнь делаетесь их рабами. У вас есть своя жизнь, своя психика, вы совершенно отдельный человек, и выстраивание границ не означает предательство ваших родителей. Сепарация – это нормальный процесс, через который проходит любая здоровая личность. Не позволяйте манипулировать собой.
0: Спасибо большое за эту очень интересную тему. Это были все вопросы на сейчас.
2: Территория реальности.
0: Друзья, наша передача подходит к концу. Спасибо, что вы были это время с вами. Спасибо за ваши вопросы, за то, что вы их задавали, за то, что не стеснялись. Пишите нам, оставляйте свои комментарии под видео на YouTube и в соцсетях. Мы ждем всех вас на наших следующих встречах. Всего вам доброго, до свидания.

0: Велика милость Господа.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: Искренняя вера и показное благочестие. Что их отличает друг от друга? Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рады вновь быть вместе с вами. Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина, вновь собрались, чтобы рассуждать над тем, что есть Евангелие, что есть благая спасительная весть. Рассуждаем мы об этом в ознаменовании 30-летия телекомпании «Три ангела» на основе Евангелия от Луки. Николай нам любит повторять эту фразу, что существует такой библейский текст, он, правда, не в Евангелии от Луки записан, и этот текст – это Евангелие в Евангелии. Давайте вспомним, что это за текст.
2: Да, я думаю, что наши телезрители уже запомнили это. Это Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 текст. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную».
1: Мы уже об очень многих аспектах Евангелия говорили с вами и не раз говорили о вере, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. У нас с вами было рассуждение, когда человек говорил: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Это вера или нет? У нас было рассуждение о том, что блаженны нищие духом. Это вера или нет? И вот на последних встречах мы говорили о вере с противоположным знаком, если можно так сказать. Потому что те люди, которые утверждают, что они верующие, а на самом деле Господь Христос сказал им: «Горе вам». И вот, Коля, это ведь вот великая вставка Луки, то есть это то, чего нет в других Евангелиях, да?
3: Да.
1: Вот чем она отличается, эта великая вставка?
3: Ну, она отличается тем, что здесь описан буквально даже больше, чем в 5, 6 или даже 7 глав охватывает последний путь Иисуса в Иерусалим. И на этом пути у него происходят вот все эти описания, которые мы читаем с 9 главы по 18. Вот здесь уникальное просто повествование, чего не встретим и у других евангелистов.
1: И вот тут вот он посчитал важным, то есть когда уже свой последний путь совершал, да, уже отправлялся на Голгофу, и он посчитал важным говорить о том, что такое вера со знаком минус, когда он говорит: «Горе вам». «Горе вам кому?» Вот Елена Валентиновна интересный такой текст нашла по пророку Исаии. Вот, мне кажется, что очень...
2: Да, это 53 глава, это пророчество Исаия о Мессии. И как раз в начале 53 главы есть текст первый. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?» И далее Исаия пишет о том, вот как придет Иисус Христос и как будет отвергнут многими и пострадает, и через жертву свою даст нам путь, вечность, путь в Царствие Небесное.
1: То есть кому это он говорит? Кто поверил слышанному от нас, то есть слышанному от пророков? Кто поверил? Что тут это риторический вопрос. То есть подразумевается что?
3: Подразумевается, что веры нет.
1: Что не поверили.
3: Как раз, да. То есть никто из народа Божьего не ожидал такого, что Мессия, Царь, Бог придет и будет распят или там казнен за грехи людей. То есть ждали это другого совсем. И прежде всего должен был проявлять веру вот в эту Мессию, которая описана в 53 главе, как раз народ Божий, а они проявляли что-то другое. То есть вера в какого-то другого Бога, очевидно.
1: Да, вот как раз вот и хочется к этой теме вернуться, показное благочестие. Конечно, мы рассуждаем о тех временах,

0: Но к себе тоже очень хочется это применить. Показное благочестие. То есть вот Господь Христос сказал, 6 раз повторил, горе вам, горе вам, горе вам, лицемеры. Вот я когда пыталась для себя обобщить, ну как вот, кому горе-то? Вот я считаю, что вот тем, кто проявляет показное благочестие. И вопрос-то как раз вот в этом. Вот эта вера, или, ну, они-то ведь тоже, вот фарисеи, про которых мы только что говорили, да, книжники, они же ведь... Уж себя-то они точно считали верующими. Вот мы вначале сказали, там, верую, помоги моему неверию, или блажен нищий духом. А эти люди, они уж вот точно себя считали верующими. А на самом деле это было показное благочестие.
1: Ну, к сожалению, не только фарисеи, не только вот эти законники, но и многие из народа тоже проявляли такую вот веру фарисейскую, что ли. И вот то, что записано здесь в первом тексте, о тех людях, которые пришли и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Эти люди
0: это
1: пришли...
0: Это первый текст какой главы?
1: 13 глава, стих 1. Люди пришли и рассказали ему, что вот Пилат смешал с жертвами кровь галилеян. То есть в храме произошло убийство. И Иисус сказал на это, думаете ли вы, что...
0: То есть в жертву были принесены животные, а да. Пилат, то есть это римский ну вот, руководитель там, Иудея, вот, он там устроил побоище, что ли? То есть там людей стали убивать, правильно я понимаю?
1: Ну, неизвестно, что это было за вот эта резня такая со стороны римлян. Но в то время вот много раз в народе Божьем возникали вот эти вот восстания, вот эти какие-то бунты, причем с кровопролитием. Их организовывали зелоты, такие вот фундаменталисты, что ли, древние, или террористы, можно даже назвать. И однажды...
0: То есть это были люди, которые хотели военным, ну, каким-то вот насильственным путем свергнуть власть, да?
1: Ну, это люди-фанатики. Вот, к сожалению, вера в Бога может довести человека до такого состояния фанатичного, что он превращается в какого-то зверя. То есть он ради своей веры, ради Бога, он готов уничтожать других людей.
0: А есть ли вера там, на самом деле?
1: Ну, как можно говорить о вере, которую исповедует Христос, или из Библии говорит... Христос ведь говорит, любить врагов даже, а не только ближних своих. То есть это вера совершенно другого рода, если можно назвать верой ее. Вот то, что было у этих людей.
0: То есть... Вот возвращаясь к этой фразе Иоанна 3,16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него». Там не сказано, что он просто верующий, а верующий именно в Иисуса Христа. Но ведь в Иисуса Христа тоже можно, ну, якобы верить фанатично, вот то, о чем Коля сейчас сказал. То есть что такое настоящая эта вера? Как, чтобы, ну вот, нам вдруг с вами в какой-то момент не посчитать себя лучше других и не начать проявлять вот это вот показное благочестие, за которое Иисус Христос осуждал?
1: Ну, 13 глава говорит о вере, Христос говорит о вере, но от противного, что ли, какой не должна быть вера. И вот то, что он сказал этим людям, думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали?
0: То есть тех, которых убили в храме, да?
1: Да, очевидно, эти люди, которые пришли и рассказали, как раз так и думали, что это были самые грешные. Раз они так пострадали в храме, значит, были на то причины. Римляне просто были в ярости, потому что произошло, очевидно, убийство военного, там, может быть, солдат, может быть, офицера даже. И они разъярились настолько, что ворвались в храм и стали убивать ни в чем не повинных людей. Вот из Галилеи пришли паломники, приносили жертвы, и они попали под горячую руку тут и пострадали вот таким образом. И в народе этот случай был широко известен, и обсуждались вот эти вот жертвы галилеян, что ли. И обсуждали в каком ключе, что эти галилеяне были грешнее всех вообще на свете, даже язычников.
0: Потому что им Иисус Христос так сказал, да? Вы что считаете, что они грешнее других?
1: Нет, это было до того. Они пришли уже с таким вот настроением к Иисусу. Сказали, вот видишь, вот что произошло. Это вот Бог их так, наверное, наказал, раз они так вот пострадали в этом храме.
0: И в чем здесь показное благочестие?
1: А вот Иисус дальше говорит... Нет, говорю вам, но, то есть не грешнее. Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете. Это уже вот к людям, которые его спрашивали. И те, кто его слушал. И кто, может быть, думал так же, как эти вот, пришли, вот эти люди, которые пришли и сказали ему, может быть, это были фарисеи, может быть, и нет, но он, если не покаетесь, то что это за вера тогда? Вы погибнете.
0: Это... А в чем нужно покаяться? То есть вот еще раз. А люди сказали, что вот те галилеяне пострадали, то есть Бог допустил, чтобы их убили римляне в храме, именно по той причине, что они были грешны.
1: Да, да? Очевидно, они за какой-то свой страшный грех вот так пострадали. Может быть, они лицемерили перед Богом, не признавались в этом грехе. И вот Богу пришлось поступить вот таким вот жестоким образом с ними.
0: И в чем проблема-то в таком объяснении?
1: А проблема в том, что Иисус говорит, не галилеянам нужно было каяться-то, а вот вам, кто так думает, что они грешные. Mm-hmm. Мы тут вспоминаем книгу Иова сразу на этот счет. Потому что Иов пострадал непонятно по какой причине. Он очень страшно пострадал, лишился семьи, детей, здоровья своего, богатства, всего вообще, все, что у него было. И друзья его, похоже, вот так же думали, как эти люди, пришедшие к Иисусу. Он грешник страшный, и это его Бог так покарал.
2: Но это ведь друзья не знали, но нам-то в книге Иова открыта причина страданий Иова.
1: Нам-то да, нам проще.
2: Да, а друзья просто не знали этой причины, а нам в самых первых главах, в первых текстах написано, что он очень благочестивый человек, да, и пострадал именно по причине своей любви к Богу. Потому что противник Бога и нас сказал Богу, да? А будет ли он прославлять тебя, когда лишится всего? И вот это вот то, что произошло с Иоанном, да, это, конечно, на наш взгляд, да, то есть это вот как фильмы иногда мы смотрим, да, и понимаем, что в герое собрано множество персонажей, что с одним человеком такое произойти не может, точно. То есть тут просто собирательный образ какой-то. А в Иове вот так же, когда один день теряет детей, теряет все свое имущество, теряет здоровье и вообще остается ни с чем. Mm-hmm. То есть такого быть, вот по-человечески, да, такого быть не должно.
0: Ну да, и сразу же возникает, как и у друзей Иова, и у нас тоже может возникнуть вот такое. Вот именно, значит, заслужил. Да. Человек, ну, такой внешне очень-очень добропорядочный, а Бог ему допустил такое. Значит, заслужил.
2: Значит, есть за что.
0: Значит, есть за что. Так вот это осуждает, да, Господь?
1: Вот, да, потому что нам не дано судить человека. Мы не знаем, по какой причине происходит с ним то или другое. Мы можем только догадываться.
0: И усугублять... А может, и не стоит вообще даже догадываться,
1: да,
0: пытаться?
1: Да, так да. Как же, мы же настроены на это. Вот все в нас, так сказать, прям бурлит, чтобы высказать свое негодование по поводу вот этого события.
0: Тем более... А является это, может быть, вот тем, что я таким образом себя... Все-таки, а я-то лучше, да. А со мной-то такого не произошло, значит, я ничего такого, ну, не заслужил.
1: Правильно, да. Если у меня, тем более, достаток есть, значит, ну, Бог благословляет, значит, Он одобряет мою жизнь, мои действия, мой образ жизни, мой образ мыслей. Но вот здесь-то Иисус, что Он тут обличает? Он говорит о том злобном, что ли, я не знаю, отношении к людям, которые пострадали. Может быть, пострадали и невинно. Ведь эти галилеяне пострадали ни за что. Они пострадали невинно. У нас очень много событий в жизни, которые, ну, о которых мы знаем, что люди пострадали невинно. И Иисус об этом говорит тоже. А вы что думаете, что Бог вот такой, что Он вот, за, вот так вот допускает наказание только виновных? А вы-то сами какие? Вы считаете себя праведными? Вы тоже такие же грешники. Вам нужно покаяться. Вот и в этих мыслях своих о том, что Бог карает только грешников за грех какой-то страшный.
0: Коль, а почему тогда Бог карает все-таки не только грешников? Я уверена, что такой вопрос обязательно возникает. А как же так? Ну, да, мы не должны осуждать, мы не должны вот какими-то быть такими показными, ну что ли, нам, ну, такими благочестивыми, но... А почему тогда страдают и невинные?
1: Этот вопрос, в общем, на него очень тяжело отвечать. Я отвечаю всегда так. А за что пострадал Христос? Почему Бог излил на него весь гнев свой?
0: За грех мира. За грехи мира. Каждого человека.
1: Ну вот, мы можем вот в этом ракурсе смотреть на страдания.
0: Ой, какой хороший ответ. То есть, да, то есть, и мы страдаем за грех мира, потому что мы родились в грешном мире. А вот, но у меня всегда такое...
2: Мы живем на территории. Да. Врага, который только ищет, как лишить нас жизни.
0: Ну да, да. Но у меня всегда вот такое, что я вот уверена, что Бог, ну он всесильный и он жизнедатель. Я не думаю, что хоть кому-то он дал на этой земле жизнь ради страданий и смерти. Он каждому, кого привел в этот мир, дал возможность стать победителем над грехом, да, и самому освободиться, самому стать счастливым, и другим тоже людям помочь. То есть, ну, наверное, вот такой вот ответ, что, ну, что вот живем в таком тяжелом мире и должны принимать.
1: Ну, невозможно жить в греховном мире, жить, по сути дела, в грехе, не страдая. Грех – это страдание, это равенство. Грех – это страдание, грех равно смерти. Вот, вот все, что приносит грех в этот мир. И как можно жить, ну, спокойно, счастливо в таком мире? Отчасти, да, конечно, Бог дает, Он защиту свою дает, Он освобождает нас от всех вот страданий, которые мы испытываем сверх меры. Он не дает нам страдать так. Но, тем не менее, страдания никто не избежит здесь, на этой земле. Это беда, да, нашего мира. Вот поэтому нам нужно ненавидеть всей душой грех, который распространяется.
0: Но все-таки в Боге можно быть счастливыми при этом? То есть, ну уж не на несчастье же мы родились сюда?
1: Конечно, Он пришел как раз и для этого тоже, чтобы мы жили с жизнью с избытком, чтобы имели радость от нее, чтобы имели, в конце концов, удовольствие в жизни находили. И потом с этим удовольствием захотели бы жить и вечно. Ведь многие не хотят жить.
2: Но мы
1: вечно.
2: С вами говорили, да, вот на прошлых программах о молитве «Отче наш», которую знают все. И там как раз говорили вы о том, что желание Царствия Божия, желание воли Божией, желание жить в этом – это и есть счастье для человека, если он верит Господу. То есть он доверяет Богу, и он желает этого, чтобы воля Божья осуществилась в жизни не только его, а вообще в жизни всей планеты Земля. Да? Желает Царствия Божия не только для себя, а для всех. То есть это вот великое благо, да, которое, ну вот мы в прошлый раз открыли, это было, вот для меня самой было откровение, да, что желание ежедневно вот воли Царства Божьего и всего, это воля Бога в отношении нас, чтобы мы этого жаждали, чтобы мы этого хотели, чтобы это осуществилось. И Он это даст, несомненно.
1: И чтобы мы еще в это верили.
2: Да, потому что, да, вот, что это будет.
1: Истинное счастье может получить только верующий человек. Потому что он верит в такого Бога, который есть любовь, который есть милосердие.
0: Вот. То есть те люди, которые вот осуждали галилеян и считали, что они погибли, оказались в такой ужасной ситуации, потому что заслужили этого, вот как раз это противоположность веры, да?
1: Да, они это сами как раз думали, что они как раз праведники, и раз с нами такое не случилось,
0: что, они благочестивые.
1: Да, что с нами-то все хорошо, как вот мы говорили, женщины, да. Но мы никогда не должны превозноситься над теми, кто страдает. Ни в коем случае, никогда. И никакой, чтобы злорадной мысли, а вот так тебе и надо, а так. Даже если мы знаем, что человек, ну, может быть, не очень хорошо себя ведет, он, может быть, нам неприятен, может, мы с ним даже во вражде находимся. И вот такие мысли нам нужно просто гнать от себя с Божьей помощью, чтобы не злорадствовать над этим.
0: Да. То есть это есть показное благочестие, когда вот, говорю, вот тебя Бог наказывает. Вот это потому что это представление Бога в неверном свете, да?
1: Ну, это неправильная вера, во всяком случае. И если она и есть у человека, то ее нужно как-то вот направлять в другую сторону.
2: А мне, вот мы сейчас заговорили с вами про наказание, да, и мне вспомнились тексты из послания апостола Павла. он вообще очень хорошо говорит и останавливает от того, чтобы над кем-то говорить. Вот наказывается, значит, за грехи свои. Да. И он пишет, да, «Ибо Господь, кого любит, того и наказывает. Кого любит, того и наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец?»
0: Ему же во благо этого
2: да.
0: сына, да?
2: «А если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети. Притом, если вы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить?» И то наказание нам, которое кажется в настоящее время кажется не радостным, не радостью, а печалью, но после, наученным через него, доставляет мирный плод праведности.
0: То есть через наказание человек учится, и Бог ему попускает вот то, что происходит, именно для того, чтобы он что-то понял, чему-то научился, и оно приносит плод.
2: Плод праведности.
0: То есть плод, ну, самый лучший, плод счастья, да?
2: Да.
0: Ну, праведность. Праведность – это правда, это счастье.
1: Да. Но все равно мы должны помнить при этом, что милость Божия, она превозносится над судом, что Он любит миловать, что Он любит человека. И если как-то наказывает нас, то делает это, ну,
2: для нашего
1: печалью,
2: блага.
1: Да, сам, ему
2: да,
1: самому.
2: Да, но для это... нашего блага.
1: Конечно, да, он понимает, что другого просто нет пути.
2: Да.
1: То же самое, что можно сказать о Христе, другого-то пути не было, спасения нашего, кроме как вот через эти страдания, которые перенес Божий Сын и перенес... в таком избытке.
0: Да. Ну, вот этот текст у меня приготовлен, я его все-таки прочитаю. Иисус Христос говорит в другом Евангелии, Евангелии от Матфея 5:20, «Ибо говорю вам, что если праведность ваша, а вот только что мы говорили о плоде праведности, то есть счастье настоящего, которое приносит Господь. А тут говорится, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». То есть вот, ну опять же, вот мы говорим, вера, то вера или не вера, вот показное благочестие – вера или не вера. И тут то же самое, праведность. Есть вот Божий плод праведности, а есть праведность книжников и фарисеев, да? Ну то есть вот так вот надо понимать, что не так все просто.
1: Ну да. Отношение к людям еще очень важно. Вот это показывает нашу веру. Как мы с людьми-то? Хорошо ты с Богом умиленно так, а как с человеком у тебя обстоят дела?
0: Ну, да.
1: И если тут фарисей тот же, он вроде бы с Богом так себя посвящает, так много так жертвует и времени, и денег, и сил, а по отношению к людям черствый, высокомерный, сухой, там, даже жестокий, то вера его ничего не стоит, действительно. И праведности у него никакой, в общем-то, и нет.
0: Ну, то есть вот показное. Вот.
2: Ну да, может быть, мы продолжим с вами читать далее, да, 13 главу, там, потому что Иисус еще упоминает об одном случае, да, и как раз тоже хочет показать нам, да, то, что мы не должны как бы радоваться тому, что кто-то пострадал. Мы должны сопереживать этому, а не радоваться. Вот как и вы говорили, что нельзя быть человеком верующим и не сопереживать тому, что происходит в окружающем нас мире, в окружающем нас.
1: Ты имеешь в виду о башне Силамской?
2: Да, да.
1: Ага. Ну, Иисус,
2: Иисус
1: обычно,
2: вспоминает, да, этот случай еще раз?
1: Он обычно дополняет. Всегда одного раза ему кажется мало. Он всегда вдогонку еще какую-то иллюстрацию.
2: Да, да, да.
1: Чтобы было понятнее, чтобы до человека дошло. И здесь вот он говорит, или думаете, что те 18 человек, на которых упала башня Силамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь... все так же погибнете. И вновь повторяет вот ту же самую фразу, ту же
0: опять
1: самую
0: если
1: мысль.
0: Если не покаетесь.
1: Если да? не покаетесь. Вот насколько важно покаяние все-таки в Библии, и особенно в Евангелиях.
0: Может быть, вот это вот как раз и есть ответ на вопрос, который мы поставили в начале, что есть истинная вера, есть показное благочестие. И вот покаяние, оно сопровождает истинную веру, да? А показное благочестие, ну вот изображение праведности, оно, наверное, не может сопровождаться покаянием. Может быть, такой критерий?
1: Я тоже так вот думаю, что показное благочестие не признает себя грешником, оно признает себя только праведным и считает там дела, вот это дело, вот это, вот это, за это меня Господь, там еще.
0: Ну вот горе вот, вам, как-то так сказал вот.
2: Ну вот сейчас вы об этом говорите, да, и тут вспоминается сразу притчу, которую Иисус Христос скажет позже, да, тоже в Евангелии от Луки, о фарисее и мытаре, да.
1: Да.
2: Фарисей говорит, да, Господи, благодарю Тебя, что я не такой, как вот этот мытарь, да, я это делаю. А Господь говорит, а мытарь-то стоит, бьет себя в грудь и говорит, Господи, прости меня,
1: будь милостив ко мне, да.
2: И кто пошел оправданным? Тот, кто понимал свою зависимость от Бога, понимал свою
0: нищету
2: сущность,
0: духа.
2: Да, нищету духа. И поэтому тут вот... А здесь вот как раз тоже он еще раз, ну, вот все-таки он хотел, чтобы его поняли именно книжники и фарисеи, потому что вот вспоминали о горе, да, которое он говорил, что горе вам, о том, что он предупреждал, что нельзя радоваться несчастью других людей, что нельзя возноситься над другими людьми своей праведностью показной. Вот здесь вот я вижу, что Иисус Христос просто желает их спасения. Он хочет, чтобы они были спасены.
1: Тем более, что окружали его не только книжники, фарисеи, а огромное число народу. Вот и в предыдущей главе сказано, что его тысячи собирались вокруг него, и это еще не в Иерусалиме, это вот с окрестных мест. И вот эта вот толпа постоянно за ним шла, куда он шел, туда и они. И даже вот другой перевод говорит, что там не тысячи, а десятки тысяч. Вот, то есть,
2: множество.
1: Очень много. И он этим людям тоже говорит. Если вот вы думаете так, если вот широко вот это распространено мнение о том, что эти галилеяне виновнее там, или вот эти, кто башня, кого побила, они виновнее всех вас, всех вообще людей на земле, то вы неправильно думаете. Вы погибнете так же, если у вас не будет духа покаяния, а этот дух сопровождает веру. Потому что мы нуждаемся в Боге, мы нуждаемся в Спасителе, мы нуждаемся в том, кто простит нам наши грехи и кто за них пострадает, в общем-то.
0: А что такое покаяние? Вот, может быть, кто-то из нас сейчас себя ловит на этом, а я тоже вот осуждаю кого-то. Я считаю, что так ему и надо, что вот он такой образ жизни ведет, что удивительно, как раньше еще с ним такого плохого не случилось, да? А что такое покаяние? Как покаяться?
1: Наверное, первое, что я должен признать себя грешным человеком, ничуть не лучше того, кто страдает вот сейчас, по моему мнению, правильно.
0: Кто виноват?
1: Ну да. И у меня нет никакой гарантии в том, что такое же не произойдет завтра со мной.
0: Ну, то есть можно сказать, что это вот тоже вот нищета духа, да? То есть признание себя нищим. Ну как мы столько ошибок совершаем за один день, да?
1: Да. Я должен признать тебе, что все-таки, я, во-первых, слаб. У меня нет никаких сил, чтобы своим же грехом, своим каким-то пороком, может быть, вести борьбу, побеждать его. Нет, оно меня все тянет, все равно я совершаю опять и опять. Говорю, что это плохо, это неправильно. Но, тем не менее, я такой, буду дальше. Ну, что ж теперь? Мне таким, еще говорят, меня таким Бог сделал. Вот. И я поэтому так вот и даже говорю, Господи, ты такой вот со мной так вот, меня таким вот створил. Ну, то есть я себя пытаюсь оправдывать. А Библия говорит, что не надо себя оправдывать, нужно признать просто вину свою и все.
0: Так, а может быть, это просто вот очень будет удручать? Вот, ой, я виноват, я такой, вот я сякой. А как жить-то вообще вот в таком состоянии, вот что я все время посыпаю себя прахом и пеплом?
2: Пошел оправданным.
0: Пошел оправданным.
2: Да, то есть
0: пошел счастливым.
2: Господи, прости меня, конечно. Прости меня.
1: Нет, мы уже говорили как-то, что в Библии очень много обетований для таких вот людей, которые чувствуют свою нищету духом. И одно из них вот в первом послании Иоанна, если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и правен, простит нам всякую вину. Да. Очистит от всякой неправды.
0: И очистит ведь еще при этом. Да. То есть не просто вот он нам простит вину. Вот я сказала, да, Господи, ну вот грешна, ну вот там накричала сегодня. Вот ну прям вот столько раз сегодня, честно, не скажу на кого, но накричала. Если не вслух, то про себя. Вот. Ну и говорю, Господи, ну когда же во мне вообще это закончится, да? А вот он не просто простит, когда я так скажу, Господи, а он еще и очистит. И я вдруг замечаю, что-то я уже вот и не кричу, вот что-то вот у меня уже и раздражение. И раздражения нету, и гнева нету. То есть он работает в нас. Это вот сверхъестественный мир, про который мы с вами говорим, это Дух Святой, он работает, если мы этого хотим. То есть если мы его впускаем, если мы его приглашаем, насильно, ну, он стучится, пытается, но насильно не будет.
1: «Признай только вину свою». Вот есть такой текст в Священном Писании. Чтобы Господь мог... Вот как раз этим мы позволяем ему ввести в нас работу. Когда мы говорим, что «Господи, я в тебя нуждаюсь, я сам слаб, и я сам немощен». Вот это есть признание своей немощи, своей вины.
0: Это и есть покаяние.
1: Это мы этим самым открываем, это начало покаяния, да. Мы тем самым открываем дверь нашего разума и сердца, чтобы Господь вошел и начал там со мной что-то делать, что-то изменять, какие-то желания другие, какие-то побуждения давать нам. И мы меняемся, то есть наше отношение, наше состояние меняется.
0: Вот по своему изволению, что это за библейский текст, когда он нам дает и мысли, и чувства по своему изволению. То есть он настолько нас может менять внутри, изнутри. Вот прямо, ну совсем это не я, но он... Так что он меняет мои желания, он меняет мои чувства, он меня делает другим человеком. Но это... Вот можно сказать, что вот сегодня со мной это произошло, слава тебе, Господи, теперь я другой человек. Или все-таки это постоянная какая-то вот работа?
2: Это постоянная работа.
1: Я каждый день умираю, пишет Павел нам. То есть каждый день вот он как бы чувствует себя мертвым, что ли. Мне нужно почувствовать себя мертвым для греха. Вот такой есть еще образ.
0: Мертвым для греха.
1: Как вот Божья коровка, как вот ее тронешь, она раз на спину, и как будто неживая так. И вот она шевелится, у нее лапки не шевелятся. То есть она вот так защищается от нападения. Вот, наверное, тоже нам это, ну, такая иллюстрация, чтобы мы мертвыми для греха, но не притворялись уже, а действительно, мне с тобой грех. Нет, вместе мы с тобой жить не сможем.
0: Ну да.
1: Я хочу жить без тебя.
0: Ну да, я хочу жить без тебя, и при этом апостол Павел говорит, что я сораспялся Христу. Ведь вот там умер мой грех. Он на кресте умер, да? Вот вообще все мои грехи умерли на кресте. Но если я об этом не помню, если я об этом не вспоминаю, если я себя верой туда не переношу на крест вместе со Христом, ведь там я умер, я сораспялся Христу. Это там произошло уже со мной. Вот то есть, если я себя туда не возвращаю, то ну, вот я один и остаюсь.
1: Ну да.
2: Ну да, потом начинается самоправедность уже.
0: Да, а следующее уже вот это, ну, вот самое показное благочестие.
2: Да, да, самоправедность и показное благочестие. То есть они и лезут из меня тогда, когда Бог ни при чем, и все я сам, а ты ничто.
0: Да.
1: Ну вот покаяние, оно имеет такой вот, как процесс течет, что ли, идет. И в конце концов приводит к тому, что я начинаю этот грех ненавидеть. Я ищу у Бога сил, чтобы его победить, и в конце концов я его оставляю. Вот покаяние вот к этому приводит.
0: Ну, да.
1: Я оставляю грех.
0: Я его хочу оставить, а Бог позволяет мне,
1: да.
0: Он убирает его от меня. Да?
1: Как в том же Евангелии от Иоанна, иди и больше не греши,
0: да.
1: Сказал он человеку, который явно был грешником. Вот я прощаю тебя, не осуждаю, но иди и больше не греши.
0: То вот. Есть больше этого не делай.
1: Больше этого не делай, да.
0: И сможет он этого не делать?
1: Ну, конечно, если Бог будет помогать. Уж если Бог за нас, то кто против нас? Да, это возможно. К сожалению, человек настолько слаб, что опять повторяет. Но опять процесс, опять по той же самой по тому же кругу начинается.
0: Ну, я бы даже сказала, что не по кругу, а все-таки по спирали. По спирали, и вот так вот, вот он все выше и выше. То есть уже все-таки то, что делал какое-то время назад, уже вот совсем ты не делаешь этого, да? Ну, что-то другое появляется.
1: Ну, да, потому что опыт приходит, и думаешь, мне же так было плохо, зачем я опять-то сюда? И уже я начинаю остерегаться просто. Ну, да, Бог не хочет, чтобы мы грешили вообще. Но поскольку мы грешники, мы все равно как-то согрешаем. Но из этого есть выход. Вот самое то, что Благая Весть нам говорит, есть выход. Веруйте в Евангелие, веруйте в Христа, который все может, который все победил, который за вас уже расплатился, за вас вину понес. И вы не будете осуждены, потому что осуждение ваше тоже Христос взял на себя. То есть это как-то, ну, поднимает человека и не дает ему вот как бы впасть в такое отчаяние, что больше не хочу ничего. Нет, Христос как раз вдохновляет нас.
0: Коль, немножечко мы задерживаем наше прохождение этой главы, да? На чем мы сейчас
1: остановились? Ну что ж, мы остановились на притчах, которые Иисус рассказал вдогонку вот этим всем словам о покаянии. Он притчу сказал о винограднике. Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу и пришел искать на ней плода, и не нашел. И сказал виноградарю: вот, я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу. Сруби ее. На что она место, землю занимает? Но он сказал ему в ответ: господин, оставь ее и на этот год, пока не окопаю ее, не обложу навозом, не принесет ли плода. Если же нет, то в следующий год срубишь ее.
0: Кто тут виноградарь и кто тут господин?
1: Ну, виноградарь – это, скорее всего, Христос. А господин, наверное, Отец Небесный. Угу. Вот такой диалог у них идет. А смоковница – это Божий народ, это верующие люди, которые должны приносить плод. То есть вера должна как-то проявляться в каких-то поступках, в каком-то поведении. И если она не проявляется, то она похожа на вот эту пустую смоковницу. Третий год. Это что значит третий год? Она три раза в год плодоносить должна, а она никак за три года не разродится плодом. Ну, Иисус даже такую смоковницу говорит: я все равно еще поработаю с ней. Вот последний год не остался. Как раз вот он о себе тут и говорит. Три года, да? Три года Иисус Христос нес служение народу, нес Евангелие ему. И вот осталось уже меньше года. Подожди, Господи, он говорит, подожди, у меня еще время есть, я еще хочу с ней поработать. Может быть, принесет плод, может быть, все-таки кто-то еще покается, может, кто-то еще примет меня и примет тебя. Но уж если нет, тогда срубишь ее. Ну, вот конец формализму, он все-таки приходит. Не всегда формальная вера живет долго, что ли, она приходит к концу. И человеку самому может надоедать уже притворяться, что он верующий. Он махает на всю рукой и говорит: нет, пущусь обратно во все тяжкие, где я и был. Поэтому вот Христос говорит эту притчу, чтобы мы понимали также, что да, Христос мил, Господь милость, Он прощает, Он делает с нами, но это время не бесконечно, оно однажды закончится все-таки. И опасно очень играть вот так вот с Богом в игры формализма, что ли, прикидываться верующим, на самом деле Бог-то мне и не нужен, в общем, нужен что-то другое.
2: Но мы можем ведь перед людьми казаться какими-то, да? Бог-то ведь видит сердца наши, поэтому Он и все-таки видит сердца и предупреждает людей, что не нужно иметь вид благочестия только. А нужно искреннюю веру иметь.
1: Плохо кончится
2: все. Да, да, это все закончится, и закончится не в вашу пользу. Если вы перед людьми кажетесь одними, а на самом деле вы другие, которыми я вас вижу, то я-то сужу не по виду вашему, а по сердцам нашим. Поэтому, да, я думаю, что это для нас с вами, да, тоже большой урок. И читая любые тексты Священного Писания, находишь обличение, и это как раз помогает в покаянии, потому что Господь ведь обличает для того, чтобы мы покаялись. Это великое Его благо и великий дар. Покаяние – это тоже великий дар Божий нам.
0: Слава Господу! Спасибо огромное, Лена Валентиновна, Николай Генрихович, и вам, дорогие друзья. Очень рада, что мы провели это время вместе с вами, говорили о таких важных, важных, важных вещах. Пусть они все запишутся на нашем сердце, пусть Господь меняет нас изнутри, пусть Он нашим будет настоящим господином, настоящим руководителем, настоящей нашей радостью, которая всегда с нами, которая не оставляет нас никогда. До свидания, до новой встречи!

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Жив Господь и благословен защитник мой.

0: Счастливый день. Рассказывает Сергей Парфенов.
1: Хочу рассказать вам о моем детстве. Было нам, что-то около 8-9 лет. Это было лето. Мы играли часто очень на улице. Мы жили в частном доме, огород, улица, ребята, дети. И это было время, когда не было интернета, не было компьютеров еще у многих людей в домах. И не было цветных телевизоров. Много у кого не было. На данный момент у нас дома не было. У нас дома был черно-белый телевизор. Он назывался «Рекорд», по-моему. Там так вот переключались каналы такой большой кнопкой. Очень тяжело, чуть ли не плоскогубцами ему надо было их переключать. Мы смотрели этот телевизор. На нем было всего 3 канала. И мы радовались. Мы радовались, когда мы его смотрели. Какие-то фильмы, какие-то передачи. Конечно, уже в городе там появлялись у людей цветные телевизоры, там масса каналов. И мы тоже, конечно же, с братом мечтали о таком телевизоре. И наш отец, он на тот момент работал как раз-таки в магазине, где продавались телевизоры. И мы думали, как же так, папа работает в магазине, а у нас телевизора нет. И вот однажды он нам сказал: ребята, такая ситуация, в общем, завтра я привезу домой цветной телевизор. Мы были просто в ожидании, как второго пришествия Иисуса Христа, ожидали, может быть, даже сильнее, потому что для нас это было что-то с чем-то, цветной телевизор дома. Мы весь день просто места себе не находили. Мы вот просто смотрели, то есть мы знали, что папа должен прийти. И вечером, наступает вечер, мы слышим, как открывается калитка, у нас калитка громко открывалась. Мы подбегаем и смотрим, папа с коробкой идет. Все, мы уже летели к нему, мы уже кричали. И папа заносит телевизор этот домой, он вскрывает, как сейчас помню, это был телевизор Samsung. Там было что-то там небольшая поломка, какой-то дефект, поэтому по скидке нам его продали. И, конечно же, когда включили телевизор, мы восхищались, мы были полны счастья от того, что у нас дома теперь будет новый телевизор. Я что хочу сказать, сегодня цветные телевизоры, это, наверное, просто по несколько штук в доме у каждого есть, они нету, это уже не так серьезно. Но тогда для нас это было просто радость, счастье. Поэтому хочу сказать, оцените то, что имеете сегодня. Понятно, что у нас сегодня, может быть, чего-то намного больше, чего не было раньше. Поэтому очень важно ценить то, что мы имеем, радоваться и иметь счастье в этом.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.triangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Триангела» желает вам мира и добра.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.triangels.ru.
2: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Когда мы знакомимся с библейскими героями, то мы решаем еще одну задачу. Нам легче будет читать саму Библию и понимать то, что в ней сказано.
1: В этой программе рождение Иакова, духовный опыт Иакова, Божий промысел в жизни Иосифа.
3: Поговорим об Иакове и Иосифе, родоначальниках еврейского народа, патриархах. Об этих героях рассказывает нам книга «Бытие».
1: «И настало время родить ей, и вот близнецы в утробе ее. Первый вышел красный весь, как кожа, косматый, и нарекли ему имя Исав. Потом вышел брат его, держась рукою своею за пяту Исава, и наречено ему имя Иаков». Исаак же был 60 лет, когда они родились от Ревеки.
3: Иаков, сын Исаака, известен нам больше под именем Израиль. Правда, путь этого библейского героя от одного имени, данного при рождении, до имени, известного сегодня во всем мире как название государства, маленького, но очень значительного на Ближнем Востоке, был очень долг. Иаков родился у Исаака и Ревеки одновременно вместе с братом. Они были очень непохожи внешне. И Исаак был волосатый, а Яков с гладкой кожей, двойняшки. Но при этом он держался за пятку брата, поэтому мы назвали его Яков, держащийся за пятку. Потом это имя стало значить подставляющий подножку, а чуть позже – обманщик. Все эти значения возникают не на пустом месте. Сам Яков делает все, чтобы стать первенцем в семье. Ему дорого все то духовное богатство веры, о котором рассказывают ему отец и мать. Ненамного старший брат Исав этим не дорожит. Он охотно за чечевичную похлебку продает свое первородство. Сделка эта была шуточной, ведь отец все равно хочет благословить Исава.

0: отцу: «Я сделал все, как ты сказал мне. Прошу, приподнимись, сядь и поешь моей дичи, чтобы мог ты благословить меня. Сын мой, как удалось тебе так быстро найти дичь?» — спросил Исаак. «Мне Господь, Бог твой, послал ее», — ответил Иаков. «Подойди, сын мой», — велел Исаак Иакову, — «я ощупаю тебя, дабы убедиться мне, ты ли сын мой Исав или нет». Иаков подошел к Исааку, отцу своему, тот ощупал его и сказал: «Голос, голос Иакова, а руки — руки Исава». Исаак не узнал, что это был Иаков, так как руки его были подобны рукам Исава, брата его, волосатыми были, потому и благословил его.
1: Исаву досталось благословение, но поплоше. Поэтому тот сильно рассердился на брата своего. Задумал даже убить его. Иакову пришлось бежать из дому. Он отправился к дяде своему, Лавану, в Харан, где и встретил свою будущую жену Рахиль. Правда, обман брата и отца ему вернулся. Его обманул дядя, Лаван.
0: «И служил Иаков за Рахиль 7 лет. И они показались ему за несколько дней, потому что он любил ее. И сказал Иаков Лавану: „Дай жену мою, потому что мне уже исполнилось время, чтобы войти к ней“. Лаван созвал всех людей того места и сделал пир. Вечером же взял дочь свою Лию и ввел ее к нему, и вошел к ней Иаков. Утром же оказалось, что это Лия. И сказал Лавану: „Что это сделал ты со мною? Не за Рахиль ли я служил у тебя? Зачем ты обманул меня?“ Лаван сказал: „В нашем месте так не делают, чтобы младшую выдать прежде старшей. Окончи неделю этой, потом дадим тебе и ту за службу, которую ты будешь служить у меня еще 7 лет других“. Яков так и сделал и окончил неделю этой. И Лаван дал Рахиль, дочь свою, ему в жену.
1: Так у Иакова стало 2 жены. С этим возникли и проблемы. В Моисеевых законах будет заповедь, которая запрещает брать в жены сестер, иначе станут они соперницами. Хорошая иллюстрация к этой заповеди в книге «Бытие». И все же сыновей Рахиль Иаков считал своими настоящими любимыми сыновьями. Первенца звали Иосиф, хотя по счету это был 11-й сын. А брата его звали Вениамин. При родах этого последнего сына любимая жена Иакова умерла. Про Иосифа мы еще поговорим, а пока вспомним про 2 духовных опыта Иакова. Когда он бежал от своего брата к дяде Лавану, ночью приснился ему сон – большая лестница.
0: «И увидел Иаков во сне лестницу, основание которой покоилось на земле, а верхние ступени достигали неба. Ангелы Божии поднимались и спускались по этой лестнице. Господь стоял перед ним и говорил ему: „Я Господь, Бог Авраама, праотца твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, я дарую тебе и потомкам твоим. Они неисчислимы будут, словно песок на земле. Распространятся поселения их на запад и на восток, на север и на юг. Благословением для всех народов земли будешь ты и потомки твои. Знай же, я с тобою, и буду всюду хранить тебя, куда бы ты ни пошел, и верну тебя в эту страну. Я не оставлю тебя, не исполнив того, что обещал тебе“». Пробудившись ото сна, Иаков сказал: „Поистине Господь пребывает на этом месте, а я и не знал“.
1: Иаков назвал это место Домом Божьим. Поставил там памятный знак и обещал вернуть Богу 10-ю часть того, что приобретет. Это 2-й случай практики десятины в книге «Бытие».
0: Десятина – 10-я часть всех доходов, которая уплачивалась всеми совершеннолетними евреями и шла на нужды храма, священников и левитов.

0: Десятины начислялись как с урожая зерна из плодовых деревьев, так и с приплода скота. И всякая десятина на земле из семян земли и из плодов дерева принадлежит Господу. Это святыня Господня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища.
1: Иаков свое обещание держал. Когда он возвращался, он все время отделял от своего стада какую-то часть и отсылал брату вперед, который в отсутствие Иакова выполнял духовные обязанности в виде формального первенца. Этот случай показывает нам, что есть мир земной и есть небесный. Между ними существует связь. Библия многократно показывает нам эту взаимосвязь. Второй духовный опыт случился на обратном пути к дому отца. На привале у потока Иавок ночью на Иакова кто-то напал. Было в этом что-то странное.
0: Иаков остался один. И вдруг появился некто и боролся с ним до самой зари, пока не стало очевидным, Иакова не победить. Тогда боровшийся с Иаковом с силой коснулся его бедра. Оно тут же вывихнулось. И сказал он Иакову: «Не удерживай меня, я ухожу, заря уже занялась». «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня», — вырвалось у Иакова. И тот спросил его: «Как зовут тебя?» Он ответил: «Иаков». «Отныне имя твое будет не Иаков, а Израиль», — сказал боровшийся с ним, «ибо ты боролся с Богом и с людьми и побеждал». Тогда Иаков попросил: «Назови же и ты мне имя свое». Но тот лишь сказал: «Зачем ты спрашиваешь об имени моем?» И там, расставаясь с Иаковом, он благословил его. Поэтому Иаков назвал то место Пенниэль, воскликнув: «Я видел Бога лицом к лицу и остался жив». Уже взошло солнце, когда Иаков, с трудом передвигаясь из-за боли в бедре, покинул Пенниэль.
1: Далее я хочу привести цитату из книги христианской писательницы Эллен Уайт об этом отрывке.
0: Думая, что это какой-нибудь разбойник хочет убить его, Иаков постарался освободиться из рук противника. Борьба проходила в полной темноте. Когда он боролся, защищая свою жизнь, сознание вины тяготило его. Все грехи встали перед ним, отдаляя его от Бога. В полном отчаянии он вспомнил о божественных обетованиях и от всего сердца стал умолять Бога смиловаться над ним. Борьба продолжалась до наступления зари, как вдруг, неожиданно, незнакомец коснулся бедра Иакова, и он тотчас же стал хромым. Только теперь патриарх понял, кто был тот, с кем он боролся. Он боролся с небесным вестником. Искалеченный, испытывая острую боль, патриарх не отпустил его. В полном изнеможении и раскаянии он приник к ангелу, плакал и умолял его. Пытаясь освободиться, ангел настаивал: «Отпусти меня, ибо взошла заря». Но Иаков отвечал: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Если бы в словах Иакова звучала хвастливая самонадеянность, он был бы тотчас же уничтожен. Но это была уверенность человека, сознающего собственное ничтожество и все же не сомневающегося в верности Бога.
1: После этой ночи Иакову было дано имя Израиль. Обманщик стал богоборцем. В истории Иакова мы видим духовное возрастание человека, который проходил свой земной путь, держась за руку Божью, преодолевая свои человеческие несовершенства. Бог рядом с теми, кто хочет, чтобы его жизнь была угодна ему, и пытается преодолеть все свои слабости и пристрастия во славу его святого имени. Израиль очень любил своего сына Иосифа. Тот купался в этой любви. Носил дорогую разноцветную одежду, которую подарил ему отец. Считал себя лучшим среди всех сыновей, потому что они поступали не всегда хорошо. Иосиф рассказывал отцу о проступках своих братьев. Отец злились на него. А однажды Иосифу приснились сны, в которых было предсказано, что его братья и даже отец будут кланяться ему. Это еще больше возмутило братьев.
0: «И пошел Иосиф за братьями своими и нашел их в Дофане. И увидели они его издали, и прежде, нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его. И взяли его, и бросили его в ров. Ров же тот был пуст, воды в нем не было. И сели они есть хлеб, и, взглянув, увидели, вот идет из Галаада караван измаильтян. И сказал Иуда братьям своим: «Что пользы, если мы убьем брата нашего и скроем кровь его? Пойдем, продадим его измаильтянам, а руки наши да не будут на нем, ибо он брат наш, плоть наша». Братья его послушались, и когда проходили купцы мадиамские, вытащили Иосифа изо рва и продали Иосифа измаильтянам за 20 сребреников, а они отвели Иосифа в Египет.
1: Купцы отвезли Иосифа в Египет и там продали богатому царедворцу. При дворе этого богатого вельможи Бог благословил юношу, и вскоре все его дела стали успешны. Он возвысился, стал управлять всем домом этого человека. Все шло хорошо, пока госпоже не понравился этот раб. Она стала искать с ним близости. Иосиф не поддался искушению и отказал госпоже. За это он был оклеветан и отправлен в тюрьму. Бог благословил Иосифа и там, и через какое-то время тот стал соправителем фараона в Египте и спас страну от голода. Лет через 20 после разлуки в Египет пришли за хлебом братья Иосифа. Они его не узнали. Он узнал. Он слышал, как братья беседуют между собой, и убедился, что они сожалеют о том, что сделали тогда с младшим братом. Продали его в рабство.
0: «Я Иосиф», — сказал он братьям. «Жив ли еще отец мой?» Братья, увидев Иосифа лицом к лицу, не могли вымолвить ни слова. Стояли в оцепенении. «Так подойдите же ко мне», — позвал он их. Они подошли. «Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет», — сказал он. «Но теперь вам уже не стоит сокрушаться и негодовать на себя за то, что продали меня. Это Бог, чтобы спасти вам жизнь, заранее послал меня сюда. Вот уже 2 года по всей земле голод, и еще 5 лет не будут ни сеять, ни жать. А Бог послал меня в эту страну прежде вас, дабы сохранить на земле остаток народа своего и продлить жизнь вашу, совершив великое спасение».
1: Иосиф открылся братьям, пригласил их всех перебраться в Египет. И опять мы видим промысел Божий. Каков здесь Бог? Он невидим, но рядом. Он не действует сверхъестественно, но предупреждает верных ему людей о будущем и готовит их к этому трудному будущему. Иосифа, который должен был вырасти избалованным сыном из-за любви отца, Бог воспитывает тяжелыми обстоятельствами, не оставляя его при этом на произвол судьбы, постоянно указывая ему выход из этих трудностей. Иосиф, живя в Египте, помнит пророчество о возвращении его народа в землю отцов, в Ханаан, и, умирая, просит, чтобы при исходе кости его не забыли взять с собой. Он желает покоиться в земле своих отцов. И когда исход состоялся, несколько веков спустя еврейский народ исполнил его волю. В этом великая надежда для всех нас, живущих нынче. Однажды нам предстоит отправиться в землю обетованную, небесный Иерусалим. А основание веры нашей в истории Иакова и Иосифа.
2: Библия, она все-таки не волшебная. Ты не можешь ее использовать как средство манипуляции Богом. Что пытаются делать некоторые, что пытался я делать в свое время, даже долгое время. Это не работает так, как заклинание. Например, ты согрешил и хочешь покаяться. Пожалуйста, в Библии есть ряд покаянных псалмов, которые говорят об этом, и ты можешь подумать, что, прочитав его, ты введёшь себя в состояние такого покаяния, и сразу же это в твоей жизни наступит. Но нет. Это не то, что как ритуал, который работает помимо нашей воли. Иногда бывают дни, когда ты читаешь книгу и эту Библию, читаешь главу, например, и ты ничего не понимаешь. Ты прочел, но это не сработало. Все-таки это та книга, к которой надо подходить с определенным состоянием сердца. Это должно быть по-настоящему. Тогда и она тебе ответит этой же настоящестью.
3: Каждая книга имеет свою, наверное, цель в Библии. Из этих 66 книг Для меня так интересней, во всяком случае, размышлять, чем ставить одну какую-то цель.
4: Не знаю я, где святость, где порок, и никого я не сужу, не меряю. Я лишь дрожу пред вечною потерей, кем не владеет Бог, владеет рок. Ты был на перекрестке трех дорог, и ты не стал лицом к его преддверию. Он удивился твоему неверию и чудо над тобой свершить не мог. Он отошел в соседнее селение. Не поздно, близок он, бежим, бежим, и если хочешь, первый перед ним с бездумной верою склоню колени я. Не он один, все вместе совершим по вере чудо нашего спасения.

В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его. Но что исходит из него, то оскверняет человека.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Принято считать.
3: Ведущая Юлия Синицына.
4: Здравствуйте. Подростки обычно любят по выходным спать до обеда. А делать уроки или выполнять работу по дому их не заставишь. Как помочь своему подростку сформировать правильный режим дня? Сегодня мы говорим на эту тему. На наши вопросы отвечает школьный психолог Екатерина Валеева. Катя, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Зачем нужен режим дня подростку?
5: Неопределенность пугает любого человека. Взрослого человека пугает неопределенность. Тем более она может напугать также и подростка, ребенка. Когда выстраивается четкий режим дня, у ребенка появляется спокойствие, он может управлять своим временем, он учится правильно использовать свое время, повышается работоспособность, успеваемость в школе повышается. А если же ребенок живет просто как придется, то замечено различными исследованиями, что ухудшается здоровье, ухудшается настроение, и ребенок чувствует себя очень неловко в данной ситуации.
4: Что представляет собой правильный, нормальный режим дня для подростка?
5: Ну, во-первых, сон. Да? Сон должен быть полноценным для ребенка. Да? Это 9 часов сна стабильно ребенок должен получать. Это правильное питание, это вовремя делать уроки, вовремя отдыхать, вовремя физические упражнения. То есть это каждой сфере деятельности ребенка нужно выделить определенное время. И вот оттолкнуться нужно ото сна. Сколько будет ребенок спать, и когда он отходит ко сну, и когда просыпается. Это должно быть четкое время. И даже в выходные дни желательно не делать так, чтобы ребенок на час или два позже засыпал.
4: Почему? Это же возможность больше отдохнуть.
5: Лучше всего, чтобы сон был в одно и то же время. Организм привыкает, настраиваются биологические часы организма таким образом, что именно в это время организм расслабляется. И лучше всего ложиться в одно и то же время. Неважно, выходной у вас или будний день, ложиться в одно и то же время. Единственное, поспать он может подольше, но, как замечено, что если ложиться в одно и то же самое время, вы даже в выходной будете вставать в то же самое время.
4: Да, если ты уже привык.
5: Если ты привык к этому,
4: привычка,
5: да.
4: То есть, ну, как бы, если ребенок ходит в школу в первую смену, то, естественно, он будет просыпаться, например, 6:30, да, это стабильно каждый день. Но вот насчет того, чтобы лечь вовремя, каждый день, например, не позже 10, да, часов вечера, вот это часто представляет проблему, потому что детям очень много сегодня задают. Даже если они в это время не учат уроки, то уроков было достаточно за день, они хотят, может быть, там пообщаться, почитать, посидеть в интернете, поиграть в какие-то игры и вовремя не ложатся.
5: Очень много зависит здесь от того, как родители вот помогут ребенку скорректировать его рабочий день. Принято помимо школьной нагрузки добавлять детям музыкальную школу, художественные, да, вот различные кружки. И у ребенка получается так, что весь день занят. Когда вы нагружаете своего ребенка, вы должны понимать, готов ваш ребенок, умственно он реально может освоить учебную программу плюс дополнительно 3-4 кружка. Понятно, что мы хотим, чтобы он был развитой личностью. Но вы должны оценить возможности своего ребенка. Если вы перенапряжете его, это тоже ни к чему хорошему не приведет. Он будет занят всем и сразу, только будет появляться больше агрессивности, только будет появляться больше рассеянности. И тоже какой смысл, например, от различных, ну, от многих занятий в течение дня.
4: А как понять, что мой ребенок не справляется? Вот вы говорите, признаки: агрессивность, нервозность.
5: Да. Усталость. Ну, смена настроения, она и так присутствует в подростках. Угу. Поэтому на это особо не стоит равняться. Но тем не менее, вот опять-таки, в режиме дня должно быть время для уроков.
4: Для выполнения домашнего задания,
5: когда ребенок уже пришел домой, да. И если ребенок сидит более 4 часов, вообще лучше всего 2 часа уделять, не более 2 часов на домашнее задание. Если ребенок сидит уже более 4, то есть в 2 раза больше, это говорит о том, что он не справляется, или же он что-то недопонимает, или же он неправильно расходует данное время. Может быть, он сидит и там чем-то другим занимается. Uh-huh. То есть вы уже должны сделать акцент на то, правильно ли он подходит к выполнению своего домашнего задания. О домашнем задании отдельно мы с вами будем говорить на отдельной программе, uh-huh. потому что это очень интересная тема, как подготовить детей к этому.
4: Да. Итак, вот есть такое правило у некоторых родителей, в некоторых семьях, что ребенок, когда приходит из школы, он сразу же садится за выполнение домашнего задания. Да. Да? Ну, раз уж мы эту тему затронули, немножко об этом поговорим. Угу. Вот, либо есть такой вариант, пусть ребенок сначала погуляет, расслабится после школы, или, например, у него какая-то секция спортивная угу. в этот момент, и ближе к вечеру он уже делает домашнее задание, как лучше?
5: Вообще зависит от темпа жизни семьи. Но, тем не менее, мы должны понимать, что с 9 до 12 идет очень продуктивная умственная деятельность. Как раз в это время...
4: До 12 дней.
5: До 12
4: да?
5: дня. Как раз в это время он находится в школе. А также с 15 часов до 18 часов. Лучше всего домашнее задание выполнять в это время. С 15 до 18, чтобы он, придя со школы, сменил вид деятельности. Или же он на улице погулял, или же, может быть, он поспал. Да? Mm-hmm. То есть смотря какой возраст, опять-таки, у ребенка. Если подросток 10 лет, то ему еще, может быть, захочется поваляться в постели. Mm-hmm. А может, кому-то захочется в футбол поиграть. Это тоже очень хорошо, когда умственная деятельность сменяется физической активностью. Это очень полезно. Mm-hmm. Тем более на улице, если это будет проходить. Но с 15 до 18 мы должны понимать, что это лучшее время для выполнения уроков. Но не позже. Потому что если оставлять уроки на 19 часов, на 20 часов вечера, это уже мозг готовится отдыхать, и потом могут возникнуть различные вопросы. Мы не успеваем выучить что-то, мы не успеваем что-то подготовить, начинается нервозность. Чтобы вот этого не было, чтобы организм мог спокойно работать, вот в это время, до ужина, скажем.
4: Понятно. Хорошо. Вернусь к утреннему пробуждению ребенка в школу. Бывают проблемы разбудить ребенка к определенному времени, нужно торопиться, все на нервах, а тем более подростки, они растут интенсивно, им требуется, мы знаем, очень много времени для отдыха, а здесь они, может быть, поздно ложатся, рано приходится вставать. Да. Как помочь ребенку пробуждаться без стресса?
5: Вы знаете, есть очень хорошие такие советы, как включить музыку бодрую, да? Но для некоторых людей, смотря какие... Если ребенок по темпераменту более спокойный, меланхоличный, да, лучше включать красивую классическую музыку, ну, радостную, да, не унылую. Если же более подвижно, можно включить более подвижную музыку, которая более подходит к типу личности, да, ребенка. Включить громко музыку, можно сделать семейную зарядку. Ну, учтите, если вы сами не делаете зарядку, то ваши дети не будут делать зарядку. Это все зависит от семьи. А есть еще одно очень замечательное средство, можете этому научить ребенка. Это поднять лежа на кровати, то есть когда он понял, что пришло время просыпаться, поднять руки вверх и поделать упражнение вот так пальцами, пожимать и разжимать их. Что в этот момент происходит? Очень активизируется нервная деятельность. Вы понимаете, вот именно вот эти вот окончания вот наши, да? Вот так вот поработали, опустили ручки, а потом вдох-выдох, вы снабдили клетки головного мозга кислородом, и намного быстрее организм просыпается. Глубокий вдох, глубокий выдох.
4: Вот я знаю, что маленькие дети, для их развития речи очень хорошо заниматься, мелкую моторику развивать, да? Здесь тоже этот же принцип работает,
5: конечно, да? Конечно, да. Очень работает и нервная система, то есть, да, и речевые
4: центры,
5: центры задействуются. Все, да, вот моторика, вот это очень важное условие.
1: Принято считать.
4: Катя, должен ли подросток заниматься домашними делами? Должны ли быть у него какие-то домашние обязанности? Как я уже говорила, что сейчас детям очень много домашних заданий задают на дом. И родители берегут их и не хотят загружать их домашними обязанностями. Правильно ли это?
5: Вы знаете, что мы уже говорили, что ребенок взрослеет, подросток, да? Он хочет ощущать себя взрослым. А один из признаков взрослости – большое количество обязанностей. Поэтому подростку нужно доверять все более и более обязанностей. Если ребенок в двухлетнем возрасте может выполнять элементарные обязанности – это убрать за собой игрушки, помыть за собой горшок, да, еще какие-то обязанности есть у двухлетних детей, то тем более десятилетний ребенок, у него должны быть уже определенный набор обязанностей. А вообще можно сделать такую традицию в семье очень интересную. Если в новогоднюю ночь вы своей семьей, помимо того, что вы благодарите Бога, может быть, за прошедший год, вспоминаете, может быть, что-то интересное из ушедшего года, также вы оговариваете, что нам предстоит еще один впереди год, и вы на год станете старше, и распределять дополнительные обязанности уже детям, причем дети сами выбирают, что бы они уже хотели в этом году выполнять, говоря им о том, что ты взрослеешь, то есть вводя его вот в этот возраст, ты взрослый, какую еще обязанность ты хочешь приобрести в этом году. Mm-hmm. И ребенок может выполнять еще дополнительные обязанности, даже такие, как помыть машину. Mm-hmm. Многие дети mm-hmm. уже хотят с папой вместе помыть машину. Девочки там или даже мальчики, мыть посуду, это может быть их уже стабильная обязанность. Ходить за покупками уже отдельно без родителей, так ведь это уже такой возраст. Mm-hmm. И их обязанности должны увеличиваться, несмотря на то, что вот вроде бы и заданий у них много. Mm-hmm. Тем не менее, обязанностей у них должно быть тоже достаточно для того, чтобы они ощущали себя полноценными членами данной семьи. Mm-hmm.
4: Но это хорошо, когда ребенок рвется и хочет, чтобы ему еще дали какую-то обязанность. Да? Mm-hmm. А вот если ребенок, наоборот, ленится, ничего он не хочет, даже вот мусор раз в три дня ему лень выбросить, какой уж тут говорить о том, чтобы пылесосить, мыть каждый день посуду, там, ходить за покупками, если он элементарного не хочет выполнять?
5: Опять-таки с ним необходим разговор, да? С ним необходим контакт. В связи с чем это возникает? Что случилось в данной ситуации? Может быть, вы просто не знаете, почему ребенок этого не делает. Может быть, он привлекает ваше внимание к этому. Угу. Может быть, он бунтует против чего-то. Понимаете? Если он принимает вашу семью как свою семью, и если ему объяснены правила поведения в данной семье, mm-hmm. что мы все уже на равных, вы уже большие, может быть, младшие дети мечтают, как старший брат, уже начать что-то выполнять, он уже большой, он как родители, а мы еще маленькие, и ему это преподносится, как ты теперь взрослый. Каждому ребенку захочется что-то делать. Просто, может быть, есть дела, которые вы поручили ему, он не хотел именно это выполнять.
4: Узнайте что-то него, другое, да?
5: Поговорите с ним, может быть, ему нужно заменить обязанность какую-то, и он, может быть, ее будет с удовольствием выполнять.
4: Родители часто жалуются на беспорядок в комнате подростка. Вот как сподвигнуть своего ребенка к тому, чтобы он регулярно наводил там порядок?
5: Во-первых, нужно помочь ему организовать пространство. Организовать пространство – это научить организовать пространство – это очень важная вещь, потому что сами дети этому не учатся, как обычно. Как правило, бывает. Может быть, вы возьмете коробочки. Очень хорошо в этом помогают обувные коробки. Uh-huh. В обувные коробочки с надписями, где что, разложенное все по полочкам. Если у вас огромное количество у ребенка игрушечек стоит, да, то это создает определенный беспорядок. Пусть лучше, я не знаю, машинки в одной коробке, роботы в другой коробке, конструктор в третьей коробке. С детства это научит ребенка систематизировать свое пространство. И когда он будет подростком, намного легче убрать четыре коробки и протереть пыль, чем если на полочке миллион статуэток стоит, и вот это все собрать, помыть, а потом расставить, это намного сложнее, в том числе и с полом. Если вы ребенка приучили, поиграв в конструктор, сложить это именно в эту коробку и убрать эту коробку, то он это останется в нем, когда он будет подростком. Опять-таки, начните это с вашим малым ребенком.
4: Угу, понятно. Бывают такие семьи, в которых день детей расписан буквально до минуты. Драм-кружок-кружок по фото, это не считая занятий в школе, и домашние обязанности, их очень много у ребенка, совершенно не остается времени, чтобы свободно вздохнуть, иметь какое-то личное время. И родители думают, что это хорошо. Это наоборот ребенка защищает от каких-то нежелательных компаний, плохих занятий. Вот что вы на этот счет думаете?
5: Вы знаете, вообще распорядок дня подростка ни в коем случае нельзя расписывать поминутно, можно, ну вот так, поминутно, да. Подростки, они не любят четких рамок. Распорядок дня должен состоять из основных мероприятий, но в том числе там сон, да, вот прописанный, учеба, если есть какой-то кружок, какая-то обязанность, что еще там, досуг. Да, личное время. Это тоже должно входить в распорядок дня ребенка, но не прописывается по часам, по минутам, когда и что он будет делать. Оставляйте достаточное время для того, чтобы он мог провести его, как он хочет. Может быть, он захочет посидеть в интернете. Может быть, он захочет поиграть в футбол. Может быть, еще что-то. Побуждайте его к активному отдыху. Хоккей, волейбол, именно не кружковый хоккей, да, когда он ходит на секцию, там, да, а вот именно побегать во дворе, поиграть с ребятами во что-то, полазить по тем же деревьям и сделать там себе штаб, да, и сидеть оттуда с биноклем. Это очень ему поможет развиваться, взрослеть, применять свой творческий потенциал. И оговаривайте с ребенком его личное время. Не диктуйте ему, как поступать. А те обязанности, о которых мы говорили, можно поступить очень просто. Даже если у него 7 основных обязанностей, распределите это на 7 дней. Угу. Можно это раскидать по дням. И у него всего будет одна конкретная обязанность в день. Угу. То есть вот так можно поступить. Угу. Это будет попроще.
4: Понятно. Катя, я благодарю вас за участие в нашей программе. Очень интересно. Тоже беру себе на заметку, потому что воспитываю сына, и интересно будет все это применить, когда он достигнет переходного возраста. Мы еще продолжим говорить о подростках, о том, как помогать им расти в наших следующих передачах. Спасибо вам.
5: Спасибо.
4: Дорогие друзья, это была программа «Принято считать». Мы беседовали со школьным психологом Екатериной Валеевой. Всего вам доброго. До свидания.
2: Только в Боге успокаивается душа моя. От Него спасение мое.
6: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
7: Для вас играет Анжелика Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Когда мы знакомимся с библейскими героями, то мы решаем очень важную задачу. Нам легче понимать всю Библию.
1: В этой программе «Рождение Моисея», «Призвание Моисея Богом», «Исход евреев из Египта», «Десять заповедей», «Скиния», «Разведчики в Ханаане», «Смерть Моисея», «Избрание Иисуса Навина», «Завоевание Ханаана».
3: Моисей, Иисус Навин, первые вожди еврейского народа, которые вывели их из Египта, а второй, Иисус Навин, ввел их в землю обетованную. О них мы можем прочитать в книгах «Исход», «Левит», «Числа», «Второзаконие» и книга, которая носит имя Иисуса Навина. Причем, если книга носит имя Иисуса Навина, это не значит, что он ее писал. Это, может быть, книга рассказывает об этом герое. Так книга Руфи, например, это книга о Руфе, написанная, тем более, в более позднюю эпоху. Моисей, еврейская традиция, называет его Моше Рабейну. Он считается автором первых пяти книг Библии. В пяти книг же изложена история его жизни, но она помещена в контекст установлений, повелений, законов, а также истории избранного Богом народа. В книге «Бытие» Моисей описывается, почему еврейский народ оказался в Египте. Более того, там показывается, как складывались отношения Бога и его народа на протяжении веков. А сам Моисей родился в Египте в еврейской семье как раз после выхода указа фараона об уничтожении еврейских младенцев. Ну, слишком быстро увеличивался народ, он был в то время рабством египтян. И об этом, кстати, рассказывает уже книга «Исход». Мальчиков нужно было бросать в реку Нил. Мать исполнила это повеление, поместив Моисея в маленькую корзинку осмоленную. Это корзинка, ковчег Моисея. И он поплыл по реке, и его взяла дочь фараона и воспитала его как сына.
1: «И вышла дочь фараонова на реку мыться, а прислужницы ее ходили по берегу реки. Она увидела корзинку среди тростника и послала рабыню свою взять ее. Открыла и увидела младенца. И вот дитя плачет, и сжалилась над ним, и сказала: «Это из еврейских детей». И сказала сестра его дочери фараоновой: «Не сходить ли мне, и не позвать ли к тебе кормилицу из евреянок, чтобы она вскормила тебе младенца?» Дочь фараонова сказала ей: «Сходи». Девица пошла и призвала мать младенца. Дочь фараонова сказала ей: «Возьми младенца сего и вскорми его мне. Я дам тебе плату». Женщина взяла младенца и кормила его. И вырос младенец, и она привела его к дочери фараоновой, и он был у нее вместо сына, и нарекла имя ему Моисей, потому что, говорила она, я из воды вынула его.
3: Моисей был обучен всей мудрости египетской, но не этой мудростью был спасен народ еврейский. Он попытался помочь избавиться евреям от рабства, но попытка была неудачна. 40 лет он прожил во дворце фараона, 40 лет в пустыне. Ну вот жизнь заканчивается. 80 лет – это конец жизни. И в это время появляется Господь. Он появляется в несгорающем кусте, неопалимая купина, и наделяет его силой творить знамения и дает повеление вывести народ из рабства египетского.
1: Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией, Хариву. И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал: «Пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает». Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста и сказал: «Моисей, Моисей!» Он сказал: «Вот я!» «И вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня, и я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне. Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону, и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых». Моисей сказал Богу: «Кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых?» И сказал Бог: «Я буду с тобою, и вот тебе знамение, что я послал тебя. Когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе».
3: 10 чудес. Казни египетских потребовалось Богу, чтобы убедить фараона, как он обозначен, жестокосердный фараон, да, отпустить народ. Вода превратилась в кровь, жабы наполнили всю землю египетскую, тучи мошек облепили людей и скот, полчища слепней стали одолевать дворец фараона и весь Египет. Скот погибал от чумы, гноящиеся язвы появились на теле людей и скота, выпал град. Была тьма осязаемая, это что-то вроде Самума или Хамсина, но в неурочное время. А последняя казнь была страшная – гибель первенцев в Египте, в тех домах, чьи косяки не были помазаны кровью заколотых ягнят, которых нужно было приготовить и есть ту ночь с горькими травами и пресным хлебом. Кстати, так была установлена еврейская Пасха, иудейская Пасха, от слова «пасах» – проходить мимо. Ангел-губитель проходил мимо домов. Все это происходило по прямому повелению Бога, по слову Моисея.
1: В полночь Господь поразил всех первенцев в земле египетской. От первенца фараона, сидевшего на престоле своем, до первенца узника, находившегося в темнице. И все первородное из скота. И встал фараон ночью сам, и все рабы его, и весь Египет. И сделался великий вопль во всей земле египетской, ибо не было дома, где не было бы мертвеца. И призвал фараон Моисея и Аарона ночью и сказал им: «Встаньте, выйдите из среды народа моего, как вы, так и сыны Израилевы, и пойдите, совершите служение Господу, Богу вашему, как говорили вы, и мелкий и крупный скот ваш возьмите, как вы говорили, и пойдите, и благословите меня». И понуждали египтяне народ, чтобы скорее выслать его из земли той, ибо говорили они: «Мы все помрем».
3: Когда евреи бежали из Египта, море расступилось, так что они по дну морскому Акипосуху перешли Красное море. Когда мы говорим о Красном море, в синодальном переводе мы читаем «Черное море». А если посмотреть на оригинал, то это Ямсуф, море тростниковое. И вот когда войско фараона потонуло в этом море, евреи прошли, египтяне зашли за ними и утонули, они воспели победную песнь. Воздали славу Богу, не Моисею.
1: «Кто сравнится с тобой средь богов, Господи? Кто сравнится с тобой в величии святости? Дела твои достохвальны и дивны, трепет в нас вызывают. Народ тобою искупленный, по любви своей неизменной ты вывел из рабства».
3: Народ приходит к Синаю, это гора, на которой сегодня водят туристы, ночью они восходят на эту гору, чтобы встретить там восход и загадать желание. Но тогда, во время исхода, Бог заговорил с народом возле этой горы. Народ испугался и попросил Моисея выступить их посредником. Он зашел на гору. Бог вручил ему две скрижали, две каменных доски с 10 заповедями. Из них 4 заповеди говорят об отношении к Богу и человека, а 6 об отношениях человека к человеку. Ну, вспомним эти 10 заповедей. Очень коротко, тезисно, да? Первая заповедь – есть только один Бог. Других богов нет. «Не сотвори себе кумира» – вторая заповедь, запрет всякого рода изображений и идолопоклонства. Третье – не произноси бездумное имя Божие, особенно в клятве, да? «Помни субботу, установленный Богом день покоя». 4 заповеди. Дальше – «почитай родителей, не убивай, не прелюбодействуй», то есть храни целостность семьи, «не кради, не клевещи и не завидуй». Вот эти 10 заповедей, в общем-то, универсальные заповеди для человечества, они и по сей день люди хорошо помнят. Не убивай, не прелюбодействуй, хорошо помнят. Было дано еще множество всяких заповедей. Всего мудрецы насчитали в Торе, так называют пятник Моисея, 613 заповедей. Среди них, например, такая заповедь о том, что ближнего своего люби, как самого себя. Когда Иисус повторяет эту заповедь за еврейским законом, он просто расширяет понятие ближний. Кто такой ближний? Дело слово ближний можно произвести как сосед или друг. Но это не только единоплеменник, но всякий человек. Причем Иисус говорит, в том числе тот, кто враждебен к тебе. Как бы это ни было трудно, люби врага. И еще одна замечательная вещь описывается в книге «Исход». То, что делал Моисей под его руководством, это скиния. Переносной храм Божьего народа. Палатка. Шатер откровения или встречи. Еврейская Охель-Моэд. 5 глав с 25 по 30 исходит, сказано, как ее надо сделать. Слово в слово. В главах 36 по 39 описывается, как это было сделано. То есть, кажется, что это повтор, но это повтор значимый. Если о чем-то говорится дважды, это значит, что это очень важно. В последней главе мы читаем о том, что Бог благословляет этот переносной храм.
1: Моисей не мог в то время войти в шатер откровения, ибо прямо на шатер не зашло облако, и слава Господня наполнила скинию. Отныне, всякий раз, когда это облако поднималось вверх над скинией, сыны Израилевы отправлялись в путь. И так было во время всего их странствования. Если же облако не поднималось, то они не трогались с места, пока оно не поднимется. Ведь облако Господне стояло над скинией днем, а по ночам оно было исполнено огня. И это видели все израильтяне во время всего их странствования.
3: Написано: «Облако окутало шатер откровения». Слава Господня наполнила скинию. Слава Господня – это видимое, зримое присутствие Божье, шекина. То есть Бог присутствует здесь своей славой. Евреи, водимые Моисеем, подходят к земле обетованной. Они отправляют туда 12 разведчиков.
1: «И сказал Господь Моисею, говоря: пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю ханаанскую, которую я даю сынам Израилевым. По одному человеку от колена отцов их пошлите, главных из них. И послал их Моисей из пустыни Фаран по повелению Господню, и все они – мужи главные у сынов Израилевых. И, высмотрев землю, возвратились они через 40 дней. И пошли и пришли к Моисею и Аарону и ко всему обществу сынов Израилевых в пустыню Фаран в Кадес, и принесли им и всему обществу ответ, и показали им плоды земли. И рассказывали им, и говорили: мы ходили в землю, в которую ты посылал нас, в ней подлинно течет молоко и мед, и вот плоды ее. Но народ, живущий на земле той, силен, и города укрепленные, весьма большие, и сынов Енаковых мы видели там. Амалек живет на южной части земли, хиттеи, евеи, и евусеи, и амореи живут на горе, хананеи же живут при море и на берегу Иордана. Но Халев успокаивал народ перед Моисеем, говоря: пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее. А те, которые ходили с ним, говорили: не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас. И распускали худую молву о земле, которую они осматривали, между сынами Израилевыми, говоря: земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней, и весь народ, который видели мы среди ее, люди великорослые.
3: Было только 2 человека из 12, которые уверяли, что землю-то можно взять, потому что это обещание Божье. Бог обещал, значит, все будет. Но народ поверил 10, а не 2.
1: По завету Божьему земля эта была обещана Израилю. Но лживый рассказ неверных соглядатаев

0: Бога Моисея. Но Моисей был терпелив и милостив к ним. Только однажды он рассердился на них, как мы сказали бы сегодня, превысил свои полномочия, сказав, что это он изводит воду из скалы, и стукнул по скале палкой дважды. Кстати, эту воду в Иордании показывают и сегодня, она течет там по сей день. Вот это место, куда Моисей стукнул, вода течет. Но Бог сказал, что это, за это Моисей в землю обетованную не войдет. Он увидел ее с высокой горы Нево, но в нее не вошел. В книге Второзакония описаны последние речи Моисея своему народу.
1: Вот благословение, которым Моисей, человек Божий, благословил сынов Израилевых перед смертью своей. «Блажен ты, Израиль! Кто подобен тебе? Народ, хранимый Господом, который есть щит, охраняющий тебя, и меч славы твоей. Враги твои раболепствуют тебе, и ты попираешь выи их».
0: И кончается Второзаконие описанием смерти Моисея. Лишь издали с этой горы он мог посмотреть на ту землю, на равнины за Иорданом, куда ему не суждено было вступить. И дальше написано о том, что Яхве, Бог, похоронил его. Это окружает таинственностью кончину вождя, законодателя и пророка. Жизнь его была исполнена необычайных знамений и великих событий. После того, как в главе 5 Моисей повторил заповеди, в 6 звучит главное исповедание народа Божьего во все века.
1: «Слушай, Израиль, Господь наш Бог, Господь един. Люби Господа, Бога своего, всем сердцем своим, всей душой своей и всеми силами своими».
0: Как можно предписать любовь? Смысл заповеди в том, чтобы воспитывать свое сердце, орган мышления в еврейском, свою душу, чувства и человеческие силы, способности в духе любви к Создателю, пока они, наконец, не проникнутся всецело этой любовью. Вот как только это произойдет, дух человека соединится с Духом Божьим. Книга Второзакония завершает Пятикнижие, но в ней содержится и переход к историческому циклу, который открывает книга Иисуса Навина. Иошуа бин Нун, преемник Моисея. Иисус, сын Навин, который при тебе, он войдет туда. Его утверди, ибо он ведет народ Израиля во владение ее. Но если ясно передать эту мысль, Иисус Навин, твой ученик и помощник, войдет в Ханаан. Его назначат своим преемником. Он станет вождем народа при овладении землей обетованной. Затем как раз книга Иисуса Навина начинается тем, что Бог подтверждает свое обещание. «Как я был с Моисеем, так я буду с тобою. Не отступлю от тебя, не отставлю тебя». Книга Иисуса Навина открывает собой в христианской традиции цикл исторических книг. То есть это 6-я книга в цикле Пятикнижия Моисеева, да? Но первые 5 книг объединены именем Моисея и составляют Пятикнижие. И завершается Тора такими словами.
1: «Не было уже больше в Израиле такого пророка, как Моисей, которого Господь знал лицом к лицу. И не было равных ему по знамениям и чудесам, которые Господь послал Моисея совершить в Египте, обратив их все против фараона, слуг его и всей его страны, а также по могуществу и поразительным деяниям, явленным Моисеем на глазах у всего Израиля».
0: Кажется, что история народа Божия должна завершиться, но нет, у Бога есть свой замысел. Он избирает другую личность. И в той же главе Второзакония есть слова об избрании преемника. «Иисус Навин был исполнен духа премудрости, ибо Моисей возложил на него руки свои». Теперь под его началом израильтяне исполняли все то, что наказал Господь Моисею. Кто такой этот Иисус Навин? В самом первом стихе написано, что он состоял при Моисее, впервые появляется в Торе как «Осия». Хошея по-еврейски «спаситель». Моисей дает ему другое имя «Егошуа». Бог спасает, или Господь спасает. Сокращенно это имя звучит как Иешуа, и потом этим популярным именем будет назван в Вифлееме мальчик, родившийся в хлеву у девушки по имени Мария. В славянской традиции он назван сыном Наве, отсюда имя Навин. Состоявший при Моисее Иисус Навин записывал за ним все речи. Возможно, он и есть настоящий подлинный автор книги Пятикнижия. Он должен был вести народ в землю обетованную, в Ханаан, задачей неимоверной сложности. Поэтому первые слова, которые в книге открываются, это слова ободрения.
1: «Никто до конца твоей жизни не сможет противостоять тебе. Как я был с Моисеем, так буду и с тобой. Не отступлю от тебя и не покину. Ты же будь тверд духом и мужествен, потому что тебе предстоит ввести этот народ в его наследие
2: землю, которую я поклялся дать еще

0: Про отцам вашим.
1: Народ должен перейти Иордан, что было бы несложно в обычное время, это небольшая река, но не весной, когда течение бурное, и сама река разливается после дождей. Иисус Навин велит переходить Иордан, но первыми в воду должны войти священники со священным ларцом, ковчегом Завета, в котором хранятся скрижали с 10 заповедями. Как только вошли они в воду, вода, текущая из верховья реки, остановилась единой стеной. А та вода, что ниже по течению, утекла в Мертвое море.
2: Священники, несшие ковчег Завета Господа, стояли на сухом дне Иордана посреди реки, пока израильтяне посуху переходили речное русло. Так продолжалось, пока весь народ не пересек Иордан.
1: Собственно, после этого события появилась поговорка «У веры мокрые ноги». Это чудо было нужно, чтобы израильтяне, воздавая славу Богу, исполняли его повеление через его избранников. Возвеличил Господь тот день Иисуса в глазах всего народа. И они благоговели пред ним так же, как благоговели пред Моисеем во все дни его жизни. А потом был Иерихон, город, который пал не от стенобитных орудий и не в результате многодневной осады. В тишине были слышны звуки рогов, шафаров, которые трубили 7 священников, которые обходили город в сопровождении воинов. Продолжалось 6 дней. На 7-й день они обошли город 7 раз. Раздался боевой клич, и стены рухнули. Город был завоеван, были другие города, другие битвы. Повествование книги напоминает эпос с обилием даже правдоподобных деталей. Один из воинов присвоил себе посвященную Богу добро, и все войско лишилось благословений. Было побеждено хананеями. Случались, конечно, и необычные вещи. В день, когда Господь отдал амореев в руки израильтян, возвал Господь Иисус Господу и возгласил пред всем народом.
2: В день, когда Господь отдал амореев в руки израильтян, возвал Иисус к Господу и возгласил пред всем народом. Солнце, стой над Гивоном, и луна, замри над долиной Аелонской. И остановилось солнце, и замерла луна, пока не совершил народ воздаяние врагам своим.
1: Несмотря на серьезные испытания, с которыми израильтяне столкнулись при завоевании земля обетованная, ведомые Богом, они достигли заветной цели. И Господь даровал им покой во всех владениях, как Он клятвенно обещал праотцам их. Не осталось неисполненным ни одно из обещаний, которое Господь дал потомкам Израиля. Все исполнилось в точности. События жизни Иисуса Навина говорят нам о верности Господней. Господь обещает и исполняет. Это обещание Он дал патриархам, несмотря на то, что предыдущее поколение израильтян от него отступило.
3: Образ твой, мучительный и зыбкий, я не мог в тумане осязать. Господи, сказал я по ошибке, сам того не думаю сказать. Божье имя, как большая птица, вылетело из моей груди. Впереди густой туман клубится, пустая клетка позади.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа.
1: Для вас поет Эдуард Ильницкий.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Веселая школа здоровья».
3: Солнце встало над землей, встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят, с целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть, к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, кто мои секреты знает, тот всегда здоров.
0: Здравствуйте, дорогие друзья! Веселая школа здоровья снова у вас в гостях. И я, профессор Бодрячок, рад приветствовать вас. Приглашаю вас на наше чудесное занятие. А вот мои ученики. Вот какие вы. Садитесь. Так, моя племянница Веселинка, Настя и Славик.
4: Садитесь. Да, у нас сегодня весело будет.
0: Да, я рад вас видеть. И не только видеть, но...
4: Да.
0: Еще и слышать.
4: Со мной сегодня пришли два уха.
0: Два уха?
4: Да.
0: А, ну, Веселинка, я хочу тебя
4: вот
0: порадовать. Да, совершенно верно. Со мной тоже пришли два уха. Вот первое, а вот второе.
5: Да у всех они есть.
4: А со мной пришли необычные ухи.
0: Да.
4: Уши.
0: Да.
4: Одно ухо. И второе ухо.
0: Ух ты,
4: да.
0: Вот это да. Ну какие же это уши? Это же Настя и Славик.
4: Просто мы сегодня будем внимательно следить за звуками. Поэтому мы сегодня будем ухами.
0: Да,
4: ой,
0: да, да,
4: то есть ушами.
0: Да. Вот. Ну тогда я, профессор Бодрячок, буду третье такое большое ухо.
4: Бодрячок. Ой, ну мы тогда обязательно услышим что-нибудь интересное.
5: Волшебция.
4: Когда четыре уха.
0: Слушайте, я, кажется, уже что-то слышу.
4: Кто?
0: Да-да-да.
5: Кто это?
0: Мне кажется, что это доносится с нашей веселой полянки. Не так?
5: Да.
4: Точно.
0: Так пойдемте посмотрим.
4: Конечно, мы же сегодня уши. Мы должны обязательно все услышать. Побежали.
0: Вы бегите, а я вас догоню.
4: Хорошо, побежали.
0: Да, да, да.
4: А где же профессор Бодрячок?
5: Вот он! И что-то он с собой несет.
0: А вот и я.
4: Я вас сегодня не узнала, профессор Бодрячок.
0: Да, у меня сегодня день перевоплощения.
4: Вы сегодня не профессор?
5: Вы сегодня строитель.
0: Нет, дорогая моя Настя, я сегодня мастер звуков.
4: Да. А что, звуки-то ломаются, что ли?
0: Нет, звуки не ломаются. Просто, дорогие друзья...
5: А что это?
0: Это специальный инструмент для звука. Да, сейчас все увидите. Вот,
5: а
0: просто...
5: надо будет молотком стучать по этой штучке.
0: Да, все, вы знаете. Ну, тоже молодцы. Наверное, вы в будущем тоже мастер звуков. Вот только звуки, Веселинка, бывают разные. Они бывают приятные, которые полезны для здоровья. А бывают такие громкие, резкие, которые вредят здоровью. От них даже голова может разболеться.
4: Но мы с ребятами сегодня уши.
0: Да,
4: мы будем внимательно слушать. И сможем определить, какой звук приятный,
0: вот,
4: а какой неприятный.
0: Правильно. Я думаю, что вы определите приятный звук и неприятный.
4: Ага.
0: Вот. Сейчас я буду делать так, чтобы появляться разные звуки, а вы Определите, приятный звук или неприятный. Только давайте договоримся. Если звук приятный, то вы будете хлопать.
4: Потренируемся.
0: Ну, а если неприятный, то...
5: будете топать.
0: Вот правильно.
4: Топать? Давайте потренируемся. Вот. Мы готовы, так, профессор Бодрячок.
0: Приготовились.
4: Слышите? Какая приятная музыка.
0: Молодцы.
4: Так и хочется танцевать.
0: Молодцы, молодцы, молодцы. Правильно, похлопаем, похлопаем. Музыка была, правда, приятная. Ну, а теперь, Настя, ты была права.
4: Ой, какой неприятный звук. Давайте потопаем, а то он не становится. Давайте потопаем, потопаем. Ой-ой-ой, потопали, потопали, потопали, потопали.
0: Слышите?
5: Что это? Воды.
4: Точно, это же наша речка.
0: Это наша речка журчит. Это же приятный звук.
4: Да, он это приятный звук. Что она
0: же делает? Похлопаем,
4: молодцы.
0: Но не хлопайте слишком сильно. Вы же можете распугать этих прекрасных созданий.
4: Ты слышишь птичек?
0: Да. Это же приятно.
4: Да, птички приятный звук. Давайте
0: похлопаем. Как люблю я птичек пение, потому что эти звуки поднимают настроение.
4: Давайте похлопаем, похлопаем,
0: похлопаем. Ну а сейчас, внимание.
4: Ой,
0: ой. Приготовились.
4: Давайте закроем уши.
0: Приготовились.
4: Ой. Ой, профессор Бодрячок, вот, если бы вы не сказали «приготовились», я бы совсем испугалась такого резкого и неприятного звука.
0: А теперь, ой, представьте, ребята, если хлопнул не один шарик, а сразу много шариков, бабах! Что тогда будет?
5: Мы оглохнем.
4: Вот именно, давайте потопаем, потопаем, это неприятный звук.
0: Испугаться и заболит голова уж точно.
4: Ой, пойдемте лучше эксперимент проводить, профессор Бодрячок.
0: Пойдемте, я кое-что приготовил для эксперимента.
4: Ой, надеюсь, это не такое страшное.
0: За нас, что ли? Вот, ребята, что вы видите? На что это похоже?
5: Цветы на полянке.
4: Правильно. Точно, на нашу полянку. Да. Похоже.
0: Не знаю, как у меня получилось, но я пытался изобразить нашу веселую полянку с цветами.
4: Красивая.
0: Да, давайте очень с вами красивая. Сейчас представим. Веселинка и Славик, вы будете такой легкий, тихий ветерок.
4: Я люблю тихий, да, ветерочек.
0: Это будет означать такой приятный такой шум. Приятный звук, тихий, от которого тихий, даже тихонько, цветочки не разлетаются. Угу. Когда хорошо все дует, спокойно так и очень хорошо. А я и Настя, мы будем такой сильный, грозный ветер, угу, от которого...
4: Когда вы скажете «приготовились», да, только, а да, то вы испугаетесь.
0: Да, да. Это будет означать плохой, скверный звук, который вредит здоровью. Ага. Вот, давайте. Итак.
4: Мы со Славиком.
0: Летают птички. Да, вы со Славиком приготовились, растут цветочки, и подул тихий, спокойный ветерок. Подуйте, ну, подуй, спокойно. Хорошенький такой, хороший ветерочек.
4: Цветочкам нравится,
0: да,
4: наш ветерочек, смотрите.
0: Да, бабочки.
4: Им очень понравился. Да? Мы хороший ветерочек, да, с вами?
0: Правильно.
4: Да.
0: Хороший. Это означает хорошие звуки, которые полезны для здоровья.
4: Ага.
0: А вдруг налетели тучи. Наступил вечер и подул такой ураган. Настя, ну держись, Славик.
4: Держись за стол, а то вдруг нас дует. Цветочки все разлетелись.
5: А можно мне цветочки поднять?
0: Конечно, конечно, можно.
4: А мы их поставим сюда.
0: Да. Ну вот, ребята, мы с вами и познакомились, какие звуки бывают полезные, а какие звуки вредные.
4: А я знаю очень много разных полезных звуков. Вот какие полезные звуки знаете?
5: Лёд. Я знаю листопад.
4: И я тоже люблю листопад.
0: Листочки шуршат при ногах.
5: И я еще люблю, когда по снегу идёшь, такой хрус-хрус.
4: А Славику какой нравится звук?
5: Снегопад.
4: Тоже снегопад нравится? А мне тоже нравится, когда листьев очень много. Идешь и шуршишь под ногами. А давайте сделаем такую поделку.
5: Давайте.
4: Листопад. Для поделки нам понадобится цветной картон. Держите, вот вам. Оранжевого цвета. Желтого хочешь?
5: Да.
4: Ну, давай желтый.
5: Ой, я оранжевый.
4: А ты как раз оранжевый. Да. Отлично. Так, а также нам понадобится, что для листопада нам нужно?
5: Листья.
4: Листочки, конечно. А вот сколько я вам вырезала листочков. Разные-разные есть. И кленовые, и березовые, и дубовые. Я думаю, что всем хватит. Смотрите, для этого также нам еще понадобится клей. Так, и... Смотрите, что мы делаем дальше. Открываем, молодец. Мы берем листочек.
5: Намазываем его.
4: С обратной стороны, нет, смотрите. С обратной стороны мы мажем только середину листочка. Вот только серединку. И больше ничего. Только серединку листочка. Вот. Вот. Видишь как? И приклеиваем на нашу картонку. Давай, приклеиваем.
5: Только можно это? Потому что он тут не будет видно.
4: Ну что ж, зато краешки будут у нас видны. Доклеиваем. Итак, мы приклеиваем каждый листик. Так, чтобы не было видно даже нашей картонки. Вот. Чтобы у нас было много-много листьев. И это будет похоже на настоящий
5: листопад.
4: Точно. Старайтесь выбирать листики разного цвета.
5: Не желтого, и зеленого, и красного, и голубого.
4: Нет, голубые вряд ли листики есть. Я вот не видела. Держи. Да. Вы вспомните, когда осенью на дорожке лежат листья. Вам видно дорожку за листьями?
5: Нет.
4: Вот, не видно. Вот давайте заклеим всю нашу дорожку, чтобы ее даже не было видно. Вот. Держи. Вот сюда можно приклеить красненький. Старайтесь, чтобы они везде были разного цвета. Держи.
5: Да.
4: Да. И тогда у нас будет
5: самый
4: красивый листопад. А? Сюда тоже хочешь? Давай. Давай я склею. Держи. Сначала вот этот приклей, я тебе вот этот потом дам. Как у вас получается?
5: Ничего можно. Ничего можно.
4: Да, обязательно приклей сюда. Вот. Эту поделку, кстати, можно сделать своими друзьями. Потому что листьев много, и каждый сможет приклеить по листочку.
5: Да-да. Я готова.
4: Отлично. И давайте покажем, какая поделка у нас получилась. Вот какая у нас поделка.
0: Ну вот, получилась. Я словно в лесу побывал.
4: Да.
0: Осенью.
4: Да. Вот, смотрите. О, и у вас тоже красиво. И мне эта поделка будет напоминать о нашем сегодняшнем уроке. Что да, приятные да. звуки полезны для здоровья.
5: А мне будет напоминать об весне.
4: О весне? Листопад? Да. Интересно.
0: Да. Осенью всегда вспоминается весна. Зимой лето.
4: Да. Ой. Ребят, обязательно сделайте такую поделку.
0: Да, обязательно сделайте такую поделку и пришлите нам ее фотографию. Только так, чтобы вы там тоже на этой фотографии были. Нам так приятно будет на вас посмотреть.
4: Это точно.
0: Вы словно
5: побывали. Не забудьте ее подписать.
0: Да, точно. Да, да. Вы словно побывали у нас на веселой школе здоровья. Ну, а сейчас нам пора прощаться. Правда?
4: Да.
0: Да. Наш урок подошел к концу, но мы вас ждем в следующий раз. Всего вам доброго, дорогие ребята. До скорых встреч.
4: До свидания, ребята.
5: До свидания. До свидания. До свидания.

0: необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Дмитрий Булатов.
2: Евангелие от Марка, 1 глава, с 29 по 31 текст. «Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Иаковом и Иоанном». Христос только что исцеляет одержимого человека, исцеляет его душу. И после синагоги, по традиции считается, что эта синагога находилась, точнее, дом находился возле синагоги, это было не так далеко. И вот они приходят в дом Петра. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подойдя, он поднял ее, взяв ее за руку. Горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. Как я уже сказал, только что была исцелена душа человека. Но здесь физический недуг. И мы видим, что физический недуг тоже подвластен Христу, он подчиняется ему. Христос имеет власть и над физическим здоровьем человека, над физическим недугом человека. Он исцеляет не только душу, но исцеляет тело. Некий такой образ, что Бог хочет полностью восстановить человека. И мы знаем, что это произойдет при втором пришествии Иисуса Христа. Но здесь интересно сказано, что подойдя, он взял ее за руку, да, и как бы горячка тотчас оставила его, да, подойдя, поднял сначала, вот я пропустил этот момент, да, поднял ее, вот это то же самое слово, которое как бы используется, когда говорится о воскрешении, как некий такой прообраз на будущее, первое исцеление фактически, да, физической болезни, вот поднял, как будто воскресил. Написано, горячка тотчас оставила, глагол, как будто он применяется не к болезни, а к личности, персонализация болезни, как будто вот кто-то взял и ушел от тещи Петра. И далее очень интересно сказано, что она стала служить. Вот интересное слово, друзья. Я сам удивился, для меня это было открытие, когда я посмотрел, какое греческое слово используется в оригинале. Слово «диаконео» – глагол, который переводится как «диаконское служение». Ну, я смотрю, что она стала делать, как она стала служить, да? Горячка стала служить, она накормила их. Она накрыла им на стол, она накормила их. Интересно, что вообще, когда впервые появляется диакона и появляется диаконское служение, то это тоже было связано с едой. 6 глава книги «Деяния апостолов» сказано, что в эти дни, когда умножились ученики, произошел у эллинистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. И тогда 12 апостолов, созвав множество учеников, сказали, «Нехорошо нам, оставив слово Божие, пищись о столах». И вот это слово, вот этот термин «пищись», да? «Нехорошо нам, оставив проповедь о Слове Божьем, диаконео». Первично или в самом начале вот это слово «диаконео», оно означало, или его первоначальный смысл, оно означало «накрывать на стол». Хочу здесь сделать акцент на вот этом моменте. Вы знаете, накрыть на стол – это, с одной стороны, так просто, но, с другой стороны, это как служение. Это тоже как некое исцеление. Вместе пообщаться, вместе посидеть, вместе поговорить. Накрытый стол – это собранная вместе семья, это общение, это взаимоотношения. Накрытый стол – это доверие. Накрытый стол – это гости. Накрытый стол – это радость. Я хочу процитировать слова очень одной известной популярной песни. Мне она очень нравится. Там такие слова. «Я ценю твое мужество заваривать чай, когда все горит и кричит здесь, дорогая, прощай». Накрытый стол. Просто позвать кого-то к себе в гости. Друзья, это может быть очень серьезным влиянием, сильной поддержкой. Это может быть теми исцеляющими взаимоотношениями, взаимодействиями друг с другом. Теща Петра в ответ на милость Божию, которую он к ней проявил, накрыла стол Да, конечно, это были ее родственники, но не только. Она накрыла стол Иисусу Христу, накрывая стол кому-то из своих родных и близких. Или, может быть, кого вы не очень хорошо знаете, накрывая стол, вы не просто накрываете стол человеку, приглашая кого-то к себе на накрытый стол, вы приглашаете Иисуса Христа, вы накрываете стол для Него. И в этих взаимоотношениях может происходить исцеление.
3: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Бог, непорочен путь Его, чисто слово Господа. Щит Он для всех, уповающих на Него.
4: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет
5: группу «Южный крест».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Программа о здоровье. Здравствуйте! Здравствуйте! Ведущий Вадим Сорокин.
3: Эта программа посвящена гибкости нашего тела. Представьте себе ребенка на спортивной площадке. Многим взрослым о такой гибкости и ловкости приходится только мечтать. Но беда не в том, что с возрастом мы уже не можем резвиться так же, как дети, а в том, что постепенно даже обычные движения становятся для нас проблемой. Как быть? Неужели это приговор? Как обратить время вспять? Мы поговорим об этом с нашим экспертом, специалистом в области физической культуры и спорта, профессиональным спортсменом Владимиром Берча. Здравствуйте, Владимир.
4: Здравствуйте.
3: Хочу сразу спросить, первый вопрос. Быть хочу вечно молодым. Помогите мне, при чем же тут гибкость и что же это за качество нашего тела?
4: Хорошее желание у вас. Хорошее желание, Вадим. И вы знаете, дети для нас это пример гибкости и подвижности.
3: Да.
4: Но, к сожалению, мы это теряем. Термин гибкость, он означает способность организма, способность делать движение с максимальной амплитудой.
3: Так.
4: Это использовать сустав на максимум.
3: Максимальная амплитуда. Задача гибкости – сохранить?
4: Сохранить эту подвижность в этом суставе. Но здесь два фактора. Угу. Здесь это состояние суставов.
3: Так.
4: И состояние мышц.
3: Так.
4: Вот от этого нужно отталкиваться, угу, когда мы хотим быть вечно молодыми.
3: Угу.
4: Наверняка у каждого из нас перед глазами пример пожилого человека, который согнут годами, да? Позвоночник такой скривленный,
3: так,
4: сгорбившийся. От чего это зависит? Почему это происходит? Это связано с тем, что подвижность в позвоночнике ухудшена.
3: Там что, мышцы натягивают, да, или как?
4: Дело в том, что здесь два фактора.
3: Так.
4: Происходит процесс старения суставов.
3: Угу.
4: Что это за процесс? Это когда сустав не имеет должного питания, он не имеет должной подвижности. А интересно то, что сустав не имеет в себе внутри кровеносных сосудов.
3: Угу.
4: Он
3: только
4: окутан,
3: снаружи, да?
4: Он окутан кровеносными сосудами снаружи. И получается, что от качества кровообращения вокруг сустава будет зависеть его питание.
3: Соответственно, от работы нашей, да, такой, как бы.
4: То есть
3: от
4: это
3: его,
4: нужно
3: от его тренировки.
4: Нужно хорошее кровообращение.
3: Угу.
4: Следующий момент – это подвижность сустава.
3: Так.
4: Потому что внутри сустава эти вещества все питательные, они диффузным способом перемещаются.
3: Это как?
4: Это диффузия – это взаимное проникновение веществ.
3: Так.
4: Друг между другом.
3: Угу.
4: Точно так же, как распространяется запах.
3: Угу.
4: Еще один момент, связанный с суставами, это мышцы, которые находятся вокруг сустава.
3: Да.
4: Они могут ограничивать подвижность сустава. И это приводит к тому, что сустав не двигается и меньше питания. Меньше питания, значит, начинается дефицит питательных веществ и, соответственно, ухудшение состояния сустава. Он становится более жестким, малоподвижным. Здесь еще очень важный момент. Если организм что-то не использует, он потихонечку это теряет. И чтобы сохранялись питательные вещества в суставе, в костях, необходимо, чтобы это все ощущало нагрузку. Нам необходимо быть подвижными, чтобы сохранить наши суставы в надлежащем в хорошем состоянии. Соответственно, правильное питание, раз, хорошая подвижность сустава и хорошее кровообращение. Четвертое – это мышцы, которые находятся вокруг сустава. Если они не спазмированы, если они не сковывают движение сустава, значит, питание будет соответствующим и не будет дефицита подвижности. То есть мы с легкостью сможем поднимать руку вверх, вниз, быть подвижными в позвоночнике и так далее. Если нет подвижности, происходит следующее. Суставы стареют преждевременно, они окосеневеют, и ухудшается подвижность, человек становится все более сутулым, скованным.
5: Меньше руки разгибаются, ноги.
4: Но руками мы более часто двигаемся, и руки меньше подвержены этому. Но здесь основной, наверное, объект внимания нашего – это будет все-таки позвоночник. Нам нужно особое внимание уделить позвоночнику. И здесь значение имеет не то, как мы сидим, а то, как долго мы в этом положении сидим.
5: А что получается, мышцы находятся в спазмерном состоянии?
4: Да, мышцы здесь играют свою роль, и если они находятся долгое время в состоянии напряжения, то создается излишняя нагрузка для межпозвоночных дисков.
5: Так.
4: Особенно если в этот момент положение позвоночника не соответствует правильному, и межпозвоночные диски неравномерно несут на себе нагрузку, а где-то в каком-то месте изогнуты, и это длительное время они находятся в таком положении, то происходит процесс отсутствия питания. То есть, так как у нас питание диффузное, так. А в этой области у нас диск сжат, то питание там или затруднено, или отсутствует.
5: То есть, получается, если постоянно, ну, то есть, длительная нагрузка, допустим, на одну сторону, да?
4: Да, да. Если мы в изогнутом положении, в каком-то долгом находимся, или у нас неправильная осанка, мы сидим согнуто, и любое неправильное положение в длительное время, оно приводит к тому, что питание отсутствует минуту, две, три, час, день целый. И что мы получаем?
5: Что получаем?
4: Начинаются проблемы.
5: Какие?
4: Межпозвоночные диски в отсутствии питания становятся менее эластичными, они начинают терять свою функцию, эластичность. Какой выход? Нужно менять положение. Нужно посидеть так, может быть, какую-то сделать физическую активность, может быть, встать, пошевелиться, подвигать тем, что засиделось. То есть нужно быть подвижными. Это не лучший вариант, когда мы сели утром и весь день просидели за компьютером, что-то там набирая, да, или работая. Нужно периодически вставать, делать какие-то движения, быть подвижными, в общем.
5: Давайте к практической жизни. А что же делать с мышцами, которые спазмированы?
4: И вот здесь на помощь приходит растяжка. Нужно растягивать мышцы. Мышцы, находящиеся долго в напряжении, нуждаются в том, чтобы им помогли расслабиться. И здесь нужно делать упражнения на растяжку.
5: То есть после любой тренировки, будь то это огород, будь то что-то еще, нужно...
4: После любой тренировки, после любого упражнения и даже после обычного сидения нужно растягивать мышцы, которые долго находились в напряжении.
5: Так что получается, мне даже и после работы нужно растягивать свои мышцы?
4: Да, нужно растягивать их не только после работы, но и во время работы. И также это необходимо делать после физической нагрузки, когда мы используем силовые упражнения. После каждого силового упражнения, после каждой тренировки нужно растягивать те мышцы, которые мы тренировали. Более того, растяжка нужна утром. Вы подумаете, что утром, но я же ничего не делал, да? Тем не менее, на протяжении там 8 часов или сколько человек находится в состоянии сна, его тело практически неподвижно.
5: Так, да.
4: И получается, что в суставах нет подвижности. Нам нужно расшевелить суставы, нам нужно улучшить подвижность в позвоночнике, потому что он всю ночь находился практически без движения.
5: Получается, не бежать сразу к будильнику, а завести его на 3-4 минуты раньше, для того, чтобы можно было хорошенько растянуться.
4: Но у вас должна быть красивая мелодия, чтобы вы смогли под эту мелодию что-то делать. Да, желательно после сна сделать несколько упражнений на подвижность суставов.
5: Хорошо, давайте перейдем к практике. С чего нужно начать?
4: Ну, для начала было бы неплохо, если мы прошли с вами очень простой небольшой тест.
5: Прямо здесь?
4: Да, можно начать?
5: С нашими телезрителями?
4: Да.
5: Отлично.
4: Все очень просто. Мы будем наклоняться вперед. Обязательно это делать нужно плавно, так. Не спеша. И мы поймем, насколько мы можем опуститься вниз. От того, как глубоко мы сможем опуститься, мы поймем, насколько мы гибкие.
5: Опускаемся.
4: Начинаем плавненько наклоняться вниз. Тянемся руками к полу. Если мы дотянулись до пола, то это неплохо. Если мы дотянулись до пола ладошками, то это замечательно. А если мы не смогли дотронуться до пола, то это уже говорит о том, что у нас есть проблемы
5: так.
4: с гибкостью. Есть еще одно упражнение. Ноги на ширине плеч нужно.
5: Так.
4: И наклоняться в сторону.
5: Пробуем, да? Так же медленно.
4: Да. И тянемся в бок. Если мы спустились ниже колена, это неплохо. Если не могли спуститься ниже колена, это значит уже есть проблемы подвижности.
5: А в другую сторону, если попробовать?
4: Давайте в другую. Ну, вам нужно наклоняться не вперед,
5: ага.
4: а в бок.
5: Это немножко, сложнее, да.
4: Вы немножко вперед наклоняетесь.
5: Ну вот, максимум, что я могу сделать.
4: Это очень простые упражнения, но о чем-то они уже говорят. То есть частично уже можно понять.
5: Есть к чему расти.
4: Есть к чему стремиться.
5: Да.
6: Перед тем, как начать растяжку, необходимо мышцу подготовить.
5: Так.
6: Если мы только что занимались какой-то физической деятельностью и напрягали эти мышцы, или, например, мы в тренажерном зале качаем определенные мышцы, то можно сразу приходить.
5: Она уже готова.
6: Она уже готова, сразу после упражнения делаем растяжку. Если мы ничего не делали и решили сделать комплексную растяжку, нам необходимо подготовить мышцы, для этого нужно их разогреть.
5: Разогрели мышцы. Что дальше? Давайте вернемся к нашей обычной жизни. Давайте возьмем, ну, допустим, вот целый день человек ехал за рулем. Каким образом, какой комплекс упражнений может помочь ему расслабить те мышцы, которые были в напряжении?
6: Ну, в основном за рулем мы в целом расслаблены, но у нас напряжены ноги, если мы давим на педали. И это у нас мышцы голени, икроножная мышца. Как ее растянуть?
5: Давайте посмотрим.
6: Нужно выпрямить ногу в коленном суставе и потянуть носочек на себя.
5: Ух ты!
6: Вы должны почувствовать натяжение в икроножной мышце, и задняя поверхность бедра тоже тянется.
5: Принцип тот же. Потянули, 10 секунд, замерли и вот так вот.
6: Да, мы натягиваем мышцу, чувствуем такое ощущение растяжения и задерживаемся в этом положении на 10-15 секунд.
5: Ну еще спина болит иногда. Поясните.
6: Ну, вы можете здесь упереться и растягивать. Что касается спины, то здесь у нас в основном встает шейно-воротниковая зона, это вот эта зона, так как она участвует в удержании головы.
5: Так.
6: В основном вся спина расслаблена, но вот эта область особенным образом напряжена.
5: Так.
6: Здесь поможет простые наклоны головы вперед.
5: То есть мы тянем.
6: Мы опускаем голову вперед, тянем подбородком к груди. Можно немножко изменить направление наклона и сделать
5: направо.
6: Его по диагонали.
5: Ага.
6: Направо
5: и налево.
6: Также наклон в одну и другую сторону плеча.
5: Это мы вверх, получается. Вверх
6: да, спереди. Это получается, мы разминаем мышцы шеи, верхний отдел трапециевидной мышцы. Здесь то же самое. Натянули, 10-15 секунд, расслабились.
5: Поясничный отдел каким образом потянуть? Потому
6: можно,
5: что сидишь целый день.
6: Можно наклониться вперед,
5: так.
6: Ноги прямые. Есть.
5: Да, есть.
6: Какие?
5: С водителями разобрались. Давайте рассмотрим еще вариант. Мамы целый день носят на руках детей. До 2-3 лет бывает. Все это напряжено, все это как камень становится. Подскажите, как
6: ну,
5: быть
6: здесь,
5: мамочкам?
6: Здесь вся нагрузка, как всегда, ложится на позвоночник. Это спина. То есть это полная растяжка всей спины, начиная от шейного отдела, грудное отдело, поясничное отдело. Здесь также может быть нагрузка в ягодичных мышцах. Нужно будет растягивать их. И это то, что держит ребенка рука.
5: Так.
6: Здесь у нас работает плечелучевая мышца.
5: Так.
6: Потому что у нас в основном рука вот таким образом расположена. Если бы она была расположена вот так, то здесь больше бицепс бы работал. Тут основная нагрузка переходит на плечелучевую мышцу. И вот боли в основном концентрированы вот здесь.
5: Здесь часто происходят в этом месте и триггеры после того, как, если не разминать,
6: да, такие шарики,
5: проблемные места.
6: Шарики, которые, да.
5: И потом много-много лет они мучают человека.
6: Что нам нужно сделать? Нам нужно выпрямить руку в локтевом суставе и натянуть кисть так, чтобы натянулась вот эта область. Получается, кисть не просто мы...
5: Не могу понять.
6: А немножко в сторону. То есть получается, вот у нас рука,
5: да.
6: И вы натягиваете вот
5: Вот пошло теперь натяжение вот здесь, вот, да, теперь я чувствую.
6: А вы помогаете себе другой рукой и растягиваете. Протянули, задержались и расслабились.
5: Да,
6: то же самое с другой рукой.
5: А может ли кто-то другой при растяжке подтягивать, или это опасно?
6: Но дело в том, что он не будет чувствовать, насколько происходит натяжение мышцы. Так, что касается спины, можно будет лечь, сесть и растянуть каждый отдел по очереди.
5: Давайте
6: шейный
5: посмотрим,
6: отдел,
5: как это сделать.
6: Тянем мы подбородок к грудине, наклоняясь вперед.
5: Так.
6: Задержались. Есть. Следующее – это поясничный отдел. Можно взяться за голени и тянуть себя вперед.
5: Так.
6: Вот. Что касается ягодичной мышцы, мы переводим ногу за колено и обнимаем ее руками, притягивая к себе.
5: Что
6: если мы немножко начнем отклоняться назад, мы почувствуем, как натягивается вся эта область. Область ягодичной мышцы. То же самое с другой ногой. Обняли и чуть-чуть отклонились назад. Есть натяжение, задержка и ожидание.
5: Ну, Владимир, вроде все растянули, а что еще можно тянуть в человеческом теле?
6: Ну, вы знаете, у нас ноги постоянно напряжены.
5: Так.
6: Это четырехглавая мышца бедра. Вот чтобы ее растянуть, давайте встанем вот так вот вместе.
5: Так.
6: И возьмем себя за голень, ногу за голень возьмем и притянем ее к ягодичной мышце. Если натяжение недостаточное, отводим колено назад. Есть?
5: Да,
6: чувствуете?
5: Есть, да.
6: То же самое с другой. Поменялись местами.

0: и отвести ее назад.
1: Вот так вот.
0: Чувствуете, натягивается
1: мышца. Да, я чувствую, вот здесь мышца. Вот натяжение, да, происходит.
0: Да, как растянуть бицепс, угу. Это то же самое, вот. Ну, бицепс в основном нормально.
1: Угу, угу.
0: Какие еще? Вопрос пресса, да?
1: Да.
0: Как растянуть пресс? Это простые прогибы.
1: Принцип сохраняется тот же. 10, да. Натянули, 10 секунд,
0: пауза.
1: Пауза, и еще чуть-чуть натянули.
0: Да, но я бы рекомендовал пресс все-таки растягивать немножко по-другому.
1: Так.
0: Лечь на пол, угу. И подниматься руками, при этом расслабив полностью туловище.
1: Угу.
0: Вот такое вот движение.
1: Владимир, я даже не могу представить, каким образом растянуть внутреннюю часть бедра.
0: Все очень просто. Нужно поставить ноги пошире.
1: Так.
0: Упереться в поясницу руками. И делать наклоны в бок. Вы должны почувствовать,
1: да, чувствую,
0: что у вас
1: натяжение.
0: Лишь натягивается.
1: Угу.
0: В другую сторону. Натяжение есть, да?
1: Да, есть.
0: Вот. Также вот как растягивать, например, туловище, да?
1: Да.
0: Бока. Опять же, то же самое, руки на пояс, наклон в сторону. То есть здесь мы ноги чуть-чуть ближе поставили.
1: Чуть шире, чем натяжение плеч.
0: Чуть-чуть шире, чем ширина плеч, да, угу. Правильно. Делаем наклон в сторону. Вы чувствуете, что натягивается вот здесь бок?
1: Немножко чувствую.
0: Немножко, добавляем руку аккуратно. Натяжение усиливается.
1: Да, есть.
0: Есть. Теперь делаем движение вот вперед руками. И плавненько скользим вниз.
1: Угу. Покажите еще раз, давайте зафиксируем.
0: Делаем наклон в сторону.
1: Так.
0: То есть мы мышцы натягиваем постепенно. Доусиливаем натяжение рукой. Вытягиваемся в сторону.
1: Да,
0: и
1: пошла,
0: делаем,
1: тянется.
0: Скольжение вниз. Вот и все.
1: После интенсивной тренировки обязательно приведите свои мышцы в порядок путем растягивания. И пусть здоровья в нашем теле будет очень много. Спасибо, Владимир. Друзья, гибкость – это очень важное качество, которое мы получаем с рождения. И наша задача – сохранить ее. Гибкость напрямую влияет на долголетие. После нагрузки мышцы нуждаются в расслаблении через растяжение. Признаком растяжения мышцы является появление легкой боли. В этот момент нужно задержаться в этом положении и дождаться, пока боль пройдет. И только после этого продолжать растягивать мышцу дальше. Не делайте резких движений. Все движения должны быть плавными. Дышите ровно и спокойно. Задержка дыхания может привести к напряжению мышц. И будьте здоровы!
2: Программа о здоровье. Здравствуйте! Здравствуйте!
3: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
4: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
3: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
4: Как драгоценна милость Твоя, Боже!
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru. Для вас поет

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
2: распятого за нас при Понтии Пилате,
3: воскресшего в третий день,
4: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
5: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». В студии священнослужитель Андрей Довгиль.
7: В это сложно поверить, но когда-то сделки заключались под честное купеческое слово. Не было договоров, скрепленных печатями или нотариально заверенных. Было слово, обещание, которое человек гарантировал, что сдержит. Чего стоит слово Давида? Сегодня мы с вами посмотрим в Священном Писании на одну очень интересную историю. Казалось, у Давида в жизни все наладилось. Он объединил Израиль, стал помазанным, коронованным царем объединенного государства, основал новую столицу, перенес ковчег в нее и, казалось бы, радуйся, наслаждайся жизнью, управляй государством, враги держатся на почтительном расстоянии, экономика расцветает. Саул с его преследованиями остался где-то далеко в прошлом. Но в это время Давид вспоминает об одном своем обещании. Давайте посмотрим 9 глава 2 книги Царств. «И сказал Давид, не остался ли еще кто-нибудь из дома Саулова, я оказал бы ему милость ради Ионафана». Когда-то Давид с Ионафаном заключили союз. Ионафан просил, чтобы Давид позаботился о его семье, детях, если что-то с ним случится. Давид вспоминает данное обещание. Слуги Давида спрашивают, а зачем тебе это нужно? Зачем вспоминать это обещание, которое дано было много лет тому назад, и сколько воды утекло с тех пор? Но Ионафан погиб. А завет остался? Никто, конечно, не осудил бы Давида, если бы он не вспомнил ту клятву. Мало кто о ней, в общем-то, и знал, если вообще кто-либо знал. Но Давид не находит в себе оправдания. Конечно, можно было сказать, мы были молодыми идеалистами. Кто сейчас сдерживает обещания или клятвы молодости? Но Давид по-другому относится к своему слову. И он призывает слугу и говорит, есть ли кто-то, кому я мог бы оказаться милость. Слуга называет, что да, есть один потомок, причем он даже не называет его имени. Он говорит, есть сын. И потом причина, по которой он так пренебрежительно отзывается, он сразу говорит ее, он хромой, он калека. Когда-то давно в детстве случилось несчастье. Он повредил обе ноги, и с тех пор это хромой калека, который где-то прозевает в городе под названием Ладевар. Давид посылает своих гонцов, и молодого человека приводят к Давиду. Мемфивосфей, такое у него имя, он задает Давиду вопрос – в 8 стихе. «Что такое раб твой, что ты презрел на такого мертвого пса, как я? Есть ли смысл тратить время, царь, у тебя же столько важных обязанностей? Посмотри на мою жизнь. Я родился наследником, но был покалечен с рождения, остался с хромыми ногами в чужом городе. И сейчас вынужден перебиваться как-то. Слуга Мемфивосфея тоже вот этим вопросами с вами как бы спрашивают, удают, да зачем тебе это все нужно? Зачем тебе возиться? У тебя столько дел, тебе нужно управлять государством. Тебе нужно армией руководить. У тебя есть чем заниматься. Зачем эти мелочи? Ну, пошли ты ему денег, дай ему пенсию. Но Давид предлагает свое решение. Он говорит, я хочу соблюсти не букву нашего договора с Иоаннафаном, но дух. И он берет Мемфисфея и садит его за свой царский стол. Среди своих детей, среди самых почетных гостей, по одной причине находится Мемфисфей за царским столом, потому что царь обещал, и царь сдерживает свое слово. Как приобрел расположение Давида Мемфисфей? Он его как-то очаровал, он как-то расположил его к себе умными речами. В чем его заслуга? Заслуги нет. Просто царь сдерживает данное обещание. Эта история не только про Мемфисфея. На самом деле, это история про каждого из нас. Да, мы родились как наследники царя, но Адам и Ева, согрешив, сделали так, что мы уже рождаемся хромыми. Хромаем в чужом, чуждом нам городе, пространстве, где царствует грех. И ничего хорошего здесь нет. Но Бог однажды прислал к нам своего вестника и сказал, у тебя есть шанс. Ты можешь быть за царским столом, я приглашаю тебя. И не важно, что жизнь прошлая наложила на тебя свой отпечаток, что не все у тебя получалось, что жил ты в безвестности, что ты и сейчас хромаешь, когда идешь по этой жизни, но я обещал тебе, что спасу вас. Бог обещал падшему человечеству, что он будет совершать дело спасения. И он держит свое слово. Ради нашего спасения, чтобы когда-то в вечности посадить нас за великим праздничным столом, о котором когда-то Иисус вспоминал и говорил своим ученикам, что будет праздничный стол, царский стол для всех, кто любит Бога, для всех, кто выбирает Его царство. Для того, чтобы ты был там, Иисус заплатил великую цену, отказался от того, чтобы царствовать, но пришел на землю, как простой человек, прожил жизнь, полную разочарований, тревог и боли, и в конце концов умер страшной смертью, чтобы сегодня ты мог быть в Царстве Божьем за Его столом. Поэтому, дорогой друг, в жизни есть много решений, которые нужно принять. Бог приглашает тебя разделить общение свое с тобою. Бог приглашает тебя быть с Ним рядом и вкушать от живого глагола Слова Божьего. И Он сдержит свое слово и обязательно приведет царствие твое ради себя, ради своего обещания. Не потому, что большие заслуги есть у тебя, но потому, что любовь Бога и верность своему обещанию является гарантом для этого удивительного путешествия.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их.
1: Для вас споет Людмила Мишарова.

0: Владимир Соловьев. «С нами Бог».
1: Во тьму веков та ночь уж отступила, когда, устав от злобы и тревог, земля в объятьях неба опочила, и в тишине родился с нами Бог. И многое уж невозможно ныне. Цари на небо больше не глядят, и пастыри не слушают в пустыне, как ангелы про Бога говорят. Но вечное, что в эту ночь открылось, несокрушимо временем оно, и слово вновь в душе твоей родилось, рожденное под яслями давно. Да,

0: минувшие памяти веков. Он здесь, сейчас, среди суеты случайной, в потоке шумном жизненных тревог. Владеешь ты всерадостной тайной. Бессильно зло, мы вечны, с нами Бог.
1: Стихотворение Владимира Соловьева «С нами Бог» читала Ольга Пугачева. Музыкальное сопровождение Вячеслава Захарова. Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его. Но что исходит из него, то оскверняет человека.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поют Любовь Гусева и Дмитрий Слесаренко.

0: Возрождение. Ведущий – священнослужитель Павел Величко.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы вновь с вами открываем Слово Божие. Как важно, чтобы мы увидели для себя удивительное, что сокрыто в нем. Благословен Господь, даровавший нам это Слово. Благословен Господь, давший откровения, которые способны полностью поменять нашу жизнь. Мне хотелось бы открыть с вами книгу Евангелия от Луки, 3 главу, 16 стих. «Иоанн всем отвечал: „Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем“». Огонь и вода — это два средства, которые используются, чтобы показать особую очистительную силу. Два естественных средства очищения. И неудивительно, что они оба употребляются для того, чтобы показать их как средство для возрождения сердец. Именно водою человек приходит, принимая крещение, именно проходя через воду, он умирает для старой жизни и начинает жить другой, новой жизнью. Но еще мы встречаем такое понятие, как огонь. Именно через огонь, проходя, человек по-особому начинает думать и мыслить. Давайте посмотрим на эти удивительные Божьи средства очищения. Воду уже Бог однажды использовал для того, чтобы очистить эту землю. Во втором послании Петра, в 3 главе, мы прочитаем с вами 5-7 стихи. «Думающие так не знают, что вначале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою. Потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков». Земля однажды уже пострадала от воды. На этот раз Господь говорит, что она пострадает от огня. Она будет очищена огнем. Если человек упорно цепляется за грех, то он в конце концов должен будет погибнуть вместе с ним. То, что и случилось во времена Ноя. Так будет и в пришествии Сына Человеческого. Если человек цепляется за грех, то он, в конце концов, погибнет вместе с ним. Насколько лучше сегодня позволить Духу Святому очистить нас огнем своим, нежели чтобы потом или в итоге мы могли быть уничтожены огнем, очищающим. Вся земля, написанная, дела на ней сгорят. Давайте позволим Божьему влиянию, Божьему Духу очистить нас. 1 Коринфянам, 3 глава, 13 стих, написано о том, Павел говорит, что огонь испытает дело каждого. Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Сегодня Господь желает, чтобы мы серьезным образом произвели переоценку ценностей в своей жизни. Сегодня особым образом мы должны позволить Богу уничтожить в нашей жизни все, что нам может помешать наследовать Царство Небесное. Имеете ли вы в своей душе, в своем сердце эту надежду быть в Царстве Божьем? Что вы сегодня для этого делаете? Что вы в своей жизни поменяли? Что вы исправили? Может быть, вы освободились от каких-то привычек? Может быть, вы сегодня задумываетесь над тем, чтобы чаще ходить в церковь? Может быть, чаще молиться? Может быть, исследовать Священное Писание? Что вы готовы сегодня реально поменять в своей жизни? Дух Святой производит над вами работу, если у вас такие вопросы появляются. Что я, Господи, мог бы поменять в своей жизни? Написано: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Бог желает всецело воздействовать на вашу жизнь. Он желает, чтобы ваша жизнь преобразилась, поэтому Он стучится в двери сердца вашего и приглашает следовать за Ним. Он приглашает задуматься над своей жизнью. Он приглашает что-то поменять. Самое лучшее, если мы впустим Господа в свою жизнь и захотим с Ним побеседовать, как самым лучшим другом, пригласив его на ужин. Расскажите ему о всем, что вас беспокоит, о всех тревогах, о всех волнениях, о всех переживаниях. Пустите Господа в свою жизнь. Пустите Господа к своим привычкам, к своим привязанностям, к своим желаниям. Пустите его в свое сердце. Так как Христос будет очищать огнем, не совсем ясно. Может быть, это будет подобно Дню Пятидесятницы, когда на апостолов и учеников Божиих сошел Дух Святой, преобразовалось их сознание. Они были единодушно вместе. Они были как одно целое. Бог начал производить в них что-то особенное. И через них Он совершил великое и чудное. Как важно, чтобы мы позволили благодати Божьей, очищающей нашу душу, наши мысли, наше сознание, всецело довериться. Потому что Бог, как высокопрофессиональный врач, способен врачевать нашу душу. Он способен, подобно хирургу, вскрыть наши нарывы, обвязать наши раны. Он желает, чтобы мы переосмыслили все, что у нас есть, и прошли через огненное искушение. У Петра написано: «Огненного искушения не чуждайтесь, как приключение для вас странного». Бог сегодня желает, чтобы ваша жизнь вышла на качественно новый уровень. Евангелие от Луки, 12 глава, 49 и 50 тексты. Евангелие от Луки, 12 глава, 49 и 50 тексты. «Огонь пришел я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся! Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится». Какие интересные и странные слова, которые произнес Господь. «Огонь пришел я низвести на землю». О том ли огне уничтожения всей земли он говорит? Или он говорит о другом огне? Огне, который способен очистить наши души перед пришествием Дня Господня. Позволим ли мы этому огню очистить нас? Огню Духа Святого. И как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Христос еще не покинул эту землю, но он желал, чтобы этот огонь начал особую работу очищения душ его учеников. Но странные слова мы встречаем в 50-м тексте. «И как я томлюсь, пока сие совершится». Вот это слово на греческом «сунеха» «томлюсь» можно перевести как «быть связанным», «взятым в плен», «быть терзаемым», «мучимым», «быть теснимым со всех сторон», «стиснутым», «сжатым со всех сторон». Господь невероятные переживания имел по поводу того, что этот огонь еще не был низведен на землю. Христос томился от этого. Христос был подобно связанному. Христос находился в таком состоянии души и духа, когда он по-особому им испытывал переживания, стиснуты со всех сторон. «Как я томлюсь, пока сие совершится? Как тесно духу моему, говорит Господь, в сердцах людей, которые жизнью своей настолько закрыли мне рты, что я не могу через них говорить, не могу проявлять свою силу и действовать так, как хочу. Наша жизнь должна быть всецело предана Богу, иначе Он не может делать своих дел. Я обращаюсь ко всем верующим, христианам, которые откликнулись на призыв Божий, кто захотел что-то изменить в своей жизни. Задумайтесь, все ли ваши дела настолько верны перед Богом? Всегда ли вы честны перед Богом и пред людьми? Всегда ли ваша жизнь достойна вашего Господа? Насколько мы позволяем Богу действовать в нашей жизни? Не тесно ли Духу Божьему в нас? От наших представлений, от наших взглядов, от нашего образа жизни. Господь действительно не может являть свою силу через нас, потому что ничто иное, как грех, является причиной и проблемой для этого. В Евангелии от Матфея, в 28 главе, мы читаем великое поручение Божие. «И приблизившись, Иисус сказал им: „Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века. Аминь». В этих словах мы читаем удивительное повеление Божие. Господь учит нас говорить об этом знании, учить соблюдать все, что Он повелел нам. Мы не просто должны знать, как правильно жить и как правильно поступать. Но нам важно соблюдать все, что я повелел вам. Я хочу обратиться к служителям Божьим, к тем, кто поставлен пасти Церковь Божию. Какое бы служение вы ни совершали сегодня, ответственное или менее ответственное, важно ваше посвящение. Важно простым, доступным языком рассказать, как это — жить Богу по правде. Как жить с Богом душа в душу. Как важно сегодня прийти в дом верующего и вместе с ним помолиться. Вместе с ним исполнить духовную песню, гимн, прославить Господа. Как важно прийти и выслушать его боли, указать на Господа. Как важно научить его открывать Священное Писание каждый день, чтобы начался процесс духовного очищения, чтобы начался процесс формирования под воздействием огня Духа Святого. Каждый верующий сегодня должен отдать себе отчет, каков он перед Богом. Мы очень много можем говорить о Божьей любви. Мы очень много можем говорить сегодня о том, что нужно прийти в церковь. Но Господь по-особому желает обратиться к каждому верующему, каждому христианину, каждой христианке. Задумайтесь, не тесно ли Христу в вас? Сколько мы тратим времени для того, чтобы научить наших детей вере в Бога? Сколько мы тратим времени, чтобы они научились жить жизнью веры? Сколько мы времени уделяем тому, чтобы вместе с ними молиться и говорить о Боге? В одном селении люди очень хотели быть в близких отношениях с Богом. И у них за правило стало здороваться такой фразой: «Как живется Христу в твоем сердце?» Однажды к ним направили миссионеров, чтобы они могли поддержать церковь, укрепить. Прежде чем отправиться, эти миссионеры получили подарки от своих знакомых, друзей, но в самолет многое не возьмешь. И они начали выбирать, что они с собой возьмут. Один думал взять это, другой думал взять то, и в итоге они рассорились с надутыми губами. Возмущенным сердцем они сели в самолет и отправились в путь. Когда их встретили, то первая фраза, с которой обратились к ним, это был один из жителей этого поселка, который их встречал, один из жителей этого села, сказал: «А как живется Христу в твоем сердце? Как живется Христу в твоем сердце?» Откликнулось внутри этого миссионера. Сердце сжалось от боли. Следующий, который шел за ним, миссионер, также услышал эти слова: «Как живется Христу в твоем сердце?» Эти слова очень больно тронули сердце этих людей. Они отошли в сторону и вместе молились. Начав свое новое служение, они поняли, что важно уделить Христу достойное место. Не тесно ли Христу в ваших сердцах? Не тесно ли Христу в вашей жизни? Потому что Господу хочется, чтобы вы всецело предали Ему свою жизнь, допустили Его в свой быт, в свою учебу, в свои отношения с близкими, в свои отношения с родными. Позвольте Богу формировать вашу жизнь. Каждый из нас может это сделать очень просто. Это правило закрытой двери. Христос сказал: «Зайди в дом твой, в комнату твою, и затвори дверь за собой, и помолись Отцу твоему, который в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Все, что у тебя болит, все, что тебя тревожит, доверь Ему. Ты можешь помолиться простой искренней молитвой. Ты можешь Ему рассказать то, что ты никогда не расскажешь самому близкому и дорогому другу. Ты можешь рассказать Ему то, что ты никогда не расскажешь жене или мужу. Ты можешь Ему рассказать все то, что наполняет тебя страхом или возмущает. Чем-то ты недоволен. Тебя переполняет дух ропота и критики. Расскажи Ему об этом. Это первый шаг, что помогает все изменить и все исправить. Затем ты можешь открыть Слово Божие и искать Божий ответ на свою молитву. Задавай Богу вопросы, и Он будет отвечать тебе. Слово Божие живо и действенно. Оно проникает до составов и мозгов и судит помышления и намерения сердечные. Господь сегодня стучится в дверь твоего сердца. Может быть, ты уже ее открыл, и ты готов что-то менять. Не бойся, только веруй. Можно бояться каких-то испытаний, можно бояться каких-то серьезных изменений в своей жизни. Но важно понимать, что ты в заботливых Божьих руках. Важно понимать, что Он так добр, что проведет тебя через самые огненные искушения и испытания. И ты придешь к победе. Господь желает, чтобы возгорелся этот огонь очищения в твоей жизни, чтобы Дух Святой вычистил все в твоей душе, все в твоем сердце, все, что есть нечистого, все, что тебе сегодня мешает быть свободным. Все, что мешает тебе быть с Богом. Если же ты еще не сделал своего выбора, если тебя наполняют сомнения, пересмотри, чего ты хочешь в жизни. Пересмотри, каковы твои ценности. И молись Богу о том, чтобы Он простил тебя и помог тебе сделать правильный выбор. Проси Его искренне, от всего сердца. И Он в любви Своей готов бороться за тебя. Когда-то Он отдал свою жизнь и умер за тебя, чтобы у тебя была надежда, и Он воскрес, чтобы быть сегодня Твоим ходатаем в Царстве Небесном, пред престолом Отца Всевышнего. Он сегодня Твой ходатай, чтобы поддерживать Тебя. Поэтому своей верой устремись не к священникам, а устремись к небесному священнику, в небесный храм. Там предстоит сегодня Господь, чтобы ходатайствовать, чтобы поддерживать и помогать. Сегодня Он оттуда готов изливать особое благословение. Именно оттуда, от престола славы, Он готов даровать обильное благословение и благодать для тебя. Услышь Его. Пригласи Его в свою жизнь, и Он совершит великое и чудное. Да прославится Господь в твоей и в моей жизни. Аминь.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Воскликните Господу, вся земля!

0: бывает непреодолимое, и такое, как бы сказать, состояние, что вот, ну, все, вот, готов выпить и все. И когда вот у меня вот эти анонимные алкоголики появились, да, и когда я прихожу, я могу об этом состоянии рассказать на собрании и на группе. И вот это состояние желания выпить, оно уходит. Вот это фантастическое состояние, когда приходишь на группу, говоришь, что у тебя проблемы на работе, или в семье, или еще что-то, рассказываешь, и вот это самое уходит состояние желания выпить. Для меня алкоголь это меня убивает. И я ничего не могу с собой поделать, и все равно пью. Вот это безумие алкогольное, оно как бы вот мне присущено, и поэтому я вот хожу на анонимные алкоголики и стараюсь оставаться трезвым один день. Вот то, что вот один день, вот это вот анонимные алкоголики придумали такую простую вещь, не пить один день, для меня это просто, как бы сказать, выход. Потому что на большее я как бы не рассчитывал, что могу больше не пить. А вот один день я как бы уверен был, что я могу продержаться один день. И поэтому когда вот такое мне предложение, как бы сказать, предложили, я согласился, что действительно один день для меня это как бы просто. И когда мне предлагают выпить, мои друзья, которые продолжали пить вокруг меня, я на работе, там, дома, на даче, я отказывался. Раньше я отказывался и как бы изворачивался, врал, как бы себя чувствовал неловко, да, мне желудок болит, я не буду сегодня пить там или еще что-то. А им мне говорили, ну что там тебе от 50-100 грамм будет? И, ну, в принципе, ты действительно думаю, от 50-100 грамм мне ничего не будет. Я как бы выпивал, и опять потом напивался. А тут они меня спрашивают, будешь? Я говорю, нет, я сегодня пить не буду, я выпью завтра. Понимаете, вот отложить на завтра, это очень как бы для меня был такой психологический ход защиты, наверное, от моих друзей, от твоих, в общем-то, соратников и от родственников тоже. У меня родственники тоже, в общем-то, пьющие люди. И вот этот выход простой, он мне понравился, потому что, во-первых, я не врал, что я действительно, мне анонимные алкоголики разрешили выпить завтра. То есть они говорят, ты можешь пить, но ты получишь, знаешь, что получишь, или дурдом, или могилу. А мне не хотелось ни туда, ни сюда. Ощущение вот этой благодарности у меня и Богу, и людям, которые вот меня окружают, и алкоголикам, которые мне помогли, в общем-то, мне спасли жизнь мне. Потому что мои друзья уже, не знаю, несколько человек уже умерли от алкоголя. А я, в общем-то, живу и рассказываю вам, как я трезвею. Трезвый образ жизни, он дает такую вот уверенность во мне и такой вот душевный покой, который мне раньше никогда не давало. Да? И, во-первых, я хочу сказать, что вот у меня в семье наладились отношения, хотя у меня вот никто, в общем-то, не пьет в семье, не ходит никто на группу анонимных алкоголиков, но вот то, что вот я хожу, и то, что вот у меня вот это состояние душевного покоя и радости, я прихожу с группой и чувствую вот это как бы оптимизм дальнейшей жизни, я как бы приношу домой за заряд. И когда день заканчивается, я всегда благодарю людей и Бога за то, что я остался сегодня трезвый и дал мне еще один трезвый день.
1: Если у вас или ваших близких есть алкогольная зависимость, найдите группу анонимных алкоголиков или программу «12 шагов» в вашем городе. Нигде вас так не поймут, как там. Вместе бороться легче. Вы также можете обратиться в реабилитационный центр «Ковчег». Здесь помогают алкоголю и наркозависимым. И помните, ваша жизнь может измениться к лучшему.

В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на

0: нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Нам легче понимать Священное Писание, когда мы знаем о библейских героях.
1: В этой программе рождение Самсона, женитьба Самсона. Враги раскрывают тайну Самсона, гибель Самсона, рождение Самуила, возвещение Самуилом воли Бога, избрание и гибель первого царя.
3: Самсон и Самуил. Последние судьи еврейского народа.
1: Судьи Израиля – вожди израильского народа, которых Бог выдвигал из различных колен для избавления от поработителей в период от Иисуса Навина до воцарения первого царя Саула. Судьи управляли не всем народом, в то время еще не объединенным, а лишь отдельными его частями, и своей власти не передавали, как цари своим детям. О судьях рассказывают книги «Судей» и «Первая книга царств».
3: После исхода из Египта еврейский народ отправляется в землю обетованную – Ханаан. Это территория, где сегодня располагается государство Израиль. Там жили разные племена, одно из которых было самым сильным и враждебным по отношению к пришельцам. Это племя называется филистимляне. По иронии судьбы, волей римских императоров, название именно этого племени стало нарицательным для этой земли. Земля филистимлян, Пилиштим, Палестина. Самсон был рожден чудесным образом, по обещанию Божьему. Сразу скажу, что история о чудесном рождении ожидает нас и в жизни Самуила. Бог открывает родителям Самсона, что он должен стать назареем Божьим, то есть посвященным Богу служителем, который не пьет ни хмельных напитков, виноград не ест, не стрижет волос, не прикасается ни к чему нечистому, в том числе к покойникам или трупам животных. Назарейство – это такое своеобразное монашество Ветхого Завета. Само имя Самсон от еврейского «шамаш», «шимшон» переводится как «солнечный». Волосы не стриг, заплетал в косички, и они были как лучи солнца. Он вырос, стал силачом, богатырем. Этот библейский богатырь разорвал руками льва. Эпизод отражен в фонтане в Петергофе. Самсон, разрывающий пасть льва. Из пасти льва вырывается фонтан, бьет на 7 метров вверх. При этом личная жизнь Самсона не складывалась. Самсон все время влюблялся в филистимских женщин.
1: Самсон устроил пир, как обычно делают женихи. Филистимляне, встретив его, привели к нему на пир 30 человек быть дружками. Самсон сказал им: «Загадаю я вам загадку. 7 дней будет длиться пир. И если за это время вы разгадаете ее, то я дам вам 30 льняных рубашек и 30 верхних одежд. А если не разгадаете, вы дадите мне 30 льняных рубашек и 30 верхних одежд». Они сказали: «Загадывай, а мы послушаем». Он загадал: «Из едока вышла еда, из сильного – сладкое». 3 дня бились они над разгадкой.
3: В убитом Самсоном льве поселились пчелы. Там оказался и мед. Самсон нарушил обет назарейства, прикоснувшись к убитому льву, но очень хотел меда. Взял его, ел. Еще и родителям принес, не сказав, где взял его. Разгадку выведала невеста. На свадьбе рассказала своим единоплеменникам. Их ответ тоже, кстати, звучит поэтически.
1: И на 7-й день, до захода солнца, жители селения дали ответ. Что слаще меда и что сильнее льва? На это Самсон сказал им: «Если б вы на нетеле моей не пахали, загадки бы не разгадали». Тут сошел на него Дух Господень. Он пошел в Ашкелон и сразил там 30 местных жителей. Сняв с них одежды, он отдал их тем, кто разгадал его загадку, а потом, разгневанный, ушел в дом своего отца. А жену Самсона отдали одному из тех, кто был его дружком на свадьбе.
3: Этот эпизод показывает, что Самсон потакает своим желаниям. Захотел – сделал. С свадьбу прервал, чтобы достать поставленные условия отгадки 30 рубашек. Силач пошел, убил 30 врагов, принес гостям. Жену свою рассердился и на некоторое время шел к родителям. Тесть его думал, что Самсон бросил свою жену и выдал ее замуж за одного из дружков на свадьбе. Такая драматическая история. Самсон за это сжег поля филистимские, поймал 300 лисиц, привязал к хвостам факела. Филистимляне узнали, что причиной стала неудачная женитьба. Они казнили тестя и неверную жену. За это Самсон еще более им отомстил. Совершил много удивительных дел. Например, ослиной челюстью он смог победить войско врагов. 1000 человек. В городе Газе, когда его хотели захватить, заперли город, он выломал городские ворота и унес их на себе. Непобедимого героя победила женская хитрость. Избранный Богом на особое служение, он цинично пренебрегает этим благословением, подчиняется своим страстям. Своеволие, гордыня, полная уверенность в собственных силах привела его к тупику, к духовному кризису, за которым последовали роковые события. Женщина по имени Далила, с которой он был в то время, узнала тайну его силы. Он подчинялся странным повелениям Божьим, в том числе такому повелению, как не стричь волосы.
1: Далила убаюкала Самсона у себя на коленях и позвала одного человека срезать 7 косичек с его головы. Так она положила начало его мучениям, и сила оставила его. Она крикнула: «Вот и филистимляне за тобой, Самсон!» Он проснулся и ответил: «Выйду я, как бывало, и стряхну их с себя». Он не знал, что Господь оставил его. Схватили его филистимляне, выкололи ему глаза, привели его в Газу, заковали в двойные медные цепи, и плененный он стал ходить по кругу, вращая жернова.
3: Затем волосы Самсона отросли, к нему понемногу вернулась его сила. На празднике филистимского бога Дагона, когда его привели для того, чтобы посмеяться над ним, он повалил несущие колонны в здание и погиб вместе с 3000 своих врагов. При смерти своей Самсон погубил больше филистимлян, нежели убил за всю жизнь. Израиль был призван стать народом Божьим, жить по заповедям. Но в те смутные переходные времена от нестабильности судейства к царской власти на практике нередко оборачивалась анархией, кровавыми междоусобицами. Не было в то время царя в Израиле. Всякий делал то, что считал правильным. И при жизни последнего судьи Самуила был поставлен царь, им стал Саул. Сам Самуил был рожден чудесным образом, мать его была бездетна. Она много лет была бездетна, она молилась Богу во дворе святилища.
1: «От Господа и смерти жизнь. Он низводит в Шеол, он же из него выводит. От Господа нищета и богатство, унижение и почет. Из праха поднимет он бедняка, из пепла нищего. Среди князей усадит их, в наследство даст славный престол. У Господа устои земли, на них утвердил он вселенную».
3: Эти слова Анны, матери пророка Самуила, описывают новую эпоху в истории Израиля. Бог исполнил то, что обещал, дал Анне долгожданного ребенка, будущего пророка Самуила. И произошло это задолго до того, как ее сын и поставленные им цари изведали славу и вкусили горечь унижения. Вот как раз, когда она поет свою песню благодарственную, она указывает, что Бог владеет миром. Именно в Господе израильский народ постигает смысл всех событий своей многовековой истории. В этом гимне Анны звучат другие мотивы. Они говорят о пророческой значимости ее молитвы. «Бог будет судить весь мир. Он воздаст каждому, праведному, неправедному. Земному владыке воздаст по заслугам». Там используется такой образ: «Всевышний вознесет рог», то есть укрепит могущество своего помазанника. История жизни Самуила, она свидетельствует о многих трудностях, которые возникали в период правления судей. Священническое служение было в упадке, сами израильтяне отдалились от Бога. Ковчег Завета воспринимался в народе как некий магический предмет, помогающий разбить врагов. А сыновья первосвященника Илия кощунствовали в самом святилище. С презрением относились к святыне, к жертвоприношению Господу. И вот на этом фоне мы видим Самуила. Ни царя, ни священника, избранного Богом пророка, который доносит до народа волю Господа, Царя Небесного.
1: «Сказал Самуил всему роду Израилю: если вы всем сердцем возвращаетесь к Господу, то удалите от себя чужих богов и Астарт. Обратите сердца к Господу и служите только Ему, и Он избавит вас от филистимлян». Оставили израильтяне Ваалов и Астарт и стали служить одному Господу.
3: Первое видение, кстати, пророку Самуилу было дано мальчику Самуилу. Оно еще в детстве. Сама история очень интересная, знаменательная. В 3 главе 1 книги Царств описано, что он служил Господу при священнике Илии. И дальше такая фраза замечательная. «Слово Господне было редким в те дни, видения нечастыми».
1: Отрок Самуил служил Господу при священнике Илии. Слово Господне было редким в те дни, видения нечастыми. И вот однажды, когда Илий уже лежал в постели, глаза его помутнели, и он уже ничего не видел, и светильник Божий еще не погас, а Самуил лег спать в святилище Господне, там, где располагался ковчег Божий. Воззвал Господь к Самуилу. И тот ответил: «Я здесь». Он побежал к Илию и сказал: «Я пришел. Ты ведь звал меня?» Но тот ответил: «Нет, не звал. Ступай, ложись». Самуил ушел и лег. И снова позвал его Господь: «Самуил». Встал Самуил, пошел к Илию и сказал: «Я пришел, ты же звал меня». Но тот ответил: «Нет, не звал тебя, сын мой, ступай, ложись». Ведь Самуил еще не знал голоса Господа, не открывалось ему прежде слово Господне. И снова, в третий раз, воззвал Господь к Самуилу. Тот встал, пошел к Илии и сказал: «Я здесь, ты же звал меня». Тогда понял Илий, что это Господь зовет отрока. Илий сказал Самуилу: «Ступай, ложись, и когда позовут тебя, отвечай: говори, Господи, слушает слуга твой». Ушел Самуил и снова лег в постель. Явился тогда Господь, пришел и, как прежде, воззвал: «Самуил, Самуил». А Самуил ответил: «Говори, Господи, слушает слуга твой».
3: Господь предсказал гибель роду нынешнего священника за нечестие детей, за то, что отец не воспитал их в послушании Богу. Самуил потом всю жизнь свою учил народ заповедям, ходил по всему Израилю, отучал его от идолопоклонства. Библия говорит: Самуил был судьей, правил Израилем, пока был жив. Год за годом он ходил из Бетеля в Гилгал и Мицпу, как правитель всех этих селений, разбирал тяжбы израильтян. Потом возвращался в Раму, там был его дом, и правил израильтянами оттуда. Там же он поставил и жертвенник Господу. У него тоже появились сыновья, но они, к сожалению, не пошли по стопам отца в праведности. Его сыновья негодны к высокому служению. Кто же станет судьей Израиля после него? Народ требует от пророка поставить над ними царя. Здесь как раз самый неожиданный парадокс книги Первой книги Царств. Без царя Израиль не способен жить по заповедям, жить мирно, праведно. А сама просьба народа поставить царя есть отвержение Бога.
1: Господь сказал Самуилу: «Прислушайся к голосу народа, ко всему, что они тебе говорят. Ведь не тебя они отвергли, а меня, чтобы мне над ними не царствовать».
3: Изначально народ был призван к послушанию Богу, как своему царю, к исполнению всех его законов, повелений, но удержаться на этом пути ему не удалось. Царем по воле Божьей избран прежде никому неизвестный юноша Саул. Хотя состоявшееся выбор не означает, что избранный человек окажется достойным своего предназначения. Он был выше всех, он был красивый. Но царь Саул пытается вести себя так, словно он самодостаточен. Он может обойтись без помощи пророка Самуила. Господь отвергает его. Это происходит уже через 10 глав, 15 главе 1 книги Царств. Самуил предсказывает царю, что за неповиновение воли Божьей его царство не устоит. Господь найдет себе человека по сердцу, поставит его править своим народом, ибо ты не исполнил того, что повелел тебе Господь. Жизнь продолжается, Самуил убедился, что Саул продолжает поступать по своему разумению, не по воле Божьей, еще несколько раз предупреждает царя о том, что царство у него закончится трагично. В 15 главе 1 книги Царств описана последняя встреча Самуила с Саулом. Царь победил племя амаликитян, пророк велел ему истребить его, это враждебное племя. Но плененного царя амаликитян Агага Саул и его подданные пощадили, как пощадили ягнят и лучше откормленный скот. Все ценное они истреблять не стали, а уничтожили лишь худшее, никчемное. Когда Самуил пришел, чтобы принести жертву, узнал о том, что Саул не повиновался Богу. Пророк сказал, очень важный урок:
1: Самуил сказал: «Разве всесожжение и жертвы Господу приятнее повиновение голосу Его?» Нет, послушание лучше жертвы, лучше повиноваться Господу, чем воскурять бараний жир. Ведь непокорство – такой же грех, как ворожба, а своеволие – такое же зло, что и идолопоклонство. Ты отверг Слово Господне, и Господь отверг тебя, отрешил от царства.
3: Самуил повернулся, чтобы уйти. Саул пытался его удержать, ухватил его за полу одежды и оторвал ее. Самуил сказал ему: это знак. Царство, Господь вырывает у тебя также царство израильское, отдает его ближнему твоему, тому, кто лучше тебя. С тех пор Самуил не виделся с Саулом до дня своей смерти, но оскорбел Сауля. Заканчивается история Самуила. Но будет еще одна встреча, когда Саул встретится, как ему кажется, с Самуилом. Бог молчит, не отвечает Саулу. А Самуил уже умер. Что делать? И тогда царь прибегает к общению с потусторонним миром, чтобы узнать свою судьбу. Это известный эпизод с волшебницей из Эндора. Строго говоря, она не волшебница, медиум, который имеет возможность связываться с потусторонними силами и вызвать якобы дух мертвых людей на спиритическом сеансе. Саул всех таких специалистов уже выгнал из страны. Она последняя из оставшихся. Ее Саул принуждает вызвать дух умершего Самуила. Этот дух через женщину возвестил ему гибель в результате отступничества. Был ли это Самуил? Бог молчит, Самуил умер. Кто же здесь говорит, от Бога ли этот дух? А если вспомнить, что Бог прямо запретил общаться с духами на спиритических сеансах, то здесь мы читаем о действиях сатаны, который был заинтересован в гибели отступника. Сегодня, когда пророка Самуила нет с нами, у нас есть его история, есть Священное Писание и слова наставления, которые побуждают нас к верности Богу, послушанию Ему. Ритуалы и обряды не должны заслонять для нас образа живого Бога. Не в амулетах и храмах наша сила, а в том, кто выше всех и в то же время всегда рядом с нами.
4: Отцы-пустынники и жены непорочны, чтоб сердцем возлетать во области заочны, чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв, сложили множество божественных молитв. Но ни одна из них меня не умиляет, как та, которую священник повторяет во дни печальные Великого Поста. Всех чаще мне она приходит на уста и падшего крепит неведомою силой. Владыка дней моих, дух праздности унылой, любоначалие змеи сокрытой сей и празднословия не дай душе моей. Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья, да брат мой от меня не примет осужденье, и дух смирения, терпения, любви и целомудрия мне в сердце оживи.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Мамины секреты. Ведущая Екатерина Аксенова.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Многие родители обычно считают, что дисциплина означает наказание. Так же считала когда-то и я. Но благодаря Богу и Церкви я узнала, что любовь и дисциплину нельзя рассматривать поодиночке, и что наказание – лишь малая часть в процессе дисциплинирования. Применение дисциплины без любви является варварством и отступлением от библейских заветов. В этом вопросе нам помогут разобраться книги известного доктора и психолога Владимира Леви. Хочу начать нашу сегодняшнюю беседу с одного секрета, который некоторым родителям может показаться неожиданным. Детям не только нужен порядок и правила поведения, они хотят и ждут их. Это делает их жизнь понятной и предсказуемой, создает чувство безопасности. Вам должно быть знакомо, как нервничает и выбивается из ритма жизни грудной ребенок, увезенный из дома на несколько часов в гости, и как он успокаивается, попав домой, в привычную обстановку. Дети порой готовы поддерживать порядок больше, чем взрослые. Вспоминаю один забавный случай из моей жизни. Однажды, когда моему сыну Матвею было примерно 1,5 года, мы вышли с ним гулять. Открыв дверь подъезда, я так и оставила ее нараспашку. Сделав несколько шагов, мой малыш беспокойно оглянулся, вынул свою ручонку из моей руки, нетвердыми шагами пошел к двери и, приложив некоторые усилия, закрыл ее. Порядок был восстановлен.
0: Действовать без правил – самое трудное и самое утомительное занятие на этом свете.
3: На самом деле дети восстают не против самих правил, а против способов их внедрения. Я, например, заметила, что когда я пытаюсь чего-то добиться от своего сына Матвея с раздражением, то результат оказывается прямо противоположным ожидаемому. Он совершенно не выносит раздражительного, грубого и резкого тона. Думаю, мой сын не исключение. Ваш ребенок тоже не воспринимает, игнорирует, защищается. Грубит в ответ, делает назло, защищается. Обещает исправиться, а продолжает, защищается, беззащитен. Известный врач и психолог Владимир Леви пишет: «Представим, что с нами будет, если 37 раз в сутки к нам станут обращаться в повелительном тоне, 42 раза в увещевательном и 50 в обвинительном. Цифры не преувеличены. Ребенку нужен отдых не только от приказаний, распоряжений, уговоров, похвал, порицаний и так далее. Нужен отдых и от каких бы то ни было воздействий и обращений. Нужно время от времени распоряжаться собой полностью. Нужна, короче, своя доля свободы. Без нее задохнется дух». Мы не говорили еще об одном важном аспекте процесса дисциплинирования. Это умение внимательно выслушать ребенка. Если вы владеете этим умением, то, поговорив с вами, ребенок будет уверен, что вы поняли все, что он хотел вам сказать. Я сама учусь этому. Как порой хочется отмахнуться от глупого, на мой взгляд, детского лепета и заняться серьезными делами. Но, слава Богу, если в эти мгновения удается поступить мудро и выслушать ребенка, он тогда чувствует себя значительной и независимой личностью. Разве не так же поступает с нами Всевышний Отец?
0: Вы говорите: дети меня утомляют. Вы правы. Вы поясняете: надо опускаться до их понятий. Опускаться, наклоняться, сгибаться, сжиматься. Ошибаетесь. Не от того мы устаем, а от того, что надо подниматься до их чувств. Подниматься, становиться на цыпочки, тянуться, чтобы не обидеть.
3: Христос сказал: «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий находит, и стучащему отворят». Конечно, на плохое поведение нельзя смотреть сквозь пальцы. Но если на него реагировать неадекватно, то есть слишком грубо или слишком снисходительно, то в будущем нас ждут трудные, неоднозначные отношения с нашими детьми. Да, мы не должны терпеть их выходки, но первым шагом должно быть не наказание. Хорошего поведения от ребенка в первую очередь добиваются просьбами. Когда родители просят ребенка хорошо вести себя, он видит, что родители полагаются на его способность думать, самостоятельно принимать решения и признают за ним право выбора. Очень важно понять, что просьбы – это самый эффективный способ давать наставления. Родители должны приберечь сильнодействующие средства для особо важных случаев. В тех же случаях, когда идет открытое неповиновение, родителям следует прибегнуть к наказанию. Об этом мы поговорим с вами подробно в следующей передаче. Дорогие друзья, расскажите нам о том, какими способами вам удается дисциплинировать своего ребенка. Ждем от вас писем, звонков. Да благословит вас и вашу семью Господь!
4: Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас поет Эдуард Ильницкий.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Дмитрий Булатов.
2: Евангелие от Марка, 1 глава, с 29 по 34 текст. «Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Иаковом и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подойдя, он поднял ее, взяв ее за руку, горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им». И далее мы продолжаем. «При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых. И весь город, написано, весь город собрался к дверям, и он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос». Интересно, правда? Хочу обратить наше внимание на деталь, которая с первого взгляда не бросается в глаза. Написано, что «выйдя вскоре из синагоги». Это означает, что это была суббота. Христос утром был в синагоге, где читалось Слово Божие, читался Ветхий Завет, и пришел к Симону больная теща. Написано, что он ее исцелил. Написано, что он ее исцелил. А далее, во второй части этой истории, которую мы прочитали, что при наступлении же вечера, когда заходило солнце, принесли к нему всех больных и бесноватых. Интересно, да? Почему при захождении солнца? Потому что по Библии суббота заканчивается заходом солнца, и наступает новый день, первый день недели. Интересно, мы видим, как мыслит Израиль, точнее, как мыслят иудеи того времени, да, оставшаяся часть израильского Божьего народа. Если суббота, мы не приносим людей исцелять их, молиться за них, изгонять бесов. Нет, мы не приносим. А теща Петра была исцелена в субботу, и никаких проблем не возникло, Христос исцелил ее в субботу. Но никто другой не делал этого, все ждали. Но как написано, что как только что зашло солнышко, весь город, написано, весь город собрался к дверям. Непонятно, оставались ли и ученики со Христом там же, в доме Симона. Ну, возможно, да, они остались там же, в доме Симона, или где-то были в другом доме. Но весь город собрался к дверям. Значит, две категории людей. Одни пришли ко Христу за исцелением в день субботний, а другие ждали, пока закончится суббота, боясь ее нарушить, и не пришли ко Христу для исцеления в этот день. И вот у меня возникает вопрос. А как правильно? Кто был прав? Да, я тоже не знаю ответ на этот вопрос. Но размышляя над этой историей, хочется заметить следующее, что когда, ну, во-первых, это говорит о том, как люди понимали соблюдение субботы, как они понимали Бога, и они боялись делать лишние движения, хотя Христос потом скажет, не человек для субботы, а суббота для человека. Ну и вывод, который делаю я для себя, еще очень важный вывод, заключается в следующем. В узком кругу Христос делает то, что не все принимают и не все понимают. В узком кругу, в небольшой компании своих друзей, родных, может быть, да, друзей, учеников, он делает то, что не делает при всех. Ну, понятно, что он и не делает при всех, потому что никто и не принес больных и так далее, да. Но в узком кругу он делает то, что могут понять эти близкие люди. Очень важное качество Иисуса Христа. Он не раздирает людей, он не ломает их мировоззрение так вот прям через колено. Он готов сделать в узком кругу среди понимающих то, что они готовы вместить в себя и принять. Но если кто-то еще не понял и не продвинулся так далеко, может быть, вот в вопросах того же самого соблюдения субботы, Христос не ломает их мировоззрение и готов им пойти навстречу после захождения солнца. Дорогие друзья, очень важный вопрос, в каком кругу я нахожусь, да? И, возможно, это даже не зависит и от меня, в каком кругу я нахожусь, но мы знаем, что в каком бы кругу я ни находился, Христос готов пойти мне навстречу и помочь. Но если ты можешь войти в Его более близкий круг, если ты можешь ваши взаимоотношения, свои взаимоотношения со Христом сделать более глубокими, то ты раньше получишь от Христа то, что другие не могут получить.
3: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Хвалите Господа! Аллилуйя!

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.

0: В эфире детская программа «Библейские истории».
1: Мне нравится газель Томпсона. А где газель Томпсона?
2: А я люблю капибару.
3: Если наших барашков и жирафов умножить на 1000, то полученное число будет гораздо меньше, чем количество всех видов животных, живущих на Земле.
2: А сколько животных живет на Земле?
4: Всех видов животных, которые есть на Земле, больше 1,5 миллиона.
3: А самая большая популяция животных – это коровы. Их на Земле больше 1 миллиарда.
1: Ого!
4: Поэтому ни один ученый не возьмется подсчитать, сколько животных живет на нашей планете. Их намного больше, чем людей.
3: А вы знаете, кто дал имена всем этим животным?
2: Наверное, Бог.
1: Это сделал Бог.
4: Не угадали. Смотрите, что написано в Библии. «И дал человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым».
5: И что, всем этим миллионам он дал имя?
3: Да.
5: Один человек?
3: Да. И он ни разу не повторился. Каждому животному он дал свое уникальное имя.
2: Как он из всех мог запомнить? Это ведь очень много.
3: Адам обладал огромным интеллектом и прекрасной памятью. Я вот уже забыл, кого там любит Лёлик. Камовару канал... Вару... Коловару?
1: Капибару.
3: Ну вот. А Адам помнил каждое животное.
1: Его звали Адам?
4: Да, его звали Адам. Это имя в переводе с древнееврейского означает «из глины».
5: А почему из глины?
4: Потому что Господь Бог создал Адама по-особенному. Если весь этот мир, деревья, птицы, животных он создал своим словом, то с человеком было не так. Бог слепил человека из глины, а потом сделал его живым.
5: Это как?
3: Вот так. Бог не только делает что-то из ничего, но ему под силу сделать живым даже такой материал, как глина. Он все может.
4: Поэтому в память о том, как человек был создан, он дал ему имя Адам.
3: Но на этом история не закончилась, потому что после того, как Адам дал имена всем животным, он загрустил. А как вы думаете, почему?
1: Потому что ему стало скучно.
5: Я бы тоже загрустил после того, как дал имена миллионам животных.
2: Он, наверное, устал.
3: Адам загрустил потому, что был один.
4: Такого, как он, на Земле больше не было. Кто-то из вас хотел бы остаться один на Земле?
1: Нет! Я без мамы не хочу!
3: Все животные, и птицы, и пресмыкающиеся ходили парами, а подобного Адаму на Земле не было.
4: Господь Бог желал, чтобы Адам оценил дар, который он планировал ему дать. Когда Адам крепко заснул...
2: Она ему приснилась?
4: Не знаю, может быть и приснилось. Ты догадалась, что Господь Бог создал для Адама вторую половинку.
2: Когда он спал.
4: Да, когда он спал. И когда Адам проснулся, он ее увидел.
6: Адам, просыпайся.
4: Когда Адам увидел Еву, что она похожа на него и разговаривает с ним, и какая она прекрасная, он воскликнул: «Наконец-то! Она такая же, как и я!»
1: А что сказала Ева?
6: Наверное, Ева просто стояла и улыбалась.
4: Адам был так восхищен ее красотой, что позабыл обо всем на свете.
1: Он даже забыл имена животных?
4: Имена животных он, конечно же, не забыл, но он перестал грустить и стал счастливым.
3: С тех самых пор Бог установил на Земле один очень важный закон. Потому... «Оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть».
4: Дорогие ребята, в нашей следующей серии вы узнаете, что произошло с первой на нашей планете семьей. Всего вам доброго! До свидания!
7: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда...

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
2: Распятого за нас при Понтии Пилате.
3: Воскресшего в третий день.
4: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
5: И во единую святую, Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». В студии священнослужитель Андрей Довгиль.
7: Власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно. Сказалось ли на характере Давида то, что он, в конце концов, стал обладать этой абсолютной властью в своем государстве? Сказалось, и еще как сказалось.

Когда ты поднимаешься наверх в иерархической лестнице, то ты видишь людей внизу, глядя на них сверху, вниз, где-то вдалеко, там. Стираются их человеческие черты лица, они выглядят как оловянные солдатики, послушные твоей воле. Ты забываешь их имена, а если все-таки кто-то из них приходит в твой кабинет, то прежде чем он открывает рот, ты уже заранее знаешь, что он тебе скажет, и это очень скучно. Давид заболел властью. И это проявилось в трагическом событии, которое произошло в его жизни, в жизни близких ему людей. Эта история записана во второй книге Царств, 11 главе. К этому времени Давиду около 50 лет. И он прославленный воин. К этому времени он зарекомендовал себя как успешный государственный деятель. Но он к тому же еще и замечательный, прославленный поэт и автор многих песен. Он хороший руководитель и вождь своей страны. Всего лишь каких-то 30 лет назад он стоял где-то внизу, в самом низу иерархической лестницы. Он был пастушком, никому неизвестным. Но тогда, когда Давид был так низко в глазах общества, он находился на пике своей силы. А сегодня, когда он поднялся так высоко, к сожалению, он оказался слабым, как никогда. Физически Давид в этой истории находится тоже высоко. Он находится на балконе, и он осматривает окрестности. Он смотрит, армия в походе. Он там должен быть, он должен воевать вместе со своими солдатами. Но он уже поднялся слишком высоко, чтобы себя утруждать подобными вещами. Там есть проверенные воины, которые все сделают, а он наслаждается жизнью. Весна, соки бегут, почки распускаются, и у Давида что-то распустилось в душе. И вот он, осматривая владение свое, Иерусалим, видит купающуюся женщину. Он отправляет к ней слугу. Слуга, возвращаясь, как тревожный сигнал, говорит Давиду, это Версавия, и подчеркивает, жена Урии. Но, к сожалению, Давида уже это не волнует. Давид посылает слугу. Кстати, он очень много кого посылает. Посылает Иава воевать вместо себя на войну и руководить войском. Посылает слугу узнать, что это за женщина. Потом посылает слуг взять эту женщину. Потом посылает за Урией, чтобы он пришел, и Давида, чтобы получилось скрыть следы преступления. Потом он посылает Урию на смерть, обратно в армию. Он посылает инструкции для Иава, как это лучше сделать. Он посылает за Версавией, когда решает уже ее забрать в жены после смерти Урии. Он посылает, он руководитель, он начальник. Он слуга народа, который очень много потрудился, многое сделал, и теперь хочет заслуженного уважения и покорности. Когда он смотрит на Версавию, что он видит? Он видит приятные округлости, но он не видит души ее, он не видит сердца. Она для него всего лишь предмет утех его разгоряченного воображения. Высокомерие – страшная болезнь власти. Когда человек заболевает высокомерием, люди для него становятся расходниками, которыми он упрочивает свою власть и достигает некой зоны комфорта для своей жизни, удовлетворяя малейшую прихоть.
Давид, муж по сердцу Божьему, это больно признавать, не выдержал испытания властью. Эта история, часто мы рассматриваем ее как просто похоть, которая случилась. Но здесь были условия, почему эта похоть могла реализоваться. На самом деле здесь проблема во власти, в злоупотреблении власти, в упоении власти, в той незаметной опасности, когда человек перестает реально оценивать свои потребности и не видит ограничений в своих нравственных каких-то ценностях. Давид потерялся. Он посчитал, что ему уже очень много позволено. И это очень больно бьет и по близким людям. В конечном итоге ударило и по самому Давиду. Мы читаем в книге Притчи, 16 глава, 18 стих, очень мудрое изречение. «Погибели предшествует гордость, а падению – надменность». Может быть, сегодня вы не стоите так высоко, как стоял Давид. Может быть, ваша высота маленькая. Но посмотрите на самом деле, как вы относитесь к тем, кто по тем или иным причинам сегодня служит вам. Дворник, продавец, стюардесса. Видите ли вы в нем человека, или же это тот, кто просто обязан вам служить? Все проявляется в мелочах. Наше истинное отношение к нашим ближним показывает наше духовное здоровье. Иисус Христос дал очень мудрый совет, чтобы мы никогда не возвышались за счет других, чтобы мы не тянулись к власти, потому что власть даже очень духовно крепких людей может развратить. Не тянулись за титулами и почестями, но были скромны и смиренны, радуясь тому, что Бог для нас уже сделал и что мы имеем в Нем.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: В эфире радиоканал «Три ангела».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».
2: Здравствуйте! Я вновь приглашаю вас в мир вкусной и здоровой пищи на нашей кухне. Кухня – это не только то место, где мы готовим, но и одно из самых теплых и уютных мест в нашем доме. Здесь нередко мы встречаемся и общаемся с друзьями. Это действительно центр гостеприимства и радушного хлебосольства. Поэтому мне бы хотелось, чтобы на нашей кухне было много гостей, много друзей. Кто-то расскажет о том, как приготовить любимое блюдо, кто-то поделится проблемами, а кто-то даст хороший совет. Сегодня у нас есть прекрасный рецепт.
3: Плов со сладостями. Лепешка. В муку добавить одно яйцо, замесить густое тесто и раскатать. 3 стакана риса отварить в большом количестве подсоленой воды до полуготовности. 2 столовые ложки растительного масла без запаха подогреть, всыпать шафран и перемешать. Посуду для приготовления плова разогреть и смазать растительным маслом без запаха. На дно положить лепешку, сверху высыпать половину риса, смазать маслом с шафраном. Выложить остальной рис и вновь смазать его. Сладости. В небольшом количестве растительного масла без запаха слегка обжарить по отдельности. 1 стакан изюма, 1 стакан кураги и 2 луковицы, нарезанные полукольцами. Затем сыпать их вместе в глубокую сковороду, добавить кусочек сливочного масла и немного подогреть. Плов подавать к столу, украсив сверху лепешкой. Сладости подать отдельно.
2: Надеемся, дорогие друзья, что это блюдо поможет создать праздничную атмосферу в вашем доме. Будьте здоровы и приятного аппетита! Пишите нам, дорогие друзья.
1: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
2: Делитесь сами впечатлениями. Расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
6: Закон Господа совершен, укрепляет душу.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Рождение. Ведущий – священнослужитель Павел Величко.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! И мы с вами продолжаем изучать вновь Священное Писание. Сегодня мы с вами будем говорить о наших обещаниях, которые мы даем, и о самых главных обещаниях, обещаниях, которые мы даем Богу. Скажите, пожалуйста, сами себе прежде всего, когда вы последний раз давали кому-то обещание. Вспомните свои обещания, которые вы давали своим близким, своим друзьям. Вспомните свои обещания, которые вы давали, может быть, Богу. Что вы обещали? На каких условиях? Вспомните о тех обещаниях, которые вы исполнили. А может быть, у вас есть такие обещания, которые вы не смогли исполнить, а этих людей уже нет в живых, и это болью отдается в вашем сердце. Вспомните те обещания, которые вам нужно еще исполнить. Возможно, вы дали такое обещание, в котором впоследствии поняли, что лучше было бы его не давать. Сегодня среди людей очень принято, как и раньше, в древности, что-то обещать, за кого-то поручаться. Часто встречаются люди в последнее время, которые приходят и предлагают: «Будь поручителем за меня в банке по обязательству». Кто-то соглашается, кто-то отказывается. В Священном Писании есть предостережение по этому поводу, где сказано: «Не становись поручителем за другого». Но те, кто все-таки стал поручителем, многим, наверное, не посчастливилось выплачивать долг за другого. Обещания побуждают нас к тому, чтобы мы отвечали за них. Если ты дал слово, то за это слово ты должен быть в ответе. У слова «обещание» есть различные синонимы и очень похожие слова, такие как клятва, присяга, серьезные обещания, которые дают монахи, называется схимна, и человек называется схимником. Обещания, которые даны на серьезных условиях. Человек может давать разные обещания. Есть одно из таких обещаний или синонимов к этому слову, называется «кай». Используется на Рязани. Это слово очень близкое, является корнем в слове «покаяние». Старое русское слово «кай». И мы говорим «раскаяться», «покаяться». То есть ты дал обещание, и ты каешься в том, что ты его не исполнил. Ты раскаиваешься в том, что ты сказал и не сделал. Не просто сегодня давать обещания, особенно когда это касается наших финансов. Мы берем кредит в банке, или берем какой-то долг у нашего соседа, у друга, у родственника и обещаем его отдать. Согласитесь, это нелегко. Дать и потом понимать, что ты должен исполнить свое обещание. Бывают такие случаи, когда тебе не напоминают о твоем обещании, и ты уже думаешь, что ты свободный человек, потому что тот, кому ты обещал, забыл о твоем обещании. Но приходит такой момент, когда за свое обещание нужно отвечать. Долги нужно отдавать. Но задумайтесь, если вы давали обещание Богу, то насколько же ответственно нужно подойти к тому, чтобы исполнить это обещание? К сожалению, многие сегодня, давая обещания Богу в молитвах, в каких-то испытаниях и трудностях, вырвалось слово, и ты пообещал Богу что-то поменять в своей жизни. Отдаешь ли ты себе отчет, насколько это серьезно? Насколько это ответственно — дать Богу обещание? Обещал — значит, должен исполнить. Давайте посмотрим, что говорит об обещаниях или обетах Слово Божие. Ведь обет — это особое обещание Богу. Это еще один из синонимов слова «обещание». Обет, он наполнен религиозным смыслом. Слово «обет» — это Богу угодное решение делать то-то и то-то, какое-то доброе дело с целью прославить Бога, с целью угодить Ему. Каковы ваши обеты? Каковы ваши обещания? Держите ли вы свое слово, или вы легкомысленно относитесь ко всем словам, которые вы произносите? Давайте посмотрим на один из примеров, который записан в книге «Бытие» в 28 главе. В этой главе мы читаем про Якова, сына Исакова, который вынужден был бежать от своего брата, вынужден был оставить своих родных, своих близких, свою семью, отца, мать, но в то же время получил благословение, чтобы взять в жены невесту из дома дяди своего. Как вы можете себе представить, богатая семья могла просто выпроводить молодого человека из дома, не дав ему ничего с собой? Но мы сталкиваемся с поразительным обстоятельством, что когда Иаков решил лечь спать на ночевку, то он подложил под голову камень. Вместо того, чтобы положить что-то мягкое, вместо того, чтобы подстелить под себя что-то мягкое, он положил в изголовье камень. Предание говорит о том, что Иаков был настигнут своим племянником, который под угрозой смерти отнял у него все то богатство, которое было дано в дар за будущую невесту. Иаков остался полностью без ничего. Иаков остался один на один с Богом. У него ничего не было. И то обстоятельство, что он положил камень своим изголовьем, говорит о том, что Иаков оказался нищ и полностью опустошен, в отчаянном положении. Этой ночью он видит особый сон. Бог являет ему себя, показывает лестницу, по которой восходят и нисходят ангелы на небеса. Он увидел особое благословение для себя в этом. И утром он решает воздвигнуть памятник на этом месте. Он берет камень, на котором он спал, возливает на него елей и делает его памятником, и произносит свой обет. В 20 тексте 28 главы мы читаем: «И положил Иаков обет, сказав: «Если Бог будет со мною и сохранит меня в пути сём, в который я иду, и даст мне хлеб сей есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который поставил я памятником, будет домом Божьим. Из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть». Смотрите, сколько условий в обете, который дает Иаков. «Если ты, Господи, сделаешь что-то и то-то, то я сделаю со своей вот это». Обет может предполагать две стороны договора. Это договор, построенный на взаимном согласии. Обет чаще всего дается в тяжелом испытании, когда ты хочешь реально что-то поменять. Это серьезное решение в твоей жизни, которое ты принимаешь, чтобы увидеть руку Божью. Сегодня каждый из нас может испытать Господа. Сегодня каждый из нас может, приняв какое-то серьезное решение и пообещав Богу что-то поменять в своей жизни или что-то сделать доброе, искать Божьего благоволения, искать Божьей поддержки, искать Божьей помощи. Иаков оказался без ничего. Он остался без средств к существованию. У него нечего было одеть и нечего было кушать. Но самое главное, он хотел, чтобы Бог был с ним. В этом обетовании мы видим серьезно Богу обдуманное решение, Богу данное обдуманное решение. Каждое наше решение должно быть обдуманным. Каждый наш обет должен быть сознательным. Слышит ли Бог наши обеты? Мы можем посмотреть, слышал ли Господь обет Иакова. В 31 главе, в 13 тексте мы читаем: «Я Бог, явившийся тебе в Вифиле, где ты возлил елей на памятник, и где ты дал мне обет, так говорит Господь о себе, теперь встань и выйди из земли сей, возвратись в землю родины твоей». Господь напоминает о том, что Он помнит об этом обете. Он помнит об этом важном событии, которое совершилось Иаковом. Прошло 20 лет, но Бог помнит об этом событии. Он помнит, где это было и когда это было. Он помнит, потому что для Него это важно. Каждое наше обещание для Него важно. Бог сам дает обещания. И в Священном Писании мы имеем более 3000 Божьих обещаний, Божьих обетований. Он любит давать обещания, потому что Он желает действовать, потому что Он желает что-то изменить в нашей жизни. Он дает эти обещания с определенной целью, и Он желает достичь ту или иную цель в нашей жизни. Он желает, чтобы эти обещания стали частью нашей жизни. Но Он в ответ и ожидает с нашей стороны каких-то решений. Он в ответ со своей стороны ожидает, что мы что-то будем менять в своей жизни. Поэтому обеты, данные нами, это своего рода ступеньки, которые помогают нам приблизиться к Господу, приблизиться к мечте, приблизиться к тому, чтобы дело Божие делалось в нашей жизни, в жизни нашего окружения. Если говорить с этой точки зрения, то мы призваны давать обеты. Мы призваны что-то менять в своей жизни. Мы призваны принимать решения и стремиться к их осуществлению. Готовы ли вы быть настолько твердыми, чтобы что-то Богу обещать? Это нужно сделать продуманно, серьезно. Об этом говорит Священное Писание. Обычно мы даем обеты, когда приходит испытание. Давайте посмотрим первое послание Коринфянам, 10 глава, 13 стих. Каждый из нас может терпеть какие-то бедствия, трудности. И в этих испытаниях готов нас Господь поддерживать. Павел говорит: «Вас постигло искушение не иное, как человеческое». И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Бог верен, это Его обещание нам. Он не попустит быть искушаемыми сверх сил. Но с нашей стороны, готовы ли мы быть благодарными? Готовы ли мы делиться чем-то со своей стороны? Иаков готов был десятую часть отдать. Чем мы готовы пожертвовать ради Бога? Чем мы готовы пожертвовать своим временем, своими силами, своей энергией, своим временем? Чем мы готовы пожертвовать? В Псалме 49 читаем. 49-й Псалом. 14 и 15 тексты. «Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои, и призови меня в день скорби». «Призови меня в день скорби», — говорит Господь. «Я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Обеты — это возможность увидеть реально силу Божию в своей жизни. Но насколько же они должны быть все-таки продуманы? В книге «Экклесиаст» мы читаем о том, что за свои слова нужно нести ответственность. «Не торопись языком твоим», написано в 5 главе, в первом тексте. «Не торопись языком твоим, и сердце твое да не спешит произнести слово перед Богом, потому что Бог на небе, а ты на земле, поэтому слова твои да будут немноги. Ибо как сновидения бывают при множестве забот, так голос глупого познается при множестве слов. Когда даешь обет Богу, то немедли исполнить его, потому что он не благоволит глупым. Что обещал, исполни. Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. Мы можем себя тешить мыслью, что тогда лучше не давать обеты и что лучше жить так, как привык. Но обеты побуждают нас к решительным действиям. Обеты побуждают нас к решительным изменениям. Обещая, мы приглашаем Бога действовать в нашей жизни. И именно Он помогает нам исполнить эти обеты. Именно Он дает силу, именно Он дает нравственное мужество, чтобы исполнить эти обеты. В Слове Божьем мы сталкиваемся еще и с тем, что давались необдуманные обещания. Эти обещания одни исполнялись, другие же отменялись. И нужно иметь нравственное мужество, чтобы согласиться с тем, что обет твой был необдуманный. Давайте мы посмотрим пример, который произошел с Давидом, царем Давидом. В первой книге царств, в 25 главе, мы читаем о том, что Давид в свое время произнес обет, за который ему потом было горько, и он решил его отменить. Так получилось, что человек, у которого он охранял стада, защищал его стада, навал, этот человек оказался неблагодарным и не захотел как-то поддержать Давида и его войско. И Давид, вооружившись, решил наказать Навала. И Давид сказал, 21 стих, «Да напрасно я охранял в пустыне все имущество этого человека, и ничего не пропало из принадлежащего ему. Он платит мне злом за добро. Пусть то-то и то-то сделает Бог с врагами Давида, и еще больше сделает, если до рассвета утреннего из всего, что принадлежит Навалу, я оставлю мочащегося к стене». Другими словами, он хотел уничтожить всех мужчин в его окружении. Когда Авигея увидела Давида, то поспешила сойти с осла и пала пред Давидом на лицо свое и поклонилась до земли, и пала к ногам его и сказала, «На мне грех, господин мой, позволь рабе твоей говорить в уши твои и послушай слов рабы твоей». И далее мы можем прочитать о том, что благодаря этой женщине Давид меняет свое решение и Давид, по милости Божьей, становится тем человеком, на которого не возлагается грех убийства этих людей. Ведь только Навал был виноват. Господь являет свой суд над Навалом. Мы видим, что у Давида было нравственное мужество отказаться от исполнения этого обета, потому что он был необдуманным. Мы можем вспомнить другой случай, который произошел с судьей Израилевым, с Иефаем. Человек, который дал обет, потому что он хотел, чтобы Бог действовал в его жизни. 11 глава книги Судей. Здесь читаем о том, 29 стих, о том, что на Иефае был Дух Господень, и он пошел к аммонитянам и дал Иефай обет Господу и сказал, «Если ты предашь аммонитян в руки мои, то по возвращении моем с миром от аммонитян, что выйдет из ворот дома моего, навстречу мне будет Господу, и вознесу сие на всесожжение». Согласитесь, это было не совсем обдуманное решение. И кто помнит эту историю, первое, что вышло и что встретило, и кто встретил Иефая, была его дочь. Сильно скорбел Иефай, а дочь Иефая, узнав о Божьем о обещании своего отца, попросила, чтобы плакать, дать ей время плакать свое девство. Есть спорные моменты в истории. Погибла она, исполнил он свое обещание или нет, но среди евреев есть время плача об этой девушке. У Иефая не было нравственного мужества отказаться от непродуманного решения. Ведь Господь милостив, ведь Господь благ, и Он готов принять разумное обещание. В Священном Писании мы также встречаем обещание, которое дала женщина, не имевшая детей. Анна пришла в храм Господень и плакала. Ее сильно мучило то обстоятельство, что она не имела детей. И она сказала, «Господи, если ты дашь мне дитя мужеского пола, то я приведу его и отдам на служение тебе». Это обстоятельство серьезным образом затронуло ее. Когда муж узнал об этом обещании, и когда исполнилось обещанное и дарованное Богом, он говорил: «Только пусть Господь укрепит тебя в этом обещании». Как важно, что когда мы что-то получаем от Бога, мы помнили о том, что мы обещали. Вспомните свои обещания, которые вы давали, когда вступали в брак. Может быть, кто-то скажет: «Я никогда не стоял под венцом, но ведь вы говорили своей возлюбленной или возлюбленному: „Я люблю тебя“». Что это, как не обещание? Слова «я люблю тебя» — это что ни на есть самое важное обещание. Потому что «я люблю» — это значит, я дорожу тобой, я ценю, ты дорог или дорога для меня. Как важно, чтобы вы переосмыслили сегодня свои слова, которые вы даете, обещания, которые вы даете своим близким, своим друзьям и Господу. Вспомните, что вы обещали Богу. Пусть ваша верность вашим словам возьмет место. Позвольте Богу нечто поменять в вашей жизни. Позвольте Богу совершить в вашей жизни что-то новое. Когда-то я дал Богу обещания, и сегодня я их вспоминаю и желаю быть верным этим обещаниям. И я желаю, чтобы каждый из вас, давая свои обещания, мог также принять важное решение быть верным. Да благословит вас Господь. Аминь.
2: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою, и справедливость твою, как полдень».
3: Для вас поет Наталья Корочкина.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Дело всей жизни.
2: Здравствуйте. В студии Виталий Олейник. Сегодня мы продолжим тему грамотности, тему развития образования на Руси и поговорим о жизни Ивана Федорова, первого русского печатника. О жизни и деятельности Ивана Федорова известно не очень много. То, что мы о нем знаем, известно главным образом из выпущенных мастером книг, вернее, из послесловий к ним, которые он писал каждому из своих изданий. Вероятно, Федоров учился в Краковском университете в 1532 году. С 50 по 60-е годы 16-го столетия Иван Федоров был диаконом церкви Николая Чудотворца Гастунского в Московском Кремле. Эта церковь не сохранилась. Иван IV, Иван Грозный, в 1553 году повелел в Москве создать большую государственную типографию «Государев печатный двор». Но последняя была открыта только в 1563 году, 10 лет спустя. Московский печатный двор был построен на Никольской улице, где теперь стоит синодальная типография. Стали искать мастеров, которые могли бы возглавить эту работу. Считают, что Иван Федоров занимался печатной деятельностью еще и раньше, подпольно, откуда у него и были соответствующие навыки для того, чтобы теперь уже работать на государя. Книгопечатание появилось примерно столетие до того и связано было с именем Гутенберга, который изобрел печатный станок. Первая книга, которая была напечатана, представляла собой одну из книг Нового Завета. Это «Деяния апостолов». Чаще всего в литературе его называют «апостол». Работа над книгой продолжалась с 19 апреля 1563 года по 1 марта 1564 года. Выход в свет апостола и принято считать началом книгопечатания на Руси. В издании и оформлении книги Ивану Федорову помогал Петр Тимофеев Мстиславцев, то есть уроженец белорусского города Мстиславль. Книга напечатана старопечатным стилем, который разработал сам Иван Федоров на основе московского полууставного письма середины XVI века. Книга богато орнаментально украшена. Предварительно Федоров провел большую текстологическую и редакторскую работу и орнаментировал книгу. В конце апостола было помещено обстоятельное послесловие, в котором рассказывалось, кто печатал, где, как и когда была основана московская типография. В октябре 1565 года в свет двумя изданиями вышла следующая книга Ивана Федорова «Часовник» или «Часослов». «Часовник» являлся сборником молитв, который использовался при богослужении. По нему же обучали на Руси детей грамоте. Между тем, по поводу печатания в народе стали ходить невероятные слухи. Будто это дело нечистой силы, что печатать на машине священные книги грешно. По всей вероятности, эти толки шли от переписчиков, которые лишались работы. А темные люди этим толкам верили и обвиняли.

0: изданию апостола 1574 года. Он пишет, что испытал гонения от многих начальник и священноначальник. Их радушно принял гетман Хаткевич, который в своем имении Заблудове основал типографию. Это было в 1569 году. Там были напечатаны «Учительское Евангелие», то есть собрание святоотеческих слов и поучений на воскресные и праздничные дни, и «Псалтырь с часословцем». В этих книгах Иван Федоров впервые назвал себя Иваном Федоровичем Московитиным, то есть выходцем из Москвы. Последняя книга была напечатана уже одним Иваном Федоровым, так как Петр Мстиславцев уехал в Вильно. Вот что Иван Федоров сам рассказывает о своей судьбе в послесловии к апостолам, отпечатанному в 1574 году. «Гетман, — пишет он, — принял нас любезно, удовлетворяя нашу потребность. Еще он подарил мне деревню. Мы строили типографию и начали работать по воле Господа нашего Иисуса Христа и слова Его рассевать по вселенной. Когда гетман стал дряхлеть и болеть, то повелел нам прекратить работу, пренебречь художеством рук наших и заняться в деревне обработкой земли. Однако же невозможным показалось мне коротать жизнь за плугом и сеянием семян. Многие нуждались в духовной пище». И вот Иван Федоров, покидая доброго гетмана, спокойную деревню и, сопровождаемый всякими скорбями и бедами, пробирается в город Львов. Он долго ищет помощника в своем деле, просит и унижается перед богатыми людьми, но никто не хотел помочь ему. Он говорил: «И плакал я горькими слезами, и горячо молился. Вразуми меня, Господи, испытаю я закон Твой, и не отними от меня слова истины ради братьев Твоих и ближних». Некоторые из духовенства и небогатые граждане помогли Федорову устроить маленький ручной печатный станок. И тогда, бедствуя и голодая, он сумел отпечатать второе издание апостола и первую славянскую азбуку, первый славянский букварь. Итак, из Литвы он перебирается во Львов, и этот славянский печатный учебник, о котором мы упомянули, сохранился лишь только в одном экземпляре. Он хранится в настоящее время в библиотеке Гарвардского университета в Соединенных Штатах Америки. В дальнейшем Иваном Федоровым была основана новая, четвертая по счету типография в родовом имении киевского воеводы князя Константина Константиновича Острожского. Через несколько лет после того, как Федоров приехал в Львов и боролся там для того, чтобы финансово осуществить свой проект, его пригласил к себе князь в город Острог, где он напечатал по поручению князя знаменитую Острожскую Библию, первую полную Библию на славяно-русском языке. Книги Ивана Федорова поражают своим художественным совершенством. Многие из них хранятся сейчас в музеях и частных коллекциях Москвы, Санкт-Петербурга, Киева и Львова, а также в Польше, Югославии, Великобритании, Болгарии и США. Вскоре после этого Иван Федоров скончался в предместье города Львова в страшной нищете в 1583 году, посвятив всю свою жизнь, все силы любимому делу и похоронен в Ануфриевом монастыре.
1: Радуйтесь всегда в Господе.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. В студии священнослужитель Александр Синицын.
2: Обижаться – это грех? Такой вопрос задают люди, которые, наверное, испытывают обиду или испытывали ее. И, наверное, кто-то из других верующих людей об этом сказал, что это грешно. Давайте попробуем в этом разобраться. На самом деле, само слово «обида» в Священном Писании встречается очень редко. И если и встречается, то вовсе не в том значении, в котором мы привыкли думать. Когда мы говорим об обиде, то мы часто фокусируем свое внимание на каких-то чувствах, которые были задеты. Тогда как в Священном Писании обида подразумевает некую несправедливость по отношению к человеку, другому, человеку совершенную. Например, в книге «Деяния апостолов», 18 главе, когда апостол Павел проповедовал благую весть, иудеи, противящиеся этому провозвещению Евангелия, они собрали судилище, пришли к проконсулу Галлиону и требовали, чтобы Павла судили. Но когда апостол Павел захотел сказать в свою защиту, проконсул обратил внимание на то, что люди просто-напросто спорили по вопросам закона, учения и каких-то внутренних вероисповедательных истин. Но эти вопросы не касались, например, какого-то злого умысла или обиды. И вот как раз в книге «Деяний» используется там слово «обида», где проконсул Галлион и говорит, если бы это была обида или злой умысел, тогда бы я и мог бы вести разбирательство. А поскольку это вопросы касаются ваших внутренних споров богословских, да, идите и продолжайте разрешать вопросы самостоятельно, без суда. Так вот, в данном случае здесь слово «обида» используется в значении «несправедливость». Поэтому, когда именно вам действительно была нанесена несправедливость, то есть с вами несправедливо обошлись, и вы испытываете вот это неприятное ощущение, чувство несправедливости, то в данном случае обида не является грехом. Она не относится именно к греху. Но есть другие причины обиды. И вот именно другие причины обиды и нужны нам для того, чтобы в этом вопросе разобраться. Есть еще причина обиды, когда нанесен урон или ущерб человеческому самолюбию. Например, человек гордый, да, ему что-то не так сказали или, может быть, что-то не так сделали, и это человека задело, задето его вот такое гордое, высокомерное чувство. Вот в данном случае не сама обида является грехом, а то, из чего она проистекает. А проистекает она как раз из гордыни, да, из тщеславия человеческого. И в этом отношении обида становится какой-то необоснованной, и она становится греховной. Еще обида или причина обиды может быть и именно по причине того, что человек ранимый и, скорее всего, как личность, имеет несколько из прошлого травм. Человек болен эмоционально, и если ему нанесли какое-то оскорбление или пошутили неудачно, или, может быть, резко что-то сказали, а человек на самом деле в детстве или, может быть, в прошлом пережил какую-то травму психологическую, естественно, для человека становится какое-то, может быть, слово или выражение очень мучительным, болезненным. И это переживание на самом деле, оно связано, опять же, не с гордостью, а связано именно с травмой. И здесь, скорее всего, процесс, который мы бы сказали так, человеку нужно исцелиться, то есть освободиться от прошлого, избавиться от того, ну, негативного опыта, который он пережил, чтобы ему потом справляться с такой обидой или, может быть, с каким-то таким отношением к себе негативным, да, или с какими-то словами, или насмешками, ну, или, может быть, определенными действиями, которые могут люди действительно совершить, потому что мы живем в таком мире, не очень-то совершенном, где может случаться всякое. В данном случае, если человек вот эту обиду вынашивает и постоянно ее прокручивает, то она становится греховным в том плане, что она может толкать его в уныние. То есть вот в тот именно грех, где человек не может никак справиться с прошлым, никак стать с зрелой, здоровой личностью. Поэтому давайте повторим. С одной стороны, обида – это несправедливость, и в этом случае она не является греховной. Если причиной обиды является тщеславие, гордость или гордыня, то она становится таковой, то есть греховной, потому что проистекает из, ну, из фундаментального греха, да, превосходства другого человека над другими людьми. И обида, если она происходит из или вытекает из травм в прошлого, она не совсем является греховной, но она может стать таковой или привести человека именно к такому состоянию, где человек может пребывать в унынии, вот в такой печали, в депрессии, и ему тяжело будет справиться вообще с жизненными трудностями и обстоятельствами. И тогда это уныние или депрессия, она может толкать человека на совершение какого-то греха, там, к мести, к озлоблению и так далее. То есть в этом случае обида, она не является грехом, но толкает или ведет человека к другому, более такому тяжкому греху или преступлению.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
2: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
3: Для вас поет группа «Мост-Х».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий – магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
2: Здравствуйте! Я хочу бросить курить. Продолжаем нашу программу. Итак, попадем ли мы или не попадем? Вот в это наш вопрос. Это страх, который возникает у нас изнутри. Нам кажется, что вот обязательно мы не попадем в нашей программе. Позвольте продекларировать вам все возможные физиологические симптомы, возникающие во время табакотравления, если вы отказались от него какое-то время. Часть курильщиков испытывают головокружение, тяжесть в голове и иногда и головные боли, возникающие в результате изменения кровенаполнения сосудов головного мозга. Очень сложно, но понятно, что голова тяжелая, голова болит, и хочется опять из-за этого травиться сигаретами. Нередко наблюдается повышенная потливость. Кому это надо? Это тоже своего рода страх. Иногда у нас происходит даже нарушение сердечного ритма. И очень часто на моих программах говорили: слушайте, если я не затравлюсь сейчас сигаретой, я умру. Но послушайте, 20 лет я вел эту программу. Мы решительно бросали травиться сигаретами в определенный день. И я ни разу не был посажен в тюрьму за то, что кто-то в результате того, что бросил курить, в конце концов умер из-за этой причины. Такого быть не может. И если вы слышите подобное от каких-то врачей, не верьте им. На самом деле такого не бывает. Продолжаю читать симптомы. Наступает также изменение деятельности пищеварительного тракта. Люди, бросившие травиться сигаретами, подчас испытывают неприятные ощущения в области желудка, в боли в подреберье. Сосет под ложечкой, есть такое русское выражение. Проявление диареи, а иногда наоборот запорами. Однако наиболее резко выраженные симптомы отмены – это психологическая природа человека. Вот здесь нам как раз и нужно больше сделать акцент. Курильщики становятся более раздражительными и легковозбудимыми, нетерпеливыми. Настроение у них понижается, иногда даже подавлено. Некоторые из них заявляют, что места себе не находят. И вот только одна сигарета может вернуть в обратное русло. Это все страхи, с которыми человек не может совладать. И здесь я хочу сказать вам, что только один человек может помешать вам добиться успеха. Знаете, кто это? Вы сами. И какие еще страхи могут удержать людей от решения бросить травиться сигаретами? Об этом идет наша речь. Страх неудачи. Вы уже делали эти попытки, раз и два. Вы пробовали и знаете, что это такое. Говорили, что бросите, а потом не получалось, и брались за старое. Но я скажу вам библейское выражение. Праведник 7 раз упадет, но встанет, а нечестивые впадут в погибель. Так вот, единственное, что от вас требуется, это понять, что очередная попытка должна научить нас сделать определенные выводы. Вы знаете, как говорил Майкл Джордан? Я попадал мимо более 9000 раз за свою карьеру. Я проиграл почти 300 матчей. 26 раз мне было доверено сделать решающий бросок, и я промазал. Так говорит выдающийся баскетболист. Человек, который знает в этом деле все. Но это как раз-таки и закалило его быть выдающимся. Майкл Джордан. Запомните, что неудачи укрепляют нас на нашем пути вперед. Множество людей бросали, а потом принимали за старое. Но если бы они научились чему-то из этого неудачного, то было бы лучше. Когда мы в детстве с вами начали ходить, вы никогда не падали. Вы падали, но вставали. Останься вы сидеть на одном месте, научились бы вы когда-нибудь ходить. Нет, подобного бы не произошло с вами. Понятно, что если вы уже срывались, то давайте извлечем из этого прошлого опыта урок. Неужели вам не хотелось бы выйти отсюда через неделю, вот после тех занятий, которые вам будут преподаны, и остаться навсегда некурящими? Конечно же, хотелось. Вы можете сказать, наконец-то я победил эту привычку. Но если мы начнем с вами со страха, который мешает нам сделать даже первый шаг, то тогда у нас ничего не получится. Может страх испытать ломку? Конечно, вы уже испытывали это раньше так и чувствовали себя намного скверно. Я перечислил вам сейчас физиологические проблемы, связанные с тем, что чувствует травящийся курить. Стоит ли бросать травиться, если все это испытываешь? Да, конечно же, стоит, потому что именно сигареты привели к этому состоянию. Я недавно ехал в поезде. Сейчас в поездах не дают травиться сигаретами, только на остановках. И я помню, как моя соседка все время ждала этой остановки. Она грызла семечки, она, может быть, готова была грызть столик в этом вагоне, только бы наконец-то добиться остановки поезда и там затравиться своей сигаретой. Поэтому вы знаете, что пристрастие действует одинаково. Вы получаете наркотик, привыкаете к нему, потом вы не получаете наркотика и чувствуете себя неловко. И вы говорите себе, что это будет продолжаться все оставшееся время. Не так это на самом деле. Перед вами бывший, который сейчас не травится и думает совершенно по-иному. Вы также получите новое мировоззрение. Эти страхи сами по себе пройдут. Так что раз 30 за день вы чувствуете себя каким-то несчастным, а потом раскуриваете свой маленький аппарат для самоубийства, чувствуете себя лучше и говорите: «Вот он мой друг». Но это не друг, а враг. Опыт берет большую плату за обучение, но учит лучше других учителей. Разве не так? Вы думаете об этом. Вы не думаете: «Из-за этой штуки я чувствую себя плохо». Это она все время вытравливает из меня здоровье, социальную изоляцию и много того, что вы для себя не хотите. Именно из-за этой штуки я чувствую себя лучше. А на самом деле именно она заставила вас чувствовать себя скверно. Так что только она может помочь вам чувствовать себя лучше. Для чего мне опять чувствовать себя скверно? Я говорю сейчас о свободе. 30 раз в день у вас это повторяется. 30 раз в день вы должны сказать себе: «Я выбираю не травиться». Причина вашей проблемы, в чем она состоит? Если вы алкоголик, чувствуете то же самое по отношению к этому. Если вы человек, который хочет бросить курить, вы чувствуете подобное. Наркотик действует одинаково. Если бы я мог только выпить, то все бы у меня было в порядке. Чего страшится нечестивый, говорится в притчах в 10 главе, то и постигнет его. А желание праведников – это ваше желание. Оно помогает вам раз навсегда бросить по-настоящему с отвратительной вонючей соской. И вы знаете, сейчас мы подходим к очень важному моменту. Смерть близкого и любимого человека – это ужасное состояние, это переживание за него, но мы говорим сейчас о похоронах сигареты, которая сама по себе является самой вреднейшей вещью, которую вы использовали в своей жизни. Поэтому очень часто на программах «Дышите свободно» мы проводим похороны сигарет, где люди не стоят и не оплакивают сигареты. А когда люди решительно принесли все, что связано с табаковарением в их доме, положили в это импровизированный гроб и навсегда избавились и от этих страхов. Вы, подходя к этому решительному бросанию травиться сигаретами, решаете для себя конкретно и навсегда бросить травиться и боретесь с этой привычкой так, как необходимо для того, чтобы вы бросили травиться сигаретами. Итак, решительный подход, избавление от страхов. Вот основа, еще одна основа программы «Дышите свободно», которая поможет вам не травиться раз и навсегда. Помните, выход есть.

В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Евангелие идущих. Ведущий Юрий Захватаев.
1: Ведал владыка в душе о вещем предостережении. Знал, что придет в это место сон вопиющих народов, дабы его похитив, восставить насильно на царство. В горный он лес удалился, на пустынные скалы. Деяния Иисуса. Парафраза Святого Евангелия от Иоанна.
2: Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. Когда же настал вечер, то ученики его сошли к морю и, войдя в лодку, отправились на ту сторону моря, в Капернаум. Становилось темно, а Иисус не приходил к ним. Дул сильный ветер, и море волновалось. Проплыв около 25 или 30 стадий, они увидели Иисуса, идущего по морю и приближающегося к лодке, и испугались. Но он сказал им: «Это я, не бойтесь». Они хотели принять его в лодку, и тотчас лодка пристала к берегу, куда плыли. На другой день народ, стоявший по ту сторону моря, видел, что там, кроме одной лодки, в которую вошли ученики его, иной не было, и что Иисус не входил в лодку с учениками своими, а отплыли одни ученики его.
3: Иоанн представляет нам Иисуса, способного не только творить чудеса. Для Иоанна Иисус – это прежде всего идущий. И причем в этот раз мы видим Иисуса, идущим там, где ходить невозможно. Иисус идет по воде. Если мужчина идущий, то он может ходить и по воде, и по суше. Он не боится набегающей волны обстоятельств и не привыкает к земной определенности. Он всегда идет вперед. Он идущий. Таким был Христос во время жизни на земле. Таким его запомнил Иоанн. Таким мы видим его в Евангелии. Ученики были другими. Они ходили по земле и плавали по воде. Они были как все нормальные люди, но они забыли, что Иисус был другим. Они забыли, что Он не пользуется привычными средствами для решения проблем. Ему не обязательно плыть по воде, если можно идти по ней. Ему не обязательно садиться в лодку, чтобы переплыть на другой берег. И вообще плыть – это не в его стиле. Так и просится плыть по течению. Ему больше нравится идти, так и хочется сказать, идти против течения. Одним словом, быть идущим – это его образ жизни.
4: Стоит отметить, что Иоанн, в отличие от других евангелистов, очень сжато описывает то, что произошло на море. В своем повествовании «Морского чуда» он останавливает наше внимание на двух деталях. Сначала Иоанн говорит, что ученики больше испугались Иисуса, идущего по воде, нежели сильного ветра и волнения на море. А потом поясняет, что появление Иисуса на другой стороне моря является очередным чудом. Будучи профессиональными рыбаками, ученики выходили в море в любую погоду. Можно с уверенностью предположить, что каждый из них в совершенстве владел техникой вождения рыбацкой шхуны. Короче говоря, море – это их стихия. И в отличие от Иисуса-плотника, они чувствовали себя на море, как рыбы в воде или как Иисус в плотницкой мастерской. Как настоящие морские волки, они были готовы встретить в море все, что угодно, кроме Иисуса, идущего по воде. И, как оказалось, идущий Иисус напугал их больше, чем сильный ветер и волнующееся море.
3: Почему ученики испугались своего учителя? Мне кажется, они так и не привыкли к тому, что он может найти выход из любой сложившейся ситуации, что он может творить чудеса. И самое главное, что он, как царь, посланный Богом, они сделаны нечаянно народом. Он может не только кормить или исцелять, он может управлять стихией. Стоило Иисусу войти в лодку учеников, как они тут же приплыли к берегу. Как это произошло? Кто может объяснить? Опять назойливый вопрос «как?» и мой любимый ответ «я не знаю». Я не знаю, как это произошло. Единственное, что я понял, нужно привыкнуть к тому, что Иисус может творить чудеса, что для Него нет неразрешимых ситуаций. А самое главное, нам нужно поверить в это. И тогда Он сможет для нас совершить тоже какое-нибудь чудо и проявить свою божественную силу. Я не умею ходить по воде, и у меня получается это только зимой и на льду. Тогда может попросить Спасителя, чтобы дал несколько уроков хождения по морю. И последнее. Нельзя нечаянно сделать Иисуса царем. Можно лишь целенаправленно подойти к Нему и попросить Его без страха войти в лодку своей жизни. И тогда никакие житейские бури, ни волны трудностей не смогут помешать нам достичь берега, к которому мы хотели приплыть. И благодаря этому мы сможем по-настоящему понять смысл морского чуда.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его –

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Всем привет, друзья! Это вновь программа «Пит-стоп», и вы заехали к нам в гараж, и к нам сегодня также заехал Богдан, Миша, Наташа и я, Сергей, с планшетом, на который написано название нашей темы. Как все успеть? Это вопрос такой риторический, но сегодня мы его сделаем не риторическим, будем его обсуждать. У нас много всего есть в нашем распорядке, чего мы хотим успеть сделать. Вот с утра мы поднимаемся, для того у нас есть учеба, у нас есть работа, может быть, есть хобби, которое нам тоже очень хочется посвятить время. Есть друзья, есть наши родители, близкие. Вот как успеть? И как вы это делаете, интересно, давайте мы сегодня обсудим. Пожалуйста, Богдан, мне хочется задать тебе первый вопрос. Можешь ли ты оценить свою успеваемость по пятибалльной системе?
3: Пятибалльной? Блин, ну, 3,5.
2: 3,5?
3: Ну, на самом деле, на этот вопрос нельзя ответить, ну, на вопрос, как все успевать, потому что у всех разные дела, и каждый занят чем-то своим, и что-то где-то можно успеть, где-то что-то можно придумать, сообразить, где-то нет. Uh-huh. Вот. Ну,
2: не знаю. В общем, твоя успеваемость 3,5.
3: Да.
2: Миша?
4: Ну, где-то 1,5.
2: Слушай, ну что такие самые...
3: Я бы сказал так. У меня успеваемость в каких-то моментах где-то в 90% времени на троечку. А когда уже прям вот вообще уже надо, там уже на все 5. Я тороплюсь, делаю.
2: Ты мобилизуешься и выдаешь
3: все свои. Все, что я потерял до этого, я компенсирую.
2: Хорошо, успеваемость Натальи.
5: Я думаю, что тоже 5, потому что успеваемость, она зависит, ну, как, люди такие, я ничего не успею, я там не смогу или что-то еще. На самом деле, когда ты начинаешь это делать, ты понимаешь, что ты на самом деле все успеваешь, на самом, ну, ты просто начинаешь загоняться и как бы придумывать все какие-то проблемы. И пока ты сидишь и думаешь, что ты ничего не успеваешь, ну, ты действительно не успеваешь. Ты начни делать, и все успеешь.
3: Нам пишут, надо меньше спать, но при этом высыпаться.
5: А как
2: это сделать?
3: Просим вас ответить в нашем онлайн-чате, как это сделать.
5: Да, мне тоже интересно.
3: Потому что это невозможно.
2: Есть такая интересная шутка про пожарных. Их спрашивают, как вы умудряетесь спать 25 часов в сутки? 25. Ну, всем известно, что они, типа, очень много спят, типа, мало вызовов, когда... Они говорят, а мы просто ложимся за час раньше. Вот. Так что вот так же и нам можно, по сути, выбрать время, когда нам лечь за час раньше, чем обычно ложимся, может быть, да? Может быть, выбрать какое-то время. Ну, ладно. Я сейчас больше не о сне, а больше о том, что у нас есть, на самом деле, много дел. Работа обычно. Сегодня мы вообще живем в таком графике, особенно мы с вами живем в большом городе, больше 1 000 000 жителей. Маршрутки, трамваи, движение, жизнь, как бы суета, она наполняет этот город и наполняет и нашу жизнь, соответственно. Вот. Вот как, какие, давайте мы с вами выведем, ну, может быть, какие-то рецепты или какие-то пункты, как лучше больше и больше успевать. Каждый из вас, как минимум один, сегодня должен сказать, ребят. Давайте. Мы подумаем о том, вот, что бы вы хотели посоветовать. Может быть, мы будем оспаривать мнение друг друга. Это нормально, приветствуется.
3: Как пожалуйста. На маршрутках есть?
2: Да нет, на маршрутке это отдельная тема. Как успевать вообще то, что ты запланировал вообще? Хорошие, нормальные вещи. Давай, Миша, с тебя начнем.
4: Надо начать просто делать, потому что буду я сидеть, ждать вдохновения, чтобы что-то начать делать. Оно у меня не придет никогда, пока я не начну.
2: То есть надо в первую очередь начать.
3: Некоторые моменты там вообще вот лень просто тобой овладевает. Вот приходишь, например, домой и понимаешь, что вот это бы сделать, вот это бы, вот там надо еще бы подготовиться, там туда-то сходить, а просто вот уже приходишь и не хочется ничего.
2: В общем, лень, матушка.
3: Да, иногда нужно просто не лениться. Либо не идти домой, потому что там ленишься сразу.
2: То есть дом – это то место, там, где чаще всего ты ленишься, да, Богдан?
3: Ну, как-то да, приходишь, как бы уже такой, типа, уставший. Хотя на самом деле, вот как бы эта усталость, она какая-то, ну, не настоящая, потому что я замечал потом, чем-то другим начинаешь заниматься, и ты как будто вообще, ну, только проснулся. Особенно в 11 часов вечера.
2: Да, хорошо.
5: Многие люди, они строят какое-то расписание себе, там, ну, во столько я буду тут, во столько тут, и вот так, и вот тут я все везде успею. Я, конечно, согласна немножко с этим, что нужно все как бы по полочкам разложить, но все равно этим тоже нельзя, опять же, пренебрегать, потому что можно превратиться в какого-то робота, у которого там на семью у меня там час в неделю в какой-то там день или как-то еще. Ну, как бы можно этим немножко пользоваться, но все равно аккуратно.
3: Картинка, которая как бы показывает, как есть на самом деле, а как обычно это происходит.
2: Ну-ка, давай нам поделимся.
3: В общем, здесь показано, да, что каждому делу есть свое время. Каждый день как бы все распределено. А мы делаем это вот так вот. Оставляем все на самый конец.
2: Ага. Интересно, интересно, что...
3: Вот так делаю я.
2: Знаете, это, мне кажется, очень актуальная ситуация для студентов. Вот у нас здесь есть сколько студентов. Да, по сути, я тоже студент, Миша студент у нас, да? Так, Богдан, Наташа тоже студентка. Скажите, вот по учебе, когда тебе задают самое популярное высказывание, что студент активизируется ближе к сессии, да? От сессии до сессии живут студенты весело, вроде так, я правильно сказал? Вот. Миш, скажи, пожалуйста, у тебя в твоей студенческой жизни ты успеваешь, так скажем, к экзаменам все сделать?
4: Ну, за ночь много чего можно успеть. Ну, когда я готовлюсь к экзамену, допустим, мне надо выучить 30 билетов. И я их начинаю учить, а потом я что-то... Мне надо, хочется отвлечься, пойти что-то телевизор посмотреть, ВКонтакт зайти, покушать. Я специально не кушаю, чтобы у меня был стимул быстрее выучить.
2: Чтобы было время в телевизор и ВКонтакт посидеть побольше.
4: Вот. Но я ставлю для себя какой-то стимул, чтобы быстрее закончить эту подготовку.
2: Слушай, так ты готовишься за ночь перед экзаменами?
4: Ну, за две, может, иногда.
2: А, то есть ты обычный среднестатистический студент, который так вот готовится. А нужно ли, вот, Дик, получается, ты такой студент, который нарисован, ну, на картинке у Богдана?
4: Ну, это неправильно, конечно.
3: Я думаю, это 95% студентов вообще всех.
2: Ну, а слушай, а если это спасает, если это на самом деле помогает, и некоторые даже на пятерке сдают?
3: То может быть, последний момент.
2: Может быть, да. То может быть так и жить? А почему готовиться весь год?
5: Ну, это не откладывается потом в голове так, как если бы ты готовился долго до этого. Ну, хотя если это тебе не нужно, то почему бы не выучить все за ночь и забыть, как я всегда тоже так делаю. Я, конечно, не студент пока что, но у меня времени тоже нет, потому что я в 11 классе, и там ЕГЭ, и все тоже нужно учить. Я тоже представляю, что я буду учить заранее, за одну ночь все. Ну, как бы я готов... Ну, заранее. Ну, не за час же уже.
2: Ну, да.
5: Вот. Ну, я готовлюсь вот сейчас, допустим, я готовилась с 10 класса, начала, но я все забыла, и я думаю, что, ну, зачем готовиться мне тогда заранее, если я могу все.
4: Ты уже не успеешь нормально подготовиться.
2: Вот, друзья, хочу задать вам вопрос. А есть ли что-то в нашей жизни, что мы на самом деле могли бы убрать и освободить много времени для себя, для чего-то более полезного? Вот, подумайте, есть ли что-то в вашей жизни, что можно было бы убрать на самом деле? Вот чего вот вы делаете, это вам очень нравится, но это стоило бы убрать, потому что оно никакой пользы не приносит.
4: Можно спать поменьше.
5: Нет.
3: Сериальчики смотреть, конечно, дело такое вот вообще.
5: Ну, все равно нужно же как-то расслабляться.
2: Так, интересно.
5: Ну, а что, если в них жизнь интереснее, чем у тебя?
2: У кого, в сериалах?
3: Это уже виртуальное, да.
2: А вот мы говорили тут недавно, да, на программе о соцсетях. Это в чем суть? В том, что ты входишь в виртуальную жизнь, уходя из своей реальной жизни. Ты показываешь там себя того идеального, которого бы ты хотел видеть, на самом деле как бы себя реального скрывая. Вот. То же самое, как мне кажется, сериалы. Тоже мы хотим получить эмоции, какие-то ощущения, да, прожить жизнь актеров, там вот эту классную, крутую, как нам кажется, интересную. Вот. Но когда мы возвращаемся в нашу жизнь, мы понимаем, что здесь все так же плохо, серо, и ты ничего за это время просмотр сериала ничего не сделал.
3: Можно, например, во время еды смотреть сериал, чтобы как бы убить сразу двух зайцев.
5: И учить еще в это время.
2: Ну, а тоже, кстати, можно во время еды смотреть какой-нибудь семинарчик по твоей учебе, не знаю, там, по алгебре высшей, как там решать тот или иной предмет.
3: Там уже мозги не так работают.
2: Хорошо. Вот несколько примеров. Еще нам тут предлагается сделать жизненный график. Но имеется в виду, хорошо, как вы думаете, планировать свое время? И делать какие-то графики. Вот немножко Наташа сказала, ну, так скажем, я думаю, критическое такое отношение к графикам, когда у тебя должен быть там час каждый день, это час на семью, 2 часа на учебу, 3 часа на что-то еще, 1 час на спорт. Хорошо ли вот так вот распланировать свой день?
5: Я всегда к этому относилась негативно, и меня всегда за это ругали. Я говорила, я хочу жить каждым днем, ну, потому что вдруг меня реально завтра собьет машина, и я пожалею о том, что, ну, вчера я не досмотрела серию сериала или не погуляла с друзьями вместо того, чтобы готовиться к какой-то там математике, которая, ну, мне в жизни вообще не нужна. Лично я живу каждым днем. Но при этом все равно я делаю то, что мне нужно, чтобы как бы жить вообще.
2: Ну, есть же какой-то хотя бы скелет на день, что ты знаешь, что сегодня тебе надо взять то-то и то-то,
5: не, ну,
2: а там уже как
5: есть.
2: Будь как будет.
3: Скелет-то да. Есть, но вот если расписывать так каждый час, там, что тебе нужно
5: да,
3: делать, когда
5: это
3: ты как какой-то клетке будешь жить, и тебе это, ну, будет как-то обременять то, что, ага, так, 10 минут, я еще сейчас что-нибудь посмотрю в интернете, у меня же свободное время, а потом я буду там час сидеть учить. Если ты хочешь сейчас поучить, садись сейчас учи. А потом там сделаешь другие дела.
5: Я как бы с едой говорю.
3: Да. Нужно делать так, как, ну, как ты хочешь сейчас, я не знаю. Но при этом как бы не лениться, с умом поставить.
2: А вы знаете, а я вот вам сейчас, приведя свой пример жизни, поспорю с вами. А, у меня тоже была такая ситуация. Знаете, чаще всего мы не то, что не успеваем, по-моему, кто-то из вас говорил, а мы чаще всего переживаем из-за того, что мы не знаем, когда у нас это дело будет сделано. Может быть, оно у нас сейчас не горит, но от того, что у нас это дело не сделано, у нас мы в голове паникуем, мы внутри всегда паникуем, мы живем в панике. Вот студентам это я тоже часто очень ощущал, когда у тебя курсовик горит, и ты знаешь, что он тебе не сделан.
3: Сейчас
2: хотя
3: не
2: у тебя 2 месяца впереди, но он тебя еще не сделан. И ты ждешь завтра и послезавтра, он опять тебя висит вот здесь камнем, грузом, курсовик, диплом, еще что, он тебя еще не сделан. Но когда ты запланируешь примерно, я не говорю, что сейчас ты должен час там написать с 30-15 и столько-то секунд, до столько-то я буду делать. Потому что когда ты запланируешь примерно, когда ты сядешь этот курсовик, у тебя в голове это переживание и паника, она уйдет. Потому что ты знаешь, что у тебя это время...
3: То есть надо стену сломать, да, типа такую?
2: Это типа стену сломать. Вот я приведу пример жизни. Вы знаете, я сейчас решил для себя, что я каждое утро, ну, примерно утром, сажусь и в себе в блокноте пишу те дела, которые я сегодня должен сделать. Вот хотя бы на сегодня, не проговорим про далекий план, а на сегодняшний день. И когда я записал себе, ну, там, что-то там есть, которые, ну, может быть, сделаю там после черты, да, может быть, но есть, которые точно. И когда ты это записал, у тебя уже нет той паники о том, что, слушай, мне вот и когда-то это нужно сделать, но ты написал уже сегодня, все, кусочек паники ушел. А когда ты вечером, когда ты сделал, вычеркнул, галочку поставил, ты чувствуешь себя таким королем, ну, я уж так в кавычках, имеется в виду, что я сделал это дело, все хорошо. Это даже психологи говорят, что это важно делать, потому что ты чувствуешь удовлетворение о том, что ты сделал что-то. Ты запланировал, ты сделал. Одно, второе, третье, даже если ты и к концу, день подошел к концу, ты это сделал, ты отметил, и ты чувствуешь, что день реально прошел не зря, ты видишь свои проделанные задачи. Вот. И ты уже хочешь так жить завтра, ну, каждый день. И это на самом деле очень сильно помогает даже в плане психологическом. Потому что мне кажется, что наша тема «Как все успеть?» она больше из сферы психологии. Не всегда то, что мы хотим успеть, на самом деле нам нужно успеть. Иногда мы теряем то, что самое главное, хотим успеть, на самом деле, какие-то бредовые вещи в нашем понимании. Вот что вы на это скажете?
5: Нет, я с этим согласна. Очень много действительно можно.
2: Согласна вычеркнуть. Наташа, которая говорила, что планировать не хочет, и она хочет жить каждым днем.
5: Это не то, чтобы планирование.
3: Я понял. Это четкий план.
5: Это уже я имею в виду, когда люди уже действительно перегибают, а тут все в пределах разумного, почему бы и нет. Действительно, если ты как бы можешь показать себе, что ты можешь что-то сделать, какой-то результат для себя принести, это неплохо. Это мотивирует и самооценку повышает, и много плюсов из этого утекает.
2: Вот где грань между авантюризмом, о котором говорила Наташа, ну, всем хочется быть таким вот, чтобы легким на подъем. Вот тебе сказали, и ты да, с удовольствием, поехали там куда-нибудь, да, в другой город, там куда-нибудь погулять, пообщаться. Это же, в принципе,

0: Я его тоже много раз я его испытывал, я тебя понимаю, о чем ты, но очень еще хуже чувство, когда ты после отдыха приехал и понимаешь, что это все-таки осталось, и еще меньше времени у тебя на то, чтобы это все решить. Ну вот я смотрю, у нас уже немножко выходят некоторые такие вот пункты, которые мы вот от вас, с вашей стороны, будем советовать. Первое, вот Миша сказал, авантюристом нужно быть тогда, когда ты закончил основные свои дела. Согласны? То есть, когда ты сделал основное, важно, а здесь уже осталось то, что можно, в принципе, перенести. И вот здесь ты, ладно, можешь, так скажем, как Богдан говорит, ладно, ну, эти второстепенные дела, пойду потрачу время с друзьями. Вот. А еще, ну, как мне кажется, все-таки важно какие-то скелеты, какой-то план иметь на свой день.
1: Ну, кстати говоря, вот когда ты... Ну, когда у тебя много дел, да, и ты как бы, ну, например, тот же самый курсовик, и ты никак не начнешь его делать, и если ты начинаешь куда-нибудь там ездить, тусить, тебе там, как бы потом на тебя это начинает давить, то вот это напряжение, оно рано или поздно поможет тебе все-таки, ну, сломать эту стену, сесть, и, ну, когда уже совсем припрет, вот, и чем быстрее это припрет, тем лучше.
2: Ну да, делай.
1: Вот надо побольше тусить.
0: Интересная теория. Богдан, ты скажи, там нам никто не пишет какие-то интересные, может быть, вопросы?
1: Нет, к сожалению.
0: К сожалению, да, мне кажется, люди знают.
1: Мы все уже задали.
0: Как время проводить?
1: Все знают уже.
0: Как все успевать? Для меня лично в жизни очень важно для того, чтобы все успеть, это посвящать время Богу. Я тоже, опять же, хочу добавить это в свой опыт, вот про это планирование. Перед тем, как это все планировать, я в первую очередь сажусь, я общаюсь с Богом, читаю Библию. И реально в своей жизни я видел, как это мне на самом деле преображает мой день, и я к вечеру почти все, что запланировал, все успеваю. Вот, я бы тоже это хотел добавить в такой пункт, важный для меня, как для христианина, это время посвящать Богу, а все остальное он уже поможет взять. И даже в студенческой жизни у меня был такой опыт, когда я... там мы с молодежью посвящали время служению людям, а у меня в понедельник был экзамен. Я приехал домой, просто открыл так вот такой толстый конспект, так посмотрел, ладно. И вот здесь помолился, как Миша нам рассказал перед программой, а я молюсь и иду на экзамен, да? И я помолился, и пошел на экзамен и сдал на 5. Но это не значит, что я весь год не занимался. Вот, поэтому время уже подходит к концу, и я хочу, чтобы мы, хочу пожелать друзьям, которые смотрят нас, зрителям, пожалуйста, используйте свое время разумно. Вот сегодня мы с вами, с ребятами кое-что вот постарались вот так вот вывести, какие-то пункты, и пусть вас Бог в этом благословляет. Пока!
3: Надейтесь и верьте. Господь обязательно поможет вам.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Живая проповедь. Ведущий – священнослужитель Александр Синицын.
1: Король был в гневе. Вместо сокровищ принц привез из путешествия смуглую, молчаливую красавицу. «Отец, мы любим друг друга больше самой жизни», – признался принц. «Если бы ты привез алмазы, я купил бы тебе пару таких красавиц. Всего за один драгоценный камень», – упрекнул сына король. «Любовь – алмаз, который не может купить даже король», – воскликнул юноша. «Посмотрим, сколько стоит твоя любовь», – усмехнулся король. Он снял перстень, бросил его к ногам красавицы и сказал: «Выбирай. Мой перстень и свобода или смерть?» Девушка не шелохнулась. Король велел слуге принести жемчужное ожерелье и положить к ее ногам. Девушка не взглянула на него. Потом слуга принес золотое блюдо, полное драгоценных камней. Груда сокровищ росла, но девушка смотрела только на принца. «Значит, ты выбираешь смерть», – угрожающе произнес король. «Без любимого я не хочу жить», – гордо ответила девушка. Король велел слугам схватить дерзкую чужестранку. Принц приставил к своему горлу кинжал и спокойно произнес: «Без любимой я не хочу жить». «Образумься, принц! Или ты потеряешь все!» – воскликнула испуганная королева. Принц подошел к своей любимой, обнял ее и сказал: «Моя любовь,